0: Российские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 990 украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Это данные Министерства обороны. Наибольший урон живой силе противника нанесли подразделения группировки войск «Центр». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, батальона беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих. Четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
0: Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы противника и 780 беспилотников. Соединенные Штаты предъявили бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Обвинение связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители в ходе провокации сбили 2 самолета некой правозащитной организации. Тогда погибли 4 человека. Официально Гавана обосновала действия нарушения воздушного пространства. При этом в Вашингтоне считают, что атака произошла над нейтральными водами. Министерство обороны России опубликовало кадры учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвуют РВСН, Северные Тихоокеанские флоты, дальняя авиация, части Центрального и Ленинградского округов. Задействовано свыше 200 пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок. Проверяется готовность органов управления и войск, отрабатывается применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель». Читает Вадим Максимов.
4: В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его. Пример другим жесточайшим образом. И в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативший его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время 6 раз на веку примороженный нос свой. Но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будущник, закрывший пальцем свою правую ноздрю, потянуть левую полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Пока мест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С тех пор будущники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй ты, ступай своей дорогою!» И мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не был причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо. Его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника, узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество. А что всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства, два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная 16-летняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком, приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку, а потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру Каролине Ивановне, а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полно удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг. Многие из них он даже повторял в полголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и не весть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча как пару в шинельный воротник, или вдруг с неестественной силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи. «А-а-а! Так вот ты, наконец! Наконец я тебя того поймал за воротник! Твоей-то шинели мне и нужно! Не похлопотал об моей? Да еще и распек, отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими – И хотя взглянувший на один мужественный вид его и фигуру всякий говорил: «У, какой характер!», но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в 6 с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день, поутру за чаем, дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?» Если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинель. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и все поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома, привидение. Но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак. И так, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» И показала такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будушник сказал: «Ничего», да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.
2: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель».

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Васильевич Гоголь. «Петербургские записки» 1836 года. Читает Алексей Борзунов.
1: Глава первая. В самом деле, куда забросила русскую столицу? На край света. Странный народ русский. Была столица в Киеве. Здесь слишком тепло, мало холоду. Переехала русская столица в Москву. Нет, и тут мало холода. Подавай бог Петербург. Выкинет штуку русская столица, если подсоединится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. На 700 верст убежать от матушки. Экой востроногой какой, говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкой и сынком! Что это за виды, что за природа? Воздух продернут туманом, на бледной серо-зеленой земле обгорелые пни, сосняк, ельник, кочки. Хорошо еще, что стрелою летящие шоссе да русские поющие звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница между ими двумя? Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала. Там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту же минуту его щелчком. Москва, старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете. Петербург, разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом. Петербург весь шевелится от погребов до чердака. С полночи начинает печь французские хлебы, которые на завтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой. Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода. Петербург — мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды. Зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода. Если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее. Если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец. На все глядит с расчетом и, прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман. Москва — русский дворянин, и если уж веселиться, то веселиться до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане. Она не любит середины. В Москве все журналы, как бы ученые ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкой мод. Петербургские редко прилагают картинки. Если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и прочее, прочее. В петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности. В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками. В Петербурге журналы не идут наравне с веком, но выходят аккуратно в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большую частью на обед. Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или в должность. Москва гуляет до 4 часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше 2 часу. Петербург тоже гуляет до 4 часов, но на другой день, как ни в чем не бывало, в 9 часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке. В Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и закупать. В Петербург идет русский народ пешком летнюю порою строить и работать. Москва — кладовая. Она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет. Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит, коли нужно покупщику, сыщет. Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с рынским погребом и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь. Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор, Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке. В Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее олеповатостью и неловкостью и безвкусием. Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге на Невском проспекте гуляют в 2 часа люди, как будто сошедшие из журнальных модных картинок, выставляемых в окна. Даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно. На гуляниях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но дистанция огромного размера.
0: Радиозвезда. Мы читаем «Петербургские записки 1836 года» Николая Васильевича Гоголя.
1: Глава 2. Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию. Так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отделены. Аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы – все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других. И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников. Молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник, с своей стороны, поднимает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют 2 отдельных круга. Учителя составляют свой круг, актеры — свой круг. Даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу, закрывшись, и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провести время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницей, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них, с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печалями, нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ в награду за их деятельность решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки, обращусь к тем увеселениям, после которых долей остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт – вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера – царь и царица петербургского театра. Они явились блестящие, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы, что есть комедия, верный список общества, движущегося перед нами, комедия, строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии, смех, не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглую остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубую толпой общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический и живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой. На драматической сцене являлись мелодрамы и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешные французы, вздумав подделаться под русских мужиков. А сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах, каковы они? А водевили? Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благ смешлив. Кто бы мог подумать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный. Русский водевиль. Право, немножко странно. Странно потому, что эта легкая бесцветная игрушка могла родиться только у французов, нации, не имеющей в характере своем глубокой неподвижной физиономии. Но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться пятиметром, мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знавший на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки ажур, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле. Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы! Ну, кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые холодные мелодрамы. И пусть бы еще по ветре это занесено было могуществом мановения гения. Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно. В этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканш и другие стали всемирными законодателями. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти 5 лет. О, Мольер, великий Мольер, ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их, ты, строгий осмотрительный Лессинг, и ты, благородный пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете, выказавший достоинство человека. Взгляните, что делается после вас на нашей сцене. Посмотрите, какое странное чудовище под видом мелодрамы забралось между нас. Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме. Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама. Непостижимое явление. То, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключение, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, зато схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всей стройностью, чистая, как зеркало, отражая с одинаковой ясностью и темные, и светлые облака. У посредственности она влечется мутную и грязную волною, не отражая ни ясного, ни темного. Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное. Убийства, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах. Как будто в наши европейские фраки переоделись и сыны палящей Африки. Палачи, яды, эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия. Никогда еще не выходил из театра зритель, растроганный, в слезах. Напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелищ. Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его. Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы. Или лучше календарь, в котором записаны с календарной холодностью все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество, сегодня отрубили головы таким-то разбойникам-зажигателям, такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Петербургские записки» 1836 года. Читает Алексей Борзунов.
2: Неудивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением. В них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую яркую музыку Финеллы, на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку Роберта. Семирамида, на которую за 5 лет перед сим равнодушно глядела публика. Семирамида в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего. Он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить. А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты, рецензии должны быть скучны для самих музыкантов. В музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти – не житейские страсти. Музыка иногда только выражает, или лучше сказать, подделывается под голос наших страстей для того, чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в жизни за царя, Роберте, Норме, Финелли и Семирамиде. Оперы даются почти 2 раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили все непонятным языком и мелькали все незнакомые люди? Возврат на русской тройке с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше». Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов? Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от Верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню. А там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении 2 славянские музыки. Слышишь, где говорит русский и где поляк? У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого — опрометчивый мотив польской мазурки. Петербургские балеты блестят. Кстати, о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко. Но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций. Самая же сущность балета, изобретение его, не идет в ряд с его постановкой. Балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира. Испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный рус не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн. У одного танец говорящий, у другого бесчувственный. У одного бешеный, разгульный, у другого спокойный. У одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце. У народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах. Народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкой разборчивостью, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собой разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни, создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый. Петербург – большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками, поднимающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александринского театра. Вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстуке, но без шапки, до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо русский герой, потеряв, наконец, терпение, доходит к необыкновенному изумлению по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается в наших театрах? Какие-нибудь мелодрамы и водевили? Сердит я на мелодрамы и водевили. Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? Где выказаться? На чем развиться таланту? Ради Бога, дайте нам русских характеров. Нас самих дайте нам. Наших плутов, наших чудаков. На сцену их, на смех всем. Смех — великое дело. Он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц. Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих перед зрителями с той же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжении 40 лет «па». Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся. А иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? У меня есть родственник, надворный советник, прекрасный человек. Как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения? Как будто один может порочить все сословие». И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните ревизора. Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», только такое изображение приносит существенную пользу.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем «Петербургские записки 1836 года» Николая Васильевича Гоголя.
2: Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе показывается знакомый прячущийся порог, и при тайном голосе всеобщего участия выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство. Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумные недели в Петербурге, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится, как вихрь, с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днем, и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов. Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин, оглянись на жизнь свою». На улицах пусто, карет нет. В лице прохожего видно размышление. «Я люблю тебя, время думы и молитвы. Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ верно пролежит, заспанный и утомленный, и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре». Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен. 400 музыкантов. Это что-то могущественное. Когда согласный ропот 400 звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием. В продолжении поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее, север глядит с меньшую суровостью из своей выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект, упал совершенно. Гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда только, когда начались гуляния, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие все в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков в целую третью больше, нежели где-либо в другом месте. К чему так быстро летит ничем не заменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок. Чего нельзя сделать в эти 7 недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение. Но вот уже на исходе первая неделя. Не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в гостином дворе и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ все так же пестрится, теснится, те же чувства выражаются на лице его. С тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два и три и несколько лет. А я и каждый человек из этого народа уже не тот. Уже другие в нем чувства, нежели были за год перед сим. Уже суровее мысли его, менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости. Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская страна, и Английская набережная — все получило картинный вид. Дымясь, влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами, няньками, английскими конторщиками — понеслись с Васильевского и Новосильевский. Давно не помню о такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, это было накануне светлого воскресенья вечером, когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которой блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с выборгской стороны голубым туманом, строения страны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы. Мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю и где то, чего нет в Петербурге. Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается со своим яликом у берега. И знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге. Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность. С ней мое прошедшее более чем воспоминание. Оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными светлыми днями Христового воскресения, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке. Мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был прибольшой рыжий черт с топором в руке. Больше я ничего не видел. Светлым воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что не видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после светлого воскресенья больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед Великим постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одной рукою зевающий рот свой. Город весь высушился. Тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками. Вместо громоздкой кареты несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов вместо шерстяных чулков глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидящую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце Петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция. Но стой, мысль моя. Еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские домы.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Вашингтон Ирвинг. Самой популярной личностью в только что образованных Соединенных Штатах был Джордж Вашингтон. Будущий отец американской литературы не получил хорошего образования, но охотно черпал знания и опыт из чтения книг и собственных наблюдений. Наблюдения он в легкой непринужденной манере записывал. Так, в 1809 году появилась «История Нью-Йорка» Дидриха Никербокера, книга, имевшая ошеломляющий успех в провинциальной Америке. Но тогда все самое интересное происходило в Европе. Французская революция, республика, Наполеон, империя, война, Ватерлоо. И Ирвинг перебирается в Европу. Книга эскизов Джеффри Крейона «Джентльмена» появилась в мае 1819 года. Тираж – 2000 экземпляров, по 75 центов за штуку. Первый и все последующие выпуски были встречены шумным одобрением, особенно рассказы «Рип ван Винкль» и «Сонная лощина». На этот раз автор не пытался скрываться за псевдонимами вроде озорного Дидриха Никербокера. И критика знала, кому адресовать похвалы. Изящный стиль, теплый благожелательный тон, непринужденность и сердечность юмора, острая наблюдательность, сочетающаяся с мудрым пониманием и руководимая чувством меры. Ни сам автор, ни те, кто больше всех расточал похвалы, не догадывались, что это первая американская книга, которая станет мировой классикой.
0: Курсивом. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Самолет главы государства покинул Пекин. 19 и 20 мая прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписано 42 документа, включая совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили за чаем международные вопросы. Глава Китая назвал визит российского лидера успешным. Сергей Шойгу напомнил официальному Еревану, что сотрудничество с Россией является основным двигателем развития экономики Армении. Об этом он говорил, выступая на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности. А вот Армения предприняла целый ряд недружественных действий в отношении нашей страны, подчеркнул секретарь Совета Безопасности.
2: Вдумайтесь, глава неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Из них почти 100 тысяч погибло. Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы, Великой Отечественной, Баграмян, Бабаджанян, генерал Исаков, Худяков.
1: Сергей Шойгу также добавил, что граждане Армении работают в нашей стране без квот, патентов и разрешений на работу.

0: Только за прошлый год они перевели на родину почти 4 миллиарда долларов. Арбитражный суд Москвы получил от Центробанка запрос о немедленном исполнении решения по иску к международной компании «Евроклир» на 18 триллионов рублей, это примерно 200 миллиардов евро. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск регулятора о взыскании убытков после блокировки российских резервов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Представители «Евроклир», в свою очередь, заявили, что компания, находящаяся на территории Бельгии, не намерена размораживать активы Российской Федерации. Сотрудники Роспотребнадзора направили запрос в Министерство здравоохранения Египта после отравления россиян в популярном отеле. Об этом сообщается в канале ведомства. Аналогичный запрос получен Ассоциацией туроператоров России. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле. Туристам рекомендовано соблюдать профилактические меры. И в случае появления температуры или других симптомов немедленно обращаться за медицинской помощью. И о погоде: в четверг в Москве 30-градусная жара, в пятницу до 29 тепла и кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
3: Дафна. Светлый, радостный бог Аполлон знает и печаль, и его постигло горе. Он познал горе вскоре после победы над Пифоном, когда Аполлон, гордый своей победой, стоял над сраженным его стрелами чудовищем. Он увидел около себя юного бога любви Эрота, натягивающего свой золотой лук. «Смеясь, — сказал ему Аполлон, — на что тебе, дитя, такое грозное оружие? Предоставь-ка лучше мне посылать разящие золотые стрелы, которыми я сейчас убил Пифона. Тебе ли равняться славой со мной, стреловержцем? Уж не хочешь ли ты достигнуть большей славы, чем я?» Обиженный Эрот гордо ответил Аполлону: «Стрелы твои, Феб Аполлон, не знают промаха, всех разят они, но моя стрела поразит тебя». Эрот взмахнул своими золотыми крыльями и в мгновение ока взлетел на высокий Парнас. Там вынул он из колчана две стрелы, одну ранящую сердце и вызывающую любовь, ею пронзил он сердце Аполлона, другую — убивающую любовь, ее пустил он в сердце нимфы Дафны, дочери речного бога Пинея. Встретил как-то прекрасную Дафну Аполлон и полюбил ее. Но лишь только Дафна увидела златокудрого Аполлона, как с быстротой ветра пустилась бежать, ведь стрела Эрота, убивающая любовь, пронзила ее сердце. Поспешил ей вслед сребролукий бог. «Стой, прекрасная нимфа!» — взывал Аполлон. «Зачем бежишь ты от меня, словно овечка, преследуемая волком? Словно голубка, спасающаяся от орла, несешься ты, ведь я же не враг твой. Смотри, ты поранила ноги об острые шипы терновника. О, погоди, остановись, ведь я Аполлон! Сын громовержца Зевса, а не простой смертный пастух!» Но все быстрее бежала прекрасная Дафна. Как на крыльях мчится за ней Аполлон, все ближе он, вот сейчас настигнет. Дафна чувствует его дыхание, силы оставляют ее. Взмолилась Дафна к отцу своему Пенею: «Отец Пеней, помоги мне! Расступись скорее, земля! И поглоти меня! О, отнимите у меня этот образ! он причиняет мне одно страдание». Лишь только сказала она это, как тотчас онемели ее члены, кора покрыла ее нежное тело, волосы обратились в листву, а руки, поднятые к небу, превратились в ветви. Долго печальный стоял Аполлон пред лавром и, наконец, промолвил: «Пусть же венок лишь из твоей зелени украшает мою голову. Пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою кефару, и мой колчан. Пусть никогда не вянет, о лавр, твоя зелень. Стой же вечно зеленым». А лавр тихо зашелестел в ответ Аполлону своими густыми ветвями и, как бы в знак согласия, склонил свою зеленую вершину. Аполлон у Адмета. Аполлон должен был очиститься от греха пролитой крови Пифона, ведь и сам он очищает людей, совершивших убийство. Он удалился по решению Зевса в Фессалию, к прекрасному и благородному царю Адмету. Там пас он стада царя и этой службой искупал свой грех. Когда Аполлон играл средь пастбища на тростниковой флейте или на золотой кефаре, дикие звери выходили из лесной чащи, очарованные его игрой. Пантеры и свирепые львы мирно ходили среди стад. Олени и серны сбегались на звуки флейты. Мир и радость царили кругом. Благоденствие вселилось в дом Адмета. Ни у кого не было таких плодов. Его кони и стада были лучшими во всей Фессалии. Все это дал ему златокудрый бог. Аполлон помог Адмету получить руку дочери царя Иолка Пелия Алкесты. Отец ее обещал отдать ее в жены лишь тому, кто будет в силах запрячь в свою колесницу льва и медведя. Тогда Аполлон наделил своего любимца Адмета непоборимой силой, и он исполнил эту задачу Пелия. Аполлон служил у Адмета 8 лет, и, окончив срок своей искупающей грех службы, вернулся в Дельфы. Весну и лето живет Аполлон в Дельфах. Когда же наступает осень, вянут цветы и листья на деревьях желтеют, когда близка уже холодная зима, покрывающая снегом вершину Парнаса, когда Аполлон на своей колеснице, запряженной белоснежными лебедями, уносится в незнающую зимы страну Гипербореев, в страну вечной весны. Там живет он всю зиму. Когда же вновь зазеленеет все в Дельфах, когда под живящим дыханием весны распустятся цветы и пестрым ковром покроют долину Крисой, возвращается на лебедях своих златокудрый Аполлон в Дельфы прорицать людям волю громовержца Зевса. Тогда в Дельфах празднуют возвращение бога-прорицателя Аполлона из страны Гипербореев. Всю весну и лето живет он в Дельфах, посещает он и родину свою Делос, где у него тоже есть великолепное святилище. Аполлон и музы. Весной и летом на склонах лесистого Геликона, там, где таинственно журчат священные воды источника Гиппокрены, и на высоком Парнасе у чистых вод Кастальского родника, Аполлон водит хоровод с 9 музами. Юные, прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемосины, постоянные спутницы Аполлона, Он предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей золотой кефаре. Величаво идет Аполлон, впереди хора муз, увенчанный лавровым венком, за ним следуют все 9 муз. Калиопа — муза эпической поэзии, Эвтерпа — муза лирики, Эрато — муза любовных песен, Мельпомена — муза трагедии, Талия — муза комедии, Терпсихора — муза танцев, Клио — муза истории, Урания — муза астрономии и Полигимния — муза священных гимнов. Торжественно гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, внимает их божественному пению. Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется в сонме богов на светлом Олимпе, и раздаются звуки его кефары и пение муз, тогда замолкает все на Олимпе. Забывает Арес о шуме кровавых битв, не сверкает молния в руках тучи гонителя Зевса. Боги забывают раздоры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже орел Зевса опускает свои могучие крылья и закрывает свои зоркие очи. Не слышно его грозного клёкота. Он тихо дремлет на жезле Зевса. В полной тиши торжественно звучат струны кефара Аполлона. Когда же Аполлон весело ударяет по золотым струнам кефары, тогда светлый, сияющий хоровод движется в пиршественном зале богов. Музы, Хариты, вечно юная Афродита, Арес с Гермесом — все участвуют в веселом хороводе, а впереди всех идет величественная дева, сестра Аполлона, прекрасная Артемида. Залитые потоками золотого света пляшут юные боги под звуки кефары Аполлона. Сыновья Алоэя. Грозен далеко разящий Аполлон в своем гневе, и не знают тогда пощады его золотые стрелы. Многих поразили они. От них погибли гордые своей силой, не желавшие никому подчиняться сыновья Алоэя, От и Эфиальт. Уже в раннем детстве славились они своим громадным ростом, своей силой и не знающей преград храбростью. Будучи еще юношами, стали грозить богам-олимпийцам От и Эфиальт. «О, дайте нам только возмужать! Дайте только достигнуть полной меры нашей сверхъестественной силы! Мы нагромоздим тогда одну на другую горы Олимп, Пелеон и Оссу, и взойдем по ним на небо. Мы похитим тогда у вас, олимпийцы, Геру и Артемиду». Так, подобно титанам, грозили олимпийцам непокорные сыновья Алоэя. Они исполнили бы свою угрозу. Ведь сковали же они цепями грозного бога войны Ареса. Целых 30 месяцев томился он в медной темнице. Долго бы еще томился ненасытный бранью Арес в плену, если бы не похитил его, лишенного сил, быстрый Гермес. Могучи были От и Эфиальт. Аполлон не снес их угроз. Натянул далеко разящий бог свой серебряный лук. Словно искры пламени сверкнули в воздухе его золотые стрелы, и пали пронзенные стрелами От и Эфиальт.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
3: Марсий. Жестоко наказал Аполлон и фригийского сатира Марсия за то, что Марсий осмелился состязаться с ним в музыке. Кефарет Аполлон не снес такой дерзости. Однажды, блуждая по полям Фригии, Марсий нашел тростниковую флейту. Ее бросила богиня Афина, заметив, что игра на изобретенной ею самой флейте обезображивает ее божественно прекрасное лицо. Афина прокляла свое изобретение и сказала: «Пусть же жестоко будет наказан тот, кто подымет эту флейту». Ничего не зная о том, что сказала Афина, Марсий поднял флейту и вскоре научился так хорошо играть на ней, что все заслушивались этой незатейливой музыкой. Марсий возгордился и вызвал самого покровителя музыки Аполлона на состязание. Аполлон явился на вызов в длинной пышной хламиде, в лавровом венке и с золотой кефарой в руках. Каким ничтожным казался перед величественным прекрасным Аполлоном житель лесов и полей Марсий со своей жалкой тростниковой флейтой? Разве мог он извлечь из флейты такие дивные звуки, какие слетали с золотых струн кефары предводителя мус Аполлона? Победил Аполлон. Разгневанный вызовом, он велел повесить за руки несчастного Марсия и содрать с него живого кожу. Так поплатился Марсий за свою смелость. А кожу Марсия повесили в гроте у Келен во Фригии и рассказывали потом, что она всегда начинала двигаться, словно танцевала, когда долетали в грот звуки фригийской тростниковой флейты и оставалась неподвижной, когда раздавались величавые звуки кефары. Асклепий. Но не только мстителем является Аполлон, не только гибель шлет он своими золотыми стрелами, он врачует болезни. Сын же Аполлона, Асклепий, бог врачей и врачебного искусства. Мудрый кентавр Хирон воспитал Асклепия на склонах Пелиона. Под его руководством Асклепий стал таким искусным врачом, что превзошел даже своего учителя Хирона. Асклепий не только исцелял все болезни, но даже умерших возвращал к жизни. Этим прогневал он властителя царства умерших Аида и громовержца Зевса, так как нарушил закон и порядок, установленный Зевсом на земле. Разгневанный Зевс метнул свою молнию и поразил Асклепия. Но люди обожествили сына Аполлона как бога-целителя. Они воздвигли ему много святилищ, и среди них знаменитые святилища Асклепия в Эпидавре. По всей Греции чтили Аполлона. Греки почитали его как бога света, бога, очищающего человека от скверны пролитой крови, как бога, прорицающего волю отца его Зевса, карающего, насылающего болезни и исцеляющего их. Его почитали юноши-греки как своего покровителя. Аполлон — покровитель мореходства. Он помогает основанию новых колоний и городов. Художники, поэты, певцы и музыканты стоят под особым покровительством предводителя хора мус Аполлона Кефареда. Аполлон равен самому Зевсу-громовержцу по тому поклонению, которое воздавали ему греки. Артемида. Вечно юная, прекрасная богиня родилась на Делосе в одно время с братом своим, златокудрым Аполлоном. Они близнецы. Самая искренняя любовь, самая тесная дружба соединяют брата и сестру. Глубоко любят они и мать свою, Латону. Всем дает жизнь Артемида. Она заботится обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле. Заботится она о диких зверях, о стадах домашнего скота и о людях. Она вызывает рост трав, цветов и деревьев. Она благословляет рождение, свадьбу и брак. Богатые жертвы приносят греческие женщины, славной дочери Зевса Артемиде, благословляющей и дающей счастье в браке, исцеляющей и насылающей болезни. Вечно юная, прекрасная, как ясный день, богиня Артемида с луком и колчаном за плечами, с копьем охотника в руках, весело охотится в тенистых лесах и залитых солнцем полях. Шумная толпа нимф сопровождает ее, а она, величественная, в короткой одежде охотницы, доходящей лишь до колен, быстро несется по лесистым склонам гор. Не спастись от ее, не знающих промаха стрел, ни пугливому оленю, ни робкой лани, ни разъяренному кабану, скрывающемуся в зарослях камыша. За Артемидой спешат ее спутницы-нимфы. Веселый смех, крики, лай своры собак далеко раздаются в горах, и отвечает им громко горное эхо. Когда же утомится богиня на охоте, то спешит она с нимфами в священные Дельфы, к любимому брату, стреловежцу Аполлону. Там отдыхает она. Под божественные звуки золотой кефары Аполлона водит она хороводы с музами и нимфами. Впереди всех идет в хороводе Артемида, стройная, прекрасная. Она прекраснее всех нимф и муз, и выше их на целую голову. Любит отдыхать Артемида и в дышащих прохладой, увитых зеленью гротах, вдали от взоров смертных. Горе тому, кто нарушает покой ее. Так погиб и юный Актеон, сын Автонои, дочери фиванского царя Кадма. Актеон. Однажды охотился Актеон со своими товарищами в лесах Кеферона. Настал жаркий полдень. Утомленные охотники расположились на отдых в тени густого леса, а юный Актеон, отделившись от них, пошел искать прохлады в долинах Кеферона. Вышел он на зеленую, цветущую долину Гаргафию, посвященную богине Артемиде. Пышно разрослись в долине платаны, мирты и пихты. Как темные стрелы высились на ней стройные кипарисы, а зеленая трава пестрела цветами. Прозрачный ручей журчал в долине, всюду царила тишина, покой и прохлада. В крутом склоне горы увидел Актеон прелестный грот, весь обвитый зеленью. Он пошел к этому гроту, не зная, что грот часто служит местом отдыха дочери Зевса Артемиде. Когда Актеон подошел к гроту, туда только что вошла Артемида. Она отдала лук и стрелы одной из нимф и готовилась к купанию. Нимфы сняли с богини сандалии, волосы завязали узлом и уже хотели идти к ручью зачерпнуть студеной воды, как у входа в грот показался Актеон. Громко вскрикнули нимфы, увидав входящего Актеона. Они окружили Артемиду, они хотят скрыть ее от взора смертного. Подобно тому, как пурпурным огнем зажигает облака восходящее солнце, так зарделось краской гнева лицо богини. Гневом сверкнули ее очи, и еще прекраснее стала она. Разгневалась на то Артемида, что Актеон нарушил ее покой. В гневе Артемида превратила несчастного Актеона в стройного оленя. Ветвистые рога выросли на голове Актеона. Ноги и руки обратились в ноги оленя. Вытянулась его шея, заострились уши. Пятнистая шерсть покрыла все тело. Пугливый олень обратился в поспешное бегство. Увидел Актеон свое отражение в ручье. Он хочет воскликнуть: «О горе!» Но нет у него дара речи. Слезы покатились у него из глаз, но из глаз оленя. Лишь разум человека сохранился у него. Что делать ему? Куда бежать? Собаки Актеона почуяли след оленя. Они не узнали своего хозяина и с яростным лаем бросились за ним. Через долины по ущельям Кеферона, по стремнинам гор, через леса и поля, как ветер, несся прекрасный олень, закинув на спину ветвистые рога, а за ним мчались собаки. Все ближе и ближе собаки. Вот они настигли его, и их острые зубы впились в тело несчастного Актеона оленя. Хочет крикнуть Актеон: «О, пощадите! Ведь это я, Актеон, ваш хозяин!» Но только стон вырывается из груди оленя, и слышится в этом стоне звук голоса человека. Упал на колени олень Актеон. Скорбь, ужас и мольба видны в его глазах. Неизбежна гибель. Рвут его тело на части рассвирепевшие псы. Подоспевшие товарищи Актеона жалели, что нет его с ними при таком счастливом лове. Дивного оленя затравили собаки. Не знали товарищи Актеона, кто этот олень. Так погиб Актеон, нарушивший покой богини Артемиды. Единственный из смертных, видевший небесную красоту дочери громовержца Зевса и Латоны.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Афина Паллада. Рождение Афины. Самим Зевсом рождена была богиня Афина Паллада. Зевс-громовержец знал, что у богини разума Метис будет двое детей. Дочь Афина и сын необычайного ума и силы. Мойры, богини судьбы, открыли Зевсу тайну, что сын богини Метис свергнет его с престола и отнимет у него власть над миром. Испугался великий Зевс. Чтобы избежать грозной судьбы, которую сулили ему Мойры, он, усыпив богиню Метис ласковыми речами, проглотил ее, прежде чем у нее родилась дочь богиня Афина. Через некоторое время почувствовал Зевс страшную головную боль. Тогда он призвал своего сына Гефеста и приказал разрубить себе голову, чтобы избавиться от невыносимой боли и шума в голове. Взмахнул Гефест топором, мощным ударом расколол череп Зевсу, не повредив его, и вышла на свет из головы громовержца могучая воительница, богиня Афина Паллада. В полном вооружении, в блестящем шлеме, с копьем и щитом предстала она пред изумленными очами богов-олимпийцев. Грозно потрясла она своим сверкающим копьем. Воинственный клич ее раскатился далеко по небу, и до самого основания потрясся светлый Олимп. Прекрасная, величественная стояла она перед богами. Голубые глаза Афины горели божественной мудростью. Вся она сияла дивной, небесной, мощной красотой. Славили боги, рожденную из головы отца Зевса, любимую дочь его, защитницу городов, богиню мудрости и знания, непобедимую воительницу Афину Палладу. Афина покровительствует героям Греции, дает им свои полные мудрости советы и помогает им, непоборимая, во время опасности. Она хранит города, крепости и их стены. Она дает мудрость и знания, учит людей искусствам и ремеслам. И девушки Греции чтут Афину за то, что она учит их рукоделию. Никто из смертных и богинь не может превзойти Афину в искусстве ткать. Знают все, как опасно состязаться с ней в этом. Знают, как поплатилась Арахна, дочь Идмона, хотевшая быть выше Афины в этом искусстве. Арахна. На всю Лидию славилась Арахна своим искусством. Часто собирались нимфы со склонов Тмола из берегов златоносного Пактола любоваться ее работой. Арахна прила из нитей, подобных туману, ткани, прозрачные, как воздух. Гордилась она, что нет ей равной на свете в искусстве ткать. Однажды воскликнула она: «Пусть приходит сама Афина Паллада состязаться со мной! Не победить ей меня! Не боюсь я этого!» И вот под видом седой, сгорбленной старухи, опершейся на посох, предстала перед Арахной богиня Афина и сказала ей:
2: «Ни одно зло несет с собой Арахна старость, годы несут с собой опыт. Послушайся моего совета, стремись превзойти лишь смертных своим искусством, не вызывай богиню на состязание. Смиренно моли ее простить тебя за надменные слова. Молящих прощает богиня».
1: Арахна выпустила из рук тонкую пряжу, гневом сверкнули ее очи. Уверенная в своем искусстве, смело ответила она: «Ты неразумна, старуха! Старость лишила тебя разума! Читай такие наставления твоим невесткам и дочерям. Меня же оставь в покое. Я сумею и сама дать себе совет. Что я сказала, то пусть и будет.
3: Что же не идет Афина? Отчего не хочет она состязаться со мной?»
1: «Я здесь, Арахна!» — воскликнула богиня, приняв свой настоящий образ. Нимфы и лидийские женщины низко склонились пред любимой дочерью Зевса и славили ее. Одна лишь Арахна молчала. Подобно тому, как алым светом загорается ранним утром небосклон, когда взлетает на небо на своих сверкающих крыльях разоперстая заря Эос, так зарделось краской гнева лицо Афины. Стоит на своем решении Арахна. По-прежнему страстно желает она состязаться с Афиной. Она не предчувствует, что грозит ей скорая гибель. Началось состязание. Великая богиня Афина выткала на своем покрывале посередине величественный афинский Акрополь, а на нем изобразила свой спор с Посейдоном за власть над Аттикой. 12 светлых богов Олимпа, а среди них отец ее, Зевс-громовержец, сидят как судьи в этом споре. Поднял колебатель земли Посейдон свой трезубец, ударил им в скалу, и хлынул соленый источник из бесплодной скалы. А Афина в шлеме с щитом и в эгиде потрясла своим копьем и глубоко вонзила его в землю. Из земли выросла священная олива. Боги присудили победу Афине, признав ее дар Аттики за более ценный. По углам изобразила богиня, как карают боги людей за непокорность, а вокруг выткала венок из листьев оливы. Арахна же изобразила на своем покрывале много сцен из жизни богов, в которых боги являются слабыми, одержимыми человеческими страстями. Кругом же выткала Арахна венок из цветов, перевитых плющом. Верхом совершенства была работа Арахны. Она не уступала по красоте работе Афины, но в изображениях ее видно было неуважение к богам, даже презрение. Страшно разгневалась Афина. Она разорвала работу Арахны и ударила ее челноком. Несчастная Арахна не перенесла позора. Она свила веревку, сделала петлю и повесилась. Афина освободила из петли Арахну и сказала ей: «Живи, непокорная, но ты будешь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоем потомстве». Афина окропила Арахну соком волшебной травы, и тотчас тело ее сжалось, густые волосы упали с головы, и обратилась она в паука. С той поры висит паук Арахна в своей паутине и вечно ткет ее, как ткала при жизни. Гермес. В гроте горы Килены в Аркадии родился сын Зевса и Майи, бог Гермес, посланник богов. С быстротой мысли переносится он с Олимпа на самый дальний край света в своих крылатых сандалиях с жезлом кадуцеем в руках. Гермес охраняет пути, и посвященные ему гермы, каменные столбы, можно видеть поставленными при дорогах, на перекрестках и у входов в дома всюду в Древней Греции. Он покровительствует путникам в путешествии при жизни, он же ведет души умерших в их последний путь, в печальное царство Аида. Своим волшебным жезлом смыкает он глаза людей и погружает их в сон. Гермес – бог-покровитель путей и путников, и бог торговых сношений и торговли. Он дает в торговле барыш и посылает людям богатство. Гермес изобрел и меры, и числа, и азбуку. Он обучил всему этому людей. Он же и бог красноречия. Вместе с тем изворотливости и обмана. Никто не может превзойти его в ловкости, хитрости и даже в воровстве, так как он необычайно ловкий вор.
3: Это он украл однажды в шутку у Зевса его скипетр, у Посейдона трезубец, у Аполлона золотые стрелы и лук, а у Ареса меч.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
1: Гермес похищает коров Аполлона. Едва родился Гермес в прохладном гроте Килены, как он уже замыслил первую свою проделку. Он решил похитить коров у сребролукого Аполлона, который пас в это время стада богов в долине Пиерии в Македонии. Тихонько, чтобы не заметила мать, выбрался Гермес из пеленок, выпрыгнул из колыбели и прокрался к выходу из грота. У самого грота он увидел черепаху, поймал ее и из щита черепахи и трех веток сделал первую лиру, натянув на нее сладкозвучные струны. Тайком вернулся Гермес в грот, спрятал лиру в своей колыбели, а сам опять ушел и быстро, как ветер, понесся в Пиерию. Там он похитил из стада Аполлона 15 коров, привязал к их ногам тростник и ветки, чтобы замести след, и быстро погнал коров по направлению к Пелопоннесу. Когда Гермес уже поздно вечером гнал коров через Беотию, он встретил старика, работавшего в своем винограднике.
3: «Возьми себе одну из этих коров, — сказал ему Гермес, — только никому не рассказывай, что видел, как я прогнал здесь коров». Старик, обрадованный щедрым подарком, дал слово Гермесу молчать и не показывать никому, куда тот погнал коров. Гермес пошел дальше, но он отошел еще недалеко, как ему захотелось испытать старика. Сдержит ли он данное слово? Спрятав коров в лесу и изменив свой вид, вернулся он назад и спросил старика: «Скажи-ка, не прогонял ли тут мальчик коров? Если ты мне укажешь, куда он их прогнал, я дам тебе быка и корову». Недолго колебался старик, сказать или нет. Очень уж хотелось ему получить еще быка и корову, и он показал Гермесу, куда угнал мальчик коров. Страшно рассердился Гермес на старика за то, что он не сдержал слова, и в гневе превратил его в немую скалу, чтобы вечно молчал он и помнил, что надо держать данное слово. После этого вернулся Гермес за коровами и быстро погнал их дальше. Наконец, пригнал он их в Пилос. Двух коров принес он в жертву богам, потом уничтожил все следы жертвоприношения, а оставшихся коров спрятал в пещере, введя их в нее задом, чтобы следы коров вели не в пещеру, а из нее. Сделав все это, Гермес спокойно вернулся в грот к матери своей Майе и лег потихоньку в колыбель, завернувшись в пеленки. Но Майя заметила отсутствие своего сына. Она с упреком сказала ему: «Ох, плохое замыслил ты дело. Зачем похитил ты коров Аполлона? Разгневается он, ведь ты знаешь, как грозен в гневе своем Аполлон. Разве ты не боишься его разящих без промаха стрел?» «Не боюсь я Аполлона», — ответил матери Гермес. «Пусть себе гневается. Если он вздумает обидеть тебя или меня, то я в отместку разграблю все его святилище в Дельфах, украду все его треножники, золото, серебро и одежды». А Аполлон уже заметил пропажу коров и пустился их разыскивать. Он нигде не мог их найти. Наконец, вещая птица привела его в Пилос. Но и там не нашел своих коров златокудрый Аполлон. В пещеру же, где были спрятаны коровы, он не вошел, ведь следы вели не в пещеру, а из нее. Наконец, после долгих бесплодных поисков, пришел он к гроту Майи. Заслышав приближение Аполлона, Гермес еще глубже забрался в свою колыбель и плотнее завернулся в пеленки. Разгневанный Аполлон вошел в грот Майи и увидал, что Гермес с невинным лицом лежит в своей колыбели. Он начал упрекать Гермеса за кражу коров и требовал, чтобы он вернул их ему. Но Гермес от всего отрекался. Он уверял Аполлона, что и не думал красть у него коров, и совершенно не знает, где они.
4: «Послушай, мальчик», — воскликнул в гневе Аполлон, — «я свергну тебя в мрачный Тартар, и не спасет тебя ни отец, ни мать, если ты не вернешь мне моих коров».
3: «О, сын Латоны!» — ответил Гермес. «Не видал я, не знаю, и от других не слыхал о твоих коровах. Разве этим я занят? Другое теперь у меня дело, другие заботы. Я забочусь лишь о сне, молоке матери да моих пеленках. Нет, клянусь, я даже не видел вора твоих коров». Как не сердился Аполлон, он ничего не мог добиться от хитрого, изворотливого Гермеса. Наконец, златокудрый бог вытащил из колыбели Гермеса и заставил его идти в пеленках к отцу их Зевсу, чтобы тот решил их спор. Пришли оба бога на Олимп. Как ни изворачивался Гермес, как ни хитрил, все же Зевс велел ему отдать Аполлону похищенных коров. С Олимпа повел Гермес Аполлона в Пилос, захватив по дороге сделанную им из щита черепахи лиру. В Пилосе он показал, где спрятаны коровы. Пока Аполлон выгонял коров из пещеры, Гермес сел около нее на камне и заиграл на лире. Дивные звуки огласили долину и песчаный берег моря. Изумленный Аполлон с восторгом слушал игру Гермеса. Он отдал Гермесу за его лиру похищенных коров. Так пленили его звуки лиры. А Гермес, чтобы забавляться, когда будет пасти коров, изобрел себе свирель, столь любимую пастухами Греции. Изворотливый, ловкий, носящийся быстро, как мысль, по свету, прекрасный сын Майи и Зевса, Гермес, уже в раннем детстве своем доказавший свою хитрость и ловкость, служил также и олицетворением юношеской силы. Всюду в палестрах, площадках, на которых обучали физическим упражнениям, стояли его статуи. Он бог молодых атлетов. Его призывали они перед борьбой и состязаниями в быстром беге. Кто только не чтил Гермеса в Древней Греции. И путник, и оратор, и купец, и атлет, и даже воры.
1: Арес, Афродита, Эрот и Гименей. Арес. Бог войны. Неистовый Арес, сын громовержца Зевса и Геры. Не любит его Зевс. Часто говорит он своему сыну, что он самый ненавистный ему среди богов Олимпа. Зевс не любит сына за его кровожадность. Не будь Арес его сыном, он давно низверг бы его в мрачный Тартар, туда, где томятся титаны. Сердце свирепого Ареса радует только жестокие битвы. Неистовый, носится он средь грохота оружия, криков и стонов битвы между сражающимися, в сверкающем вооружении, с громадным щитом. Следом за ним несутся его сыновья, Деймос и Фобос, ужас и страх. А рядом с ними богиня раздора Эрида и сеющее убийство богиня Энио. Кипит, грохочет битва, ликует Арес, со стоном падают воины. Торжествует Арес, когда сразит своим ужасным мечом воина и хлынет на землю горячая кровь. Без разбора разит он и направо, и налево груда тел вокруг жестокого бога. Свиреп, неистов, грозен Арес, но победа не всегда сопутствует ему. Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери Зевса Афине Палладе. Побеждает она Ареса мудростью и спокойным сознанием силы. Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом, особенно если им помогает светлоокая Афина Паллада. Так поразил Ареса медным копьем герой Диомед под стенами Трои. Сама Афина направила удар. Далеко разнесся по войску троянцев и греков ужасный крик раненого бога.
4: Словно 10 тысяч воинов вскрикнули сразу, вступая в яростную битву. Так закричал от боли, покрытый медными доспехами, Арес. Вздрогнули в ужасе греки и троянцы, а неистовый Арес понесся, окутанный мрачным облаком, покрытый кровью, с жалобами на Афину, к отцу своему Зевсу. Но отец Зевс не стал слушать его жалоб. Он не любит своего сына, которому приятно лишь распри, битвы да убийства. Если даже жена Ареса, прекраснейшая из богинь Афродита, приходит на помощь своему мужу, когда он в полубитвы встретится с Афиной, и тогда выходит победительницей любимая дочь громовержца Зевса. Воительница Афина одним ударом повергает на землю прекрасную богиню любви Афродиту. Со слезами возносится на Олимп вечно юная, дивно прекрасная Афродита, а вслед ей раздается торжествующий смех и несутся насмешки Афины.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Фрагмент из рассказа «Ржавчина». Читает Кирилл Радцик.
1: Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину — водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали нервный шок. И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Ну, разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты и военные корабли. Ну, если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах. Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк. «Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима». «Вы думаете, я обманываю вас?» — произнес сержант. «Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия — 900 миль. Я мог бы вам настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин, никто не думал, что атом может быть губительным оружием, и многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится. Уверяю вас.
2: «Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу», — подчеркнуто произнес полковник.
1: Сержант встал. «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?»
2: «Нет. Пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюс».
1: «Я уже решил», — сказал молодой человек. «Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени».
2: «Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит».
1: «Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте». Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности, потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку.
2: «А, это вы, доктор. Я хочу поговорить с вами». «Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело. Почему он так ведет себя?» «Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть. У него странные иллюзии. Да-да, неприятно. По-моему, сказались 16 лет войны».
1: Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.
2: «Минутку, я запишу».
1: Он поискал свою авторучку.
2: «Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что».
1: Он ощупал карманы.
2: «Ручка только что была тут. Подождите».
1: Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик, потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку.
2: «Мэтьюс», — сказал он, — «положите трубку».
1: Он услышал щелчок и набрал другой номер.
2: «Алло, часовой? Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Холлинс, остановите его. Если понадобится, застрелите его. Ни о чем не спрашивая, убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да! Убейте его, вы слышите?»
1: «Но простите», — возразил удивленный голос на другом конце провода. «Я не могу. Просто не могу».

0: сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, когда исторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам. «Сэр!» — заговорил часовой, видевший все это. «Клянусь вам!» «Слушайте! Слушайте меня!» — закричал полковник. «Идите за ним! Задержите его руками! Задушите его! Бейте кулаками, ногами! Забейте насмерть! Но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас!» И он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «А, деревянный!» — подумалось ему. «Старое доброе дерево! Старый добрый бук!» Дважды ударил он им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил в воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке. «Годится, черт побери!» — крикнул он. С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Рэя Брэдбери «Ржавчина». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Президент подчеркнул, что товарооборот между нашими странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%, и что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность.
2: Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества. Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран за все годы своей работы на деле доказал свою эффективность.
1: Президент также добавил, что на правительствах двух стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности сторон в работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал Владимир Путин. Встреча глав России и Китая, напомню, состоялась в Пекине. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что благодаря нашей стране Армения сохранила суверенитет в 90-е годы прошлого века и избавилась от энергетической блокады. При этом секретарь Совбеза отметил, сейчас официальный Ереван предпринимает шаги, не отвечающие союзническим отношениям. Например, власти Армении утвердили курс на вступление в Евросоюз, республика присоединяется к позиции Брюсселя, сближается с недружественными России странами, вступает в так называемый международный уголовный суд и выдает российских граждан третьим странам. Химкинский городской суд приговорил 4 таксистов к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. Злоумышленники похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе инстанции. Подсудимые входили в преступное сообщество, действовали

0: путем краж, грабежей и мошенничества. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал об аресте 38 фигурантов уголовного дела. Россияне вернули в оборот почти 252 миллиона рублей в рамках монетарной недели, которая прошла с 6 по 18 апреля. По данным Центрального банка, люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Чаще всего сдавали монеты в 1 рубль, остальное копейки. В регуляторе напомнили, что некоторые точки принимают мелочь и после официального завершения акции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте «Радио Звезда».
2: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мишель Синягин». Читает Станислав Федосов.
3: Предисловие. Эта книга есть воспоминание об одном человеке, об одном, что ли, малоизвестном небольшом поэте, с которым автор сталкивался в течение целого ряда лет. Судьба этого человека автора чрезвычайно поразила. И в силу этого автор решил написать такие, что ли, о нем воспоминания, такую, что ли, биографическую повесть. Не в назидание потомству, а просто так. Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях. Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни. Причем жизнь таких людей, по мнению автора, тоже в достаточной мере бывает поучительно и любопытно. Все ошибки, промахи, страдания и радости ничуть не уменьшаются в своем размере от того, что человек, ну скажем, не нарисовал на полотне какой-нибудь прелестный шедевр «Девушка с кувшином», или не научился быстро ударять по рояльным клавишам, или, скажем, не отыскал для блага и спокойствия человечества какую-нибудь лишнюю звезду или комету на небосводе. Напротив, жизнь таких обыкновенных людей еще более понятна, еще более достойна удивления, чем, скажем, какие-нибудь исключительные и необыкновенные поступки и чудачества гениального художника, пианиста или настройщика. Жизнь таких простых людей еще более интересна и еще более доступна пониманию. Автор не хочет этим сказать, что вот сейчас вы увидите что-то такое исключительно интересное, поразительное по силе переживаний и страстям. Нет, это будет скромно прожитая жизнь, описанная, к тому же, несколько торопливо, небрежно и со многими погрешностями. Конечно, сколько возможно, автор старался, но для полного блеска описания не было у него такого, что ли, нужного спокойствия духа и любви к разным мелким предметам и переживаниям. Тут не будет спокойного дыхания человека, уверенного и развязного, дыхания автора, судьба которого берегается и лелеется золотым веком. Тут не будет красоты фраз, смелости оборотов и восхищения перед величием природы. Тут будет просто правдиво изложенная жизнь. К тому же несколько суетливый характер автора – его беспокойство и внимание к другим мелочам заставляют его иной раз пренебречь плавным повествованием для того, чтобы разрешить тот или иной злободневный вопрос или то или иное сомнение. Что касается заглавия книги, то автор согласен признать, что заглавие сухое и академическое. Мало чего-нибудь дает уму и сердцу. Но автор оставляет это заглавие временно. Автор хотел назвать эту книгу иначе. Как-нибудь, например, «У жизни в лапах» или «Жизнь начинается послезавтра». Но и для этого у него не хватило уверенности и нахальства. К тому же эти заглавия, вероятно, уже были в литературном обиходе, а для нового заглавия у автора не нашлось особого остроумия и изобретательности. Сентябрь 1930 года. Вот в дальнейшем, лет, через 100 или там немного меньше, когда все окончательно утрясется, установится, когда жизнь засияет несказанным блеском, какой-нибудь этакий гражданин с усиками, в этаком, замшевом песочном костюмчике или, в вечерней шелковой пижаме, возьмет, предположим, нашу скромную книжку и приляжет с ней на кушетку. Он приляжет на софьяновую кушетку. Или, на какой-нибудь мягкий пуфик или козетку, обопрет свою душистую голову на чистые руки и, слегка задумавшись о прекрасных вещах, раскроет книгу. «Интересно», — скажет он, кушая конфетки, «как это они там жили в свое время?» А его красивая молодая супруга, или, подруга его жизни, тут же рядом сидит в своем каком-нибудь исключительном пеньюаре. «Андреус!» или «Теодор!» — скажет она, запахивая свой пеньюар. «Охота тебе, — скажет, — читать разную муру. Только, — скажет, — нервы себе треплешь на ночь глядя». И сама, может, возьмет с полки какой-нибудь томик в пестром атласном переплете, стихи какого-нибудь знаменитого поэта и начнет читать. «В моем окне качалась лилия, я весь в бреду. Любовь, любовь моя, идиллия, я к вам приду». Вот как представит себе автор на минутку такую акварельную картину, так и перо у него валится из рук. Неохота писать, да и только. Конечно, автор не утверждает, что именно такие сценки будут наблюдаться в будущей жизни. Нет, это как раз маловероятно. Это только минутное предположение. На это только 0,5% можно положить. А скорее всего, напротив того, будет очень такое, здоровое, сочное поколение. Этакие будут загорелые здоровяки, одевающиеся скромно, но просто, без особой претензии на роскошь и щегольство. К тому же, может, такие паршивые лирические стишки они и читать-то вовсе не будут. Или будут их читать в исключительных случаях, предпочитая им наши прозаические книжки, которые будут брать в руки с полным душевным трепетом и с полным почтением к их авторам. Однако, как подумает автор о таких настоящих читателях, так опять появляются затруднения. И снова перо вываливается из рук. Ну что автор может дать таким прекрасным читателям? Сердечно признавая все величие нашего времени, автор, тем не менее, не в силах дать соответствующее произведение, полностью рисующее нашу эпоху. Может быть, автор растратил свои мозги на мелкие повседневные мещанские дела, на разные личные огорчения и заботы, но только ему не по силам такое обширное произведение, которое сколько-нибудь заинтересует будущих уважаемых читателей. Нет, уж лучше закрыть глаза на будущее и не думать о новых грядущих поколениях. Лучше уж писать для наших испытанных читателей.
4: Но тут опять являются сомнения, и перо валится из рук.
3: В настоящее время, когда самая острая, нужная и даже необходимая тема — это колхоз, или, там, скажем, отсутствие тары, или устройство силосов, возможно, что просто не тактично писать так себе вообще о переживаниях людей, которые, в сущности говоря, даже и не играют роли в сложном механизме наших дней. Читатель может просто обругать автора свиньей.
4: «Эва скажет, глядите, чего еще один пишет, описывает холера переживания. Глядите, — скажет, — сейчас чего доброго начнет про цветки поэмы наворачивать».
3: Нет, про цветки автор писать не станет. Автор напишет повесть, по его мнению, даже весьма необходимую повесть, так сказать, подводящую итоги прошлой жизни, повесть про одного незначительного поэта, который жил в наше время.
4: Конечно, автор предвидит жесткую критику в этом смысле со стороны молодых и легкомысленных критиков, поверхностно глядящих на такие литературные факты. Однако совесть у автора чиста. Автор не забывает и другой фронт, и не гнушается писать о прогулах, о силосовании и о ликвидации неграмотности, и даже, напротив, такая скромная работа как раз по его плечу.
3: Но наряду с этим у автора имеется чрезвычайное стремление как можно скорее написать свои воспоминания об этом человеке, ибо в дальнейшем жизнь перешагнет его, и все забудется. И травой зарастет та тропинка, по которой прошел наш скромный герой, наш знакомый и, прямо скажем, наш родственник Михаил Поликарпович Синягин. И это последнее обстоятельство позволило автору видеть всю его жизнь, все мелочи его жизни, все события, развернувшиеся в последние годы. Вся личная его жизнь прошла, как на сцене, перед глазами автора. Вот тот, который с усиками и в замшевом костюмчике, если, не дай бог, он проскользнет в будущее столетие, наверное, слегка удивится и заполощится на своей софьяновой козетке.
4: «Милуша, — скажет он, поглаживая свои усишки, — интересно, — скажет. У них, — скажет, — какая-то личная жизнь была». «Андреус, — скажет она грудным голосом, — не мешай, — скажет, — заради Бога, я стихи читаю».
3: А в самом деле, читатель, какой-нибудь этакий с усиками в его спокойное время прямо нипочем правильно не представит нашей жизни. Он, наверное, будет думать, что мы все время в землянках сидели, воробьев кушали и вели какую-нибудь немыслимую дикую жизнь, полную ежедневных катастроф и ужасов. Правда, надо прямо сказать, что многие и не имели так называемой личной жизни. Они отдавали все силы и всю волю для ради своих идей и для стремления к цели. Ну, а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспосабливались и старались попасть в ногу со временем для того, чтобы прилично прожить и поплотнее покушать.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».
4: и жизнь шла своим чередом. Происходили любовь и ревность, и деторождение, и разные великие материнские чувства, и разные тому подобные прекрасные переживания. И мы ходили с девушками в кино, и катались на лодках, и пели под гитару, и кушали вафли с кремом, и носили модные носочки в полоску, и танцевали фокстрот под домашний рояль. Нет, так называемая личная жизнь шла понемножку, как она всегда и при всех любых обстоятельствах идет. И любители такой жизни по мере своих сил приспосабливались и приноравливались. Так сказать, каждая эпоха имеет свою психику. И в каждую эпоху пока что было одинаково легко и одинаково трудно жить. Для примера, на что уж беспокойный век, ну, скажем, шестнадцатый? Нам издали поглядеть, так прямо немыслимым кажется. Чуть не каждый день в то время на дуэлях дрались, гостей с башен сбрасывали. И ничего, все в порядке вещей было. Нам-то с нашей психикой прямо боязно представить себе подобную ихнюю жизнь – для примера, какой-нибудь там ихний феодальный сукин сын, какой-нибудь там виконт или там бывший граф, идет, для примера, погулять. Вот идет он погулять, и, значит, шпагу сбоку пришпиливает. Мало ли кто-нибудь его сейчас, боже сохрани, плечом пихнет или обругает трехэтажно. Сразу надо драться. И ничего. Идет на прогулку, и даже на морде никакой грусти или паники не написано. Напротив того, идет, и даже, может быть, улыбается и насвистывает. Ну, жену небрежно на прощание поцелует. Ну, скажет: «Машер, я того, пошел прогуляться». И та хоть бы хны. «Ладно», скажет, «не опоздай», скажет, «к обеду». Да в наше время жена бы рыдала и за ноги бы цеплялась, умоляя не выходить на улицу. Или в крайнем случае просила бы обеспечить ей безбедное существование. А тут просто и безмятежно. Взял шпажонку, поточил ее, если она затупилась от прежней стычки, и пошел побродить до обеда, имея почти все шансы на дуэль или столкновение. Надо сказать, если б автор жил в ту эпоху, его бы силой из дому не выкурили. Так бы всю жизнь и прожил бы взаперти вплоть до нашего времени. Да, с нашей точки зрения, неинтересная была жизнь. А там этого не замечали. И жили поплевывая, и даже ездили в гости к имеющим башни. Так что в этом смысле человек очень великолепно устроен. Какая жизнь идет, в той он и прелестно живет. А которые не могут, те, безусловно, отходят в сторону и не путаются под ногами. В этом смысле жизнь имеет очень строгие законы. И не всякий может поперек пути ложиться и иметь разногласия. Так вот, сейчас перейдем к главному описанию, из-за чего, собственно, и началась эта книга. Автор извиняется, если он чего-нибудь лишнее сболтнул, не идущее к делу. Уж очень все такие нужные моменты и вопросы, требующие немедленного разрешения. А что до психики, так это очень верно. Это вполне историей проверено. Так вот, сейчас со спокойной совестью мы перейдем к воспоминаниям о человеке, который жил в начале 20 века. По ходу повествования автор принужден будет касаться многих тяжелых вещей, грустных переживаний, лишений и нужды, но автор просит не выносить об этом поспешного заключения. Некоторые нытики способны будут все невзгоды приписать только революции, которая происходила в то время. Очень, знаете, странно, но тут дело не только в революции. Правда, революция сбила этого человека с позиции. Но тут, как бы сказать, во все времена возможна и, вероятно, такая жизнь. Автор подозревает, что такие именно воспоминания могли быть написаны о каком-нибудь другом человеке, жившем в другую эпоху. Автор просит отметить это обстоятельство. Вот у автора был сосед по комнате, бывший учитель рисования. Он спился и влачил жалкую и неподобающую жизнь. Так этот учитель всегда любил говорить. «Меня, — говорит, — не революция подпилила. Если бы не было революции, я бы все равно спился, или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы в плену морду свернули на сторону. Я, — говорит, — заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит». И это были золотые слова. Автор не делает из этого мелодрамы. Нет, автор уверен в победном шествии жизни, вполне годной для того, чтобы прожить припеваючи. Уж очень много людей об этом думает и ломает себе головы, стараясь потрафить человеку в этом смысле. Конечно, еще, так сказать, пролог истории. Еще жизнь не утряслась. Говорят, люди 200 лет назад чулки-то только стали впервые носить. Так что все в порядке. Хорошая жизнь приближается. Михаил Поликарпович Синягин родился в 1887 году в имении Панькова Смоленской губернии. Мать его была дворянка, а отец – почетный гражданин. Но поскольку автор был моложе Михаила Поликарповича Синягина лет на 10, то ничего такого путного автор и не может сказать об его молодых годах вплоть до 1916 года. Но поскольку его всегда и даже в 40 лет называли Мишелем, было видно, что он имел нежное детство, внимание, любовь и душевную ласку. Его называли Мишелем, и верно, его нельзя было назвать иначе. Все другие грубые наименования мало шли к его лицу, к его тонкой фигуре и к его изящным движениям, исполненным грацией, достоинства и чувства ритма. Кажется, что он окончил гимназию, и, кажется, 2 или 3 года он еще где-то такое проучился. Образование у него было, во всяком случае, самое незаурядное. В 1916 году автор, с высоты своих 18 лет, находясь с ним в одном и том же городе, невольно наблюдал его жизнь и был, так сказать, очевидцем многих важных и значительных перемен и событий. Михаил Поликарпович Синягин не был на фронте по случаю ущемления грыжи. И в конце Европейской войны он слонялся по городу в своем штатском макинтоше, имея цветок в петлице и изящный со слоновой ручкой стек в руках. Он ходил по улицам всегда несколько печальный и томный, в полном одиночестве, бормоча про себя стишки, которые он в изобилии сочинял, имея все же порядочное дарование, вкус и тонкое чутье ко всему красивому и изящному. Его восхищали картины печальной и однообразной псковской природы, березки, речки и разные мошки, кружащиеся над цветочными клумбами. Он уходил за город и, сняв шляпу,
3: с тонкой, понимающей улыбкой следил за игрой птичек и комариков. Или глядел на движущиеся тучные облака и, закинув голову, тут же сочинял на них соответствующие рифмы и стихи. В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам. Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительно интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир. И верно, это были очень такие тонкие ценители искусства и балета, и автор многих замечательных произведений, и вдохновители многих отличных дел и великих учений. Это не были спецы с точки зрения нашего понимания. Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души, а некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка. Дело прошлое. Но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет, безусловно, был за счет чего-то такого другого. Автор не владеет искусством диалектики и не знаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться. Если, предположим, в одной семье три сына, и если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах. Вот автор недавно был в Эрмитаже, глядел скифский отдел, и там есть одна такая замечательная прочная ваза. И лет ей, говорят, этой вазе, чего-то такое, если не врут, больше как 2000. Такая шикарная золотая ваза. Очень исключительной тонкой скифской работы. Неизвестно, собственно, для чего ее скифы изготовили. Может, там для молока или полевые цветы туда ставить, чтоб скифский король нюхал. Неизвестно. Ученые не выяснили. А нашли эту вазу в кургане. Так вот, на этой вазе автор вдруг увидел рисунки. Сидят скифские мужики. Один мужичонка-середняк сидит, другой ему зуб пальцами выковыривает, третий лаптишки себе поправляет. Автор поглядел поближе. Батюшки светы! Ну, прямо наши дореволюционные мужики! Ну, скажем, 1913 года. Даже костюмы те же. Такие широкие рубахи, подпояски, длинные спутанные бороды. Автору даже как-то не по себе стало. Что за черт? Смотрит в каталог. В вазе 2000 лет. На рисунке поглядишь. Лет на 1500 поменьше. Либо, значит, сплошное жульничество со стороны научных работников Эрмитажа, либо такие костюмчики и лапти так и сохранились вплоть до нашей революции. Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унизить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит. А прослойка, надо сознаться, была просто хороша. Ничего против не скажешь.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мишель Синягин». Читает Станислав Федосов.
2: Что касается Михаила Поликарповича Синягина, то автор, конечно, и не хочет его равнять с теми, о ком говорилось, но все-таки это был человек тоже в достаточной степени интеллигентный, возвышенный. Он многое понимал, любил красивые безделушки и поминутно восторгался художественным словом. Он сильно любил таких прекрасных, отличных поэтов и прозаиков, как Фет, Блок, Надсон и Есенин. И в своем собственном творчестве, не отличаясь исключительной оригинальностью, он был под сильным влиянием этих славных поэтов. И в особенности, конечно, под влиянием исключительно гениального поэта тех лет Александра Александровича Блока. Мишель Синягин жил со своей мамашей Анной Аркадьевной Синягиной и с ее сестрицей Марьей Аркадьевной, о которой в дальнейшем будет особая речь, особое описание и характеристика, в силу того, что эта почтенная дама и вдова генерала играет немаловажную роль в нашем повествовании. Итак, в 1917 году они втроем проживали в Пскове, как случайные гости, застрявшие в этом небольшом славном городишке, по причинам не от них зависящим. Во время войны они приехали сюда для того, чтобы поселиться у своей сестры и тетки Марьи Аркадьевны, которая по случаю приобрела неподалеку от Пскова небольшое именице. В этом именице обе старушки и хотели скоротать свой век вблизи с природой, в полной тишине и покое, после довольно бурно и весело проведенной жизни. Это злополучное имение и было названо соответствующим образом – «Затишье». А Мишель, этот довольно грустноватый молодой человек, склонный к неопределенной меланхолии и несколько утомленный своей поэтической работой и шумом столичной жизни с ее ресторанами и певицами и мордобоем, также хотел некоторое время спокойно пожить в тиши для того, чтобы набраться сил и снова пуститься во все тяжкие. Все, однако, сложилось иначе, чем было задумано. Затишье было куплено перед самой революцией, что-то месяца за два, так что семейство не успело даже туда перебраться со своими вещами и сундуками. И эти сундуки, перины, диваны и кровати временно и наспех были сложены на городской квартире у псковских знакомых. Именно в этой квартире в дальнейшем и пришлось прожить несколько лет Мишелю со своей престарелой мамашей и теткой. Отличаясь свободным мыслием, имея некоторую, что ли, тенденцию и любовь к революциям, обе старушки не очень обезумели по случаю революционного переворота и изъятия имений от помещиков. Однако младшая сестрица, Марья Аркадьевна, всадившая в это дело около 60 тысяч капитала, все же иной раз охала и приседала и говорила, что это черт знает что такое, поскольку нельзя въехать в имение, купленное на собственные кровные деньги. Анна Аркадьевна, мать Мишеля, была довольно незаметная дама. Она ничем таким особенным не проявила себя в своей жизни, исключая рождение поэта. Это была довольно тихая, малосварливая старушка, любящая сидеть у самовара и кушать кофе со сливками. Что касается Марьи Аркадьевны, то эта дама была уже в другом роде. Автор не имел удовольствия видеть ее в молодые годы, Однако было известно, что она была до чрезвычайности миленькая, симпатичная девица, полная жизни, огня и темперамента. Но в те годы, о которых идет речь, это была уже бесформенная старушка, скорее безобразная, чем красивая, однако еще очень подвижная и энергичная. В этом смысле на ней сказалась ее бывшая профессия. В молодые годы она была балериной и работала в кордебалете Мариинского театра. Она была в некотором роде даже знаменитостью, поскольку ею увлекался бывший великий князь Николай Николаевич. Правда, он вскоре ее оставил, подарив ей какой-то особый кротовый палантин, бусы и еще чего-то такое. Но начатая карьера ее была сделана. Обе эти старушки в дальнейшем будут играть довольно видную роль в жизни Мишеля Синягина. Так что пущай читатель не принимает близко к сердцу и не сердится, что автор останавливается на описании таких, что ли, дряхловатых и отцветших героинь. Поэтическая атмосфера в доме, благодаря Мишелю, несколько отозвалась и на наших дамах. И Марья Аркадьевна любила говорить, что она вскоре приступит к своим мемуарам. Ее бурные жизни, встречи со многими известными людьми, стоило того. Она самолично будто бы два раза видела Льва Николаевича Толстого, Надсона, Кони, Переверзева и других знаменитых людей, о которых она и хотела поведать миру свои соображения. Итак, перед началом революции семья приехала в Псков и там застряла на 3 года. Михаил Поликарпович Синягин всякий день говорил, что он ни за что не намерен торчать здесь, и что при первой возможности он уедет в Москву или Ленинград. Однако последующие события и перемены жизни значительно отдалили этот отъезд. И наш Мишель Синягин продолжал свою жизнь под псковским небом, занимаясь пока что своими стихами и своим временным увлечением одной местной девушкой, которой он в изобилии посвящал свои стихи. Конечно, эти стихи не были отмечены гениальностью, они не были даже в достаточной мере оригинальны, но свежесть чувства и бесхитростный, несложный стиль делали их заметными в общем котле стихов того времени. Автор не помнит этих стихов. Жизнь, заботы и огорчения изгнали из памяти изящные строчки и поэтические рифмы, но какие-то отрывки и отдельные строфы запомнились в силу их неподдельного чувства. «Лепестки и незабудки осыпались за окном». Автор не запомнил всего этого стихотворения «Осень», но помнится, что конец его был полон гражданской грусти. «Ах, скажите же, зачем? Отчего в природе так устроено, и тем счастья в жизни нет совсем?» Другое стихотворение Мишеля говорило о его любви к природе и ее бурным стихийным проявлениям. «Гроза! Гроза прошла, и ветки белых роз в окно мне дышат дивным ароматом. Еще трава полна прозрачных слез, а гром гремит вдали раскатом». Это стихотворение было разучено всей семьей, и старые дамы ежедневно, нараспев, повторяли его автору. А когда приходили гости, Анна Аркадьевна Синягина волокла их в комнату Мишеля и там, показывая на письменный стол карельской березы, вздыхала и с увлажненными глазами говорила: «Вот За этим столом Мишель написал свои лучшие вещи: «Гроза», «Лепестки и незабудки» и «Дамы, дамы». «Мамаша», — говорил, вспыхивая Мишель, — «бросьте». Гости покачивали головами и, не то одобряя, не то огорчаясь, трогали пальцами стол и неопределенно говорили: «Да, ничего себе». Некоторые же меркантильные души тут же спрашивали, за сколько куплен этот стол, и тем самым переводили разговор на другие рельсы, менее приятные для матери Мишеля. Поэт отдавал внимание и женщинам, однако, находясь под сильным влиянием знаменитых поэтов того времени, он не бросал свои чувства какой-нибудь отдельной женщине. Он любил нереально какую-то неизвестную женщину, блестящую в своей красоте и таинственности. Одно прелестное стихотворение «Дамы, дамы, отчего мне на вас глядеть приятно» отлично раскрывало это отношение. Это стихотворение заканчивалось так: «От того-то незнакомкой я любуюсь, а когда эта наша незнакомка познакомится со мной, неохота мне глядеть на знакомое лицо, неохота ей давать обручальное кольцо». Тем не менее, поэт увлекся одной определенной девушкой, и в этом смысле его поэтический гений шел несколько вразрез с его житейскими потребностями. Однако справедливость требует отметить, что Мишель тяготился своим земным увлечением, находя его несколько вульгарным и мелким. Его главным образом пугало, как бы его не окрутили и как бы его не заставили жениться, и тем самым не снизили бы его до простых повседневных поступков. Мишель рассчитывал на другую, более исключительную судьбу, и о своей будущей жене он мечтал как о какой-то удивительной даме, вовсе не похожей на псковских девушек. Он не представлял в точности, какая у него будет жена, но, думая об этом, он мысленно видел каких-то собачек, какие-то меха, сбруи и экипажи. Она выходит из экипажа, и лакей, почтительно кланяясь, открывает дверцы. Девушка же, которой он увлекся, была более простенькая девушка. Это была Симочка М., окончившая в тот год Псковскую гимназию.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».
2: Относясь несколько небрежно к Симочке, Мишель все же порядочно был увлечен ею, ни на минуту, впрочем, не допуская мысли, что он может жениться на ней. Это было простое увлечение, это была несерьезная и, так сказать, черновая любовь, которой и не следовало бы забивать своего сердца. Симочка была миленькая и даже славненькая девушка, личико которой, к сожалению, чрезмерно было осыпано веснушками. Но поскольку она не входила глубоко в жизнь Мишеля, он и не протестовал против этого, и даже находил это весьма милым и не лишним. Они оба уходили в лес или в поле, и там нараспев читали стихи или бегали в запуски, как дети, резвясь и восторгаясь солнцем и ароматом. Тем не менее, в одно прекрасное время Симочка почувствовала себя матерью, о чем и сообщила своему другу. Она любила его первым девичьим чувством и даже могла подолгу глядеть на его лицо, не отрываясь. Она страстно и трогательно любила его, отлично понимая, что он ей, провинциальной девушке, не пара. Известие, сообщенное Симочкой, глубоко ошеломило и даже напугало Мишеля. Он не столько боялся Симочки, сколько он боялся ее матери, известной в городе гражданки М. Очень энергичной, живой вдовы, отягченной большой семьей. У нее было что-то около 6 дочерей, которых она довольно успешно и энергично устраивала замуж, идя ради этого на всевозможные хитрости, угрозы и даже оскорбления действием. Это была очень такая смуглая, несколько рябая дама. Несмотря на это, все девочки у нее были белокурые и даже, скорее, белобрысенькие, похожие, вероятно, на отца, умершего 2 года назад от САПа. В то время не было еще алиментов и брачных льгот, и Мишель с ужасом думал о возможных последствиях. Он решительно не мог жениться на ней. Он не о такой мечтал жене, и не на такую провинциальную жизнь он рассчитывал. Ему казалось все это временным, случайным и приходящим, и что вскоре начнется другая жизнь, полная славных радостей, восторгов, подвигов и начинаний. И, глядя на свою подругу, он думал, что она ни в каком случае не должна быть его женой. Это белобрысенькая девушка с веснушками. Кроме того, он знал ее старших сестер. Все они, выходя замуж, быстро увидали и старели. Это также было не по душе поэту. Он уже хотел смотать удочки и выехать в Ленинград, но последующие события задержали его в Пскове. Смуглая и рябая дама, вдова М, пришла к нему на квартиру и потребовала, чтобы он женился на ее дочери. Она пришла в тот день и в тот час, когда в квартире никого не было, и Мишель волей-неволей должен был единолично принять на себя весь удар. Она пришла к нему в комнату и сначала даже несколько сконфуженно и робко поведала о цели своего посещения. Скромный, мечтательный и деликатный поэт сначала также вежливо пытался возражать ей, но все слова его были малоубедительны и не доходили до сознания энергичной дамы. Вскоре вежливый тон сменился на более энергичный. Последовали жесты и даже безобразные слова и крики. Оба кричали одновременно, стараясь заглушить друг друга и тем самым морально подавить волю и энергию. Вдова М сидела в кресле, но, разгорячившись, начала крупно шагать по комнате, двигая для большей убедительности стулья, этажерки и даже тяжелые сундуки. Мишель, как утопающий, старался выбраться из пучины и, не сдаваясь, орал. И старался даже физически оттеснить вдову в другую комнату и в прихожую. Но вдова и любящая энергичная мать неожиданно вдруг вскочила на подоконник и торжественным голосом сказала, что вот сейчас она выпрыгнет из окна на Соборную улицу и погибнет, как собака, если он не даст своего согласия на этот брак. И, раскрыв окно, она моталась на подоконнике, рискуя каждую минуту свалиться вниз». Мишель стоял ошеломленный и, не зная, что делать, то подбегал к ней, то к столу, то бросался, схватившись за голову, в коридор, чтобы позвать на помощь. Уже внизу, на улице, стали собираться люди, показывая пальцами и высказывая самые смелые предположения по поводу кричащей, прыгающей на окне дамы. Гнев, оскорбление, страх скандала и ужас сковали Мишеля, и он стоял теперь подавленный столь энергическим характером этой дамы. Он стоял у стола и с ужасом наблюдал за своей гостьей, которая пронзительно, как торговка, визжала и требовала положительного ответа. Ее ноги скользили по подоконнику, и каждое неосторожное движение могло вызвать ее падение со второго этажа. Была чудная августовская погода. Солнце блестело с синего неба. Зайчик на стене прыгал от раскрытого окна. Все было знакомо и прекрасно в своей милой повседневности, и только кричащая и визжащая дама нарушала обычный ход вещей. И, волнуясь и умоляя прекратить выкрики, Мишель дал свое согласие на брак с Симочкой. Мадам немедленно и охотно сошла тогда с окна и тихим голосом просила его извинить за ее несколько, может быть, шумное поведение, говоря при этом о своих материнских чувствах и ощущениях. Она поцеловала Мишеля в щеку и, назвав его своим сыном, всхлипнула при этом от неподдельности своих чувств. Мишель стоял, как в воду опущенный, не зная, что сказать и что сделать, и как выпутаться из беды. Он проводил вдову до дверей и, подавленный ее волей, поцеловал даже неожиданно для себя ее руку и, окончательно смешавшись, попрощался до скорого свидания, лепеча какие-то отдельные слова, мало идущие к делу. Вдова молча, торжественно и сияя покинула дом, предварительно попудрившись и подрисовав сбитые на сторону брови. В тот злосчастный день вечером, после ухода незваной гостьи, Мишель написал свое известное стихотворение, впоследствии переложенное на музыку. «Сосны, сосны, ответьте мне». Это его несколько успокоило. Однако потрясение было настолько значительное и серьезное, что ночью Мишель почувствовал сильное сердцебиение, безотчетный страх, тошноту и головокружение. Думая, что помирает, с трясущимися руками, в одних подштаниках, поэт вскочил с кровати и, хватаясь за сердце, с тоской и страхом разбудил свою мамашу и тетку, которые не были еще посвящены в эту историю. И, ничего не объясняя, он начал лепетать о смерти и о том, что он хочет отдать свои последние распоряжения по поводу рукописей. Он, качаясь, подошел к столу и начал вытаскивать груды рукописей, перебирая их и сортируя, и указывая, что, по его мнению, следовало бы издать и что следует отложить на будущие времена. Обе немолодые дамы, отвыкшие от ночных похождений, в нижних юбках и с распущенными волосами, с тоской мотались по комнате и, заламывая руки, пытались уговорить и даже силой уложить Мишеля в постель, считая нужным поставить ему компресс на сердце или смазать йодом бок и тем самым оттянуть кровь, бросившуюся в голову. Но Мишель, прося не тревожиться за свою в сущности ничтожную жизнь, велел лучше запоминать то, что он говорит по поводу своего литературного наследства. Разобрав рукописи, Мишель, бегая по комнате в своих подштаниках, начал диктовать тетке Марье Аркадьевне новый вариант лепестков и незабудок, который он не успел еще переложить на

0: поливания. Сердцебиение продолжалось, но было более умеренно, и головокружение сменилось полной сонливостью и апатией, и Мишель неожиданно для всех тихо заснул, прикорнув в кресле. Прикрыв его пледом и перекрестив, старые дамы удалились, страшась за столь нервный организм и неуравновешенную психику поэта.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские люди. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Министр иностранных дел подчеркнул, что наши войска последовательно решают задачи спецоперации. За текущий год уже освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Говоря о перспективах переговоров по украинскому конфликту, Лавров заявил, что Россия будет учитывать тот факт, что Владимир Зеленский и представители европейских стран становятся все более агрессивными и наглыми. Соединенные Штаты выдвинули обвинительное заключение против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет об инциденте 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации, основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли. На фоне предъявленных обвинений Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет. Кубинские власти осудили решение Вашингтона, назвав их позорной политической провокацией. В Гаване заявили, что Штаты не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий. В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинение американцев политическим шагом, лишенным какой-либо юридической основы. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 11 тысяч гектаров. За сутки в регионе было локализовано одно возгорание. Продолжается тушение 15 очагов, передает Интерфакс. В работах по ликвидации пожаров задействовано 220 специалистов и 34 единицы техники. В связи с погодными условиями и особенностями ландшафта, затрудняющими тушение, принято решение дополнительно направить в регион еще 30 десантников пожарных Федерального резерва. Отметим, на территории Хабаровского края введен запрет на посещение лесов. Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая. Причиной названо обнаружение зараженных цветов и несоответствие стандартам. Решения будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала нашей страны, пояснили в ведомстве. На единый госэкзамен можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду. Это следует из памятки Рособорнадзора. Уточняется, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников испытания. Также упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
3: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
2: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
1: Имя на карте.
2: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
3: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
2: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил –

0: Вот это был врач! Насквозь человека видел. Сразу мою натуру понял. Симферополь. Место, где пирогов Менделеева вылечил.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана...

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
0: Факт второй.
2: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
0: Факт третий.
2: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
0: Факт четвертый.
2: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
0: Факт пятый.
2: В 11 веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
1: Радиозвезда.
0: Записки врача.
3: Какие прививки необходимо сделать перед путешествием? Есть ли универсальные рекомендации, которые подойдут всем, кому по работе или в иных целях необходимо слетать или съездить в другой регион или даже страну?
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Универсального списка нет. Общая рекомендация звучит так. Необходимо быть привитым по возрасту, а также в соответствии с требованиями, которые изложены на сайте посольства или консульства, если вы собираетесь за рубеж. Для некоторых случаев может потребоваться дополнительная прививка, например, от желтой лихорадки, подтвержденная международным сертификатом установленного образца. Крайне желательно, чтобы взрослый человек был привит как минимум от гепатита B – 3 дозы, от коклюша – хотя бы одна доза не менее 10 лет назад, дифтерии и столбняка – последняя доза не более 10 лет назад, кори, краснухи, паротита – по 2 дозы. Для неболевших ветрянкой крайне желательно также от нее привиться, так как у взрослых это заболевание может протекать тяжелее, чем у детей, и проявляться, например, в виде опоясывающего лишая. Для путешествия в российские регионы желательно привиться от клещевого энцефалита. Во многих областях и районах это эндемичная инфекция с потенциально тяжелыми последствиями вплоть до фатальных. Введение доз нужно спланировать так, чтобы получить вторую прививку за 2 недели до поездки. Тогда успеет сформироваться необходимый иммунитет. Схема вакцинации включает 2 прививки с интервалом в 1-7 месяцев, весной и летом. Когда столько времени в запасе нет, можно сократить интервал и до 2 недель. Это разрешено инструкцией. Первую ревакцинацию делают через год после второй дозы. Далее раз в 3 года. При поездках за рубеж, особенно в южном и азиатском направлении, рекомендуется вакцинироваться против гепатита А и брюшного тифа. Следует учесть, что далеко не всегда может получиться сделать все прививки заранее. Этим вопросом все-таки лучше озадачиваться до поездки. Тем более, что некоторые из них могут оказаться платными, хотя необходимый минимум обеспечивается за счет ОМС в рамках национального календаря.
0: Алексей Водовозов. Записки врача. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний.
5: слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 1745 год. Пруссия, Потсдам. Именно здесь, в северо-восточной части города на Винной горе, была построена новая резиденция Фридриха Великого – Сан-Суси. В переводе с французского – «без забот». Не Версаль, конечно, но очень похоже. Картинные галереи, виноградные террасы, крытые аллеи, великолепный парк. Беззаботный дворец задумывался как место для уединения и отдыха самого короля. И никого больше. Никаких фрейлин, послов и министров. Компанию Фридриху составили только его любимые собаки, лошади, а также солдаты-гвардейцы и несколько слуг.
3: Мне осточертели все, без исключения, берлинские вертихвостки. Они болтают без умолку, жеманничают и постоянно танцуют. Не дают заниматься государственными делами. Надоели!
2: Фридрих Великий не любил женщин. Терпеть их не мог. Потомство он не оставил. А единственная дама, с которой король хоть как-то поддерживал отношения, его родная сестра Вильгельмина. В память о ней в Сан-Суси даже построили храм дружбы. Фридрих установил во дворце строгий распорядок дня. Подъем в 5 утра. Чашка кофе, обсуждение новостей. В 11 часов смотр полка. В полдень обед, после которого король трудился над своими сочинениями, а если он уставал, то звал дежурного офицера, и тот читал ему какую-нибудь книгу. Вечером концерт, причем Фридрих сам играл на флейте и очень часто собственные пьесы.
3: «Послушайте, господа, это великолепно!»
2: Старый Фриц, так называли его. Фридрих Великий любил все военное, а полное отсутствие женщин позволяло ему не придерживаться этикета. Король занашивал одежду до неприличия, и у него не было ночного колпака, халата и даже туфель, только армейский мундир и сапоги, которые он носил, не снимая. Во дворце Сан-Суси находилась огромная псарня на 50-80 борзых. Любимицей Фридриха считалась собака по кличке Альклина. Король в ней души не чаял. Разрешал сидеть за королевским столом и спать в королевской кровати. Когда Альклина издохла, ее похоронили в гробнице, которая предназначалась самому Фридриху. Дальше больше.
4: Ко мне, Цезарь. Иди ко мне, мой красавец.
2: Своему старому коню по кличке Цезарь король приказал построить открытую конюшню, чтобы его любимый скакун мог свободно выходить в парк. Когда в Потсдаме проходил армейский смотр, Цезарь, заслышав военную музыку, всегда вставал на дыбы, неистово ржал, прибегал на плац, становился возле короля и не отходил от него до тех пор, пока тот не возвращался в свою резиденцию. После смерти Фридриха Великого в 1786 году во дворце Сан-Суси практически ничего не изменилось. Разве что туда стали пускать женщин. Старые законы давно не работают.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России с начала этого года освободили уже 80 населенных пунктов. Об этом накануне заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Он отметил, что из них 35 только за март и апрель. Дипломат подчеркнул, что Россия не применяет те средства, которые могла бы применять, потому что не хочет наносить ущерб территориям с русскими людьми. По его словам, Москва всегда открыта к переговорам и сохраняет дипломатические каналы с Соединенными Штатами. Однако, добавил глава внешнеполитического ведомства, спустя почти год после переговоров на Аляске, поведение главы киевского режима и европейцев становится лишь агрессивнее, и Россия будет это учитывать. Артиллеристы и группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с украинским беспилотным расчетом на Днепропетровском направлении специальной военной операции. Работали на гаубице Д-30. Подробности рассказал командир орудия Егор Сосновцев.
2: Д-30, у него небольшая дальность, и само по себе орудие небольшое. Его удобно куда-то закатить, замаскировать, спрятать, не так заметно. Спокойно отрабатываем, замаскировываем и все прячемся, чтобы нас не засекли. Самая большая опасность – это беспилотники, дроны. Атакуют также нас ФПВ, Баба-Яга. Разведчики летают, также засекают артиллерией, танками, работают всем. Также отстреливаемся, много целей уничтожаем. Пехота, пикапы, опорные пункты. При наступлении, когда пехота вражеская наступает, сразу приходит цель. Быстро отрабатываем, останавливаем их.
1: Уничтожение вражеского опорного пункта обеспечило безопасное продвижение штурмовых подразделений группировки в глубину обороны противника на Днепропетровском направлении спецоперации. В Мурманске начался сбор руководящего состава медицинской службы военно-морского флота России. Его впервые проводят в международном формате. В нем принимают участие коллеги из Китая. Программа научно-практических мероприятий насыщенная, преимущественно будет проходить на объектах Северного флота. Открыл сбор круглый стол, посвященный вопросам российско-китайского сотрудничества в области военно-морской медицины. Воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища завоевали серебро в турнире по гандболу в Екатеринбурге. Состязание прошло в одном из спортивных центров города. Соревнования организовали для популяризации здорового образа жизни среди молодежи и повышения спортивного мастерства. В них приняли участие сильнейшие команды довузовских образовательных учреждений региона. Полученные суворовцами награды стали закономерным итогом упорных тренировок и слаженных действий всех членов команды, отметили в училище. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
4: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
3: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
4: Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
3: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера. На радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: В России отказываются от товаров из пластика. А чем их можно заменить?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Дело в том, что вся современная экономика построена на использовании пластмасс, которые сочетают непревзойденную функциональность с низкой стоимостью. Производство пластмассовых изделий расходует меньше энергии и является менее трудоемким, чем любая другая отрасль. Во многих случаях именно пластик – это идеальная альтернатива металлам, стали, древесине, бетону. К тому же пластик производят из отходов нефтепереработки, что делает использование природных ресурсов рациональным. В обозримом будущем полностью заменить пластик невозможно ничем. Да и сам подход к решению этой проблемы не представляется верным. Мусорные острова в Тихом океане и переполненные полигоны по всему миру не являются прямым следствием производства пластмасс. Я вижу причину в росте потребления его низкой культуре. Отходы, содержащие пластик, можно и нужно перерабатывать. Вот на этом стоит сосредоточить усилия. На развитии технологий, экологическом воспитании населения, на отказе от производства неперерабатываемых одноразовых предметов, сортировке отходов, производстве качественных вещей, которые будут служить долго.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Наука на чердаке.
4: А вот скажите мне, как на духу, кажется ли вам, что современная музыка становится все более простой и однотипной? Так вот, вам не кажется. Сейчас расскажу, что на этот счет говорит наука.
0: Научный журналист Егор Быковский.
4: Ощущение, что популярная музыка со временем становится беднее по содержанию, существует давно. Но теперь эту мысль попытались проверить не на уровне вкусовых споров, а с помощью математики, так сказать, алгеброй гармонию поверить. Помните эту крылатую фразу из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»? Короче, итальянские исследователи проанализировали почти 20 тысяч музыкальных произведений, охватив период примерно в 4 столетия, и пришли к выводу. Тенденция к упрощению действительно есть. И еще какая! Ранее ученые уже замечали похожие изменения. Например, в популярной музыке последних десятилетий снижалось разнообразие тембров и тональностей, а сами песни становились громче. Отдельные работы показывали и другое. Тексты песен в среднем делаются короче, проще и менее разнообразными. Теперь исследователи решили посмотреть глубже. Не на слова и не на звук как таковой, а в самую мякотку, на саму музыкальную структуру, то есть на последовательности нот и переходы между ними. Для этого каждое произведение представили как своеобразную сеть. Ноты в такой модели — это точки, а переходы от одной ноты к другой — связи между ними. Если какой-то переход повторяется часто, связь считается более сильной. Такой подход позволяет оценить, насколько музыка разнообразна по своему внутреннему устройству. Много ли в ней неожиданных ходов, насколько различаются музыкальные маршруты, ну или же она построена в основном на повторении одних и тех же сочетаний. В общем, ученые построили такой граф, если вам так понятнее.
0: Наука на чердаке.
4: Авторы сравнивали 6 крупных жанров: классику, джаз, рок, поп-музыку, электронику и хип-хоп. Результат, друзья, оказался довольно ожидаемым, но от этого не менее показательным. Самыми сложными по структуре оказались классическая музыка и джаз. В этих жанрах переходы между нотами в среднем более разнообразны и менее шаблонны. А вот рок, поп, электроника и хип-хоп продемонстрировали более высокую повторяемость и более простые мелодические схемы. Но это ладно, это и так понятно. Самое интересное выяснилось при сравнении произведений разных эпох. Оказалось, что со временем структурная сложность снижалась, почти во всех изученных жанрах. Особенно заметно это в классике и джазе. Если раньше они отличались высочайшим разнообразием музыкальных ходов, то в более поздних произведениях этот показатель заметно уменьшился. Одновременно исследователи заметили еще одну тенденцию. Жанры становятся менее различимыми по своему внутреннему устройству. Их границы словно размываются. Музыкальные произведения разных жанров направлений все чаще оказываются похожими друг на друга по базовой структуре. Этот процесс ученые называют гомогенизацией, то есть усреднением. При этом сами авторы, конечно, фактически признают ограниченность своего метода. Их математическая модель хорошо улавливает структуру нотных переходов, но не способна измерить все то, за что мы любим музыку. Тембр, манеру исполнения, ритмическую энергию, эмоциональную выразительность. Так что речь не о том, что музыка стала хуже вообще, а о том, что в ее мелодической ткани действительно просматривается курс на упрощение. С другой стороны, спасибо математикам и за этот подход. Давайте теперь модель посложнее, которая учтет все музыкальные факторы. Впрочем, очень сомневаюсь, что результат нам в итоге польстит.
0: Наука на чердаке. Всемирная энциклопедия еды. Долгое время излюбленным напитком на Руси оставался сваренный из меда и настоянный на травах сбитень. Готовили его в чайнике круглой формы, но не простом, а имеющем внутри трубку с поддувалом. В этой трубке раскаленные угли, что не давали напитку остыть. Крайне актуально зимой. Так вот, назывался такой чайник из меди или латуни сбитенником. Внешне он схож с самоваром. Да что уж говорить, это его прародитель. Торговцы сбитнем или сбитенщики появлялись как на городских ярмарках и у торговых рядов, так и просто прохаживались по улицам, зазывая всех отведать согревающего напитка. В холодное время года свои сбитенники они еще заворачивали в одеяло. Дело было нелегким гулять с такой ношей, поэтому и занимались им крепкие мужчины. А их колоритный образ дополняла связка баранок и пояс со стаканами. Как только сбитенник пустел, продавец шел в стационарный курень на каком-нибудь базаре. Что-то вроде избушки, где варилось большое количество напитка. И отливал себе на продажу новую партию. Если вы решите, что пора бы и самим сварить русский сбитень, да еще по правилам, в сбитеннике, придется потрудиться. Чайник этот – экспонат редкий. Есть даже не в каждом музее. Современная электрическая версия у него, как у самовара, отсутствует. Остается мониторить сайты с антиквариатом или идти на блошиные рынки.
5: Всемирная энциклопедия еды.
6: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Медаль за победу при Чесме. В сентябре 1770 года в Адмиралтейскую коллегию Санкт-Петербурга был вызван известный немецкий художник Якоб Филипп Гаккерт. Ему предложили изготовить эскиз для новой боевой награды медали в честь победы русского флота над турками в Чесменском сражении. «Помилуйте, господа!» — воскликнул Гаккерт. «Я ведь пейзажи пишу. Батальные сцены для меня в новинку». В Адмиралтействе решили помочь художнику. В гавани Финского залива поставили на якорь два старых военных корабля, трюмы набили бочками с порохом, матросы подожгли фитили и как можно быстрее отплыли на шлюпках. Раздался взрыв, за ним второй. Сотни обломков взметнулись в небо. Мачты, борта, рели.
2: Unvergleichlich!
1: Якоб Филипп Гаккерт был в восторге.
2: Unvergleichlich!
1: Взял, да и нарисовал картину маслом, которая до сих пор хранится в Эрмитаже. Но изготовить эскиз для новой русской боевой награды отказался. В итоге авторами эскиза медали за победу при Чесме стали наши мастера Самойло Юдин и Тимофей Иванов. Эта награда стала последней боевой медалью в России с изображением развернутой сюжетной композиции боя. Медаль за победу при Чесме.
0: Радио «Звезда».
3: Со своим уставом.
0: Армейские традиции разных стран.
4: На Руси существовал давний обычай – питье стременной чарки. Отправляясь в поход, русские воины надевали кольчугу, боевой шлем, брали в руки оружие и забирались на коня. Сделать это было непросто. Железная амуниция весила больше 10 килограммов, поэтому стремя богатырю всегда поддерживал особый помощник – стременной. Дальше церемония прощания. Родные подносили всаднику чашу с вином. Он его выпивал, но возвращал чарку не семье, а стременному. Отсюда и название старинной традиции – питье стременной чарки.
3: Со своим уставом.
5: Москва. Экскурсия в столичном музее.
6: Ему позировали Толстой и Скрябин, Горький и Мечников. Этого человека называли блестящим портретистом и мастером иллюстрации. Он служил в армии, находился в звании младшего фейерверкера. Леонид Осипович Пастернак. Но его имя было практически забыто. Возможно, потому что гениального отца заслонила тень гениального сына, Бориса Пастернака.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Фейерверкер.
5: Слово это немецкое. В буквальном переводе «работник огня». Но никто никаких салютов на фронте не запускал. Даже по праздникам. Фейерверкер – офицерский чин в артиллерийских частях русской императорской армии. Звание это появилось в нашей стране в начале 18 века и только в так называемых потешных полках. Присваивалось лучшим бомбардирам и канонирам. История воинских званий. После военной реформы 1884 года всех фейерверкеров разделили на младших и старших. Младший фейерверкер приравнивался к низшему чину унтер-офицеров в других родах войск. К примеру, в армейской артиллерии он считался бы капралом. По случаю присвоения. Отец Бориса Пастернака действительно служил младшим фейерверкером. Поэт очень гордился этим обстоятельством.
8: Я писал ему, что не надо обижаться, что гигантские его заслуги не оценены в сотой доли. Между тем, как мне приходится сгорать от стыда, когда так чудовищно раздувают и переоценивают мою роль. Я писал папе, что в конечном счете торжествует все же он, проживший такую истинную, невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь, частью в благословенном своем 19 веке, частью в верности ему, а не в диком, опустошенном, нереальном и мошенническом 20-м столетии.
5: Свою армейскую жизнь художник Леонид Осипович Пастернак не забывал никогда и даже написал великолепную картину «Вести с Родины». В интерьере казенной квартиры солдаты отдыхают после маневров. Один из них читает вслух письмо, полученное из дому. Рядом сидит его товарищ, глубоко погруженный в свои мысли, сжимая в руках надорванный конверт. Удивительно, но факт. Это полотно, еще незавершенное, прямо с мольберта купил Павел Третьяков для своей знаменитой галереи.
7: Фейерверкер. По случаю присвоения.
9: Ростов, тебе на «вы».
10: Владимир.
11: На «р». Рыбинск.
9: Ха, Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
1: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Западные страны заблуждались в своих расчетах создать для России и Китая непреодолимые экономические проблемы, однако поработить две эти державы невозможно. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: Свои интересы, свои законные права мы будем твердо отстаивать, как это делает сейчас Российская Федерация. Позиции, которые Китай занимает в отношении Тайваня, она тоже очень четко сформулирована и, как я понимаю, была подтверждена во время недавнего визита президента Трампа, его переговоров с председателем Си Цзиньпином в Пекине. Так что мир меняется, и да, он уже становится многополярным.
2: По словам Лаврова, справедливое устройство многополярного мира должно опираться на устав Организации Объединенных Наций, который остается актуальным документом. Министр в интервью шанхайской медиагруппе подчеркнул, что западные страны долгое время игнорировали закрепленные в нем принципы, и сейчас необходимо воплотить их в практические дела. 3 мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали 2 молодых людей. Еще 1 мирный житель ранен в поселке Маслово-Пристань в результате атаки FPV-дрона на «Газель». Дональд Трамп заявил, что ждет от Ирана полностью хороший ответ по возможной сделке. Американский лидер отметил, что в случае положительного решения удастся сохранить много времени, сил и жизней. По словам главы Белого дома, сейчас ситуация на переговорах с Тегераном остается пограничной. Он подчеркнул, что если Вашингтон не получит правильный ответ, дальнейшие события будут развиваться быстро. И добавил, что в Штатах готовы ждать ответа от Исламской Республики еще несколько дней. Тихоокеанский флот сегодня отмечает 295-ю годовщину со дня образования. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов объединения с праздником. Он отметил, что тысячи бойцов Тихоокеанского флота за время специальной военной операции удостоены государственных и ведомственных наград. Они находятся в одном строю с героями Великой Отечественной войны. Достойно продолжают дело своих предшественников. По словам Моисеева, сегодня личный состав объединения с достоинством выполняет свой воинский долг, обеспечивает безопасность морских коммуникаций, защиту гражданского судоходства, осуществляет оборону пунктов базирования, корабельных сил флота, аэродромов, важных военных и гражданских объектов, защищает интересы России в мировом океане. В Москве сейчас около 20 градусов тепла, днем синоптики обещают переменную облачность, а температура воздуха составит плюс 30 градусов.
1: Автонавигатор.
2: Движение для транспорта будет временно ограничено с сегодняшнего дня и до 24 мая на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца. Причина – полумарафон забег.рф. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота.

то на поселок Восточный время в пути составит полчаса. Около 20 минут можно потерять на Ярославке от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как создавался Тихоокеанский флот, какое оружие против дронов представили в России, может ли тополиный пух вызвать аллергию. Сегодня день Тихоокеанского флота. Праздник появился в 1996 году и был приурочен к учреждению Охотского военного порта, ставшего первым постоянным военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке. Ким Андреев решил выяснить, как рождался наш Тихоокеанский флот и в каких исторических сражениях принимал участие.
2: Указ о создании первой морской флотилии на Дальнем Востоке был принят еще во времена Анны Иоанновны в начале XVIII века. Интересы были как экономические, например, рыбный промысел, так и стратегические. Государственные границы тогда были весьма условны, и принадлежность земли или акватории определяли по наличию или отсутствию флага, в случае с морем Андреевского. Тихоокеанское побережье само по себе огромное, поэтому на севере пунктом базирования стал Петропавловск на Камчатке. Южнее был Охотск с Охотской флотилией, а потом и новый русский город-порт – Владивосток. Именно он вскоре станет опорным центром, а фактически главной военно-морской базой Сибирской флотилии. Именовать флот Тихоокеанским станут только с 1904 года, к началу войны с Японией. Он состоял из первой Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии. Правда, базировались они фактически на территории другого государства – в китайском Порт-Артуре. В итоге русские корабли, зажатые японцами в Желтом море, были обречены. Несмотря на героизм моряков и капитанов, основные силы Тихоокеанского флота были тогда уничтожены, включая и знаменитый крейсер «Варяг». Полностью восстановить морские силы на Востоке не удалось даже к началу Второй мировой, говорит эксперт по ВМФ Дмитрий Жаворонков.
3: Поскольку наш основной ТВД был в Европе, и поскольку Япония и Штаты были слишком заняты друг другом, нам удалось избежать больших морских сражений в данном регионе. Нам удалось сохранить и флот, и группировку до 1945 года, когда мы смогли разобраться с Квантунской армией. Ну и здесь, собственно, наш флот показал себя достойно.
2: А еще в годы войны часть сил Тихоокеанского флота перебросили на запад. Так дальневосточные матросы оказались в Баренцевом море и вели бои в составе Северного флота. В общей сложности на фронтах сражались свыше 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. В том числе участвовали в освобождении Кореи летом 1945 года. А уже после войны, в 50-е, основой Тихоокеанского флота, да и всего советского, было решено сделать подводные лодки, продолжает Дмитрий Жаворонков. И такая ставка в итоге себя оправдала.
3: То есть мы сделали упор не на линкорах или авианосцах, которые активно развивали на Западе, а мы сделали упор на новых технологиях. И в этом мы достигли совершенства и первенства. То есть ракетно-ядерный флот Горшкова, он смог дать такой асимметричный ответ, ну, потому что ракете все равно, насколько крутой там у вас авианосец или насколько тяжело бронированный линкор, она просто летит и уничтожает свою цель.
2: Первая атомная подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота в 1961-м. 4 года спустя, в честь 20-летия Победы, флот наградили орденом Красного Знамени. А уже к концу десятилетия в Тихом океане у Советского Союза появился абсолютно новый океанский ракетно-ядерный флот, до сих пор обеспечивающий стратегическую безопасность страны. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. Что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
4: представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которая обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
5: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
4: Из опыта взаимодействия с лазерными системами они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
1: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решения проходят тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантируют поражение цели более чем на 90%.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называется, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йенгерет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем военный перевод отличается от обычного. Меняется ли сцепление с дорогой во время жары? Сколько отдыхали школьники до революции?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. С завтрашнего дня Россия вводит ограничения на ввоз цветов из Армении, сообщает Россельхознадзор. В ведомстве рассказали, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала нашей страны. Обострение между Вашингтоном и Гаваной не последует. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Между тем, американский лидер утверждает, что Куба распадается на части. По его мнению, кубинские власти потеряли контроль над страной. Напомним, ранее Соединенные Штаты предъявили обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. На единый госэкзамен можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду. Это следует из памятки Рособорнадзора. Уточняется, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников испытания. Кроме того, она не должна быть шпаргалкой. Напомним, основной период единого госэкзамена в этом году стартует 1 июня. Английская «Астон Вилла» под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери выиграла Лигу Европы, второй по силе турнир в Европе. В финальном матче бирмингенцы разгромили немецкий «Фрайбург» со счетом 3-0. Для Эмери трофей Лиги Европы уже пятый в тренерской карьере. Это рекорд турнира всех времен. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
14: В жизни наших предков солнце было не просто светилом.
11: Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
13: Человек и время.
11: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь – самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с Купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старые полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
13: Человек и время. Радиозвезда.
14: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
15: Одна копейка, двушка, три копейки. А дальше что? Нет, не четыре, а сразу пять копеек. Это номинал самых мелких разменных монет Советского Союза. Но неужели в истории России никогда не было монеты в четыре копейки? Оказывается, были такие деньги. Их чеканили в 1762 году во времена императора Петра III, большого поклонника Пруссии и всего военного. Каждый вечер и до поздней ночи государь лично маршировал по залам и комнатам своего дворца с винтовкой наперевес, представляя себя дежурным офицером или караульным. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Красота! И вот тогда, чтобы уважить любимого царя, императорский монетный двор решил полностью изменить дизайн всех российских денег. На них появились военные барабаны и армейские знамена. А заодно была отчеканена новая монета номиналом в 4 копейки. Народ слегка удивился и назвал такие деньги арматурой или барабанами. Императором Петр III пробыл недолго. Чуть более полугода. Точнее, 186 дней. А затем случился переворот. И к власти пришла Екатерина II, которая тут же приказала все петровские арматуры перечеканить. Ни барабанов, ни армейских знамен. Выжила лишь часть монет. Сегодня они большая редкость. На современных аукционах 4 копейки образца 1762 года, естественно, в хорошем состоянии, оцениваются примерно в 70 тысяч рублей.
14: Все деньги мира.
16: Река истории. История реки Амур. Глава советского государства Никита Сергеевич Хрущев дважды прилетал на Дальний Восток в 54-м и в 59-м году прошлого века. В первый раз он съездил на Сахалин и проехал вдоль Амура, но по берегу, на поезде. Поездка была рабочей. Пресса о ней почти не писала. Зато второе посещение Приамурья вышло помпезным. Встречали цветами, плакатами и митингами. Будучи на побережье океана, генсек предпочитал жить не в гостиницах, а на военных кораблях. Знал, что делает. Там флот, там кормили. И как кормили! Особенно удивил Хрущева военно-морской кок с крейсера «Калинин». Приготовил генсеку не только крабов, сваренных в молоке и пиве, но и необычно вкусную рыбу калугу. Эта редкая родственница белук и осетров водится только в реке Амур. Ее специально выловили для Хрущева и доставили военным самолетом. Генсеку амурский деликатес «Калуга» очень понравился. Когда блюдо с огромной рыбиной внесли в кают-компанию, Никита Сергеевич оживился.
17: Вот это да! Прямо из Амура! Как называется? Калуга? А рыбы Самары или Саратова у вас не найдется?
16: Впрочем, визит Никиты Хрущева жители Дальнего Востока запомнили не только угощением. С подачи генсека в Хабаровске началось массовое жилищное строительство, а в Комсомольске-на-Амуре запустили трамвай. Амур. Река истории. История реки.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сергей Шойгу напомнил Еревану, что сотрудничество с Россией является основным двигателем развития экономики Армении. Об этом секретарь Совета Безопасности говорил, выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства. Однако Армения предприняла целый ряд недружественных действий в отношении нашей страны.
2: Вдумайтесь, глава неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Из них почти 100 тысяч погибло. Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы, Великой Отечественной, Баграмян, Бабаджанян, генерал Исаков, Худяков.
1: Сергей Шойгу также добавил, что граждане Армении работают в нашей стране без квот, патентов и разрешений на работу. Только за прошлый год они перевели на родину почти 4 миллиарда долларов. Тем временем заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Ереван не может одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. Москва выступает за наступление ясности относительно позиции Армении в отношении объединений. Товарооборот Японии и России увеличился. В апреле показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 679 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС. В частности, импорт российского угля и сжиженного природного газа в Японию повысился на 128,5% и 29,5% соответственно. На энергоресурсы приходится порядка 60% всех российских поставок. Токио в прошедшем апреле также увеличил поставки легковых авто в нашу страну более чем на 23,5%, однако снизил поставки запчастей и комплектующих для автомобилей почти на 26,5%. Злоумышленники создают поддельные сайты по продаже билетов на поезда и самолеты и рассылают письма со ссылками на них, чтобы обманывать людей и похищать их средства. Мошенники маскируют адреса электронной почты, а россияне считают приходящие с них послания официальными, пишет портал 360.ru, ссылаясь на правозащитников. Пользователям надо быть осторожнее в интернете, поскольку преступники стремятся не дать жертве критически оценить ситуацию в случае попадания в мошенническую схему. Уточняется, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта кибермошенничество будет быстро расти и усложняться. И о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, плюс 21 градус. Днем синоптики обещают переменную облачность. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Не исключены дожди с грозами.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: За великие воинские заслуги Суворова нарекли графом Рымникским, Кутузова – князем Смоленским. Мы их прекрасно знаем. А вот Ивана Федоровича Паскевича Эриванского как-то не очень. О незаслуженно забытом полководце рассказывает историк Владимир Шикин.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
10: 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Утро на радио «Звезда».
13: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, как жаркая погода влияет на разные системы автомобиля, чем каникулы в Китае отличаются от российских. Профессиональный праздник сегодня отмечают военные переводчики. Именно 21 мая 1929 года в Советском Союзе был подписан приказ об установлении такого звания в составе Красной Армии. Где и как готовят военных переводчиков? Чем военный перевод отличается от обычного? И в каких экстремальных условиях им порой приходится работать? Ким Андреев изучил все детали.
8: Отважные, как солдаты, осторожные, как дипломаты. Примерно так можно описать профессию военного переводчика. В Древней Руси их называли толмачами. Они участвовали в походах, вели переговоры, налаживали торговые связи. В эпоху Петра I таких специалистов готовили в посольском приказе. Сегодня военных переводчиков выпускает военный университет имени князя Александра Невского. Там изучают десятки языков, от хинди и пушту до бирманского и суахили. Потому какой язык был популярен в разные годы, можно даже судить о мировой геополитике, рассказывает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке Евгений Логинов.
10: Когда возникал какой-то конфликт на Ближнем Востоке, приоритетными были, конечно, арабский язык. Изучали языки Юго-Восточной Азии. Наш институт очень чутко реагировал на все геополитические изменения. Когда возник Карибский кризис, испанский язык изучали. Когда в Индонезии – индонезийский. А когда в Африке – португальский. И на все на это давался один год.
8: Особую роль военные переводчики сыграли во время Великой Отечественной. Работали с пленными и агентами, изучали трофейные документы, помогали вести радиоигры. В те непростые годы военным переводом занимались, к примеру, будущие звезды отечественной культуры. Актер Владимир Этуш и мультипликатор Федор Хитрук. Во время службы военный переводчик – это кадровый офицер. Он подчиняется уставу и переносит все тягости военного быта, включая работу в самых разных условиях. Вспоминает Евгений Логинов и рассказывает о своей командировке в Афганистан.
10: Во-первых, это обеспечение коммуникации. Переводчики помогали в проведении переговоров, допросов, обеспечили встречи. И не всегда, так сказать, менталитет советский совпадал с афганским. И вот переводчик как раз вот должен был сглаживать всякие шероховатости. Затем очень многие из нас сталкивались с разведывательной деятельностью. Переводчики участвовали в сборе и анализе информации, полученной от местных жителей и от военнопленных.
8: В зависимости от задач, военный переводчик может оказаться где угодно – на официальных переговорах в посольстве или же в окопах во время боевых действий, а потому должен отлично разбираться и в армейской терминологии, и в дипломатическом протоколе. Артур Новиков с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Когда после школы пришло время поступать, не задумываясь, подал документы в военный университет. Там быстро увлекся персидским и на четвертом курсе оказался в командировке на Ближнем Востоке.
14: Я был в командировке в Ираке, работал там с иранцами. В Ираке говорят на арабском, но я там работал по персидской линии, так скажем. И в Москве сопровождал иранскую делегацию на форуме «Армейские игры 2022». Здесь мы ездили на экскурсии и, помимо всего прочего, присутствовал на переговорах.
8: А еще военный переводчик – это поразительная память и работоспособность. Во время учебы они ежедневно осваивают по 100-150 слов на чужом языке. А в условиях регулярной службы словарный запас за год может вырасти на 500 000 новых выражений. И все это для того, чтобы всегда и всюду следовать своему девизу – говорить с миром на его языке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
13: Сухая трава, шины и перегрев. Вот основные проблемы, с которыми могут столкнуться автомобилисты во время сильной жары. При парковке на сильно пересушенной растительности возможно даже возгорание. А колеса при соприкосновении с перегретым асфальтом ведут себя непредсказуемо. О чем следует помнить, когда вы садитесь за руль во время знойной погоды, рассказывает автоэксперт Антон Ширяев.
15: Здорово, водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться, потому что, ну, собственно, состояние водителя прежде всего зависит от безопасности движения. Машину важно оставлять в тени. Если же говорить о безопасности какой-то такой же технической, то прежде всего помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться, поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему и гаджеты на солнце оставлять не надо, убирайте их как минимум в багажник.
16: А как меняется сам автомобиль в жаркую погоду? Вот в плане сцепления с дорогой, может быть, оно какое-то иное?
15: Нагретый асфальт становится более мягким, пластичным, меняется сцепление с дорогой, оно становится хуже. Это нужно учитывать. Кроме того, шины разогреваются, воздух в них расширяется, давление шин растет, пятно контакта с дорогой уменьшается. То есть тоже сцепление становится заметно хуже. Если говорить про расход топлива и масла, то, как правило, расход топлива выше, потому что мы пользуемся кондиционером, а он повышает расход топлива на 10-15%. Если говорить о смазочных материалах, о моторном масле, то оно на жаре быстрее разжижается, растет расход.
13: А еще автовладельцам следует почаще проверять решетку радиатора. В период цветения туда часто забивается тополиный пух, который может стать причиной перегрева двигателя. Пух в такой ситуации действует как плотное одеяло, перекрывая поступление воздуха.
0: Утро на радио «Звезда».
13: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся через неделю, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
17: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения образования для всех Сергей Комков.
18: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
17: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения. А кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
19: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
17: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
19: Когда говорят, давайте сдвинем, а зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
17: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей и вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
12: Утро на Радио «Звезда».
13: Через 15 минут мы расскажем, когда в состав Тихоокеанского флота вошла первая атомная подводная лодка. Что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
12: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. Доставка обеспечена в ходе учений ядерных сил, сообщило Министерство обороны России. Белорусские военнослужащие также отрабатывают снаряжение ракет-носителей, скрытное выдвижение подразделений и подготовку к пускам. Ударная группа американских военно-морских сил вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование. Все это происходит на фоне обострения ситуации вокруг Кубы. Накануне Вашингтон выдвинул официальное обвинение против бывшего лидера страны Рауля Кастро. Россияне все чаще обращаются за психологической помощью. Ежегодно к специалистам приходят 3,5 миллиона людей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, все больше негативных факторов воздействует на психическое здоровье. Экстремальная худоба у женщины и перекачанные мышцы у мужчин вышли из моды. Одно из исследований показало, людям сейчас больше нравятся естественные фигуры, которые выглядят здоровыми, а не отфильтрованными. Умеренный процент жира теперь воспринимается как признак жизненной силы, вопреки агрессивным трендам соцсетей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
20: Ломоносов дошел до Москвы
21: пешком.
22: А Ликинге шлемы с рогами носили.
23: Аляс продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет.

0: был в Египте и снова поехал на экскурсию к пирамидам.
1: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
2: А вот и нет.
3: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить, возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри – статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
0: А кто же руководил нанятыми?
3: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемеуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех сочих фараона».
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Семья Савельевых сегодня в полном составе. Все вместе ужинают на кухне. Пришло время пить чай, как мама вдруг замечает странный запах, который ни с чем не перепутать. Да это же газ! Дети советуют немедленно звонить 112. Но не стоит торопиться. Что же делать, Савельева? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. Перекройте подачу газа. Обычно это ярко-желтый вентиль над плитой. Поворачивайте его против часовой стрелки, то есть налево. Второе. Погасите все конфорки на плите и отключите все электроприборы в квартире. Можно и по отдельности. Но проще заглянуть в электрощиток на площадке и обесточить всю квартиру сразу. Третье. Ваш мобильный тоже обладает электрическим разрядом, хоть и небольшим. Поэтому не стоит никуда звонить, находясь в квартире. Сделайте это на улице. Набирать лучше 104. Это вызов газовой службы. Но можно и через 112. И, наконец, четвертое. Не забудьте перед выходом из дома открыть окна во всех комнатах, а не только на кухне. Подведем итоги. Если почувствовали запах газа в квартире, немедленно перекройте его подачу. Погасите любые источники огня и электрические приборы. Не используйте мобильный телефон в квартире. Лучше звонить с улицы. Перед уходом откройте все окна, чтобы проветрить. Теперь Савельевы знают, что делать. Узнали и вы, на всякий случай.
7: Год 1894. На престол вступил последний российский император Николай II. Тогда ему было 26 лет. На момент отречения будет 48. В Германии в том же году выпустили первый в мире серийный мотоцикл. Внешне он больше походил на небольшой мопед. Весил 60 килограммов и разгонялся до 42 километров в час. А в Париже, все в том же 1894-м, в доме польских эмигрантов молодая студентка Мария Складовская впервые знакомится с Пьером Кюри. Им вместе будет суждено стать не только супружеской парой, но и, пожалуй, самой знаменитой семьей физиков в истории.
2: Соратники. Пьер Кюри и Мария Складовская Кюри.
7: Пьера и Марию познакомили общие друзья. Ни о каких романтических отношениях поначалу не было и речи. Во-первых, он старше, на 8 лет. А во-вторых, общие интересы у них сугубо профессиональные. Мария тогда активно искала место для практики, а у Пьера как раз была своя лаборатория. Кюри к тому моменту уже опытный ученый. Его работы по физике кристаллов получили широкую известность в Европе. Но вот с женщинами как-то не складывалось. Незадолго до встречи с Марией погибает его любимая девушка. Сама Складовская тоже только что пережила тяжелое расставание. Спустя год совместной работы в лаборатории Пьер и Мария становятся мужем и женой.
2: Соратники.
7: После свадьбы Мария взяла себе двойную фамилию – Складовская-Кюри. В свадебное путешествие они отправились на велосипедах. И всю совместную жизнь велосипеды были их главным хобби, но настоящей страстью – наука. В 1899 году Мария приступает к написанию докторской диссертации на тему «Исследование радиоактивных веществ». Долгих 4 года супруги Кюри будут искать новый элемент. Потребуется дорогое оборудование, но денег в семье физиков на это просто нет. Вдобавок в семье рождается дочь. Но даже в таких условиях пара не бросает работу. И вскоре они открывают новый элемент – радий. Первоначально отметить Нобелевской медалью хотели лишь Пьера, но тот возразил: «Все мои труды прошу рассматривать только вместе с деятельностью госпожи Кюри». Так в семье Кюри появилось 2 нобелевских лауреата.
2: Пьер Кюри и Мария Складовская Кюри. Соратники.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
12: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Сызрань в Самарской области. В результате погибли 2 человека. Также есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Тем временем наше военное ведомство проинформировало, что за минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен 121 украинский беспилотник над 9 регионами России над акваторией Каспийского моря. Россия в рамках спецоперации за этот год освободила уже около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью шанхайской медиагруппе. Министр иностранных дел добавил, что российская армия не применяет те средства, которые могла бы, потому что не хочет наносить ущерб территориям с русскими людьми. По его словам, Москва всегда готова к диалогу и дипломатии.
2: Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкоридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями, и если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента.
1: Глава нашего внешнеполитического ведомства также отметил, что после проведения саммита на Аляске поведение Владимира Зеленского и Европейского Союза в вопросе конфликта не изменилось, а наоборот, стало все более агрессивным и наглым. Причиной более 80% лесных пожаров в Хабаровском крае стало неосторожное обращение с огнем местным населением. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона. Там отметили, что скоро сезон сухой растительности закончится, и на его смену уже придут возгорания по причине грозовой активности. Сейчас в крае зарегистрировано 16 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 11 тысяч гектаров. Одно из возгораний локализовано. Все очаги находятся на достаточном удалении от населения. Пунктов и объектов экономики угрозы не представляют. Россия стала крупнейшим поставщиком рыбопродукции в Китай. Наша страна лидировала в этой сфере в прошлом году и сохранила позиции в первом квартале текущего года. Ранее на первом месте был Эквадор, который теперь переместился на вторую строчку, пишут «Известия». В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на сумму почти в 3,5 миллиардов долларов, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%. По словам экспертов, Россия фактически с нуля организовала в Китае рынок живого краба и премиальных морепродуктов, а также развивает сырьевой экспорт мороженого минтая, трески и сельди для китайской переработки.
0: Автонавигатор.
1: Начиная с сегодняшнего дня и до 24 мая будет временно ограничено движение на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца по причине полумарафона. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на трассе М-12. От улицы Моресьева до Лухмановской улицы время в пути составит 1 час. Более 40 минут можете потерять в дороге на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: знаете? Как создавался Тихоокеанский флот? Какое оружие против дронов представили в России? Может ли тополиный пух вызвать аллергию? Сегодня день Тихоокеанского флота. Праздник появился в 1996 году и был приурочен к учреждению Охотского военного порта, ставшего первым постоянным военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке. Ким Андреев решил выяснить, как рождался наш Тихоокеанский флот и в каких исторических сражениях принимал участие.
1: Указ о создании первой морской флотилии на Дальнем Востоке был принят еще во времена Анны Иоанновны в начале XVIII века. Интересы были как экономические, например, рыбный промысел, так и стратегические. Государственные границы тогда были весьма условны, и принадлежность земли или акватории определяли по наличию или отсутствию флага, в случае с морем Андреевского. Тихоокеанское побережье само по себе огромное, поэтому на севере пунктом базирования стал Петропавловск на Камчатке. Южнее был Охотск с Охотской флотилией, а потом и новый русский город-порт – Владивосток. Именно он вскоре станет опорным центром, а фактически главной военно-морской базой Сибирской флотилии. Именовать флот Тихоокеанским станут только с 1904 года. К началу войны с Японией он состоял из первой Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии. Правда, базировались они фактически на территории другого государства – в китайском Порт-Артуре. В итоге русские корабли, зажатые японцами в Желтом море, были обречены. Несмотря на героизм моряков и капитанов, основные силы Тихоокеанского флота были тогда уничтожены, включая и знаменитый крейсер «Варяг». Полностью восстановить морские силы на Востоке не удалось даже к началу Второй мировой, говорит эксперт по ВМФ Дмитрий Жаворонков.
2: Поскольку наш основной ТВД был в Европе, и поскольку Япония и Штаты были слишком заняты друг другом, нам удалось избежать больших морских сражений в данном регионе. Нам удалось сохранить и флот, и группировку до 1945 года, когда мы смогли разобраться с Квантунской армией. Ну и здесь, собственно, наш флот показал себя достойно.
1: А еще в годы войны часть сил Тихоокеанского флота перебросили на запад. Так дальневосточные матросы оказались в Баренцевом море и вели бои в составе Северного флота. В общей сложности на фронтах сражались свыше 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. В том числе участвовали в освобождении Кореи летом 1945 года. А уже после войны, в 50-е, основой Тихоокеанского флота, да и всего советского, было решено сделать подводные лодки, продолжает Дмитрий Жаворонков. И такая ставка в итоге себя оправдала.
2: То есть мы сделали упор не на линкорах или авианосцах, которые активно развивали на Западе, а мы сделали упор на новых технологиях. И в этом мы достигли совершенства и первенства. То есть ракетно-ядерный флот Горшкова, он смог дать такой асимметричный ответ, ну, потому что ракете все равно, насколько крутой там у вас авианосец или насколько тяжело бронированный линкор, она просто летит и уничтожает свою цель.
1: Первая атомная подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота в 1961-м. Четыре года спустя, в честь 20-летия Победы, флот наградили орденом Красного Знамени. А уже к концу десятилетия в Тихом океане у Советского Союза появился абсолютно новый океанский ракетно-ядерный флот, до сих пор обеспечивающий стратегическую безопасность страны. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда». Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. Что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
3: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которая обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
4: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
3: Из-за опыта взаимодействия с лазерными системами они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
0: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение цели более чем на 90%.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называется, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йенгерит Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, чем военный перевод отличается от обычного. Меняется ли сцепление с дорогой во время жары? Сколько отдыхали школьники до революции?
5: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Украинские беспилотники атаковали Сызрань в Самарской области. В результате погибли 2 человека, а также есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Тем временем наше военное ведомство проинформировало, что за минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен 121 вражеский дрон над 9 регионами России над акваторией Каспийского моря. Американская компания создала искусственное яйцо, которое может воскресить вымершие виды птиц. Конструкция представляет собой напечатанную на 3D-принтере оболочку с силиконовой мембраной внутри. С ее помощью уже удалось вывести около 2 десятков цыплят. Технологией уже заинтересовались специалисты по сохранению редких видов и сотрудники зоопарков. В июне самыми популярными зарубежными странами для отдыха у россиян стали Белоруссия, Турция, Грузия, Япония и Таиланд. Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на один из сервисов онлайн-бронирования. По его информации, самый большой рост спроса фиксируется по азиатским направлениям. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах за рубежом в июне составляет более 8000 рублей на человека. В Госдуме предложили ввести выплату за долгий брак. По задумке, сумма в юбилейные годы должна равняться количеству прожитых вместе лет вплоть до 20, то есть за каждые 5 лет брака 5000 рублей, за 15 – 15 тысяч и так далее. От 25 лет сумма увеличивается. 30 тысяч за четверть века, 40 тысяч за 30 лет и за 70 – вовсе 250 тысяч. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333 и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Коллеги, спасибо за фидбэк.
14: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
17: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
16: Факт первый.
18: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
16: Факт второй.
18: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
16: Факт третий.
18: Ход королевы. До 15 века ферзь, или как фигуру называли в Европе королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
16: Факт четвертый.
18: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
16: Факт пятый.
18: В XI веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
16: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах. Радио «Звезда». Словарь современного города.
12: Б. Башня. Париж, 1884 год. Городская мэрия объявляет конкурс на необычное сооружение. Задача – показать технические достижения страны. Среди участников – инженер Гюстав Эйфель. В своем проекте он предложил схему металлической башни. Конструктор с гордостью говорил: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком». Идею Эйфеля поддержали. И почти полвека до 1939 года его башня оставалась самым высоким сооружением в мире. Несколько раз ее хотели снести, взорвать и даже продать на металлолом. Но сегодня Париж без нее представить невозможно. Объединенные Арабские Эмираты. 21 век. Здесь над городом возвышается башня-небоскреб Бурдж-Халифа. Она в 3 раза выше Эйфелевой и сегодня абсолютный рекордсмен. 828 метров, 163 этажа. Внутри здания есть отели, квартиры, офисы, торговые центры. Строительство Бурдж-Халифа продолжалось 6 лет. И все это время проектная высота здания была под строгим секретом. Но что же означает слово «башня»? В русский язык оно пришло из польского. Баста – укрепление. Раньше их строили для обороны города, но со временем изначальный смысл и слова, и сооружения изменился. Стелы, колокольни, минареты, маяки и небоскребы, водонапорные и телевизионные, красивые и не очень. Все башни объединяет одно – стремление быть выше, потому что, забравшись наверх, можно увидеть жизнь совсем под другим углом.
16: Современного города.
19: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища Монтесумы.
20: На стенах американского Капитолия в Вашингтоне можно разглядеть одну примечательную фреску. Испанский завоеватель Эрнандо Кортес входит в ацтекский храм, где его приветствует император Монтесума II. Как известно, эта встреча позднее обернется бегством испанцев, которые погибнут вместе с украденным золотом ацтеков. С тех пор прошло уже 500 лет, а сокровища Монтесумы все еще ищут.
19: Цена вопроса.
20: 16 веке конкистадоры высадились на побережье Мексики и начали грабить окрест.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете,

0: опасностей.
1: На подступах к столице, городу Теночтитлан, к испанцам вышел сам император Монтесума. Он был убежден: Кортес – бог в облике человека. И если верить легенде, царь передал гостю два золотых ошейника, массивную голову аллигатора из того же металла, а еще десятки золотых скульптур и сотни слитков. Вскоре ацтеки восстали против царя-предателя и изгнали испанцев из города. Но золота при них уже не было.
2: Кладоискатели.
1: Самая популярная теория гласит: награбленные завоеватели растащили по карманам, и во время бегства металл беспощадно тянул их на дно соленого озера Тескоко. Веками частные охотники за сокровищами исследовали это место, но заветных слитков не находили. Еще одна версия утверждает: драгоценности Монтесумы могли перепрятать местные жители в 7 золотых пещер, которые на всякий случай затопили водой. В нулевые археологи будто бы нашли вход в эти пещеры, но дальше громких заголовков дело не пошло. А недавно ученые сделали еще одно сенсационное заявление. Золотой слиток, найденный в Мексике в 80-е годы, якобы действительно принадлежал Монтесуме. Это подтвердил спектральный анализ. А как любят говорить кладоискатели с опытом, где нашли одно сокровище, быть и другому.
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходившие в
8: Шаре.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боеготовности. Также на тренировке одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район, а личный состав армии республики отработал его охрану, оборону и обеспечение. Параллельно белорусские боевые расчеты подготовили и получили спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». А после подразделение сымитировали пуски по целям. К тренировке также привлекли белорусскую авиацию. Напомним, даты проведения учения вооруженных сил нашей страны по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии с 19 по 21 мая. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и скопления боевиков в Сумской области. Работали ночью. Подробности рассказал командир боевой машины с позывным «Волшебник».
12: В целом машина неприхотливая, очень удобно работать с ней. Не было таких сложных каких-то моментов или что-то, чтобы у нас какие-то неполадки глобальные, критические были. Цели получили, скопление живой силы, съездили. Быстро отработали, вернулись обратно. Небольшие была корректировка. В принципе, машина очень удобно наводиться как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме. Перенавелись, поразили цель. Корректировщики молодцы, очень быстро и оперативно работают. Связь налажена с ними. И без разницы, где находится цель, на гористой местности, в низине или в плохих погодных условиях.
11: Уничтожение украинских боевиков обеспечило продвижение наших штурмовых групп на важном участке линии боевого соприкосновения. 416-й военный госпиталь в Воронеже отметил 82-ю годовщину со дня основания. В заведении оказывают квалифицированную и специализированную стационарную медицинскую помощь военнослужащим и пенсионерам Министерства обороны России. На его базе также проходят стационарное лечение военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения специальной военной операции. На базе Краснодарского высшего военного училища состоялся финал регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В игре этого года на территории Кубани участвовали около 100 тысяч ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Победители представят регион на окружном этапе в Волгоградской области. Тем временем местный этап «Зорницы» стартовал в Ижевске. Участниками стали более полутысячи школьников. Победители после окружного периода выступят в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Зорница 2.0», который состоится в сентябре. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
13: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
14: Сложно.
13: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
10: Утро на радио «Звезда».
15: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, как жаркая погода влияет на разные системы автомобиля, чем каникулы в Китае отличаются от российских. Профессиональный праздник сегодня отмечают военные переводчики. Именно 21 мая 1929 года в Советском Союзе был подписан приказ об установлении такого звания в составе Красной Армии. Где и как готовят военных переводчиков? Чем военный перевод отличается от обычного? И в каких экстремальных условиях им порой приходится работать? Ким Андреев изучил все детали.
2: Отважные, как солдаты, осторожные, как дипломаты. Примерно так можно описать профессию военного переводчика. В Древней Руси их называли толмачами. Они участвовали в походах, вели переговоры, налаживали торговые связи. В эпоху Петра I таких специалистов готовили в посольском приказе. Сегодня военных переводчиков выпускает военный университет имени князя Александра Невского. Там изучают десятки языков, от хинди и пушту до бирманского и суахили. Потому какой язык был популярен в разные годы, можно даже судить о мировой геополитике, рассказывает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке Евгений Логинов.
3: Когда возникал какой-то конфликт на Ближнем Востоке, приоритетными были, конечно, арабский язык. Изучали языки Юго-Восточной Азии. Наш институт очень чутко реагировал на все геополитические изменения. Когда возник Карибский кризис, испанский язык изучали. Когда в Индонезии – индонезийский. А когда в Африке – португальский. И на все на это давался один год.
2: Особую роль военные переводчики сыграли во время Великой Отечественной. Работали с пленными и агентами, изучали трофейные документы, помогали вести радиоигры. В те непростые годы военным переводом занимались, к примеру, будущие звезды отечественной культуры. Актер Владимир Этуш и мультипликатор Федор Хитрук. Во время службы военный переводчик – это кадровый офицер. Он подчиняется уставу и переносит все тягости военного быта, включая работу в самых разных условиях. Вспоминает Евгений Логинов и рассказывает о своей командировке в Афганистан.
3: Во-первых, это обеспечение коммуникации. Переводчики помогали в проведении переговоров, допросов, обеспечили встречи. И не всегда, так сказать, менталитет советский совпадал с афганским. И вот переводчик как раз вот должен был сглаживать всякие шероховатости. Затем очень многие из нас сталкивались с разведывательной деятельностью. Переводчики участвовали в сборе и анализе информации, полученной от местных жителей и от военнопленных.
2: В зависимости от задач военный переводчик может оказаться где угодно – на официальных переговорах в посольстве или же в окопах во время боевых действий, а потому должен отлично разбираться и в армейской терминологии, и в дипломатическом протоколе. Артур Новиков с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Когда после школы пришло время поступать, не задумываясь, подал документы в военный университет. Там быстро увлекся персидским и на четвертом курсе оказался в командировке на Ближнем Востоке.
4: Я был в командировке в Ираке, работал там с иранцами. В Ираке говорят на арабском, но я там работал по персидской линии, так скажем. И в Москве сопровождал иранскую делегацию на форуме «Армейские игры 2022». Здесь мы ездили на экскурсии и, помимо всего прочего, присутствовал на переговорах.
2: А еще военный переводчик – это поразительная память и работоспособность. Во время учебы они ежедневно осваивают по 100-150 слов на чужом языке. А в условиях регулярной службы словарный запас за год может вырасти на 500 000 новых выражений. И все это для того, чтобы всегда и всюду следовать своему девизу – говорить с миром на его языке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
13: Утро на Радио «Звезда».
15: Сухая трава, шины и перегрев. Вот основные проблемы, с которыми могут столкнуться автомобилисты во время сильной жары. При парковке на сильно пересушенной растительности возможно даже возгорание. А колеса при соприкосновении с перегретым асфальтом ведут себя непредсказуемо. О чем следует помнить, когда вы садитесь за руль во время знойной погоды, рассказывает автоэксперт Антон Ширяев.
6: Жару водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться, потому что, ну, собственно, состояние водителя прежде всего зависит от безопасности движения. Машину важно оставлять в тени. Если же говорить о безопасности какой-то такой же технической, то прежде всего помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться, поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему и гаджеты на солнце оставлять не надо, убирайте их как минимум в багажник.
8: А как меняется сам автомобиль в жаркую погоду? Вот в плане сцепления с дорогой, может быть, оно какое-то иное?
6: Нагретый асфальт становится более мягким, пластичным, меняется сцепление с дорогой, оно становится хуже. Это нужно учитывать. Кроме того, шины разогреваются, воздух в них расширяется, давление шин растет, пятно контакта с дорогой уменьшается. То есть тоже сцепление становится заметно хуже. Если говорить про расход топлива и масла, то, как правило, расход топлива выше, потому что мы пользуемся кондиционером, а он повышает расход топлива на 10-15%. Если говорить о смазочных материалах, о моторном масле, то оно на жаре быстрее разжижается, растет расход.
15: А еще автовладельцам следует почаще проверять решетку радиатора. В период цветения туда часто забивается тополиный пух, который может стать причиной перегрева двигателя. Пух в такой ситуации действует как плотное одеяло, перекрывая поступление воздуха.
13: Утро на радио «Звезда».
15: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся через неделю, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
14: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения образования для всех Сергей Комков.
16: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
14: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения, а кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
17: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
14: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
17: Когда говорят, давайте сдвинем, а зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной, но урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
14: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей и вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
10: Утро на Радио «Звезда».
15: Через 15 минут мы расскажем, когда в состав Тихоокеанского флота вошла первая атомная подводная лодка. Что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боеготовности. Также на тренировке одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район, а личный состав армии республики отработал его охрану, оборону и обеспечение. Параллельно белорусские боевые расчеты подготовили и получили спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.ру. Пока одобренных препаратов и методов лечения не существует, число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600, погибли 139 человек. В разгар сезона дачники все чаще попадаются на уловки аферистов. Основная схема обмана – продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности, покупать землю по доверенности или без выписки из единого госреестра недвижимости крайне опасно. Крым по росту бронирований на лето опережает почти все регионы России. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на середину мая объем брони отелей по стране на сезон с мая по сентябрь снизился на 6% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне Крым показал прирост в 11%, уступив лишь отдельным направлениям, но значительно опередив большинство регионов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Очень важные вопросы.
18: В России отказываются от товаров из пластика. А чем их можно заменить?
19: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
20: Дело в том, что вся современная экономика построена на использовании пластмасс, которые сочетают непревзойденную функциональность с низкой стоимостью. Производство пластмассовых изделий расходует меньше энергии и является менее трудоемким, чем любая другая отрасль. Во многих случаях именно пластик – это идеальная альтернатива металлам, стали, древесине, бетону. К тому же пластик производят из отходов нефтепереработки, что делает использование природных ресурсов рациональным. В обозримом будущем полностью заменить пластик невозможно ничем. Да и сам подход к решению этой проблемы не представляется верным. Мусорные острова в Тихом океане и переполненные полигоны по всему миру не являются прямым следствием производства пластмасс. Я вижу причину в росте потребления его низкой культуре. Отходы, содержащие пластик, можно и нужно перерабатывать. Вот на этом стоит сосредоточить усилия. На развитии технологий, экологическом воспитании населения, на отказе от производства неперерабатываемых одноразовых предметов, сортировке отходов, производстве качественных вещей, которые будут служить долго.
10: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Записки врача.
21: Человек выходит на солнце и начинает чихать, как заведенный. Это нормально? Не то чтобы совсем нормально, но можно считать это состояние неопасным для здоровья генетическим подарком от родителей.
10: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
21: Это называется синдромом аутосомно-доминантной принудительной гелиоофтальмологической вспышки или фотоптормозом или рефлексом светового чихания. Состояние наследственное, передается по аутосомно-доминантному типу, затрагивает от 18 до 35% населения земного шара. Рефлекс светового чихания проявляется в виде неконтролируемого чихания в ответ на специфический раздражитель, который другие люди игнорируют. Например, взгляд на яркий свет, чаще всего солнечный, реже на инъекцию в окружающее глазное яблоко ткани. Чихание обычно происходит сериями от 1 до 10. Затем следует рефрактерный период, который может длиться до 24 часов. Еще одно близкое состояние, называемое вкусовым ринитом, может вызывать у некоторых людей чихание после еды, особенно после употребления острой пищи. Переполнение желудка – еще один пример раздражителя, который может вызвать неконтролируемое чихание. Те, у кого проявляется этот синдром, испытывают неконтролируемые приступы чихания от 3 до 15 раз сразу после поглощения больших порций еды, независимо от типа съеденной пищи. Механизм всех перечисленных явлений неизвестен. Понятно лишь, что они передаются по наследству. Этот рефлекс, по-видимому, вызван именно изменением интенсивности света, а не определенной длиной волны. Хотя это явление плохо изучено, недавние исследования показали, что антигистаминные препараты, используемые для лечения сезонного аллергического ринита, также могут снизить частоту светового чихания у людей, страдающих обоими состояниями. Те, у кого наблюдается чихание на свет, могут облегчить свое положение, либо прикрывая глаза и лицо головными уборами и солнцезащитными очками, либо силой прижимая пальцем губной желобок к верхней десне.
10: Алексей Водовозов. Записки врача.
1: Вечером 6 февраля 1938 года жители станции «Белое море», что в 39 километрах от Кандалакши Мурманской области, услышали мощный взрыв где-то в районе горы Небла. На следующий день поисковые отряды нашли в тайге 6 выживших из 19 членов экипажа дирижабля «Осоавиахим СССР В-6». Остальные погибли.
5: Экипаж.
1: В первых числах февраля в центре приняли тревожную радиограмму от экспедиции «Северный полюс-1». Папанинцы сообщали, в результате 6-дневного шторма в районе станции ледяное поле разорвало трещинами. Наметилась трещина под жилой палаткой. Полярников надо было срочно спасать. Но как? Зима. Ледоколы будут пробиваться к ним неделями. Самолеты сесть не смогут. Решили отправить дирижабль «Осоавиахим».
22: Техническая справка.
23: «Осоавиахим СССР В-6». Крупнейший советский дирижабль. Объем корпуса 18 500 кубометров. Длина 104,5 метра. Потолок высоты 4,5 километра. Грузоподъемность 8,5 тонн. 3 двигателя «Майбах» общей мощностью 815 лошадиных сил. Максимальная скорость полета 113 км в час. Экипаж 19 человек.
1: Загрузились под завязку. Вода, топливо, балласт. 3-месячный запас продовольствия для полярников. Теплая одежда, палатки, снаряжение. Метеосводка не радовала. На всем протяжении пути синоптики обещали сильный ветер, низкую облачность, снег и обледенение. Как бы ни было тяжело, взлетели и взяли курс на Мурманск.
22: Экипаж.
24: Золотые слова вовремя сказаны.
22: Командная работа.
1: Едва поднялись, началась болтанка. День и ночь шли в снегопаде. Сильный боковой ветер вызывал килевую качку. Вахты стояли через час. Экипаж уставал, но все службы корабля работали бесперебойно. Летели по прямой, пользуясь картами 1904 года. Других не было. Вдруг Недалеко от Кандалакши прямо по курсу в разрывах тумана возникла гора. Право до отказа. Задрали нос. Больше ничего сделать не успели. На огромной скорости дирижабль стал сбивать деревья. Гондолу подбросило, затрясло. Все кругом, разламываясь, заскрежетало. Удар. Погас свет. Удар. Искра. Страшный взрыв водорода разорвал пространство. Спаслись только шестеро из 19. Раненые и обожженные, они упали в глубокий снег. Из-за непогоды дирижабль сильно отклонился от намеченного курса. В обледеневшие окна аэронавты не увидели, что идут слишком низко, прямо на гору. Хотя им хватило бы считанных метров, чтобы пройти чуть выше склона. Спустя 2 недели папанинцев спасли. До них добрались ледоколы. Катастрофа «Оса-Авиахима» стала одним из заключительных аккордов советского дирижаблестроения. Их перестали строить в 1940 году. Примерно тогда же, когда золотой век небесных гигантов кончился во всем мире.
22: Экипаж.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сотрудники правоохранительных органов в Забайкальском крае задержали пособника украинских колл-центров. Установлено, что молодой человек с целью получения быстрых денег вступил в сговор с украинским куратором. По его заданию он снял на территории города Краснокаменска квартиру и разместил там так называемые сим-боксы для совершения зарубежных анонимных звонков гражданам России в мошеннических целях, сообщили в региональном ФСБ. Чтобы организовать работу теневого телекоммуникационного оборудования, украинцы обеспечивали забайкальца сим-картами и другими необходимыми средствами. Ударная группа американских кораблей вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование. Все это происходит на фоне ситуации вокруг Кубы. Накануне Вашингтон выдвинул официальное обвинение против бывшего лидера страны Рауля Кастро. Ему вменяют участие в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов. Речь идет о событиях в 1996 году. Впрочем, Дональд Трамп считает, что это не приведет к обострению. А американские военные просто помогают республике обрести свободу и навести порядок.
2: Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Послушайте, эта страна разваливается. Там полный бардак. И они вроде как потеряли контроль. Они действительно потеряли контроль над Кубой.
1: Кубинские власти осудили решение Вашингтона, назвав их позорной политической провокацией. В Гаване заявили, что Штаты не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий. В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинение американцев политическим шагом, лишенным какой-либо юридической основы. В России с начала весны нападения змей на людей зарегистрированы минимум в 10 регионах. Об этом пишут «Известия». О подобных случаях сообщили, в частности, Министерство здравоохранения Кузбасса, Ивановской, Костромской, Ярославской, Саратовской и ряда других областей. Для одного мужчины в Ленинградской области встреча с рептилией закончилась трагично. Он скончался в больнице. По словам биологов, в этом году змей можно встретить чаще по причине снежной зимы и теплого марта. Это способствовало их активности. В зоне риска сейчас юг России, Северный Кавказ, где обитает самая опасная змея в стране – гюрза. Санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, исключают распространение вируса Эбола в стране. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он напомнил, что вирус Эбола, в отличие от, например, COVID-19, не протекает бессимптомно. Эта инфекция относится к самой тяжелой первой группе патогенности, имеет яркую симптоматику.
0: Автонавигатор.
1: Возможность оплатить проезд по Мытищинской скоростной хорде появилась в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Благодаря такой функции можно сэкономить время на поиске и оплате счетов, а сам платный скоростной маршрут позволяет быстрее и комфортнее добираться до аэропорта Шереметьево. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе. От Внуковского шоссе до Буденновского. Время в пути составит 1.5 часа. Столько же потеряете по времени на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до улицы Барышиха. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как создавался Тихоокеанский флот, какое оружие против дронов представили в России, может ли тополиный пух вызвать аллергию. Сегодня день Тихоокеанского флота. Праздник появился в 1996 году и был приурочен к учреждению Охотского военного порта, ставшего первым постоянным военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке. Ким Андреев решил выяснить, как рождался наш Тихоокеанский флот и в каких исторических

0: сражениях принимал участие.
1: Указ о создании первой морской флотилии на Дальнем Востоке был принят еще во времена Анны Иоанновны в начале XVIII века. Интересы были как экономические, например, рыбный промысел, так и стратегические. Государственные границы тогда были весьма условны, и принадлежность земли или акватории определяли по наличию или отсутствию флага, в случае с морем Андреевского. Тихоокеанское побережье само по себе огромное, поэтому на севере пунктом базирования стал Петропавловск на Камчатке. Южнее был Охотск с Охотской флотилией, а потом и новый русский город-порт – Владивосток. Именно он вскоре станет опорным центром, а фактически главной военно-морской базой Сибирской флотилии. Именовать флот Тихоокеанским станут только с 1904 года, к началу войны с Японией. Он состоял из первой Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии. Правда, базировались они фактически на территории другого государства – в китайском Порт-Артуре. В итоге русские корабли, зажатые японцами в Желтом море, были обречены. Несмотря на героизм моряков и капитанов, основные силы Тихоокеанского флота были тогда уничтожены, включая и знаменитый крейсер «Варяг». Полностью восстановить морские силы на Востоке не удалось даже к началу Второй мировой, говорит эксперт по ВМФ Дмитрий Жаворонков.
2: Поскольку наш основной ТВД был в Европе, и поскольку Япония и Штаты были слишком заняты друг другом, нам удалось избежать больших морских сражений в данном регионе. Нам удалось сохранить и флот, и группировку до 1945 года, когда мы смогли разобраться с Квантунской армией. Ну и здесь, собственно, наш флот показал себя достойно.
1: А еще в годы войны часть сил Тихоокеанского флота перебросили на запад. Так дальневосточные матросы оказались в Баренцевом море и вели бои в составе Северного флота. В общей сложности на фронтах сражались свыше 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. В том числе участвовали в освобождении Кореи летом 1945 года. А уже после войны, в 50-е, основой Тихоокеанского флота, да и всего советского, было решено сделать подводные лодки, продолжает Дмитрий Жаворонков. И такая ставка в итоге себя оправдала.
2: То есть мы сделали упор не на линкорах или авианосцах, которые активно развивали на Западе, а мы сделали упор на новых технологиях. И в этом мы достигли совершенства и первенства. То есть ракетно-ядерный флот Горшкова, он смог дать такой асимметричный ответ, ну, потому что ракете все равно, насколько крутой там у вас авианосец или насколько тяжело бронированный линкор, она просто летит и уничтожает свою цель.
1: Первая атомная подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота в 1961-м. 4 года спустя, в честь 20-летия Победы, флот наградили орденом Красного Знамени. А уже к концу десятилетия в Тихом океане у Советского Союза появился абсолютно новый океанский ракетно-ядерный флот, до сих пор обеспечивающий стратегическую безопасность страны. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. Что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
5: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которая обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
6: она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
5: Из опыта взаимодействия с лазерными системами они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты, и если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
4: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решения проходят тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантируют поражение цели более чем на 90%.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
7: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
8: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называется, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
7: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
8: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
7: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
9: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
7: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справятся с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен-Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
3: «Утро» на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, чем военный перевод отличается от обычного. Меняется ли сцепление с дорогой во время жары? Сколько отдыхали школьники до революции?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате взрыва газа в жилом доме в Лобне погибли 2 человека, 3 пострадали. Об этом сообщает МЧС. Из дома эвакуированы 15 граждан. С завтрашнего дня Россия вводит ограничения на ввоз цветов из Армении, сообщает Россельхознадзор. В ведомстве рассказали, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала нашей страны. Обострение между Вашингтоном и Гаваной не последует. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Между тем, американский лидер утверждает, что Куба якобы распадается на части. По его мнению, кубинские власти потеряли контроль над страной. Ранее Соединенные Штаты предъявили обвинение против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. На единый госэкзамен можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду. Это следует из памятки Рособорнадзора. Уточняется, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников испытания. Кроме того, она не должна быть шпаргалкой. Напомним, основной период единого госэкзамена в этом году стартует 1 июня. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Время.
14: В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем На место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
3: Человек и время.
14: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старое полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда — о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
3: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
15: Сегодня предлагаю поговорить о том, без чего наука не имеет почти никаких шансов войти в нашу жизнь. Поговорить о силе стандартизации, о том самом незаметном механизме, без которого не было бы ни железных дорог в привычном виде, ни точного времени, ни даже согласованного музыкального строя.
3: Научный журналист Егор Быковский.
15: Давайте я попробую зайти издалека, друзья. Наука делится на фундаментальную, прикладную и ОКР, то есть опытно-конструкторские работы, по дороге превращаясь из, собственно, науки в технологии и инженерию, и дальше в поточное производство. А возможно ли оно без стандартов? Нет. Оно так же невозможно, как строительство Вавилонской башни силами 250 национальностей вообще без всяких переводчиков. На первый взгляд стандарты кажутся скучной бюрократией. Но история показывает обратное. Очень часто именно они становились условием технологического рывка. В Европе 1789 года существовало более 250 тысяч различных единиц измерения. Каждая провинция, каждый город, иногда каждый цех имели свои локтя, фунты, бушли и бог знает что еще. Парижский локоть не был равен лионскому, а нормандская сотня означала вообще 120, потому что там считали дюжинами. Меры были привязаны к конкретным практикам. Например, акр означал площадь, которую один человек мог вспахать за один день, и поэтому в горах он был меньше, чем в долинах. Выходом из этого стало что? Метрическая система, правильно. В 1791 году французские ученые получили задачу создать универсальную меру длины, связанную не с телом человека и не с местной традицией, а с самой землей. Так появился метр, как одна десятимиллионная доля земного меридиана. Ради этого астрономы Деламбр и Мишен несколько лет измеряли дугу от Дюнкерка до Барселоны. Итоговый эталон оказался не идеальным, но сама идея оказалась сильнее погрешностей, потому что теперь метр был у всех один. Постепенно метрическая система распространилась по миру. Этот процесс занял десятилетия и до сих пор завершен не везде.
3: Наука на чердаке.
15: Похожие битвы шли и в промышленности. До 1841 года каждый английский механический завод нарезал болты со своим шагом и углом профиля. И это означало, что если у вас сломался болт на станке в Манчестере, заменить его в Шеффилде было невозможно. Инженер Джозеф Уитворд обошел главные британские заводы, измерил болты, усреднил параметры и в 1841 году предложил единый стандарт. Это первый в истории успешный промышленный стандарт международного уровня. Британская резьба поэтому почти мгновенно распространилась по всей империи и за ее пределы, а потом конкурировала с американской резьбой и метрической ISO. Именно отсюда, с этой истории, начинается взаимозаменяемость деталей, без которой вообще немыслимо массовое производство. А вы знаете, кстати, что столетиями шла война за концертное ля 440 Гц? Высота ноты ля первой октавы плавала по Европе в очень широких пределах от 380 до 480 Гц. Бах, переезжая из Лейпцига в Дрезден, переделывал свои кантаты, потому что иначе певцам было невозможно их петь. Всего лишь 80 лет назад Международная конференция по стандартизации наконец зафиксировала величину ля в 440 Гц. И вот таких случаев в истории цивилизации тысячи и тысячи. Инициатива по стандартизации всегда исходила от ученых и инженеров, за что им большое человеческое спасибо.
3: Наука на чердаке.
16: Радио «Звезда».

как хочется, хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковной Лобне. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Трое человек пострадали, среди них дети. На месте трагедии находится глава городского округа. Кроме того, Воробьев поручил вице-губернатору по безопасности координировать взаимодействие с правоохранительными органами. По данным МЧС, причиной инцидента стал взрыв газа. Из дома эвакуированы 15 человек. Город-спутник Запорожской атомной электростанции «Энергодар» полностью обесточен с полуночи. Причина – украинские удары по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. Критическую инфраструктуру перевели на резервные источники электроснабжения. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Мошенники начали использовать логотипы государственных организаций. Об этом предупредили в полиции. Аферисты используют эмблемы, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке. Правоохранители предупредили, что при переходе по таким ссылкам пользователей ждет фишинговый сайт, на котором идет сбор персональных данных и реквизитов банковских карт, а также предпринимаются попытки установить вредоносные программы под видом приложений для расчета выплат. Москва является одним из самых мощных экономических мегаполисов мира. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, столица входит в топ-3 городов планеты по числу культурных мероприятий.
3: В последние годы мы живем в период специальной военной операции в условиях жесточайших экономических санкций. Мы с вами несем ответственность за наш город, который является одним из самых мощных экономических мегаполисов мира и центром экономического и культурного развития нашей страны.
2: Мэр Москвы добавил, что в столице будут продолжать строить и реконструировать музеи, концертные залы, создавая объекты мирового уровня. Сборная Москвы завоевала золото на командных соревнованиях саблистов в рамках первенства России по фехтованию. Соревнования прошли в Туле. Во время турнира отличились, в частности, Иван Новиков и Иван Ципин, а также Юрий Карцев и Петр Фомин. В финале они обыграли Новосибирскую область. Обладателем бронзы, в свою очередь, стала команда «Беларусь-1». Сегодня, на 40-й день после Пасхи, православные отмечают Вознесение Господне, один из главных церковных праздников. Утром в каждом храме служится праздничная литургия. В день Вознесения рекомендуется отложить бытовую работу и постараться провести праздник в умиротворении. Следует избегать ссор, злословия и пустых разговоров. Празднование Вознесения будет продолжаться вплоть до Троицы.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: We'll be right back.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, как жаркая погода влияет на разные системы автомобиля, чем каникулы в Китае отличаются от российских. Профессиональный праздник сегодня отмечают военные переводчики. Именно 21 мая 1929 года в Советском Союзе был подписан приказ об установлении такого звания в составе Красной Армии. Где и как готовят военных переводчиков? Чем военный перевод отличается от обычного? И в каких экстремальных условиях им порой приходится работать? Ким Андреев изучил все детали.
8: Отважные, как солдаты, осторожные, как дипломаты. Примерно так можно описать профессию военного переводчика. В Древней Руси их называли толмачами. Они участвовали в походах, вели переговоры, налаживали торговые связи. В эпоху Петра I таких специалистов готовили в посольском приказе. Сегодня военных переводчиков выпускает военный университет имени князя Александра Невского. Там изучают десятки языков, от хинди и пушту до бирманского и суахили. Потому какой язык был популярен в разные годы, можно даже судить о мировой геополитике, рассказывает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке Евгений Логинов.
9: Когда возникал какой-то конфликт на Ближнем Востоке, приоритетными были, конечно, арабский язык. Изучали языки Юго-Восточной Азии. Наш институт очень чутко реагировал на все геополитические изменения. Когда возник Карибский кризис, испанский язык изучали. Когда в Индонезии – индонезийский. А когда в Африке – португальский. И на все на это давался один год.
8: Особую роль военные переводчики сыграли во время Великой Отечественной. Работали с пленными и агентами, изучали трофейные документы, помогали вести радиоигры. В те непростые годы военным переводом занимались, к примеру, будущие звезды отечественной культуры. Актер Владимир Этуш и мультипликатор Федор Хитрук. Во время службы военный переводчик – это кадровый офицер. Он подчиняется уставу и переносит все тягости военного быта, включая работу в самых разных условиях. Вспоминает Евгений Логинов и рассказывает о своей командировке в Афганистан.
9: Во-первых, это обеспечение коммуникации. Переводчики помогали в проведении переговоров, допросов, обеспечили встречи. И не всегда, так сказать, менталитет советский совпадал с афганским. И вот переводчик как раз вот должен был сглаживать всякие шероховатости. Затем очень многие из нас сталкивались с разведывательной деятельностью. Переводчики участвовали в сборе и анализе информации, полученной от местных жителей и от военнопленных.
8: В зависимости от задач военный переводчик может оказаться где угодно – на официальных переговорах в посольстве или же в окопах во время боевых действий, а потому должен отлично разбираться и в армейской терминологии, и в дипломатическом протоколе. Артур Новиков с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Когда после школы пришло время поступать, не задумываясь, подал документы в военный университет. Там быстро увлекся персидским и на четвертом курсе оказался в командировке на Ближнем Востоке.
10: Я был в командировке в Ираке, работал там с иранцами. В Ираке говорят на арабском, но я там работал по персидской линии, так скажем. И в Москве сопровождал иранскую делегацию на форуме «Армейские игры 2022». Здесь мы ездили на экскурсии и, помимо всего прочего, присутствовал на переговорах.
8: А еще военный переводчик – это поразительная память и работоспособность. Во время учебы они ежедневно осваивают по 100-150 слов на чужом языке. А в условиях регулярной службы словарный запас за год может вырасти на 500 000 новых выражений. И все это для того, чтобы всегда и всюду следовать своему девизу – говорить с миром на его языке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
7: Сухая трава, шины и перегрев. Вот основные проблемы, с которыми могут столкнуться автомобилисты во время сильной жары. При парковке на сильно пересушенной растительности возможно даже возгорание. А колеса при соприкосновении с пригретым асфальтом ведут себя непредсказуемо. О чем следует помнить, когда вы садитесь за руль во время знойной погоды, рассказывает автоэксперт Антон Ширяев.
11: Здорово, водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться, потому что, ну, собственно, состояние водителя прежде всего зависит от безопасности движения. Машину важно оставлять в тени. Если же говорить о безопасности какой-то такой же технической, то прежде всего помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться, поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему гаджеты на солнце оставлять не надо, убирайте их как минимум в багажник.
12: А как меняется сам автомобиль в жаркую погоду? Вот в плане сцепления с дорогой, может быть, оно какое-то иное?
11: Нагретый асфальт становится более мягким, пластичным, меняется сцепление с дорогой, оно становится хуже. Это нужно учитывать. Кроме того, шины разогреваются, воздух в них расширяется, давление шин растет, пятно контакта с дорогой уменьшается. То есть тоже сцепление становится заметно хуже. Если говорить про расход топлива и масла, то, как правило, расход топлива выше, потому что мы пользуемся кондиционером, а он повышает расход топлива на 10-15%. Если говорить о смазочных материалах, о моторном масле, то оно на жаре быстрее разжижается, растет расход.
7: А еще автовладельцам следует почаще проверять решетку радиатора. В период цветения туда часто забивается тополиный пух, который может стать причиной перегрева двигателя. Пух в такой ситуации действует как плотное одеяло, перекрывая поступление воздуха.
1: Утро на радио «Звезда».
7: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся через неделю, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
13: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.
14: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
13: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения. А кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
15: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
13: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
15: Когда говорят, давайте сдвинем А зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
13: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут мы расскажем, когда в состав Тихоокеанского флота вошла первая атомная подводная лодка. Что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью обесточен с полуночи. Причина – украинские атаки, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, идут восстановительные работы. Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза как промежуточный этап перед полноценным вступлением в объединение, пишет агентство Рейтер. Этот статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах и министерских встречах блока, но не голосовать в них. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей, об этом пишет ТАСС. Сохранено детское пособие при превышении дохода не более чем на 10%. Мера позволит не терять выплаты более 200 тысячам детей. Кроме того, с сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Также увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. Парки столичного региона превратятся в бесплатные летние кинотеатры. Сообщается, что в них пройдет свыше 400 бесплатных сеансов под открытым небом. Зрителям покажут современные российские художественные и анимационные фильмы для семейного просмотра, а также организуют творческие встречи с режиссерами и актерами. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
16: Ломоносов дошел до Москвы
17: пешком.
16: Отравился
17: Ликинге. Шлемы с рогами носили.
18: А ляс продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
20: Был в Египте. И снова поехал на экскурсию к пирамидам.
21: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
19: А вот и нет.
22: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить. Возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
19: Исторические мифы и заблуждения.
22: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
20: А кто же руководил нанятыми?
22: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемеуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех сочих фараонов».
0: А вот и да.
3: Радиозвезда.
0: 1950 год. Начинается Корейская война. Север против юга. Первых поддерживают Китай и Советский Союз. На стороне Южной Кореи – Соединенные Штаты. В британском журнале «Майнд» публикуется текст Тьюринга. Он определяет, способен ли компьютер мыслить. Вопросы самые разные. От «какой сегодня день» до «как ты себя чувствуешь». А в Подольске в том же самом году знакомятся друг с другом молодые инженеры Василий Грязев и Аркадий Шипунов. Оба студенты Тульского механического института. В Подмосковье они приехали на преддипломную практику в Институт стрелково-пушечного вооружения.
4: Соратники. Грязев и Шипунов.
0: Вообще, оружие для обоих – главная страсть. Но смотрят они на него по-разному. Шипунов больше теоретик, любит рождать будущие разработки на бумаге. А Грязев – чистый практик. Предпочитает все воплощать в виде опытных образцов. Их первой совместной работой станут малокалиберные авиапушки. От всех прочих они будут отличаться повышенной скорострельностью и меньшим весом. Оружие наградят именной аббревиатурой ГШ, то есть пушки Грязева-Шипунова. В середине 60-х легендарный оружейный дуэт мог легко распасться. Шипунову предлагают высокую должность в Тульском отделении Центрального конструкторского бюро, а Грязев остается в Подольске. Но общие проекты друзья не бросают. И вскоре их именные изделия используют уже не только в авиации, но и во флоте, и в сухопутных войсках.
4: Соратники.
0: На счету Грязева и Шипунова немало и стрелкового оружия. Автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, револьверы и знаменитый пистолет ГШ-18, который за компактность и скорострельность прозовут «русским Глоком». Пожалуй, ярче всего вклад Грязева и Шипунова в историю отечественного, да и мирового оружия описывает одна шуточная фраза. «Тулу в легендах прославил левша, гордость реальная – это ГШ».
4: Грязев и Шипунов. Соратники.
22: А вот была история.
23: В 1818 году на Аахенском конгрессе было решено вывести союзные армии из освобожденной от Бонапарта Франции. На последнем торжественном смотре войск русский император Александр I строго сказал командующему графу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж».
22: Да уж, была история.
24: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
22: Сложно.
24: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
25: Суставы и позвоночник подвергаются колоссальной нагрузке. И с годами изнашиваются, особенно если не делать регулярную профилактику опорно-двигательного аппарата. Со временем в коленях, локтях и позвоночнике может появиться боль и дискомфорт, ограничение подвижности суставов и неприятные ощущения. Не позволяйте своему организму превратиться в беспомощное состояние. Поддерживайте свои суставы. Давайте им регулярное питание правильными и необходимыми микроэлементами. Самое нужное, что может быть полезным для хрящей и костей, мы объединили в единое целое и создали концентрат «Актиар». Удивительный продукт для оказания пользы суставам, позвоночнику и костям человека. В комплексе концентрата Актиар содержится пептид рыбного коллагена, включающий в себя более 15 аминокислот, среди которых есть пролин и ряд других незаменимых для организма человека аминокислот. Состав продукта сбалансирован таким образом, чтобы организм получал питание, полезное для хрящевой и костной системы. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. Кроме того, в составе Актиар содержится 5 экстрактов лекарственных трав, гиалуроновая кислота, комплекс витаминов и микроэлементов, которые могут способствовать сохранению подвижности и эластичности суставов и позвоночника, а также поддержанию активности всего организма и сохранению функций ваших суставов, участвуя в формировании хрящей и связок. Полную информацию о продукте Актиар вы можете узнать по телефону 8 800 333-47-79. 8 800 333-47-79. Пусть ваши суставы будут здоровы и подвижны. Будьте активны и радуйтесь жизни.
3: Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». Город Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. ОГРН 11-777-466-79-439.
24: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
6: Скорее, старенького.
5: Коробка с землей. И что в ней особенного?
6: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
5: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
6: А вот это мое.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: За великие воинские заслуги Суворова нарекли графом Рымникским, Кутузова – князем Смоленским. Мы их прекрасно знаем. А вот Ивана Федоровича Паскевича Эриванского как-то не очень. О незаслуженно забытом полководце рассказывает историк Владимир Шихин.
8: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: взрывном устройстве в Шебекинском округе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, еще 8 человек получили ранения, один из них госпитализирован. Агрессивная политика Запада обусловлена утратой его влияния в мире и боязнью добросовестной конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
1: Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юане. Аналогичные тенденции мы наблюдаем и в Латинской Америке, в наших отношениях с другими странами на Евразийском континенте, страны АСЕАН, ШОС. И, безусловно, это означает очень простую вещь. Та система, которую Запад возглавлял после Второй мировой войны, финансовая, экономическая, она уже не может функционировать так, чтобы Запад продолжал получать выгоду от нее. Другие страны стали в этой системе на основе тех правил, которые придумали США и их западные союзники. Они по этим правилам стали обыгрывать их.
0: Лавров констатировал, перераспределение сил в мировой экономике продолжается. По его словам, новое соотношение сил должно быть отражено и в структурах, которые остались после Второй мировой войны. Так, по мнению дипломата, нужно реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций за счет расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. В Челябинской области задержаны 55 человек, они похитили 60 миллионов рублей, при этом общий предполагаемый ущерб составил 1 миллиард. В Министерстве внутренних дел рассказали, что злоумышленники изготавливали поддельные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Преступники представлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсаций. По факту хищения заведено около 30 уголовных дел. Федеральная налоговая служба начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество. Запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции. Причем под ограничения теперь попадают не только деньги, недвижимости, машины, но и товарные знаки, патенты, программы и даже права на бренд. Юристы в беседе с «Известиями» отметили, что если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас примерно 85% спор. Случаев. И коротко о погоде. В столице сейчас в основном солнечно и уже плюс 26.
2: Автонавигатор.
0: Возможность оплатить проезд по Мытищинской скоростной хорде появилась в сервисе «Мои платежи» на портале мост.ру. Благодаря такой функции можно сэкономить время на поиске и оплате счетов, а сам платный скоростной маршрут позволяет быстрее и комфортнее добираться до аэропорта Шереметьево. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на проспекте имени Ленина. От Колхозной улицы до улицы 8 марта время в пути составит 1 час. Затор на 50 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как создавался Тихоокеанский флот, какое оружие против дронов представили в России, может ли тополиный пух вызвать аллергию. Сегодня день Тихоокеанского флота. Праздник появился в 1996 году и был приурочен к учреждению Охотского военного порта, ставшего первым постоянным военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке. Ким Андреев решил выяснить, как рождался наш Тихоокеанский флот и в каких исторических сражениях принимал участие.
2: Указ о создании первой морской флотилии на Дальнем Востоке был принят еще во времена Анны Иоанновны в начале XVIII века. Интересы были как экономические, например, рыбный промысел, так и стратегические. Государственные границы тогда были весьма условны, и принадлежность земли или акватории определяли по наличию или отсутствию флага, в случае с морем Андреевского. Тихоокеанское побережье само по себе огромное, поэтому на севере пунктом базирования

0: Стал Петропавловск на Камчатке, южнее был Охотск с Охотской флотилией, а потом и новый русский город-порт Владивосток. Именно он вскоре станет опорным центром, а фактически главной военно-морской базой Сибирской флотилии. Именовать флот Тихоокеанским станут только с 1904 года, к началу войны с Японией. Он состоял из 1-й Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии. Правда, базировались они фактически на территории другого государства – в китайском Порт-Артуре. В итоге русские корабли, зажатые японцами в Желтом море, были обречены. Несмотря на героизм моряков и капитанов, основные силы Тихоокеанского флота были тогда уничтожены, включая и знаменитый крейсер «Варяг». Полностью восстановить морские силы на Востоке не удалось даже к началу Второй мировой, говорит эксперт по ВМФ Дмитрий Жаворонков.
1: Поскольку наш основной ТВД был в Европе, и поскольку Япония и Штаты были слишком заняты друг другом, нам удалось избежать больших морских сражений в данном регионе. Нам удалось сохранить и флот, и группировку до 1945 года, когда мы смогли разобраться с Квантунской армией. Ну и здесь, собственно, наш флот показал себя достойно.
0: А еще в годы войны часть сил Тихоокеанского флота перебросили на запад. Так дальневосточные матросы оказались в Баренцевом море и вели бои в составе Северного флота. В общей сложности на фронтах сражались свыше 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. В том числе участвовали в освобождении Кореи летом 1945 года. А уже после войны, в 50-е, основой Тихоокеанского флота, да и всего советского, было решено сделать подводные лодки, продолжает Дмитрий Жаворонков. И такая ставка в итоге себя оправдала.
1: То есть мы сделали упор не на линкорах или авианосцах, которые активно развивали на Западе, а мы сделали упор на новых технологиях. И в этом мы достигли совершенства и первенства. То есть ракетно-ядерный флот Горшкова, он смог дать такой асимметричный ответ, ну, потому что ракете все равно, насколько крутой там у вас авианосец или насколько тяжело бронированный линкор, она просто летит и уничтожает свою цель.
0: Первая атомная подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота в 1961-м. 4 года спустя, в честь 20-летия Победы, флот наградили орденом Красного Знамени. А уже к концу десятилетия в Тихом океане у Советского Союза появился абсолютно новый океанский ракетно-ядерный флот, до сих пор обеспечивающий стратегическую безопасность страны. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. Что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
4: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, к которой обращается комплекс, его мозги, для определения дрона-то или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка 3 изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
5: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
4: Из опыта взаимодействия с лазерными системами они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
3: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение цели более чем на 90%.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йенгерет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, чем военный перевод отличается от обычного. Меняется ли сцепление с дорогой во время жары? Сколько отдыхали школьники до революции?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Челябинской области задержаны 55 человек, похитившие 60 миллионов рублей. Они представляли фиктивные документы в социальный фонд, сообщает Министерство внутренних дел. Ударная группа американских кораблей вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование. Все это происходит на фоне обострения ситуации вокруг Кубы. Накануне Вашингтон выдвинул официальное обвинение против бывшего лидера страны Рауля Кастро. Посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщили в аэропорту Шереметьево. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом воздушная гавань договорилась с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Премьера на радио «Звезда».
15: Дай 5. 5 удивительных фактов
16: о предметах и явлениях вокруг нас.
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день. Из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
1: Факт второй.
2: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
1: Факт третий.
2: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
1: Факт четвертый.
2: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
1: Факт пятый.
2: В 11 веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
3: Река истории. История реки. Нева. Племянник знаменитого архитектора Доменико Трезини Джузеппе тоже всю свою жизнь работал в городе на Неве. Обрусел, стал зваться Осипом Петровичем. И дела у него шли прекрасно. Одна беда – не дал ему Бог детей в официальном браке. Сколько они с женой Марией не пытались. А потом супруга и вовсе уехала на родину в Швейцарию, где через несколько лет умерла. Осип Петрович погоревал, да и прижил, как тогда говорили, ребеночка со служанкой-немкой. Некая Шарлотта Гарб родила ему дочку. В это время императрица Елизавета Петровна решила навести порядок с моралью и нравственностью в обществе. Под ее высочайшую метлу попали и те, кто жил, как бы сейчас это назвали, в гражданском браке. И вот однажды к Трезини заявились караульные.
4: «Имею предписание арестовать девицу Гарб, как живущую с архитектором непотребным образом».
3: Осип Петрович взялся за шпагу. Бился архитектор за свою Шарлотту отчаянно, но его скрутили. В результате арестовали всех троих. Осипа-то Петровича вскоре выпустили. А вот Шарлотте с дочерью выдали из казны 35 рублей, посадили на корабль и отправили в Германию. Не доплыл корабль, утонул. А с Трезини затребовали 35 рублей обратно.
5: «Казна, государыни, потрачена из-за вашей вольности поведения. Извольте возместить!»
3: Катила свои волны Нева. Трезини горевал. Но канцелярию это не волновало. Главное, чтобы казна была цела.
1: Нева. Река истории. История реки. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма императрицы Екатерины II фавориту генерал-фельдцейхмейстеру графу Платону Александровичу Зубову о реформе русской регулярной армии. 29 сентября 1794 года. Петербург. «Представление ваше об учреждении в России конной артиллерии приемлем мы за благо, так как дело это весьма полезное для службы нашей. И все же, любезный друг, всего 5 артиллерийских конных рот при 70 орудиях слишком мало. Предлагаю умножить число до 20 рот при 200 орудиях Вот это будет другое дело. Вверяем сии войска вам же на попечение. Екатерина, 29 сентября 1794 года, Петербург.
7: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
8: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Осужденный за терроризм гражданин Украины Дмитрий Балок пытался совершить поджог на объектах Министерства обороны России. Об этом сообщили в ФСБ. Злоумышленник под руководством украинского куратора в 23-м году поджег два релейных шкафа около железнодорожной станции «Белые столбы», оборудование операторов сотовой связи, три полицейских автобуса, а также легковой автомобиль с патриотической символикой нашей страны. Кроме того, он докладывал украинской стороне информацию об основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники в двух войсковых частях Подмосковья. Позже он попытался проникнуть на объекты для поджога транспортных средств, однако его деятельность была пресечена. Суд назначил Балогу наказание в виде 25 лет лишения свободы. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил наделить Украину специальным статусом ассоциированного члена Евросоюза. Он даст республике возможность участвовать в работе руководящих органов блока без права голоса. Получив такой статус, Киев ориентировался бы в своей внешней политике и политике в сфере безопасности на Брюссель. Также Мерц предложил странам Евросоюза выступить с политической декларацией о том, что обязательство о взаимной обороне распространяется и на Украину, пишет ДПА. Мерц признал, что предложенная им идея вызовет вопросы, но указал, что их можно будет решить в ходе переговоров. Соединенные Штаты накануне выдвинули обвинительное заключение против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет об инциденте 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли. На фоне предъявленных обвинений Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет. Кубинские власти осудили решение Вашингтона, назвав их позорной политической провокацией. Посол России в Гаване Виктор Коронелли отметил, что Вашингтон, выдвигая обвинения против Рауля Кастро, рассчитывает усилить давление на Кубу. В столичном регионе Индии Дели началась трехдневная забастовка водителей такси. Мероприятие призвано заставить власти поднять фиксированные цены на перевозки на фоне резкого роста цен на топливо, сообщила газета Indian Express. Сообщается, что к стачке присоединились водители грузовиков, фур и другого коммерческого транспорта. Всего протестная акция объединила 65 различных индийских профсоюзов, ассоциаций и объединений работников транспортного цеха. Нынешняя забастовка является прямым социальным следствием энергетического кризиса, с которым столкнулась Индия после начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков? Как жаркая погода влияет на разные системы автомобиля? Чем каникулы в Китае отличаются от российских? Профессиональный праздник сегодня отмечают военные переводчики. Именно 21 мая 1929 года в Советском Союзе был подписан приказ об установлении такого звания в составе Красной Армии. Где и как готовят военных переводчиков? Чем военный перевод отличается от обычного? И в каких экстремальных условиях им порой приходится работать? Ким Андреев изучил все детали.
5: Отважные, как солдаты, осторожные, как дипломаты. Примерно так можно описать профессию военного переводчика. В Древней Руси их называли толмачами. Они участвовали в походах, вели переговоры, налаживали торговые связи. В эпоху Петра I таких специалистов готовили в посольском приказе. Сегодня военных переводчиков выпускает военный университет имени князя Александра Невского. Там изучают десятки языков, от хинди и пушту до бирманского и суахили. суахили. Потому какой язык был популярен в разные годы, можно даже судить о мировой геополитике, рассказывает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке Евгений Логинов.
2: Когда возникал какой-то конфликт на Ближнем Востоке, приоритетными были, конечно, арабский язык. Изучали языки Юго-Восточной Азии. Наш институт очень чутко реагировал на все геополитические изменения. Когда возник Карибский кризис, испанский язык изучали. Когда в Индонезии – индонезийский. А когда в Африке – португальский. И на все на это давался один год.
5: Особую роль военные переводчики сыграли во время Великой Отечественной. Работали с пленными и агентами, изучали трофейные документы, помогали вести радиоигры. В те непростые годы военным переводом занимались, к примеру, будущие звезды отечественной культуры. Актер Владимир Этуш и мультипликатор Федор Хитрук. Во время службы военный переводчик – это кадровый офицер. Он подчиняется уставу и переносит все тягости военного быта, включая работу в самых разных условиях. Вспоминает Евгений Логинов и рассказывает о своей командировке в Афганистан.
2: Во-первых, это обеспечение коммуникации. Переводчики помогали в проведении переговоров, допросов, обеспечили встречи. И не всегда, так сказать, менталитет советский совпадал с афганским. И вот переводчик как раз вот должен был сглаживать всякие шероховатости. Затем очень многие из нас сталкивались с разведывательной деятельностью. Переводчики участвовали в сборе и анализе информации, полученной от местных жителей и от военнопленных.
5: В зависимости от задач, военный переводчик может оказаться где угодно – на официальных переговорах в посольстве или же в окопах во время боевых действий, а потому должен отлично разбираться и в армейской терминологии, и в дипломатическом протоколе. Артур Новиков с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Когда после школы пришло время поступать, не задумываясь, подал документы в военный университет. Там быстро увлекся персидским и на четвертом курсе оказался в командировке на Ближнем Востоке.
6: Я был в командировке в Ираке, работал там с иранцами. В Ираке говорят на арабском, но я там работал по персидской линии, так скажем. И в Москве сопровождал иранскую делегацию на форуме «Армейские игры 2022». Здесь мы ездили на экскурсии и, помимо всего прочего, присутствовал на переговорах.
5: А еще военный переводчик – это поразительная память и работоспособность. Во время учебы они ежедневно осваивают по 100-150 слов на чужом языке. А в условиях регулярной службы словарный запас за год может вырасти на 500 000 новых выражений. И все это для того, чтобы всегда и всюду следовать своему девизу – говорить с миром на его языке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Сухая трава, шины и перегрев. Вот основные проблемы, с которыми могут столкнуться автомобилисты во время сильной жары. При парковке на сильно пересушенной растительности возможно даже возгорание. А колеса при соприкосновении с перегретым асфальтом ведут себя непредсказуемо. О чем следует помнить, когда вы садитесь за руль во время знойной погоды, рассказывает автоэксперт Антон Ширяев.
7: В жару водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться, потому что, ну, собственно, состояние водителя прежде всего зависит от безопасности движения. Машину важно оставлять в тени. Если же говорить о безопасности какой-то такой же технической, то прежде всего помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться, поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему и гаджеты на солнце оставлять не надо, убирайте их как минимум в багажник.
8: А как меняется сам автомобиль в жаркую погоду? Вот в плане сцепления с дорогой, может быть, оно какое-то иное?
7: Нагретый асфальт становится более мягким, пластичным, меняется сцепление с дорогой, оно становится хуже. Это нужно учитывать. Кроме того, шины разогреваются, воздух в них расширяется, давление шин растет, пятно контакта с дорогой уменьшается. То есть тоже сцепление становится заметно хуже. Если говорить про расход топлива и масла, то, как правило, расход топлива выше, потому что мы пользуемся кондиционером, а он повышает расход топлива на 10-15%. Если говорить о смазочных материалах, о моторном масле, то оно на жаре быстрее разжижается, растет расход.
4: А еще автовладельцам следует почаще проверять решетку радиатора. В период цветения туда часто забивается тополиный пух, который может стать причиной перегрева двигателя. Пух в такой ситуации действует как плотное одеяло, перекрывая поступление воздуха.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся через неделю, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
9: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения образования для всех Сергей Комков.
10: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
9: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения. А кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
11: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
9: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
11: Когда говорят, давайте сдвинем, а зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной, но урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
9: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. В рамках ядерных учений соединение ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации привели в готовность к пускам ракет. Об этом сообщили в Российском министерстве обороны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи сообщил, что они получили ответ Соединенных Штатов на свой 14-пунктный план и в настоящее время изучают его. Ранее утверждалось, что в списке Тегерана, среди прочего, гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Так называемой схеме Долиной могут положить конец. В Госдуме просят защищать добросовестных покупателей. Депутаты предложили возвращать жилье продавцу по недействительной сделке только после того, как он отдаст полученные деньги покупателю. Депутаты пояснили, что зачастую суд встает на сторону продавца. Обманутые клиенты, в том числе с детьми, в итоге остаются ни с чем. Клонированная корова-звездочка, появившаяся на свет в Краснодарском крае, впервые принесла потомство, сообщает агентство ТАСС. Вес теленка 39 килограммов. Уточняется, что таким образом доказано, что клоны способны к здоровому деторождению. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
2: В России отказываются от товаров из пластика. А чем их можно заменить?
3: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
4: Дело в том, что вся современная экономика построена на использовании пластмасс, которые сочетают непревзойденную функциональность с низкой стоимостью. Производство пластмассовых изделий расходует меньше энергии и является менее трудоемким, чем любая другая отрасль. Во многих случаях именно пластик – это идеальная альтернатива металлам, стали, древесине, бетону. К тому же пластик производят из отходов нефтепереработки, что делает использование природных ресурсов рациональным. В обозримом будущем полностью заменить пластик невозможно ничем. Да и сам подход к решению этой проблемы не представляется верным. Мусорные острова в Тихом океане и переполненные полигоны по всему миру не являются прямым следствием производства пластмасс. Я вижу причину в росте потребления его низкой культуре. Отходы, содержащие пластик, можно и нужно перерабатывать. Вот на этом стоит сосредоточить усилия. На развитии технологий, экологическом воспитании населения, на отказе от производства неперерабатываемых одноразовых предметов, сортировке отходов, производстве качественных вещей, которые будут служить долго.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Игры человечества.
5: Ей больше 1000 лет. Она упоминается в старинных летописях Москвы и Великого Новгорода. Петр I сделал эту молодецкую забаву особым элементом физической подготовки Семеновского и Преображенского полков, а в Красной армии древнюю русскую командную игру считали исключительно патриотической и стратегической. Лапта. На Руси ее называли по-разному. Шибка, битка, хлопка, игра в беглые. Правила везде одинаковые. Большое поле делили на две части, которые занимали две разные команды – кон и город. Один из игроков брал деревянную биту и со всей силы бил по мячу в сторону противника. Чем дальше, тем лучше. Пока соперник пытался мяч поймать, бьющий должен был успеть прибежать на территорию противника и вернуться обратно к своим. За это давали одно очко. Правда, если мяч все же ловили, бегущему приходилось несладко. Его пытались осалить, то есть попасть по нему тем самым пойманным мячом. В этом случае очко зачислялось противоположной команде. Кстати, ударная бита была лопатообразной. Отсюда и название игры – лапта.
0: Игры человечества.
5: Лев Толстой, Федор Достоевский, Сергей Есенин. Все они любили и, что самое главное, сами играли в лапту. А писатель Александр Куприн и вовсе называл ее лучшей в мире.
6: Здесь нужны находчивость, внимание. внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места.
5: Лапта популярна и сегодня, что неудивительно. Многие наверняка слышали про знаменитый американский бейсбол. Так вот, это всего лишь ухудшенная копия замечательной русской игры.
0: Игры человечества.
7: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
8: Когда лень заваривать в чайнике.
9: В студенчестве использовали дважды, а то и трижды.
10: У меня лично коллекция вкусов от классического черного до аромата папайи.
7: Вот это вещь!
11: Эта история напоминает легенду про длинный пакетик с сахаром, который придумали, чтобы разламывать прямо над чашкой. Но люди упрямо отрывали уголок стика, что вызвало даже депрессию у автора идеи, владельца одного нью-йоркского кафе. Изобретение его земляка тоже неправильно поняли. Но в этот раз ошибка стала счастливой случайностью. Чайный пакетик. Сначала был пробник. Чай, расфасованный по шелковым мешочкам. Рекламный ход придумал торговец Томас Салливан в 1904 году. За невысокую цену он предлагал своим клиентам попробовать тот или иной сорт. Некоторые покупатели решили, что пакетик нужно сразу кидать в посуду и заливать кипятком. Так маленькое недоразумение превратилось в большую маркетинговую кампанию. Рестораторы и клиенты быстро оценили удобство упаковки, а другие торговцы смекнули, как сбывать мелкие чайные листья. Но шелковая упаковка стоила дорого. К тому же напиток из-за нее получал специфический привкус. Поэтому со временем в чайном производстве стали применять марлю, а фасовку уменьшили до одной порции. В 1930-е один предприимчивый инженер из Дрездена придумал машину для упаковки чая. К середине столетия его автомат выпускал 160 пакетиков в минуту. Изменился и материал упаковки. Марля, как и шелк, меняла вкус напитка. Проблему решил глава американской бумажной компании Фэй Осборн. Однажды он обратил внимание на пористую, но при этом прочную бумагу внутри сигаретной пачки. Взяв за основу ее состав, он комбинировал материал с компонентами древесины, пальмы и хлопка. В результате идеально подошло растение абака, разновидность банана, волокна которого используются в производстве канатов. Почти 30 лет мистер Осборн совершенствовал технологию. В годы Второй мировой войны ему даже приходилось перерабатывать канаты для получения сырья. И в конце века чайные пакетики получили свою лучшую версию. Это материал из трех видов волокон – древесного, термопластикового и абаки. Он не выделяет вредных веществ и не влияет на вкус чая. Впрочем, сам напиток оценят не все гурманы. Понятия «высококачественный» и «пакетированный» не всегда стоят рядом. В производстве такого чая обычно используют лист категории D, от английского «dust», то есть «пыль». Название указывает на размер чайного листа после нарезки, хотя нередко его дают за вкусовые качества.
7: Вот это вещь! История предметов. Полезны и не очень.
12: Ростов, тебе на «вы».
13: Владимир.
14: На «р». Рыбинск.
12: Ха, Кострома.
13: Арзамас.
14: Суздаль.
15: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
15: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
16: Путеводитель по Золотому кольцу России.
17: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
18: Реклама.
19: Суставы и позвоночник подвергаются колоссальной нагрузке. И с годами изнашиваются, особенно если не делать регулярную профилактику опорно-двигательного аппарата. Со временем в коленях, локтях и позвоночнике может появиться боль и дискомфорт, ограничение подвижности суставов и неприятные ощущения. Не позволяйте своему организму превратиться в беспомощное состояние. Поддерживайте свои суставы. Давайте им регулярное питание правильными и необходимыми микроэлементами. Самое нужное, что может быть полезным для хрящей и костей, мы объединили в единое целое и создали концентрат «Актиар» – удивительный продукт для оказания пользы суставам, позвоночнику и костям человека. В комплексе концентрата «Актиар» содержится пептид рыбного коллагена, включающий в себя более 15 аминокислот, среди которых есть пролин и ряд других незаменимых для организма человека аминокислот. Состав продукта сбалансирован таким образом, чтобы организм получал питание, полезное для хрящевой и костной системы. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. Кроме того, в составе «Актиар» содержится 5 экстрактов лекарственных трав, гиалуроновая кислота, комплекс витаминов и микроэлементов, которые могут способствовать сохранению подвижности и эластичности суставов и позвоночника, а также поддержанию активности всего организма и сохранению функций ваших суставов, участвуя в формировании хрящей и связок. Полную информацию о продукте «Актиар» вы можете узнать по телефону 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. Пусть ваши суставы будут здоровы и подвижны. Будьте активны и радуйтесь жизни.
20: Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. ОГРН 11-777-466-79-439.
21: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
22: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Все массовые мероприятия в Сызрани Самарской области отменены до конца недели. Причина в атаках вражеских беспилотников, сообщает администрация городского округа. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о гибели двух человек в результате налета украинских дронов на город. Также несколько жителей получили травмы. Позднее политик уточнил, что по причине утренней атаки пострадал жилой сектор. Россия в рамках спецоперации за этот год освободила около 80 населенных

0: Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкоридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями, и если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента.
1: Глава нашего внешнеполитического ведомства также отметил, что после проведения саммита на Аляске поведение Владимира Зеленского и Европейского Союза в вопросе конфликта не изменилось, а наоборот стало более агрессивным и наглым. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного консенсуса. Отношения между странами вступили на новый этап. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Там добавили, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Москвой в энергетике. В том числе достигнуты договоренности по газопроводу «Силы Сибири». Напомним, российский президент 19-20 мая посетил КНР и провел переговоры с председателем республики. Тихоокеанский флот сегодня отмечает 295-ю годовщину со дня образования. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов объединения с праздником. Он отметил, что тысячи бойцов Тихоокеанского флота за время специальной военной операции удостоены государственных и ведомственных наград. Они находятся в одном строю с героями Великой Отечественной войны, достойно продолжают дело своих предшественников. По словам Моисеева, сегодня личный состав объединения с достоинством выполняет свой воинский долг, обеспечивает безопасность морских коммуникаций и защиту гражданского судоходства, осуществляет оборону пунктов базирования, корабельных сил флота, аэродромов, важных военных и гражданских объектов, защищает интересы России в мировом океане.
2: Автонавигатор.
1: Начиная с сегодняшнего дня и до 24 мая будет временно ограничено движение на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца по причине полумарафона. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до носа Вихинского шоссе. Время в пути составит 40 минут. Только же можете простоять в пробке на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Академика Курчатова. Более получаса составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Тибет сегодня. Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
3: До 1950 года тибетское общество, оно было очень архаично. Оно сохранило очень древние обычаи, структуру. Во-первых, большой слой составлял монашество. Во-вторых, экономическая деятельность, хозяйствование было очень архаичным. Самый большой какой-нибудь там сельскохозяйственный инструмент – это мог быть плуг. Также на яках они пахали и прочее, прочее. Но, как мы знаем, в 1950 году китайская армия вошла в Тибет. В 1951 был подписан договор с китайскими властями. И в 1959 году Далай-лама бежал из Лхасы. Это определило современное положение Тибета вот до сегодняшнего дня. Вся его форма правления, административный состав и так далее. Значит, что такое сегодня Тибет? Это тибетский автономный район в составе КНР. В нем проживает около 2 700 000 людей. Но на самом деле тибетцев намного больше в КНР, их около 6 с чем-то миллионов, и все они проживают в приграничных районах с тибетским автономным районом, в таких автономных уездах, в автономных округах, которые входят уже в китайские провинции. Провинции – это в основном Цинхай, это на северо-востоке, Ганьсу, тоже на северо-востоке, это такой ганьсуйский коридор, в Сычуане, это на востоке, и в Юньнане. Вот в этих провинциях проживают тибетцы, и всего их около 6 миллионов. Но тибетцы, кроме того, живут и за пределами КНР. Какое-то число тибетцев живет в Непале, в Бутане, в Сикиме, на севере Индии. Общее число этих тибетцев, наверное, колеблется около 200-300 тысяч. Это не так много, но это влиятельная сила, потому что это не всегда бедные люди и не всегда простые крестьяне. Еще очень влиятельная сила – это те тибетцы, которые ушли вместе с Далай-ламой в 59-м году. А потом было еще несколько волн в 70-е годы, в 80-е годы. Дело в том, что там по Гималаям такой границы в нашем представлении нету, когда там столбы стоят и натянуты там, не знаю, провода и так далее. Это труднодоступные тропы, и по ним люди уходили. Вот диаспора сейчас, которая проживает за пределами Тибета, она составляет примерно 150 тысяч. Это не так много, но они живут не только в Индии, они живут в Америке, в странах Европы. Поэтому вот тибетское общество так разобщено. Тибетцы, которые проживают на территории КНР, конечно, они входят в новый мир по рельсам уже китайской цивилизации, китайского правления. В Тибете были произведены значительные реформы. Во-первых, административные, во-вторых, политическая, в-третьих, экономическая, и так далее, и так далее, и так далее. Если до 50-го года такой класс элиты образован, это было монашество, то сейчас, конечно, очень развивается светское образование. Школы, Лхасский университет, другие учебные заведения. Монашество ограничено в правах. Сейчас, если раньше в больших монастырях, особенно принадлежащих секте или школе Галукпа, могло быть до 10 тысяч монахов, то сейчас официально их численность в монастыре ограничена до 500. Может быть, реально там, может быть, чуть-чуть больше, но официально это 500 монахов, которые живут за счет государственных дотаций. Поэтому, пожалуйста, живите 600, но есть вы будете то столько, сколько должны съесть 500.
2: Тибет сегодня.
1: Область знаний.
3: Китайский путь развития предполагает, конечно, и китайскую культуру. Тотальная китаизация идет, хотя тибетское общество очень сопротивляется этому и пытается сохранить свою культуру. Как я заметила, например, какие-то архаичные формы, например, эпос существовал у тибетцев устный, живой, такой эпос, который уже на земле практически не существует в таком виде. Но начиная с 80-х и 90-х годов он превратился, знаете, в исполнение концертное, скорее этнографическое. И также во всем, хотя, надо сказать, китайское правительство до последнего времени в Тибет вкладывало огромные средства, огромные средства. Дело в том, что в 60-х, 70-х годах, когда в Китае была культурная революция, это все сказалось на Тибете катастрофическим образом. Были порушены все монастыри, было убито много монахов, изгнано и пожжены книги, разбиты святыни. В общем, было много чего сделано. Так вот, начиная с 80-х годов, все это стало восстанавливаться. Монастыри восстанавливаются. Хотя, конечно, иногда у меня сердце сжималось, когда я видела, что как это восстанавливается. Там какие-нибудь фрески 8 века замазываются анилиновыми китайскими красками. Это, конечно, страшно смотреть. Но все-таки монастыри, которые были дотла разрушены, они восстанавливаются, и действительно. Напечатано у тибетцев столько книг, все, что было, начиная с 7 века и до последнего, все напечатано. Хотите вот так, хотите сяк, напечатаны сборники и ганджур, и данджур, и все, что угодно вы можете найти в магазинах. Конечно, расцветают всякие там ансамбли, пение, пляски и так далее, и так далее. Да. И этот путь в новую жизнь, который можно назвать китайским, он, конечно, магистральный для Тибета сейчас. И недаром уже Далай-лама отказался от идеи борьбы за независимость. Много раз говорил о том, что Тибет не борется за государственную независимость. Он хочет жить в мире и спокойствии под властью КНР. Этот путь уже никто, я думаю, Тибет не свернет с него. Но есть и вот это маленькое количество людей, которые проживают на Западе, и это очень влиятельная сила. Она владеет большими средствами, которыми снабжают ее буддисты, проживающие в Америке и в Европе. Сейчас очень много буддистов среди каких-нибудь интеллектуалов европейских или американских, артистов и так далее, политиков. Мне кажется, скоро христианские страны станут буддийскими, а буддийские страны станут христианскими, потому что в буддийских странах очень сильно действуют проповедники христианские. Ну, я вот сужу по Монголии, да и по Тибету. Я наблюдала там деятельность протестантских миссионеров очень сильную. Поэтому у них есть средства. Есть средства и есть убежденность в правоте западных ценностей, демократии, там, конкуренции и прочее. И этот путь, конечно, он уже не реален. Но он все время присутствует на карте такой политической идеи Тибета.
1: Область знаний.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Тибет сегодня. Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
3: В современном мире и в Европе, кстати говоря, и в Америке, среди вот этой интеллектуальной элиты, которая интересуется буддизмом и вообще уже приняла его, я вижу огромный интерес к древней религии тибетцев Бону. Сейчас в научной общественности интерес к Бону огромный. Пишут о Боне, но мне кажется, разгадать секреты этой религии еще никому не удавалось, хотя есть очень хорошие исследования, такие глубокие. Что такое Бон? Почему не могут как-то объяснить его структуру и понять его? Потому что, мне кажется, он состоит из нескольких слоев. Это и древние верования тибетцев, очень архаичные, в духов, в силы природы. Это и так называемый реформированный Бон, то есть Бон, который начал имитировать буддизм. Он создал и свою церковь. До этого у Бона не было церкви, были жрецы. А он создал свою церковь, свои святыни, свою литературу, своих святых отцов, так сказать. Вот я ознакомилась, например, с биографией Шерабмиво, это считается учитель главный Бона. Она имитирует биографию Будды, это просто точно, с всеми эпизодами, которые в канонической биографии Будды существуют. Есть целый канон бонский. Он создан по типу буддийского канона Кагьюра. Есть монастыри, но всегда в Боне есть некоторый такой момент извращения буддизма или противления ему. Многие ритуалы делаются наоборот. Многие памятники бонские созданы на особом шаншунском языке. Этот шаншунский язык изучали, знаете, да, довольно великие тибетологи. Вообще тибетологическая наука ведь довольно развита. Этот язык пытались разгадать многие именитые ученые. Но в конце концов все они пришли к выводу, что это имитация какого-то тайного языка, что на самом деле это не язык, а смесь и какая-то каша из попыток сделать секретный, тайный, настоящий религиозный язык бонских памятников. Конечно, загадка этого шаншунского языка, она всех до сих пор как-то цепляет, и многие пытаются сесть и прочитать эти письмена. Но я склонна верить тому, что это все-таки имитация. Тибетцы вообще великие такие мистификаторы. Если говорить вот о верованиях, которые характерны для современного Тибета и тибетской диаспоры, и вообще жизни Тибета, ведь есть большая легенда о том, что Христос на самом деле не вознесся, когда он вознесся, а ушел и где-то на севере Индии или в Тибете он там нашел общину, там жил, проповедовал и прекрасно там скончался. Там есть могилы, за которые специальные люди до сих пор ухаживают и так далее. И вот была какая-то экспедиция, которая ездила в этот монастырь, где считается хранится вот Евангелие от этого Христа, написанное на тибетском языке. И они пришли, я вот участвовала в этом только уже в Москве, когда они, засняв это, привезли и показали те книги, которые им показали монахи тибетские, что это, мол, вот да-да, это Евангелие, которое говорил Христос. Они мне показали и говорят, посмотрите, что это. Ну, только на записи, но я не великий тибетолог, но Все-таки я узнала, что это обычные сутры из канона, потому что все сутры из канона начинаются однотипно и заканчиваются однотипно. Это было видно, что это такое, но увидев, что эти белые люди, которые пришли, чтобы найти что-то, и хорошо платят, ну пусть смотрят, все равно они глупые, ничего не понимают. Да-да, это у нас, вот, смотрите. Таких случаев очень много, и тибетцы умеют ими играть, и их иногда раздражает такой интерес европейцев к их вере, к их жизни, к их быту и так далее. Поэтому они запросто это делают. Также, я уверена, могло быть и с Боном. Это могло быть шаншунский язык, может быть мистификация. Тем более, что Шаншун – это реальная область в Тибете, она находится на западе Тибета. А Бон очень характерен для восточных областей. Там очень развита эта бонская религия. Поэтому как-то странно, чтобы на шаншунском языке на Западе были написаны книги для восточных тибетцев. Но, может быть, эта загадка когда-то будет разгадана.
4: Тибет сегодня.
1: Область знаний.
3: Я знаю очень многих людей, которые хотели бы попасть в Тибет. Тибет манит, Тибет до сих пор очень тайный. Кажется людям, что он хранит какие-то секреты, может раскрыть какие-то наши с вами желания понять этот мир. Но в Тибет попасть можно и сейчас. Многие туристические группы организуются и едут группами. Но, насколько я знаю, туризм там развит такой групповой. Индивидуального туризма, мне кажется, сейчас нету. Туристы всегда сопровождаются какими-нибудь людьми из административных органов тамошних. И они всегда ограничены в каких-то передвижениях. Но попасть и поездить туда можно. Когда я посетила Тибет, это был 95-й год, это было еще довольно свободно. Мы с друзьями брали джип и катались по этому Тибету туда-сюда и куда хотели. Но сейчас это уже не так. Туда едут, могут посетить Тибет паломники. Паломники из Монголии, паломники из Бурятии. Но тоже они едут только группами. И мне кажется, может быть, они какой-то еще и платят такой типа визы на въезд. Но, насколько я знаю, многие группы ездят. И это до сих пор очень интересный край. Хотя, конечно, я видела кино и фотографии Лхасы, и это не сравнить с тем, что было тогда, когда я там была. Тогда Лхаса была действительно такой город из прошлого. А сейчас это город, в котором проспекты, пятизвездочные отели, весь набор туристических развлечений, которые любят там люди. Так что все, кто хотят поехать в Тибет, они, конечно, могут поехать в Тибет, но я боюсь, что они не найдут там разрешения своих проблем.
2: Рассказывала доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
5: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
1: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Все массовые мероприятия в Сызрани и Самарской области отменены до конца недели. Причина в атаках вражеских беспилотников, сообщает администрация городского округа. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о гибели двух человек в результате налета украинских дронов на город. Также несколько жителей получили травмы. Позднее политик уточнил, что по причине утренней атаки пострадал жилой сектор. На одном из полигонов Московского военного округа проходит обучение военнослужащие Центра подготовки противодействия беспилотникам. За время трехмесячного курса будущие операторы дронов осваивают полный цикл общевойсковой и специальной подготовки. Подробности рассказал оператор беспилотников с позывным «Бахут».
2: Учат нас тому, как вот дрон, в принципе, устроен, как его разбирать, собирать, подключать. Также нас учат ставить и настраивать, и подключать НСУ, наземную станцию управления. И дальше уже полет. Мой опыт будет очень востребован во множестве отраслях. Это еще с учетом того, что это само направление еще активно развивается. И уже сейчас мои знания пригодятся как и на нефтепромышленность, так и агропромышленность и в МЧС.
1: Как уточняют в нашем Министерстве обороны, обучение проводится на беспилотных летательных аппаратах всех типов, как самолетного, так и коптерного. Кроме того, курсанты осваивают навыки программирования, а также ремонта и обслуживания дронов в специальных классах и мастерских. Мошенники начали использовать логотипы государственных организаций. Об этом предупредили в полиции. Аферисты используют эмблемы, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке. Правоохранители предупредили, что в переходе по таким ссылкам пользователей ждет фишинговый сайт, на котором идет сбор персональных данных и реквизитов банковских карт. А также предпринимаются попытки установить вредоносные программы под видом приложения для расчета выплат. Сборная Москвы завоевала золото на командных соревнованиях саблистов в рамках первенства России по фехтованию. Соревнования прошли в Туле. Во время турнира отличились в частности Иван Новиков и Иван Цыпин, а также Юрий Карцев и Петр Фомин. В финале они обыграли Новосибирскую область. Обладателем бронзы, в свою очередь, стала команда «Беларусь-1». Также успешно выступили спортсмены Московской горнолыжной академии на соревнованиях по сноуборду среди людей с нарушениями слуха в рамках чемпионата России и всероссийских детско-юношеских игр. Игр добавили в пресс-службе сборной. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
3: Дяденька! Дядюшка. Спит.
4: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
5: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
9: Римская империя. Период принципата. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
8: Область знаний.
6: Очень часто, когда начинаем исследовать период принципата или по-другому раннего имперского периода, концентрируют свое внимание на эпохальном культурном расцвете, на развитии и расширении военно-политического присутствия Римской империи в Средиземноморье. И действительно, все эти процессы имели место быть, и из-за этого период принципата очень часто воспринимается как такой своеобразный период абсолютного расцвета, Золотого века, когда все у римлян было прекрасно, спокойно, и непонятно, почему она не стала расширяться дальше. Сегодня я предлагаю посмотреть на период принципата немного с другой стороны, какие же кризисы и очень тяжелые процессы трансформации древнеримского общества скрывались за внешним проявлением этого расцвета. Начать хочется, конечно, с того, что первые периоды принципата, известные как ранний принципат, приходятся на период правления Октавиана Августа, его преемников, в первую очередь Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона. И уже этот период был очень сложным и неоднозначным по своему содержанию. Во-первых, периоду правления Октавиана предшествовал период гражданских войн, когда Римская Республика была погружена в пучину гражданских конфликтов, растянувшихся, если мы смотрим по хронологии с начала первого века до нашей эры, начиная с союзнической войны, затем периода расширения в Испании, Малой Азии и Галлии, и затем уже более крупных гражданских войн между Цезарем и Помпеем, затем между Октавианом Августом и Марком Антонием. И последствия всех этих гражданских войн Октавиану и его ближайшим преемникам нужно было как-то в срочном порядке восполнять. В первую очередь речь идет о демографическом кризисе. Огромное количество мужского населения было мобилизовано, особенно в период войны Октавиана и Марка Антония. Римская армия увеличилась примерно в 2-3 раза в своем объеме, и большая часть этого мобилизованного населения была плохо подготовлена и слабо мотивирована. Ну, чего стоит только тот эпизод, когда после битвы при мысе Акциум, когда флот Марка Антония был разбит, вся его сухопутная армия без сопротивления перешла сразу на сторону победителя Октавиана, хотя если бы она сохранила верность Марку Антонию, еще не факт, что гражданская война бы завершилась в пользу Августа. Соответственно, все эти людские массы нужно было куда-то направить. И Октавиан сделал ставку только на самые верные легионные части, ветеранские, сформированные еще его дядей Гаем Юлием Цезарем. Все же остальные войска были расформированы и отправлены на покой, на гражданскую жизнь. К первому периоду правления Октавиана относятся и очень сложное и противоречивое законодательство, которое нам показывает всю тяжесть той ситуации, которая происходила за ширмой гражданских войн. Это, в первую очередь, законы о публичном порядке 14 года до нашей эры, дошедшие до нас в кодификациях Феодосия II и Юстиниана. И они показывают, что в период конца первого века до нашей эры в провинциях процветал бандитизм, рейдерство, были очень распространены захваты в заложники с целью выкупа, изгнание хозяев с их законных земель, и Октавиан был вынужден вводить беспрецедентное для того времени законодательство с очень жестокими наказаниями за подобные вещи, вплоть до того, что было запрещено людям, гражданскому населению, иметь хоть какое-то серьезное вооружение. На самом деле это, как мы теперь понимаем, если видим контекст происходящего, это было необходимостью, чтобы поддержать очень хлипкий порядок на территории римского государства, иначе все грозило абсолютным хаосом. Октавиану удалось более-менее решить все насущные проблемы, в первую очередь очень грамотной пропагандистской политикой, которую впоследствии воспримут все остальные императоры в римской истории. Это, конечно, и формирование культа императора, представление императора как божественного существа, впоследствии после смерти его обожествления. Это строительство храмов, изготовление бюстов, чеканка монет с инсигниями, то есть символами власти императора и так далее. То есть на самом деле нужно отдать должное Октавиану. В период огромной смуты и тяжелейших испытаний он смог выстроить принципиально новую систему власти, которую до этого римское государство еще не видело.
7: Римская империя. Период принципата.
8: Область знаний.
6: Однако его правление закончилось не так уж хорошо, как хотелось бы. После периода относительно короткого десятилетнего восстановления империя получила очередной удар. С связанный с практически неконтролируемым расширением Римской империи в первые 10 лет первого века уже нашей эры. Речь идет, конечно, о присоединении Панонии и Германии. Октавиан пользовался своими ветеранскими легионами для того, чтобы стабилизировать пограничья и взять под контроль ближайшие непокорные и враждебные территории. И, казалось бы, ему это удалось, однако все это закончилось двумя крупными великими восстаниями, которые вошли в историю как Великое Иллирийское восстание или Великое Панонийское восстание, соответственно, по региону Иллирия и Панония, где основные боевые действия начались, и как Великое Германское восстание. Если на подавление Великого Панонийского и Иллирийского восстания пришлось привлечь порядка 2/3 всей опытной армии Римской империи, восстание с большими потерями удалось остановить и восстановить порядок на этих территориях, то Германию Римская империя потеряла навсегда. Это как раз тот самый знаменитый эпизод с гибелью 3 легионов новобранцев. Собственно, они были набраны из-за того, что все ветеранские легионы были уведены в Иллирию и Панонию. И вот на эти 3 новонабранных неопытных легиона легла задача по удержанию просто огромных территорий. Октавиан и здесь проявил просто великолепные навыки политической технологии, и потерю германской границы он смог перенести на промахи и неудачи непосредственно военачальника, отвечавшего за эти территории, Публия Квинтилия Вара. Отсюда и сохранившаяся до наших дней эта великолепная фраза «О Квинтилий Вар, верни мне мои легионы». Но, конечно, по сути, это было стратегической ошибкой планирования куда более глобальных масштабов, в том числе это было стратегической ошибкой Октавиана Августа, который поставил очень большую цену на кон расширения и сиюминутных преференций и налоговых поборов, захваты добычи с завоеванных территорий. Таким образом, при Октавиане Римская империя в период принципата дошла до первого предела своего расширения, и после этого римское государство в дальнейшем будет расширяться очень поступательно и очень, скажем так, нерешительно. Опять же, как мы видим, неспроста. Ресурсы империи оказались исчерпаемы, и что самое неприятное, неожиданно исчерпаемы. Непредсказуемо. После Октавиана никто не мог точно сказать, что традиция императора и империи как таковой вообще сохранится. Октавиан был первым человеком в истории римского государства, который, будучи императором, то есть победоносным военачальником, занимал все самые высшие государственные должности. Тиберия могли бы и не избрать императором, и вся власть могла перейти обратно в руки Сената. Но внезапно Сенату стало выгодно существование такой промежуточной фигуры, непосредственно императора, на которого Сенат мог возложить все тяготы государственной службы, при этом сами сенаторы могли совершенно спокойно достигать своих карьерных и каких-то сиюминутных интересов, оставаясь при этом в тени от какой-то глобальной геополитики. Поэтому и Тиберия все-таки избрали императором, и Сенат поддержал его выдвижение. Во многом этому сопутствовала созданная Октавианом преторианская гвардия, которая не позволяла примитивным силовым путем избавиться от императора. И все эти факторы привели к тому, что принципат как эпоха все-таки состоялся. Ближайшие преемники Октавиана, в принципе, жили по инерции и по своеобразной реакции от его периода. Тиберий практически всю свою карьеру как императора провел в военных походах, в кадровых перестановках, за что был очень нелюбим Сенатом. Он был очень своевластным правителем, который зачастую не шел на уступки сенаторскому сословию. И закончилось все это для него довольно печально. Сенат, в конце концов, вынудил его отправиться в изгнание на остров в Средиземном море, где, в конце концов, император совершил политическое самоубийство. После него началось правление, казалось бы, либерального Гая Юлия Цезаря Германика, который в историографию вошел как Калигула. Он первое время очень хорошие отношения имел с сенатским нобилитетом, шел ему на уступки, практически везде подтвердил их привилегии, спокойно соглашался с выдвижением кандидатур на разные государственные высшие должности, но в конце концов, после череды заговоров против него, он перешел в жесткую реакционистскую политику, практически полностью нейтрализовав все прежние привилегии Сената. Ну, итогом стала его политическая изоляция и, в конце концов, заговор, в результате которого преторианская гвардия уничтожает Калигулу и приводит к власти императора Клавдия.
5: Область знаний.
0: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
5: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Римская империя. Период принципата. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
5: Область знаний.
6: Еще один яркий представитель своей эпохи, поставленный уже буквально сенатом, Клавдий был практически неизвестен для своих современников, и ему пришлось очень быстро авторитет как правителя восстанавливать. Для этого он решает направить часть рейнских легионов, расположенных на германской границе, в Британию и завоевать себе авторитет как действительно победоносного военачальника, то есть императора. Все эти его ближайшие политические интересы подбадривались слухами о богатстве британских территорий, которые не оправдались неожиданно. Действительно, на территории Британии у кельтских королевств были и золотой, и серебряный, и даже медный денежные обороты. Но, как выяснилось, для того, чтобы содержать 80-тысячный корпус, который требовалось постоянно поддерживать подкреплениями, снабжением и увеличивать воинский контингент, потому что завоеванные территории в Британии надо было удерживать и одновременно продолжать наступление, для этого требовались дополнительные силы. Ну и впоследствии Британия не смогла даже отчасти окупить всех затрат. Но зато политические выгоды были налицо. Клавдия узнали как успешного военачальника, хотя он и лишь присутствовал с армией, но навряд ли возглавлял хоть какие-то серьезные операции непосредственно в Британии. Но все равно, опять же, политически он смог обосновать это как свою заслугу. Клавдий в связи со своей либеральной политикой, с тем, что он довольно хорошие отношения имел с Сенатом и смог завоевать признание в армии и в простом народе, вошел в историю как Клавдий Божественный. После своей смерти он был обожествлен Сенатом, и на смену ему приходит император Нерон, который оказывается в очень сложной ситуации. В Италии началась эпидемия чумы. Вызвано это было огромным демографическим ростом населения и малейшая вспышка эпидемии, она привела к мгновенному ее распространению по полуострову. Вслед за этими событиями начинается Великий Римский пожар, в котором современники очень любили винить самого Нерона, хотя современная историческая наука ставит под сомнение тот факт, что якобы Нерон вообще этот пожар спровоцировал или каким-то образом начал. Зато ряд источников говорит о том, что Нерон предпринял огромные усилия для того, чтобы нейтрализовать последствия этого великого пожара. По сути, заново построил Рим, воздвиг новые общественные здания, новый жилой фонд построил. Ну, конечно, и не забыл упомянуть себя как человека, восстановившего Рим, и построил несколько своих дворцов. Как раз то, что он построил несколько своих дворцов, отчасти, кстати, общественных, его впоследствии и подозревали в том, что это он спровоцировал пожар. Огромные расходы вынудили пойти на довольно спорные денежные реформы. Нерон был первым римским императором эпохи принципата, который был вынужден понизить ценность динария, и результатом этого стало уменьшение пропорции серебра в монете. Монету стали разбавлять большей примесью меди. Это позволило отчеканить больше монет, выплатить жалования всем государственным служащим, не в последнюю очередь армии, и, конечно, восполнить потери в казны от чумы и Великого Римского пожара. Вне зависимости от его политики начались огромные волнения в Иудее, которые впоследствии вылились в Великое Иудейское восстание. Его будут подавлять еще преемники Нерона, а пока он назначает одного из своих доверенных военачальников, Тита Флавия Веспасиана, командующим иудейским корпусом, имеется в виду корпусом римских легионов, которые были расположены в Иудее и на Востоке, и доверяет ему ведение боевых действий. Тем временем пытается разрулить ситуацию на Западе. Все еще надо было снабжать британский корпус, огромного снабжения требовали рейнские армии. Ему пришлось повышать налоги по всей империи. И вот этого ему провинции уже не простили. И без того государство было перенапряжено. В конце концов, император, оставленный всеми своими сторонниками, оказался в полном одиночестве на своей вилле, где совершил политическое самоубийство. В Вслед за ним начался кризис политической власти, потому что у Нерона не было прямых наследников и даже наследников по боковым линиям, и встал вопрос о наследии, кто же теперь будет провозглашен императором. В 69 году случается тот самый легендарный год четырех императоров, когда за власть в империи боролось сразу четыре претендента. Это четыре испанских выдвиженца от сената Атоны Гальба, это Вителий, один из командиров рейнских легионов, и это Тит Флавий Веспасиан, которому ранее Нерон доверил командование войсками в Иудее.
9: Римская империя. Период принципата.
5: Область знаний.
6: Веспасиан смог победить во всей этой борьбе. Был он человеком мало того, что военным и армейским, так еще и выходцем из сената. До своей военной карьеры он занимал гражданские должности. Был человеком пожилым и, следовательно, опытным и хорошо известным, хорошо разбирался в законах и в управлении, поэтому неудивительно, что по итогу этой гражданской войны у власти закрепился именно он. Веспасиан продолжил, по сути, нейтрализацию последствий времен Нерона, но он стал действовать куда более хитро и дальновидно. Вместо увеличения уже существующих налогов он начал находить сферы жизни общества, в которые начал внедрять такие небольшие, казалось бы, налоги. Ну, например, один из самых скандальных налогов его эпохи является налог на общественные уборные, так называемый налог на сбор мочи, который вводился по всей империи. В те времена использовали мочу для того, чтобы, например, обесцвечивать вещи, то есть использовали в текстиле, и очень многие промышляли в городах сбором мочи. Как это ни странно, но налог на сей продукт жизнедеятельности, он довольно сильно поднял экономику империи. В этом Тита Флавия Веспасиана упрекал и его сын, но получил в ответ от своего отца ту самую легендарную фразу, что «деньги не пахнут». Человеком он был довольно авторитетным, взвешенным и в историю вошел как один из лучших правителей. Его ставят в одну линию по заслугам и авторитету с Октавианом Августом и даже императором Трояном. Но расцвет династии Флавиев длился недолго. Его сын запомнился практически ничем. Он правил всего 2 года после смерти своего отца, после чего сам умер. И самое громкое событие, которое выпало на период правления Тита Веспасиана, то есть сына Тита Флавия Веспасиана, уничтожение Помпеи в 79 году после извержения вулкана Везувий. Ему на смену приходит Домициан, очередной очень своевластный, авторитетный, с тираническими наклонностями с точки зрения римлян того времени. Несмотря на то, что при Домициане римская экономика в очень глубокую взаимосвязь входит с германскими провинциями и становится, по сути, гегемоном в Западной Европе. Римские деньги, например, времен Домициана мы находим даже в Прибалтике, как и янтарь прибалтийский мы находим в Панонии и Иллирии. Это говорит о том, что в период его правления сформировалась такая своеобразная глобальная европейская торговая система, когда Римская империя стала активно торговать с ближайшими соседями, германцами, балтами и другими ближайшими варварскими племенами. Домициан своей очень эксцентричной политикой заканчивает свою политическую деятельность в результате заговора и гибели. К власти приходит Нерва, ставленник от сената, а он уже, в свою очередь, приводит к власти императора Трояна, который как раз и запомнится как один из хороших императоров. При нем как раз произойдет максимальное расширение Римской империи. Будут завоеваны провинция Дакия и Северная Месопотамия. Однако за ширмой этого мнимого золотого века и расширения скрывается еще несколько подводных камней. Происходит у нас постепенный распад некогда единого поля знати и их поляризация по провинциям. Пока это не имело никаких пагубных последствий, но очень сильно выстрелит через 70 лет, когда начнется упадок позднего принципата и постепенно начнут зарождаться первые сигнальчики кризиса III века. К периоду правления Марка Аврелия начинает постепенно заканчиваться период стабильности принципата. Очередные кризисы связаны с вторжением маркоманов на территории Римской империи. Римские армии получают огромный удар. Десятки племен ринулись в Панонию, Иллирию и Северную Италию, и их легионы с трудом смогли остановить. Затраты на содержание войск, на восстановление провинции в период Марка Аврелия привели к тому, что его преемник Комод был вынужден провести очередное сокращение стоимости динария. и, как следствие, содержание серебра в монете еще сильнее упало. А это, в свою очередь, вело к инфляции, к подорожанию товаров и к тому, что некогда единая экономическая система Римской империи стала потихоньку давать первые трещины. Однако это уже все стало происходить к концу II века нашей эры. Период принципата подходил к своему закономерному концу. И хотя на период правления Коммода выпали тяжелые испытания, Римская империя все еще была относительно сильна. Хотя очень скоро это прекратится, ведь на нее идет первая волна переселения народов. Но об этом римляне еще тогда не знали.
9: Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
5: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333 и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях, а атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов. Также авиация отработала снаряжение специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования. В учениях задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северные Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Западные страны заблуждались в своих расчетах создать для России и Китая непреодолимые экономические проблемы. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Свои интересы, свои законные права мы будем твердо отстаивать, как это делает сейчас Российская Федерация. Позиции, которые Китай занимает в отношении

0: Полярного мира должно опираться на устав Организации Объединенных Наций, который остается актуальным документом, но игнорируется Западом. В Челябинской области задержаны 55 человек. Они похитили 60 миллионов рублей. При этом общий предполагаемый ущерб составил 1 миллиард рублей. В Министерстве внутренних дел рассказали, что злоумышленники изготавливали поддельные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Преступники представлялись в структурные подразделения в региональных отделениях Соцфонда России для получения компенсаций. По факту хищения заведено 30 уголовных дел. Клонированная корова-звездочка впервые принесла потомство, тем самым доказав, что клоны способны к здоровому деторождению, сообщили ТАСС фермеры «Прогресс Агро». Специалисты-биотехнологи отмечают, что беременность и роды звездочки прошли без осложнений, ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению. Это редкий случай для клонированных животных, склонных к крупноплодию. Родившаяся телочка весом 39 килограммов растет в том же темпе, что и ее ровесники. Напомню, проект по клонированию крупного рогатого скота реализуется на Кубани. Звездочка – первая клонированная корова. Она появилась на свет 3 марта 2024 года как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, чьи надои достигали феноменальных 18 тонн молока за лактацию.
1: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
2: Скорее, старенького.
1: Коробка с землей. И что в ней особенного?
2: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
1: А вот трубка неплохая.
3: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
1: А туфля чей?
2: А вот это мое.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: За великие воинские заслуги Суворова нарекли графом Рымникским, Кутузова – князем Смоленским. Мы их прекрасно знаем. А вот Ивана Федоровича Паскевича Эриванского как-то не очень. О незаслуженно забытом полководце рассказывает историк Владимир Шихин.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. и какие возможности доступны вам сегодня. Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам, в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
2: Человек и время.
1: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь – самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с Купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старые полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
2: Человек –

словарь современного города. Р. Реклама. Она назойлива, но полезна. Она раздражает, но часто помогает сделать правильный выбор. Логотипы на машинах – реклама. Упаковка продуктов – реклама. Три полоски или галка на кроссовках – тоже реклама. Реклама и рекламация – слова родственники. Они пришли к нам из латыни и восходят к единому корню – звать, выкрикивать. Глашатые и зазывалы, хорошо нам известные из художественной литературы, это и есть первая, самая примитивная форма рекламы. Что было потом? В средние века, когда появился печатный станок, объявления самого разного свойства стали публиковать в газетах и вывешивать на улицах. Затем реклама удачно соединилась с фотографией, кинематографом, радио и телевидением. Но в последнее десятилетие она захватила интернет. В современном мире понять, где реклама, а где не реклама, уже довольно трудно. Вот яркая вывеска на магазине. Это указатель для постоянного покупателя или реклама для тех, кто сюда еще не заглядывал. А зачем столичному транспорту придумали единый знак? Чтобы пассажир не перепутал автобус с грузовиком? Да вряд ли. Наверняка же, чтобы показать всему миру, вот какие мы молодцы, можем. Лучшая реклама города – это сам город. Ухоженные улицы и аккуратные дворы, просторные парки и отремонтированные подъезды. Город-сказка, город-мечта. И да, в нем есть реклама. Но такая, которая не отвлекает водителя от дороги, не светит прямо в окна домов, не оккупирует почтовые ящики. О, простите, что-то пришло. Ага. Это распродажа в соседнем магазине. Получаю от них сообщение, когда прохожу мимо. А вы что, не знали, что реклама бывает и такой?

Словарь современного города. Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Исследователи из Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук разработали гибридный метод охлаждения компьютерных микрочипов, сочетающий микроканальное и струйное охлаждение. Это решение эффективно отводит тепло от мощных процессоров, предотвращая перегрев. Вода в микроканалах кипит, забирая тепло, и активно циркулирует через специальные микроотверстия, предотвращая паровые пробки. Технология обеспечивает безопасность, герметичность и равномерное охлаждение, делая процессоры мощнее и компактнее. В России представили лазерный комплекс для защиты от беспилотников. Система предназначена для охраны гражданских объектов, промышленных предприятий и инфраструктуры. Разработка детектирует цели на расстоянии до 3 километров, а также замеряет скорость, координаты и дальность дрона, рассказал «Радио Звезда» эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
2: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, к которой обращается комплекс, его мозги, для определения дрона-то или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий.
1: Также, по словам эксперта, точность поражения у лазерного модуля свыше 90%. Комплекс способен работать непрерывно в течение 100 секунд. Препарат Даркарсен-Арсип – новый мультиселективный ингибитор, о клинических испытаниях которого сообщили ученые в Соединенных Штатах, может продлить жизнь более 90% пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Об этом сообщил директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов на саммите «Sirius Biotech 2026». Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими методами лечения, где выживаемость была крайне низкой. Препарат блокирует несколько мутантных форм киназы и показывает увеличение общей выживаемости более чем в 2 раза. Ранее ни один препарат не позволял значительно улучшить прогноз для этого вида рака. Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ усовершенствовали архитектуру нейросети для предсказания свойств молекул, повысив точность прогнозов за счет учета функциональных групп, сообщили в пресс-службе вуза. Новая модель анализирует молекулу на уровне атомов и крупных фрагментов, что делает результаты более объяснимыми. В вычислительных экспериментах предложенный метод показал более высокую точность по сравнению с традиционными алгоритмами. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
1: Факт второй.
3: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
1: Факт третий.
3: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
1: Факт четвертый.
3: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6000 ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
1: Факт пятый.
3: В XI веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
0: Радио «Звезда».
4: Плутовство.
5: Плутовство.
4: Великие авантюристы прошлого.
6: 1917 год. Петербург. Эрмитаж. Смена вечернего караула. Дежурный офицер проверяет посты. Неожиданно к нему подходит иностранец и живо интересуется, а у кого и за какую сумму можно приобрести зимний дворец?
7: Это был американец. В темноте принял бывшую царскую резиденцию за чью-то усадьбу. Сориентировался я быстро. Тут же представился полноправным и единственным владельцем, прямо на месте составил купчую и забрал деньги.
6: Рано утром заокеанский гость нанял группу рабочих и приехал на Дворцовую площадь, чтобы демонтировать собственное здание и по частям увезти его к себе на родину. Однако предъявленная купчая на поверку оказалась всего лишь долговым обязательством, а вместо подписи можно было прочесть слова «Дураков не сеют, не жнут». Вполне естественно, что того самого дежурного офицера и след простыл.
5: Плутовство.
6: Николай Савин. Он родился в 1855 году в Калужской губернии. В юности прославился тем, что незаметно похитил бриллианты и заклады иконы великой княгини Александры Иосифовны. Когда пропажу обнаружили, преступника выслали из страны. Так начинались приключения человека, которого впоследствии разыскивала полиция более чем 40 стран мира. Имена и фамилии он менял как перчатки. Граф де Тулуз-Лотрек объявился в США в 1891, где якобы искал перспективных финансистов для крупного проекта.
7: Я утверждал, что владею большими участками на Кубе и готов продать их под строительство отелей. Воротилы с Уолл-стрит клюнули и даже предложили мне солидный пост в американском казначействе. Тогда я отправился в Испанию. От греха подальше.
6: В Европе он превратился в главного поставщика лошадей для итальянской армии. Первое время Савин действительно привозил породистых скакунов, набивал себе цену как надежному торговцу. Но однажды, получив многомиллионный аванс, просто исчез.
5: Плутовство.
6: В 1911 году русский авантюрист неожиданно появился в Константинополе, где предстал перед султаном Абдулгамидом, выдав себя за претендента на болгарский трон. Но тут Савину откровенно не повезло. Его узнал парикмахер, с которым они часто встречались в Петербурге. Самозванца задержали и выслали в Россию. От вечной ссылки в Иркутскую область мошенника спасла февральская революция и один очень близкий знакомый – Александр Керенский. Благодаря ему Савин стал армейским офицером. В 1917 году он, теперь начальник караула, и продал доверчивому американцу Зимний дворец.
7: Документы я оформил быстро, а оттиск гербовой печати имитировал при помощи обычной монеты с двуглавым орлом. А еще я приказал солдатам выключить свет во всем здании, чтобы иностранец не вздумал прогуляться по Эрмитажу. Покупателю объяснил, что счета за электроэнергию слишком большие. Он поверил.
6: В Петербурге утверждают, что это миф, городская легенда. Однако сам Николай Савин подробно рассказал историю своих приключений некоему другу, который записал и опубликовал ее небольшим тиражом в 1937 году, когда авантюрист уже умер. Что правда в его рассказах, а что вымысел, установить уже невозможно. Репутация Савина была такой, что, по слухам, перед смертью на исповеди он врал даже священнику.
4: Николай Савин. Плутовство.
5: Плутовство.
4: Великие авантюристы прошлого. А вот была история.
8: Когда на престол взошел английский король Георг IV, один из поздравляющих пожелал ему царствовать до тех пор, пока не погаснет солнце. Король проворчал: «А что? Наследнику моему придется царствовать при свечах?»
4: Да уж, была история.
9: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
1: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
2: На флоте его любили и ценили особо. Когда в 1830 году он получил назначение на фрегат «Паллада», адмирал Логин Гейден докладывал в Петербург:
3: «Командиром же на сей корвет я назначил капитан-лейтенанта Нахимова, как такого офицера, который по известному мне усердию и способности к морской службе в скором времени доведет он и до лучшего морского порядка и сделает его, так сказать, украшением вверенной мне эскадры».
2: Опытный, смелый, решительный флотоводец. Во время обороны Севастополя Нахимов всегда был рядом с подчиненными. На передовой, на бастионах. Про адмирала говорили тогда: человек, который служит 24 часа в сутки. А опытные русские матросы утверждали: их командир заговоренный.
4: «Да я сам видел, вот тебе крест. И не поверил сначала глазам своим. Пуля метит в самое сердце Нахимову и вдруг пролетает мимо. Это как понимать? Боженька его бережет. А, значит, нужен еще наш адмирал на земле матушки. Нужен он Севастополю. Вот смерть и обходит его стороной».
2: «Не каждая пуля в лоб», — говорил он каждое утро, когда появлялся на поле боя. Но в тот трагический день фраза Нахимова была иной. Это заметили и запомнили многие.
5: «Как ловко, однако, стреляют!»
2: Сказав эти слова, адмирал тут же упал на землю. Вражеская пуля угодила ему в голову. Когда Севастополь был захвачен, усыпальницы русских флотоводцев Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова была разграблена мародерами, английскими и французскими солдатами. Они похитили золотые пулеты адмиралов. Нечто подобное произошло и в 20-м столетии, когда могилы, как тогда говорили, царских служак вновь оказались взломаны и засыпаны мусором. И только в 1992 году состоялось перезахоронение останков.
6: Гробы, накрытые Андреевским флагом из оборонительной башни Малахова кургана на Аполлоновой балке, офицеры доставили настоящий у пристани тральщик. Корабль с приспущенным флагом проследовал мимо кораблей, которые отдавали русским адмиралам почести и салютовали. Останки доставили во Владимирский собор, где они и были захоронены.
1: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
7: Боевые корабли.
1: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
8: Он родился во второй половине 17 века в селе Преображенское в семье придворного конюха. Когда Лукьяну исполнилось всего 4 года, его уже зачислили в знаменитые потешные полки. Вместе с молодым царем Петром Верещагин работал простым корабельным плотником в Воронеже. Постигал морскую науку. Когда государь задумал построить новое парусное линейное судно, то созвал своих лучших умельцев, в том числе Лукьяна. Условие одно – никаких иностранцев, только русские мастера. Такое было впервые.
9: «Корабль назывался «Гота-предестинация» или «Божье провидение». Почему это мы первые русские? Раньше, что ли, не строили? Строили, но Либо малые суденушки, либо большие, правда, с помощью иноземных учителей. А тут все нашими российскими руками сработано было.
8: Новый трехмачтовый корабль имел в длину 40 метров. На вооружении 58 пушек. Экипаж 253 человека. Классический английский вариант боевого судна. Но была у Божьего провидения одна отличительная особенность. Поскольку корабль предназначался для хождения по мелководному Азовскому морю, то его осадку специально уменьшили. Киль судна состоял из двух скрепленных между собой брусьев. Так что при ударе о грунт повреждался лишь нижний из них, что не вызывало течи в корпусе. Гениальная идея. Для сравнения, во флотах других государств подобные конструкции начали применяться только лишь 140 лет спустя.
7: Оружейка. Боевые корабли.
1: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
8: В начале 18 века на приладожских верфях было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Опытный корабел Лукьян Верещагин получил тогда новую должность – форштмейстер, то есть смотритель лесов. Он лично отбирал массивные дубовые материалы, и совсем скоро мечта Петра Великого сбудется. Россия завоюет выход к Балтике.
1: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина. Оружейка.
10: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях, а атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов. Также авиация отработала снаряжение специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования. Напомню, учения проходят с 19 по 21 мая. Сотрудники полиции задержали 5 жителей Новосибирской области по подозрению в мошенничестве с пушкинской картой и хищении 52 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации ведомства, криминальную схему в 2021 году организовал руководитель областного филиала одного из билетных агрегаторов. К своей деятельности он привлек 4 знакомых, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Они выступали организаторами фиктивных культурных и творческих мероприятий, билеты на которые продавались только по пушкинской карте, добавили в ведомстве. Ударная группа американских кораблей вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование. Все это происходит на фоне ситуации вокруг Кубы. Накануне Вашингтон выдвинул официальное обвинение против бывшего лидера страны Рауля Кастро. Ему вменяют участие в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов. Речь идет о сбитых в 1996 году самолетах. Впрочем, Дональд Трамп считает, что это не приведет к обострению, а

0: позорной политической провокации. В Гаване заявили, что Штаты не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий. В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинение американцев политическим шагом, лишенным какой-либо юридической основы. Зарплату в виде ежемесячной выплаты до 45 тысяч рублей ввели в Кировской области для бабушек и дедушек во время отпуска по уходу за внуками. Об этом ТАСС рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы уйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами и огородами, но вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому они с удовольствием на год уйдут в декрет. Инициативу о введении зарплаты бабушкам поддержали депутаты Законодательного собрания Кировской области.
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Давайте начнем сегодня беседу нашу с важной новости, очень интересной. Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства Российской Федерации.

0: Федерации для жителей Приднестровья. Это накануне случилось, спровоцировало, соответственно, это действие агрессивную реакцию Кишинева и Киева одновременно. Глава киевского режима назвал документ фактором эскалации, поручил спецслужбам подготовить ответные меры. И Майя Санду, в свою очередь, повторяет тезис, что Россия якобы пытается пополнить мобилизационный ресурс. На деле указ стал закономерной реакцией на многолетнюю политику экономического удушения Приднестровья. Мы об этом много говорили в наших эфирах. Молдавия ввела двойные пошлины, ограничила торговлю. Новый закон о гражданстве 25 года позволяет лишать паспортов военных и всех, кого заподозрят в работе на иностранное государство. Ну и, в общем-то, мы видим, что под удар попадают практически все приднестровцы. Это при том, что около половины жителей региона, это где-то порядка 220 тысяч человек, уже имеют российские паспорта, и десятки тысяч представителей молодежи стремятся их получить. Вот давайте этот момент обсудим. Насколько новое положение может повлиять на ситуацию?
1: Я бы даже начал обсуждать это не с политических и геополитических аспектов, а с бытовых. Дело в том, что как уроженец Тирасполя, я там имею огромное количество друзей, там бывших одноклассников, сослуживцев, моих избирателей, когда я там был депутатом парламента. И я в постоянной коммуникации, я ежедневно оттуда получаю десятки вопросов, каких-то месседжей, комментариев. И до этого указа я регулярно получал такой вопрос: «Помоги принять гражданство России, к кому обратиться, как правильно это сделать?» Ну, находясь здесь, я давал какие-то посильные рекомендации, потому что это надо, во-первых, быть уполномоченным лицом, во-вторых, как минимум находиться где-то там, но я всячески старался помогать людям разобраться в этом вопросе. И если представить это как мини-социологическое исследование, то указ президента России отвечает нуждам и чаяниям простых приднестровцев, которые хотят вступить в гражданство России, получить паспорт Российской Федерации и жить полноценной жизнью, понимая главное, что они теперь принадлежат к нашей огромной мощной стране, это раз, и, конечно же, находятся под ее защитой. Второй момент. Мы знаем, как активно и агрессивно продвигала в Молдове свое гражданство Румыния. И Румыния максимально стимулировала прием гражданства и упрощала это все. Для чего? Для того, чтобы в момент, когда встанет вопрос поглощения Молдовы, сказать: вот там у нас столько-то граждан Румынии. Это очень важный аргумент. Приднестровье, которое формировалось изначально как мощный такой форпост ментального поля российской цивилизации, конечно же, должно в своем большинстве иметь людей с гражданством России. Почему? Потому что это, во-первых, логично, это правильно, и это выстраивает верную конфигурацию геополитическую, геостратегическую и вот в том числе геоэкономическую, потому что все прекрасно осведомлены в том, что Приднестровье чувствует себя даже в условиях блокады относительно стабильно, так как есть помощь, то есть Россия обеспечивает поставки газа, а российские миротворцы и ограниченный контингент, значит, обеспечивают вопросы безопасности. Приднестровские пенсионеры и социально уязвимые слои получают надбавку из Российской Федерации. Вообще выплачивается пенсия российская. Это очень облегчает нагрузку на бюджет республики, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии. Это состояние реального окружения, вот как если бы какой-то гарнизон был окружен. То есть и Приднестровье, с одной стороны, и Украина это не скрывает, они не то что закрыли границу, они заминировали ее, чтобы уж точно никто не смог там не выскочить, ни куда-то там просочиться и так далее. То есть это беспрецедентные вещи, учитывая, что у Украины нет боевых, значит, столкновений ни с Приднестровьем, ни там, тем более с Молдовой, но идет минирование границ. границы накопления групп вооруженных, там и ВСУ, и спецназ, и так далее, для возможных действий против Приднестровья. И Молдова действует таким же образом. Отменены ранее существовавшие льготы, там, налоговые, таможенные. Почему? Я еще буквально в одной фразе, вот многие говорят, ну, а в чем проблема этих льгот? Проблема в том, что есть Приднестровье, это непризнанная страна, но она имеет свой бюджет, свои государственные органы и, соответственно, собирает налоги и собирает различные таможенные сборы. Вот это идет в бюджет Приднестровья. Но так как она не признана, предприятие, чтобы вести работу, значит, на экспорт и, кстати, на импорт, они вынуждены что-то вносить и в бюджет Молдовы. И вплоть до последнего времени существовала льгота. То есть эти, скажем так, выплаты были относительно небольшими. Сейчас это отменяется, и бюджет Молдовы надо платить по полной, а это означает двойное налогообложение и, следовательно, гибель промышленного и аграрного комплекса ПМР.
0: Есть еще один момент. Параллельно Украина внесла в Раду законопроект о признании гагаузов коренным народом. Ну, часть многоходовки, связанной с подготовкой к поглощению Молдавии и Румынии. Гагаузская автономия с ее пророссийским населением остается одной из главных преград также для Унирия. Тут можно вспомнить, что на референдуме 2014 года 98,9% гагаузов высказали за право на самоопределение в случае утраты Молдавии независимости. Ну и теперь Киев, по всей видимости, пытается заранее там, понизить в правах нелояльное меньшинство, чтобы помочь прорумынским силам избавиться от пророссийского очага, и создает условия вместе с тем для того, чтобы вот вся эта конструкция стала реальностью. Ну, это работа в связке.
1: Дело в том, что, да, гагаузы, они являются реально уникальным народом, будучи тюркоязычным народом, они при этом исповедуют православие. Это достаточно такой момент интересный, потому что практически все тюркоязычные народы, это, как правило, исповедуют ислам. И гагаузы ментально связаны с Россией. Вот чего многие не хотят понять. Они ментально связаны с Россией, и даже при всем при том, что их принимают там в Анкаре, с ними работают официальные лица Турции. Турция старается, значит, туда входить, проплачивая образовательные, коммерческие программы и проекты. И все равно при этом гагаузы, они как бы, ну, принимают дары, как есть такое выражение, даренному коню в зубы не смотрят, но при этом они все равно ориентируются на Россию. Почему? Потому что когда-то эта земля к ним отошла благодаря присоединению Бессарабии к Российской империи, и гагаузы наряду с болгарами получили право переселения, льготного переселения, так как они хранили верность православной вере. И под это был соответствующий вот указ, если не ошибаюсь, Александра I. Соответственно, гагаузы находятся вот в поле этой крупной игры. И у них в уложении, то бишь как бы местная конституция, которая в свое время была принята в результате переговоров с Кишиневым, прописан пункт о том, что они имеют право, этот пункт уже есть, его не надо там, значит, выдумывать или там добиваться, он уже есть, что они имеют право самоопределиться, если меняется статус Молдовы. И это беспокоит Кишинев, что у них есть законные основания, сославшись на этот пункт в уложении, сказать, ребята, вы идете в Румынию или в Евросоюз, ну, счастливого пути, а мы будем самоопределяться. И второй момент, то, что гагаузы, они ведь не только, собственно, в молдавской гагаузии, они населяют весь юг Бессарабии, и поэтому на территории Украины по разным оценкам, ну, там до 100 или от 100 тысяч гагаузов проживают. Компактно, опять же, в Южной Бессарабии, только на другой стороне. И поэтому там идут игры по линии офиса Зеленского, по линии спецслужб, потому что они бы хотели разорвать вот этот единый гагаузский фронт и не допустить чего. В свое время, еще где-то, это был, по-моему, 2015 год, была попытка.
0: Не допустить чего? Давайте мы здесь сохраним интригу, продолжим в следующей части беседу. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют «Новое поколение интеллектуалов». Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Продолжаем.
1: Да. Дело в том, что в 2015 году уже была попытка создания некого бессарабского объединения, куда бы вошли, ну, костяк должен был состоять из гагаузов и болгар. И эта история называлась «Народная рада Бессарабии». Она была жесточайшим образом тогда подавлена силовиками Украины при участии спецслужб Молдовы. Но, тем не менее, вот уже была попытка соорганизоваться вот в это объединение новое геополитическое, и это бы объединение, несомненно, было бы, ну, назовем его так, пророссийским, да, потому что, опять же, костяк – это вот болгары и гагаузы, оба народа, которые, опять же, имеют особое отношение с русским народом. Поэтому мы говорим об абсолютно серьезных вещах, и мы понимаем, что противник старается действовать на опережение. Они сканируют ситуацию, они на основании этого принимают те или иные решения. Я знаю, что по линии Киева в Гагаузии уже приезжали там ходоки от, скажем так, гагаузов, от той части гагаузов, которые продались режиму вот в Гагаузию, поговорить о том, зачем вам нужна эта Россия, вот давайте по-другому, но они там получили отпор.
0: Еще одна пауза и продолжим. Это радио «Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Следующий вопрос, который хотелось бы задать, он специфический в том плане, что, с одной стороны, вроде бы ответ очевиден, но, мне кажется, надо проговорить для того, чтобы еще раз, скажем так, диагноз ситуации поставить и выработать рецепты для лечения. А что мешает сегодня Приднестровью и Гагаузии самоопределиться?
1: Мешает, я считаю, несколько моментов. Первое – это такой международный заговор. Если тот или иной народ или та или иная территория хочет самоопределиться, и при этом она лояльна к России, то это самоопределение с точки зрения международной бюрократии невозможно. И это первое препятствие. Второе. Приднестровцы самоопределились, у приднестровцев полноценное государство, оно просто в окружении, есть риск, что Киев с Кишиневым под кураторством ЕС и НАТО пойдут на авантюру, в том числе на силовую. То есть Приднестровье в этом отношении на данный момент представляет собой полноценную маленькую республику, даже со своими деньгами, со своей денежной единицей. Гагаузы – это автономия, но у гагаузов пока еще, несмотря на давление Кишинева, политическая автономия – это не просто некая этнокультурная автономия, где люди там, ну, ходят в каких-то национальных одеждах, возможно, говорят на своем языке. У них есть Башкан, у них есть народное собрание, это как парламент, у них есть исполком как правительство, и они влияют на формирование местных органов власти. То есть это на самом деле довольно сильная автономия. И ее сейчас тоже стремятся максимально раскассировать. И самоопределиться им, собственно говоря, ничто не мешает, кроме вот этих внешних обстоятельств. И здесь особую роль, конечно же, как в случае с Южной Осетией и Абхазией, может и должна сыграть Россия. Я приведу простой пример. Когда я был депутатом парламента, возглавлял там комиссию по внешней политике и участвовал во встречах с зарубежными делегациями, в том числе ОБСЕ, различные группы, значит, западные дипломаты. И я вот задал прямой вопрос одному из дипломатов, который присутствовал на встрече. Я говорю, ну вот почему вы отвергаете идею конфедерализации или федерализации Молдовы. Говорю, вот и Приднестровье тогда сохранит свой государственно-правовой статус и Молдову, но при этом это будет, ну, какое-то федеративное, нейтральное государство, которое будет проводить там равноудаленную политику. Он мне прямо сказал, он говорит, потому что вы ориентированы на Россию, у вас нет шансов. Мы никогда этого не признаем. Это уловки Кремля для того, чтобы здесь сохранить военную базу и своих миротворцев.
0: Хорошо, а если мы понимаем, что они, наши оппоненты, которые сегодня сидят в Кишиневе и Киеве, ориентированы на НАТО и на наших прямых врагов из западного лагеря, значит, для нас гипотетически это тоже может быть не меньшим аргументом в сторону помощи к самоопределению. Я имею в виду, что это ведь игра, в которую можно играть вдвоем, и танго вообще-то вдвоем тоже танцуют.
1: Да.
0: И в этом смысле, если уж так называть вещи своими именами, а мы уже обсуждали тему того, что Армения, например, которая сегодня в штопор попадает и довольно себя вызывающе ведет по отношению к России, ну, она тоже может иметь последствия, те или иные. А в условиях, когда, например, заокеанский гегемон объявляет зоной своих интересов практически весь земной шар, ну, хорошо, сейчас они уже говорят про западное только полушарие, но, тем не менее, почему же мы, как держава, которая вновь заявляет о себе, не можем объявить постсоветское пространство зоной своих собственных интересов? Так вот, с точки зрения географии тогда, если рассмотреть вопрос, какие условия необходимы для того, чтобы тема самоопределения этих территорий могла бы реализоваться наиболее успешным образом?
1: С точки зрения географии, несомненно, это выход российской армии к границам Приднестровья, к границам, к южным границам Молдовы, где как раз гагаузы и болгары проживают компактно, и где находится автономия. Это, несомненно, реализация проекта, при котором Северное Причерноморье, исторически принадлежавшая России, снова вернется в Россию. И кто бы мне что ни говорил, я вот объективно стараюсь быть, ну, с точки зрения исторической науки, ну, таким относительно нейтральным человеком, потому что факты есть факты. И я могу сказать прямо, на Северное Причерноморье исторически могут претендовать две державы, это мы и Турция. Потому что до нас там были турки. В ходе русско-турецких войн эта территория отошла к Российской империи. И там находилась в течение веков. Соответственно, никакой Украины, ничего похожего в моменте, когда эти территории присоединялись к Российской империи, ну, просто не существовало, тут не о чем говорить, нет предмета даже для дискуссии. Но не было там такого.
0: Ну, во время Крымской войны, я прошу прощения, западники, они воевали с русскими и с Российской империей.
1: Так более того, ну, все отрезки пути, по мере того, как Турция уходила оттуда, это русская армия решала эти вопросы. Эпоха Екатерины и, значит, затем уже при Александре Первом мы вышли на результат, когда Бессарабия тоже присоединилась к Российской империи. И

0: В результате, если я не ошибаюсь, там был подписан Бухарестский мир 1812 года. Самое интересное, буквально на коротком лаге до вторжения Наполеона Турция капитулировала. Она не выдержала натиска. Был расчет на то, что мы воюем с Турцией, одновременно вторгается Наполеон. Но Наполеону не повезло, Турция капитулировала раньше. И здесь нет даже никакого исторического предмета для спора, чья-то территория. Абсолютно очевидно, чья-то территория. И есть такое определение, как без обид, без амбиций, это надо просто признать, потому что некая условно-историческая Украина, она никогда не была морской державой. Ну, запорожские казаки, которых сложно отнести все-таки к исторической Украине, другое было сообщество, они, да, они выходили в Черное море пограбить турок. Это правда, на своих вот запорожских чайках. И любопытный момент такой, что мало кто знает, а вот в Тирасполе в примерно 91-92 году было создано Черноморское казачье войско. Я сам в период боевых действий был казаком Черноморского казачьего войска, в ее составе принимал участие в отражении молдавской агрессии. Так вот, вот это Черноморское казачье войско, исторически это и есть Запорожская сечь. Потому что, когда сечь оказалась в Тулу империи, их сначала переселили на Днестр, и, потому что была граница с Османской империей. А когда граница отодвинулась до Прута, они ушли туда, на Кубань, и стали костяком кубанского казачьего войска. Такие фантастические, ну, движения происходили исторические. Все это связано только с Россией.
1: Пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пострелезы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Доходы российских театров в прошлом году выросли на 18%, достигнув 59 миллиардов рублей. Такую статистику в своем отчете привело Министерство культуры. Там добавили, что число посетителей увеличилось на 3,5%, до 44 миллионов человек, а количество мероприятий – до 208 тысяч. Особенно заметен прогресс на международной арене. Вместе с ростом числа показов и количества зрителей увеличились и поступления от зарубежных гастролей. Они взлетели до 672,3 миллионов рублей, добавили в министерстве. Картину Алексея Саврасова продали на аукционе за рекордные 29 миллионов рублей. Речь идет о полотне «Летний пейзаж», которое было написано в конце 19 века. Холст относится к позднему периоду творчества художника. Работы того времени отличаются более свободной экспрессивной манерой. Картина ранее находилась в собраниях министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко и коллекционера Феликса Вишневского. Торги проходили в Москве. Их проводил аукционный дом «Литфонд». Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в его двухдневном визите в Китай.
5: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышала, что если все сложится, может и «Белый шелк» появиться. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
4: Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа.

0: спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, ожидаемый как главное событие сезона, стал скандальным. После премьеры и резкой критики Олега Меньшикова зрители начали сдавать билеты, сообщают журналисты. Цены у спекулянтов по статистике снизились вдвое. Меньшиков назвал спектакль театральной катастрофой, что вызвало раскол в театральной среде. Кадры со спектакля разошлись по социальным сетям. Театральный критик Марина Райкина признается, главная проблема спектакля – отсутствие художественного открытия. Цитата: «Я уже видела все то, что смотрела последние 20 лет. Сплошные штампы. Но самое главное, никто не понял, что хотел сказать автор. А ведь за это люди заплатили немалые деньги», – поделилась она мнением с «Известиями». Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
2: Скорее, старенького.
1: Коробка с землей. И что в ней особенного?
2: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
1: А вот трубка неплохая.
3: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
1: А туфля чей?
2: А вот это мое.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: За великие воинские заслуги Суворова нарекли графом Рыбникским, Кутузова – князем Смоленским. Мы их прекрасно знаем. А вот Ивана Федоровича Паскевича Эриванского как-то не очень. О незаслуженно забытом полководце рассказывает историк Владимир Шикин.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика, все в этом канале. Дмитрий, вы такую интересную мысль озвучили по поводу Северного Причерноморья, что, мол, исторически только два государства могут претендовать на эти территории, это Россия и Турция. Но в нынешних условиях, учитывая всю совокупность той истории в несколько сотен лет, которую мы имеем, совершенно очевидно, что все-таки расклад в пользу России.
7: Это однозначно, конечно.
6: И в этом смысле я о чем? Вот мне кажется, мы сегодня находимся в том самом переломном моменте, который решает, в какой конфигурации на будущее там несколько сотен, может быть, даже лет, но на такой огромный период времени, как будут складываться взаимоотношения на уровне государств и вообще в каком виде они будут существовать. И совершенно точно так же очевидно, что вообще все игроки в геополитическом пространстве сегодня испытывают те или иные сложности,
7: да,
6: связанные там и с внутренней политикой, и с внешними факторами, вот, ну, абсолютно все. Нету никого, кто бы чувствовал себя прекрасно и сказал бы: вот он, рай на земле, наконец-то мы достигли того, чего хотели. Но при том, что и мы имеем свои собственные вводные по части того, как развивается специальная военная операция, как мы ведем переговоры с нашими внешними визави, мне кажется, должны сегодня формировать то сознание, которая бы положила начало и заложила бы основу мировоззрению народов России, русского народа, на то ближайшее отдаленное будущее, которое нам предстоит. Допустим, взять ту же самую Турцию. Там вообще-то про Великий Туран очень много говорят. И да, имперская история одна из тех, которая взята на вооружение. То же самое можно предположить на самом деле и по поводу Китая относительно смены парадигмы и встраивания в новую систему. Вот мы с экспертами беседовали в наших эфирах по поводу того, что Китайская империя – это тот ориентир, который не может сегодня не появиться в повестке, пусть неофициально, но на неофициальном уровне и так далее, и так далее, и так далее. Вот если говорить о России, мы же на самом деле сегодня находимся с этой точки зрения абсолютно в каменном веке. Что я имею в виду? Вот закончился Советский Союз, началась новая Россия, та, которая пыталась встраиваться в дружную европейскую семью, так называемую,
2: да.
6: Со всей совокупностью того оккупированного, значит, миропонимания, с которым мы вошли в день сегодняшний. И до сих пор многие боятся открыто говорить о том, что постсоветское пространство – это зона стратегических интересов России, это необходимые условия безопасности Российской Федерации. Если мы говорим именно об этом и размышляем именно в таких категориях, так, может быть, настал момент разминать тему и того, что Северное Причерноморье, оно не может себя чувствовать хорошо, иначе как в условиях, когда исторический игрок начинает распространять здесь свое влияние.
2: Дело в том, что с Северным Причерноморьем, мне кажется, это одна из наиболее очевидных задач и, как ни странно, легко реализуемых, потому что это все на поверхности, это все относится не к новейшей, но к новой истории. Это не надо уходить там вглубь тысячелетий, в античность или еще куда-то. Вот оно. История, начиная вот с Екатерининского периода и далее, она была построена на том, что Россия двигалась в направлении Балкан, отвоевывая у Османской империи одну территорию за другой. И это привело в конечном итоге к чему? К тому, что Россия получила очень мощный, очень серьезный такой столб имперский, государственный, потому что вместе с Северным Причерноморьем и, ну, и в целом там с территориями, которые на сегодняшний день называются Украиной, мы получали и людские ресурсы, и черноземы, и возможность для геополитического маневра. Мы превращались в такую евроазиатскую крупную империю. И вот вы очень этот момент четко подметили, что да, пантюркизм, он построен на том, что для его развития, для экспансии необходимы большие тюркские группы, именно коренные тюркские группы, на которые Турция сейчас хочет опереться, проводя те или иные мероприятия. Но исторически так сложилось, что в Северном Причерноморье их нет, этих групп. И поэтому перспектив у Турции нет. Они могут быть там какие-то, может быть, торговые, экономические, но не геополитические. Даже тюркоязычные гагаузы, они православные, ориентированные на Россию. Поэтому Турция схватку за Северное Причерноморье проиграла, там, условно говоря, там 200 лет назад. А мы, несомненно, в контексте происходящего должны выдвинуть на авансцену эту тему. И это что? Это различные, значит, научно-практические, исторические конференции, там, социологические вопросы с геополитикой, внесение это в повестку информационную, вовлечение в это экспертов, специалистов, также такое зондирование почвы на уровне гражданского общества. Это серьезная прикладная работа, она интересная. И тут мы не имеем права менжеваться, переминаться с ноги на ногу, смотреть грустно по сторонам. Время идет, и это время может быть упущено. Сейчас этот шанс есть. Если мы, не дай бог, упустим этот шанс, что мы получим в итоге? Мы получим враждебное Черное море. А этого допустить никак нельзя.
6: Я вот еще один штрих хотела бы добавить к общей картине, потому что недавно была новость о том, что выпустил Казахстан памятную золотую, насколько я помню, монету, ну, в любом случае, памятная монета Золотой Ордой.
2: Да.
6: И тут же, конечно, возникли вопросы относительно того, какие ориентиры выбирают для себя там разные постсоветские республики, в частности, Казахстан, потому что на самом деле от Орды и эти территории тоже страдали. Ну, там много интересных вопросов с исторической точки зрения, но, тем не менее, еще одна новость пришла. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что его страна является уже после выхода монеты, после этой новости, наследником Золотой Орды и призвал изучать ее политическую и экономическую модель. Об этом он сказал на открытии форума «Золотая Орда как модель степной цивилизации». Я вот просто хочу на минуточку кратко сделать несколько ремарок, потому что у нас тема эта тоже активно продвигается в виде евразийства. Там памятники Чингисхану в некоторых регионах России собрались ставить.
7: Орден Субуде якобы должен появиться, да, это не шутка.
6: Так просто, если обратиться опять-таки к истории, к летописям, к реальным источникам, которые существуют, что такое было нашествие Орды на территории Руси. Это фактически геноцид. Это сравнивание с лицом земли целых поселений, это убийство населения, в частности, женщин, детей, ограбление. То есть последствия очевидны, зафиксированы историческим источником, и тут двух мнений быть не может относительно того, какое влияние Золотая Орда оказала на наши исконные земли. И вообще, какое было отношение русских людей к тому, что творила Золотая Орда. Теперь мы имеем следующее. У нас внутри России на внутреннем контуре активизируются соответствующие движения, которые пытаются нам рассказывать о том, что государственность российская вообще в целом сложилась только благодаря Орде, и мы им должны быть благодарны. Ну и куча всякой прочей ереси, мы сейчас не будем разбирать это более подробно. Но вот факт того, что Казахстан объявил своим идеалом Золотую Орду, он ведь тоже должен заставить нас задуматься относительно процессов, которые на постсоветском пространстве разворачиваются. И это, как мне кажется, очень хорошо укладывается в наш разговор по поводу пантюркизма, Великого Турана и всех частностей текущей ситуации, которую мы имеем, например, там на западе нашей страны, по западным границам, специальная военная операция, Молдавия и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
7: Это уникальный на самом деле момент и интересный. Я не думал, что мы об этом заговорим, но насколько моя память позволяет сказать, казахи, они наоборот отделились от Орды, были вынуждены уйти оттуда, потому что проявляли склонность к самостоятельности. И вплоть до 30-х годов казахи, они назывались казаки, казак – вольный человек. И уже когда нарезались советские республики, было введено вот это название «казах», чтобы не путать с казаками там на Дону и еще где-то. И если мы говорим о судьбе этого очень хорошего, очень доброго, трудолюбивого народа, я бы сказал следующее. А судьба казахов могла оборваться еще давно, потому что их земли постоянно подвергались набегам джунгаров и прочих товарищей. Набеги были сопряжены с тем, что вырезались казахи, вырезались их семьи, там женщины, дети, очень жестокие были набеги. И это все было обнулено, и казахи получили защиту именно в составе Российской империи. По этому поводу издавались книги, материалы. Их надо просто поднять, это же все есть. Но, да, и современную свою государственность казахи получили в составе СССР. Вот в чем дело. Они получили свою вот современную государственность не от Орды, не от джунгар или еще, не от инопланетян. Они получили от нас эту государственность с границами, с городами, столицами и так далее. Казахи очень хорошо себя проявили на всех этапах развития нашей страны и в годы Великой Отечественной и прочее. И как народ мы их должны уважать, ценить и прочее. Но внутрь элиты начинают просачиваться вот такие, скажем так, соблазнительные идейки оторваться от своего исторического реального массива и начать развивать искусственно темы то Золотой Орды, то там каких-то историй, там близких к пантюркизму, но это все же искусственно. А у меня возникает вопрос, почему мы не идем казахам со своей информацией, со своими доводами, со своей аргументацией. Почему огромное количество казахских блогеров сейчас являются русофобами? Они там, русофилами, кто вообще, как эта вся работа простроена. И таким образом, да, огромная республика, у нас с Казахстаном самая большая сухопутная граница, у нас даже с Китаем она меньше, чем с Казахстаном. В итоге Казахстан неожиданно может пойти в другую сторону.
6: Причем мы же видим, как происходит все это. Формирование сначала искусственной исторической идентичности. Что Украина, копали там древние Укры и Черное море, что Казахстан. Кстати, если немножко копнуть, это, конечно, курьезно звучит, но тем не менее, вы упомянули блогеров казахских, а ведь ходили ролики очень активно в свое время о том, что древние казахи на самом деле одомашнили динозавра. Ну, это звучит смешно, но тем не менее, это смешно звучит до тех пор, пока формы там курьезные не начали принимать более там, совершенно иной поворот, да, в общественно-политическом дискурсе. И вот теперь мы наблюдаем тему Золотой Орды, которая берется за модель. Я еще раз подчеркну, форум-то как называется? Золотая Орда как модель степной цивилизации. Проводит вот. Казахстан.
7: Дело в том, что я с похожей историей столкнулся на одной конференции, посвященной такому полководцу эмиру Тимуру, известному, да. И там собрались, это вот из рубрики про Золотую Орду, собрались представители национальных общин, там и узбекская, там и общины, которые Кавказ представляли, еще там. И я там как этнолог и социолог присутствовал, я слушаю выступления. Значит, ну, Тимур на сегодняшний день один из символов таких серьезных в Узбекистане, что, ну, действительно, он там и Самарканд отстроил, и туда всех свозил, плененных ученых, мастеровитых людей, там, талантливых людей. И там в выступлениях звучало следующее. Выступает представитель, специально не буду называть, одной из кавказских народностей, говорит, вот нас до нашествия Тимура было столько-то, а после него никого не осталось. Потом еще кто-то рассказывает, как он уничтожил какой-то народ. Потом третий человек рассказывает, как он стер с лица земли некий город и цивилизацию. И все рассказывают о жертвах и разрушениях тотальных и фатальных. В том числе, кстати, он Золотую Орду очень серьезно, ну, по сути, она прекратила существование благодаря ему. Гигантская проливалась кровь, там пирамиды из голов. Но как-то так устроено, и все собрались его похвалить. Что вот да, это мощная историческая личность. И то, что когда, значит, в одной ситуации там детей кинули грудных, и он приказал воинам там топтать их конями, и даже они отказались. И он поехал первый со словами: «Кто не со мной, тот против меня», и те, понимая, что им грозит, следом за ним поехали конями топтать этих грудных детей. Поэтому есть такие нюансы, которые не до конца учитывают всех последствий.
6: Я к чему упомянула все эти эпизоды? К тому, что мы видим последовательно в новых условиях, как те или иные акторы геополитического пространства начинают выстраивать свою новую цивилизационную модель. Причем очень часто это происходит абсолютно таким политтехнологическим, искусственным образом, абсолютно очевидно обслуживая определенные политические интересы, где нет никакой реальной исторической подоплеки. А мы на этом фоне почему-то вот стесняемся говорить о пространстве, которое просто не может не входить в нашу зону влияния, и вообще практически не говорим об исторической России, что странно.
7: У нас настолько мощная аргументация, которая находится на полках исторической науки, что реально это некое социальное преступление не использовать это в дискуссии, в диалоге. И даже банальный момент, когда я там выступал периодически перед молодежью, которая из Молдавии сюда приезжала, я задавал им вопрос: если было княжество Молдова, кто в нем жил? Молдаване. У молдаван какой должен быть язык? Молдавский. Ответьте себе на вопрос, почему вам навязывают румынский язык? Вот как надо, это банальные вещи, которые на поверхности, ты в двух-трех ходовке ломаешь схему, которую противник выдвигает тебе.
6: Дмитрий, спасибо вам большое за эту, как всегда, очень интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». А в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч!
7: Всего доброго, до новых встреч!
5: Стратегия национальной безопасности.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: пешком. Спортанцы вообще
8: сбрасывали.
9: А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет.

0: Был в Египте и снова поехал на экскурсию к пирамидам.
1: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
2: А вот и нет.
3: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить: возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри – статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
0: А кто же руководил нанятыми?
3: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемиуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех сочих фараона».
2: А вот и да.
4: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
5: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 управляемые авиационные бомбы и более 1500 беспилотников самолетного типа. Соединение и воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов привели в готовность к пускам ракет. Сделали они это в рамках учения ядерных сил. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для нанесения боевой службы. Личный состав авиации воздушно-космических сил отработал снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Саперы 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» разминируют маршруты, позиции и гражданские объекты в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир группы разминирования Андрей Аникин.
2: Местные обращаются очень часто, особенно люди, которые проживают в частном секторе, потому что основная масса прилетов – частный сектор. Улицы, помещения разминируем, огороды, сады, ну, приусадебные участки, ну, и, соответственно, дороги, прилегающую территорию. Очень много случаев было, что приезжали на один участок, а приходили соседи, увидев машину с эмблемой разминирования, обращались, чтобы мы посмотрели и у них. И очень много, очень часто находили. И в соседних домах, и по улицах очень много боеприпасов.
1: Работы проводятся в условиях постоянной угрозы со стороны противника. Саперы также ежедневно обследуют и очищают от взрывоопасных предметов логистические пути, обеспечивая безопасное движение колонн с боеприпасами и материальными средствами. Особое внимание инженеры уделяют проверке и зачистке огневых позиций артиллерии.

0: Дальнейшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
1: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
2: Скорее, старенького.
1: Коробка с землей. И что в ней особенного?
2: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
1: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
2: А вот это мое.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: За великие воинские заслуги Суворова нарекли графом Рымникским, Кутузова князем Смоленским. Мы их прекрасно знаем. А вот Ивана Федоровича Паскевича Эриванского как-то не очень. О незаслуженно забытом полководце рассказывает историк Владимир Шигин.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Почетные титулы, прозвания давались государственным мужам России не просто так, а за их великие деяния. Вслушайтесь, как это звучит. Александр Невский, Дмитрий Донской, Орлов Чесменский, Суворов Рымникский, Потемкин Таврический, Кутузов Смоленский. Если бы эта традиция сохранилась в Советском

0: советские времена, то маршал Жуков стал бы берлинским, а генерал Чуйков сталинградским. Владимир Юльянович, вы с этим согласны?
1: Ну да.
0: Сегодня мы вспоминаем имя человека, которого звали Иван Федорович Паскевич Эриванский. В студии историк Владимир Виленович Шигин. Я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Он был, с одной стороны, был граф Эриванский и светлейший князь Варшавский еще.
0: Вот двойное.
1: У него двойное было.
0: Варшаву мы будем вспоминать или не будем?
1: Такой двойной титул имел только один еще полководец у нас. Александр Васильевич Суворов. Он был граф Рымникский и князь Италийский. Вот у нас два полководца такого вот уровня титульного, скажем.
0: Понятно, варшавский. Ну, подавление восстаний – это прямая обязанность русского полководца. Конечно. Когда провинция бунтует, делать нечего, его надо подавлять. Ладно, до этого мы дойдем. А сейчас я хочу начать наш разговор с расшифровки строк Пушкина, который поэт посвятил этому полководцу, Ивану Федоровичу Паскевичу. Слушайте. «Могучий мститель злых обид, кто покорил вершины Тавра, пред кем смирилась Эривань, кому суворовского лавра венок сплела тройная брань». 1831 год. Давайте строчка за строчкой. Кто обидел Россию, по мнению Пушкина, и за что мстил Паскевич?
1: Ну, Паскевич прибыл на Кавказ в 1826 году с должности командира 1-й гвардейской дивизии. Это все полки Преображенский, Семеновский и так далее, Измайловский. Прибыл на должность вначале командующего корпусом, назывался он еще отдельный грузинский корпус тогда. Прибыл он потом, потому что началась русско-персидская война очередная. Тогдашний наместник на Кавказе генерал Ермолов действовал очень неудачно вначале. То есть почему-то вот этот знаменитый полководец, видимо, как-то уже устал, одряхлел, наверное, как-то морально, и первые его решения были очень неудачными, поэтому буквально через какое-то время персы оказались уже чуть ли не где-то рядом с Тифлисом.
0: С первой строчкой Пушкина «Могучий мститель злых обид» мы разобрались. Персия обидела Россию, Паскевич отомстил. Кто покорил вершины Тавра? Я посмотрел, Тавр – это не Крым, не Таврида, это горный хребет в Турции. Да. Какое отношение у Паскевича к Турции?
1: Значит, разбив, как сказать, персов под Елизаветополем, он, там была блестящая кампания, две блестящие кампании он провел чисто в таком суворовском манере, стремительные переходы, атаки с превосходящих сил, значит, уничтожения, штурмы такие сумасшедшие, причем все время удачные. Вначале была уничтожено фактически все влияние и изгнано окончательно Персия из Закавказья, причем взяли даже Тавриз, это была, значит, такая главный город там в Южном Закавказье, и Тавриз взяли, и уже можно было идти прямиком на Тегеран, вот, но уже тут, значит, персы взмолись, попадали. А затем, буквально год спустя, в 1827 году, такая же блистательная кампания против турок на Кавказе, и тоже, значит, были достигнуты блистательные победы. Вот об этом Пушкин и пишет.
0: Третья строфа. Пред кем смирилась Эривань?
1: Эривань – это была столица Эриванского ханства, тоже под эгидой персов. И у нас с Эриванью были очень серьезные проблемы. Дважды мы подходили, причем подходил генерал Цицианов, при Екатерине не смог взять. Затем подходил генерал Гудович, тоже не мог взять Эривань. Она считалась неприступной. А Паскевич подошел и блестяще ее штурмом взял. И
0: мы просто сейчас идем, извините, телеграфным стилем, а потом поговорим об этом поподробнее. И последняя пушкинская строфа. «Кому суворовского лавра венок сплела тройная брань». Я это так понимаю, что три победных войны, вот, которыми руководил Паскевич.
1: Замирение так называемых этих многочисленных азербайджанских ханств и горских народов. То есть вот фактически три. Ермолов, дело в том, он очень жестоко расправлялся с горцами, это вызывало ответную реакцию. А политика Паскевича была несколько иной. Он, как сказать, предпочитал решать дело миром, вот как-то был не такой, значит, как скажем, такой воинственный, наверное, как был Ермолов. И вот он, значит, замерил и горцев значительно. А что касается Еревана, это было... Ну, долгожданная победа, что русские солдаты пели, даже была песня, дунули, плюнули, понеслись на брань и в минуту с четвертью взяли Еревань.
0: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Иван Федорович Паскевич, незаслуженно забытый русский полководец, герой сегодняшней программы. А всю жизнь воевал этот человек, просто терминатор какой-то. Давайте вспомним главные вехи его биографии. То есть пойдем вот, ну, постепенно,
1: этап за этапом. Я могу сказать, что Паскевич, вот удивительная судьба. Он был... удивительным баловнем судьбы при жизни. У него, ну, вот все складывалось, ну, идеально. То есть вот, вот когда знакомишься с биографией, потрясающие, вот, как сказать, вовремя там чины, награды, победы. Ну, правда, как говорю, Суворов, да, раз повезло, два повезло, надо когда-то и умение. То есть он был такой вот обласканный властью, все. И полное практически забвение после смерти. И то, и другое имеет свои причины. Понимаете,
0: он... Смотрите, ваша книга, просто я обязан об этом напомнить, да, вдруг прочитают, называется, о Паскевиче, называется «От всемирной славы к полному забвению». Но нельзя сказать, чтобы к полному, потому что три строчки в советском учебнике истории, я отчетливо помню, Паскевичу были посвящены. И все-таки почему забвение?
1: Ну, это, понимаете, полководец уровня Суворова и Кутузова. Вот я выделил на четыре
0: румянца. Хорошо, значит, он в чем-то все-таки провинился перед советской историографией.
1: Да, он провинился. Значит, если Суворову там простили, скажем, подавление пугачевского мятежа и, значит, подавление Польши, да. Так как-то посмотрел, ну, ладно, с кем не бывает. Вот, взял Варшаву там, значит. То уже Паскевичу взятие Варшавы в 1831 году не простили. А вот как не простили и подавление Венгерской революции. То есть вот его главные прегрешения. А первое, что он был любимцем Николая I кровавого, значит, Палкина. А во-вторых, что вот он подавил две революции, польскую и венгерскую. Ну и в-третьих, что вот он якобы вот интриговал против Ермолова, хотя Ермолов такой интригант был, что там Паскевич отдыхает. Он и против Кутузова в свое время интриговал. Вот. И вот он, значит, вот подсидел Ермолова и стал наместником Кавказа. Все эти обвинения, конечно, абсолютно надуманные, вот, и у него, его обожали и солдаты, и боготворили офицеры, вот, и даже к ссыльным декабристам разжалованным он прекрасно относился. Кстати, его жена Елизавета Алексеевна, это кузина Грибоедова, и Грибоедов его, вообще, скажем так, это был выдвиженец, если это вещи будут называться.
0: Паскевич принимал участие в войнах против Наполеона, в том числе и в кампании 1812 года, и до этого принимал. И он участник боя, сражения...
1: При Бородино.
0: При Бородино.
1: Причем его дивизия стояла в центре, на центральном редуте, 26-я дивизия Паскевича. Причем у него был полк Орловский, который был укомплектован уголовниками. Вот его назначили командовать полка, создать полк, созданный из уголовников. Он его создал.
0: Штрафбат?
1: Фактически, да. И через год это был один из лучших полков России. Вот. И вот во главе этой дивизии он принял на себя главный удар по центральному редуту. И уже к часу дня, да, причем лично вводил в контратаки оставшиеся батальоны. Две лошади под ним было убито, сам был контужен. К 13 часам его дивизии уже не существовало. То есть она вся полегла на центральном редуте.
0: Владимир Шигин в студии «Радио Звезда». Сейчас у нас небольшой перерыв.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Архивные тайны.
0: Владимир Шигин в студии «Радио Звезда». Мы вспоминаем Ивана Паскевича, одного из лучших и незаслуженно забытых полководцев России. Мы уже выяснили, что советские историки на него смотрели косо. В школьном учебнике о нем 2-3 строки, не более, не простили ему, что подавление восстания в Варшаве и подавление Венгерской революции. Это был человек отчаянной храбрости. Вот о таких говорят, что он ищет смерть. Смерть его так и не нашла, но ранений было множество. И вот не совсем понятно, что у него больше, награды или ранений. Как он вообще уцелел?
1: Ну, тут, как сказать, дело случая, потому что, скажем, как сказать, вот и Суворов чудом оставался жив, а Кутузов вообще 2 смертельных ранения получил. То есть мы можем представить, что основная часть вот таких храбрых офицеров, она все же погибала. И вот к вершинам полководческого, скажем так, ну, скажем, карьеры доходили, в общем-то, очень немногие. Вот ему, ну, он счастливчик в этом плане. Я хочу сказать, отдельная тема, его дружба с Грибоедовым.
0: Я бы не назвал это дружбой. У меня есть что возразить.
1: Да, значит, ну, очень это отношение. И подчеркнуто очень теплое отношение с Пушкиным. Вот. И хотя пытаются тут сказать, вот он выгнал Пушкина из армии, это поездка Пушкина в Разруб знаменитый, участие его в персидской войне.
0: Пушкин мог попасть в плен.
1: На самом деле он очень боялся, что Пушкин всегда лез на передовую, парень отчаянный был, и он очень боялся, что если что с Пушкиным случится, ему этого не простят, потому что Пушкин наше все. Уже тогда было понятно, и он под благовидным предлогом отправил Пушкина обратно в Петербург.
0: Паскевич на Кавказе, он сменил Ермолова, насколько я понимаю. Отношения между ними были как у кошки с собакой.
1: Очень плохие.
0: Вы уже сказали, что было более мягкое, более, скажем так, либеральное отношение у Паскевича к традициям Кавказа, да, к образу жизни кавказских племен, чем у Ермолова. Это действительно так?
1: Да, ну он вообще по характеру был человек, он, как сказать, малорос. Пушкин, ну, такой вот, как сказать, типичный в чем-то малорос, да?
0: Добродушный.
1: С хитринкой, но не злобный, а такой, значит, как довольно хлебосольный, себе на уме, конечно, но смелый, вот, и человеколюбивый. Вот я бы так сказал, такое его хорошее качество. Я бы сказал, что у них особые отношения были с Николаем Первым. Дело в том, что Александр Первый в свое время приставил Паскевича быть наставником у своего младшего брата.
0: Было путешествие у него продолжительное.
1: Паскевич командовал, во-первых, бригадой гвардейской, в которую входил полк, который дали Николай, и до конца жизни Николай I называл Паскевича «отец-бригадир». Вот. А потом у них в течение двух лет у них было путешествие. Он его сопровождал вначале по России, потом по Европе. И поэтому относился к нему Николай I как к ближайшему другу. Но Паскевич тоже был, скажем, не без как стивости определенной человеческой. Когда взял Варшаву в 1931 году, да, он послал письмо Николаю I в суворовском стиле: «Варшава у ног вашего императорского величества». А письмо повез внук Суворова, тоже Александр, молодой ротмистр Суворов.
0: В тех же самых словах, что и Суворов Екатерине II, да. «Варшава у ваших ног».
1: Ног, да. И привозит опять Александр Суворов. Правда, ротмистр, но привозит. То есть, вот, конечно, Николай был счастлив, получив такое письмо.
0: Смотрите, карьеру ему сделал император Николай I. Ну, и есть такой апокриф, что в Париже, уже поверженном Париже, Александр I к Николаю Павловичу подвел Паскевича, сказал: вот один из самых молодых и блистательных генералов русской армии, которого я еще не успел отблагодарить. И Николай I это запомнил.
1: У Паскевича была интересная черта. Он был очень обаятельный человек. Вот как, ну, вот приятный в общении.
0: Чисто по-малороссийски.
1: Да, очень, очень, даже вот по его портретам вот это обаяние видно. И он обаял всех. Он обаял Павла I, который сделал его после Павловского корпуса флигель-адъютантом своим. Он обаял Александра I. Он обаял Николая I. То есть все его любили, все как-то считали его таким, как сказать, своим... Все старались видеть его в своем ближайшем кругу. Вот так бы я сказал.
0: Программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». С нами писатель и историк Владимир Шигин. Путешествие в Эрзурум. Это Пушкин. Эрзурум. Сейчас мы это произносим, да? Что такое Карс и что такое... Иногда это путается с именем Эрдоган. Ардоган. Вот насколько серьезны были эти приобретения на Кавказе? Это насколько очень... далеко он отодвинул границу империи?
1: Это уже фактически пошла Анатолия, глубинные уже земли, горы Турции, да, за Баизетом. Вот, и финал был взятие Эрзурума.
0: Баизет, сразу Пикулю вспоминаю, да, осада, да, это Баизет.
1: Уже, правда, у Пикуля более поздняя война, 78-й год. А здесь был взят Эрзурум. Это вообще неприступное, когда где-то в 16-м году Юденич во время Первой мировой взял Эрзурум, это уже было понятно, что Турция дальше сопротивляться не сможет. Поэтому взятие Эрзурума – это как такой маркер поражения Турции в войнах с нами. А Паскевич его взял.
0: Вот это та самая война 1828 года, когда Паскевич принес России на штыке Карс, Эрзурум, Баязет, Ардоган. И, как потом интересно повторялась история, то есть история не заканчивается, Сталин на ялтинских переговорах намекал союзникам, что хорошо бы утраченные земли империи возвратить Советскому Союзу, но те были категорически против. Хотя там было развернуто 3 армии Советского Союза на границе с Турцией. Взять-то было плевое дело. Почему не уступили эти земли? Неужели они считали их стратегически важными?
1: Ну, уступили, я думаю, не за этих земель. Ну, во-первых, как сказать, любая земли...
0: Нельзя потакать во всем.
1: Земли не прибавляется у нас на земном шаре, да? Ее только мы периодически делим. Но Турцию удержали отступление в войну, и она сама удержалась во Вторую мировую войну. Это раз. А во-вторых, боялись, что если сломаем Турцию, мы выйдем на Босфор и Дарданеллы. А это уже...
0: Это недопустимо.
1: Это было, да, недопустимо. Стратегические приобретения. И вот эта вековечная наша мечта, до сих пор она так мечтой остается. Нас, видите, всячески даже революцию у нас, как сказать, организуют в стране, как бы в 1917 году, с тем, чтобы только не дать выйти на Босфор и Дарданеллы.
0: Скажите, как Паскевич относился к доброй русской армейской традиции воровать? Потому что, когда он приехал с инспекцией на Кавказ, к Ермолову, он сказал, у тебя воруют все, и я доложу об этом непременно государю-императору. У самого-то рыльца не было в пушку?
1: Знаете, вот при всем при том, он как-то различал свое и казенное. И никаких... нет обвинений, документов в воровстве по нему не проходит. Более того, его периодически отправляли разбираться с очень серьезными судебными делами, чуть ли не, как сказать, крестьянскими бунтами против дворян. И что самое поразительное, он разбирался по справедливости, и вот в обоих таких наиболее знаковых случаях он решил все в пользу крестьян против этих дворян, против которых крестьяне бунтовали. То есть это было настолько...
0: Как это? Даже не выпорол?
1: Нет, наоборот, они были обязаны выплатить недоимки, которые крестьянам дали, и крестьяне еще получили привилегии. Это в Смоленской значит, губернии был случай. То есть Николай I был удивлен, но коли это...
0: сам Паскевич,
1: сам Паскевич, он все его значит, пожелания подписал, и все было выполнено. Так что он был довольно такой, по николаевским временам, я бы сказал, довольно либеральный человек.
0: Стоит добавить, что Паскевич был одним из богатейших людей России, и за историю вообще войны, службы государю, он получил самое большое вознаграждение – 1 000 000 рублей – эта сумма в голове не укладывается.
1: Да, ну
0: это
1: вот и
0: что, что, это,
1: да,
0: что это такое в современных рублях, я даже и понять не могу.
1: Да, ну, допустим, даже город Гомель был ему, скажем, фактически...
0: Так, подарен.
1: Подарен.
0: Угу. Как Меньшикова и Жора в свое время.
1: Да.
0: Владимир Ильинич, тут у нас будет небольшой перерыв. Друзья, не скучайте, мы скоро вернемся к вам с разговором о генерале, впоследствии фельдмаршале Паскевиче.
7: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наша армия нанесла удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ. Также целями стали объекты ТЭК, склады боеприпасов, цехосборки и места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров. Силы противовоздушной обороны сбили 516 украинских беспилотников самолетного типа и 3 управляемых авиабомбы. ВСУ за сутки потеряли около 1200 боевиков, добавили в нашем военном ведомстве. Визит Владимира Путина в Китай придаст импульс проектам двух стран на 200 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, в контур российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству входят 89 проектов в таких сферах, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, аграрный сектор, транспортно-логистическая и торговые сферы. Также успешна кооперация в атомной энергетике и сфере космоса. Китай готов помочь выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема затрагивалась на переговорах Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подвел итоги поездки президента в Китай.
3: Визит в Китай прошел, как это обычно бывает, с нашим стратегическим и привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно. Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях.
2: Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе переговоров китайский план урегулирования на Украине, о котором говорили в 2023 году, и не выдвигала ли китайская сторона новых инициатив, Дмитрий Песков ответил отрицательно. Оператор станков с ЧПУ, токарь и швея – самые востребованные специальности для переобучения среди москвичей. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, жители все чаще выбирают для переобучения отрасли, где фиксируется устойчивый рост зарплаты и самый высокий спрос на кадры. В первом квартале текущего года лидерами по востребованности стали промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, IT и индустрия гостеприимства. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Архивные тайны.
5: В студии историк и писатель Владимир Шигин. Владимир Ильинич, коль скоро мы ведем разговор о Паскевиче и далеко о неоднозначном отношении к этому человеку, я хотел бы вспомнить такой случай, прискорбный в моей жизни. Однажды в Грузии, еще в советские времена, я крайне неудачно пошутил у юной гидессы, грузинки, я спросил, а памятник Паскевичу в Тбилиси не стоит? Она тут же на меня крысилась и спросила, а памятник Батыю в Москве еще не поставили, к нам пришел русский варвар. От объяснения отказалось. Что он там сделал, будучи наместником, что грузины просто вот клацают зубами от этого имени?
6: Да ничего он плохого не делал. Он занимался созданием школ. Укращал вот этих вот, значит, бесчисленных грузинских князей. Выстраивал административную вертикаль. Обустраивал Тифлис, значит, его супруга Елизавета Алексеевна Грибоедова по рождению, вот, она занималась обустройством театров. То есть, ну, на самом деле, понимаете, вот, как даже говорят, типа, это российская колонизация. Российская колонизация – это вам не английская колонизация. Российский, я в кавычках скажу, колонизатор – человек, который приходит и отдает последнюю рубашку, как сказать, местному жителю с тем, чтобы тому жилось хорошо, и он был сыт, и все у него было нормально.
5: Вы ничего не идеализируете, то есть, потому что вот, юная грузинка, знаете, в чем его обвинила, и об этом знает вся Грузия. Паскевич был человек армейский. Обветшавшие древние фрески грузинских монастырей он распорядился покрыть известкой, чтобы было все единообразно. Вот белая стена – это красиво. Ну, могло такое быть.
6: Я думаю, могло такое быть. Он человек военный, сказано, как это, от забора и до обеда копать, значит, копать. А вот, тем более времена николаевские были. Но, знаете, это прегрешение, по сравнению с тем, сколько он сделал реально для Грузии, вот, это ничего не стоит. Просто неумная девушка была. Вот,
5: ну, хорошо.
6: Видимо, чему-то не доучили.
5: Простим ей ее националистические заблуждения. Да. Об усмирении восстания в Польше и о подавлении революции в Венгрии, за что не любит советская историография Паскевича, мы будем говорить или эти темы нам неинтересны?
6: Ну, как? Ну, а что здесь такого? Он, в принципе, повторил то, что сделал Суворов. После смерти Дибича он возглавил нашу армию в Польше. Блистательно, в кратчайший момент совершил переход к Варшаве, взял Варшаву штурмом. Тем самым прекратил дальнейшее кровопролитие. И до конца своей жизни он оставался наместником в Польше. В Польше тоже националисты его не любят до сих пор. Время правления, они так называют, но ночь Паскевича. Хотя тоже, вот я изучал, никого он там не вешал, никаких репрессариев
5: Суворов
6: массовых
5: вешал.
6: Он там не
5: устраивал. Суворов вешал, ему да, это простилось.
6: Не устраивал. Вот, он, опять же, занимался обустройством Варшавы, значит, какими-то, значит, вещами, значит, культурного плана, поднимал экономику Польши и так далее. То есть все вот эти вот текстильные предприятия, там Лодзь, все вот эти промышленные районы, как раз вот они при Паскевиче начали развиваться.
5: Хозяйство
6: вот, мануфактуры, да, все устраивал. То есть, ну, понимаете, вот эти вещи почему-то никто не видит, к сожалению.
5: Несколько слов о характере полководца. Вы уже сказали, что он был обаятельный человек. Вы сказали, что он был в дружбе с Пушкиным и, собственно говоря, оберегал Пушкина на Кавказе, там не позволял ему с шашкой мчаться вместе с казаками, рубиться с кем там, с турками, с персами. Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова. Меня поразил отзыв Александра Грибоедова о нем. Ну, во-первых, это прототип Скалозуба из комедии «Горе от ума». Он там вывел своего родственника, хотя это несправедливо. И вот что сказал Грибоедов о Паскевиче. «Несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственный хохлам». Жесткий приговор, но отношения между родственниками редко бывают хорошими.
6: Это цитата из частного письма.
5: Угу.
6: Вот. Ну,
5: она вам известна.
6: Да, между родственниками еще не такие разборки бывают. В общем, там были проблемы личных взаимоотношений. Но, тем не менее, именно он настоял, чтобы Грибоедов получил ранг посла. И вместе с Грибоедовым Паскевич подписывал Туркменчайский мирный договор, вот, который наша последняя война с Персией, с Ираном закончилась. Больше мы уже никогда не воевали между нашими державами. Вот. Так что Паскевич вот, для карьеры Грибоедова, кстати, сделал все, что мог.
5: Ну да, правда, Грибоедов погиб в Персии,
6: но кто это? Тут уже не его вина, да.
5: Кто это мог узнать? Награды Паскевича. Вероятно, он один из самых награжденных полководцев
6: России. Он получил все, включая даже Георгия первой степени.
5: У него четыре Георгия были?
6: У него, да, все четыре Георгия. У него все ордена Российской империи у него были. Европейских орденов. Он был как елка увешан с головы до пят. Вот до того уже не знал Николай I, чем его награждать. Поэтому там были такие награды, как новый фельдмаршалский жезл с большим количеством бриллиантов. Ему представлялось право, чтобы ему отдавали почести, равные тем почестям, которые отдают императору. Ну, уже, как сказать, высасывали немножко из пальца, потому что... Но при всем вот том, что он, его, скажем, лукавстве, он был категорически против начала Крымской войны. И с Николаем I у них даже размолвка была очень серьезная по этому поводу. Он очень опасался, что в войну встрянут Англия и Франция, как оказалось. И он как мог удерживал от вступления в Крымскую войну. И Николай все же назначил его командовать Дунайской армией. И Паскевич себя повел не как на предыдущих войнах. Он повел себя очень осторожно.
5: Он не... Собственно говоря, он просто-напросто отвел эту армию с боевых позиций. Это, в общем-то,
6: да, ну,
5: вряд ли Николаю Первому это понравилось.
6: Силистрию, и вот тут как раз судьба уже, ну, то, может, жалилась над ним. Вот он получил тяжелейшую очередную контузию головы, уже передал армию Горчакову, и убыл на лечение в Варшаву. Но опять маленький штрих. Он чуть-чуть почувствовал себя лучше, и он прибывает, об этом мало кто знает, в осажденный Севастополь, как частное лицо. Поселяется на Блакшиве, на одном, в бухте.
5: Что такое Блакшив, извините?
6: Ну, это старое судно, стоящее у стенки.
5: А, понятно.
6: Используется как, ну, плавказарма, как склад. Вот. И он поселяется там, как частное лицо. Встречается и с Нахимовым, там, и со Станюковичем, адмиралом, с генералами, там, Осенсакин, значит, Васильчиков с генералами, участниками обороны. Дает советы какие-то, он все-таки опытнейший, да, но затем снова чувствует себя очень плохо и уезжает в Варшаву. И тут два события, которые, в общем-то, закончили его жизнь, да, ускорили смерть. Первое – это смерть Николая I, которую он перенес очень тяжело, и окончательно он слег, уже не встал, в 1955 году, получив известие о оставлении Севастополя.
5: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». С нами писатель, писатель-маринист, кстати говоря, и историк Владимир Шигин. Итак, жизнь Паскевича оборвали два печальных события. Смерть императора и сдача Севастополя.
6: Ну, и многочисленные ранения, конечно.
5: И многочисленные ранения. Сколько было ранений у него?
6: Ой, я считал, значит, где-то там с контузией полтора десятка получается. То есть очень много. Тем более он уже был все-таки человек довольно преклонных лет, да? Он родился все-таки у нас в 1782 году и умер в 56-м. То есть для того времени это был уже такой достаточно преклонный возраст. Ему было за 70 уже хорошо.
5: Было ли у него имение? Надо полагать, что было.
6: Да, у него и не одно было имение. Он, конечно, был человек не бедный. Вот, если у него фактически свой город был. Вот, поэтому в деньгах он не нуждался.
5: Когда он не воевал, где он предпочитал жить? В Москве или в Петербурге?
6: Ну, когда он не воевал, он руководил Польшей. Поэтому по долгу службу он жил в Варшаве.
5: Кавказский наместник.
6: Вот. Ну, а так у него были, конечно, свой дом и в Петербурге, и в Москве. То есть все у него было. Вот. И супруга у него, кстати, она, как сказать, любила такое общество там, вот, писателей, поэтов. Была такая дама, вхожая в эти круги. Вот. И он тоже не чурался литературы. Он был очень образованный человек. Знал где-то почти 5 языков. Вот. Очень любил литературу, музыку. Сам пел прекрасно. Вот. Почти, говорит, как пишет, абсолютный слух имел. То есть человек разносторонний, одаренный. Баловался живописью даже, что-то писал для себя. Ну, я, естественно, его акварели, там, картины, видео и так далее. Вот. Интересно, вот память вот о нем, памятники. Я вот хотел бы вот несколько сказать. Во-первых, вскоре после смерти памятник был поставлен в Варшаве. он наместник Польши.
5: Интересно, он до сих пор стоит?
6: Нет, причем в 17-м году был снесен. Как только чуть-чуть власть ослабла, тут же поляки уничтожили. Где Паскевич остался навсегда? На памятнике, это памятник тысячелетия России, установленный в Новгороде.
5: Но он там барельефом выступает, некрупной фигурой.
6: Он в плеяде великих наших полководцев. Интересно, что сам уже в Полтаве, из-под Полтавы родился. Вот поэтому в 2007 году в Полтаве была, значит, установлена мемориальная доска.
5: То есть на Украине царского сатрапа уважают?
6: В 2007 году.
5: А, 2007.
6: Ну, так, значит, еще. Но в 2022 году ее торжественно отодрали, растоптали, обвинили его во всех грехах и чуть-чуть ли не в пропаганде коммунизма и так далее. Значит, все было уничтожено. Вот, но я должен сказать, что вот где память Паскевича хранят все-таки, это в Армении. Тут мы должны признать. Во-первых, в 2003 году восстановили старый памятник ему, который после революции был там уничтожен. И до сих пор там есть холм в центре города, холм Паскевича. И улица Паскевича в Смоленске есть. Он же защищал Смоленск. Причем его 26-я дивизия прикрывала в 812 году отход нашей армии из Смоленска. Это вот впервые, когда имя Паскевича прозвучало как уже полководца. А затем уже было Бородино, все остальные сражения, включая Березину, Малоярославец. Затем были все остальные сражения, включая Малоярославец, Березину и уже участие в штурме Парижа. Вот, так что а некоторые памятники все-таки, память о Паскевиче сохранилась. Но это, конечно, не такая память, достойная генерала такого высокого полководца уровня.
5: Владимир Ильич, Паскевич в литературе увековечен Пушкиным Александром Сергеевичем, с которого мы начинали наш разговор, стихотворение «Годовщины Бородина», и вашей книгой «От всемирной славы к полному забвению». Да, очень грустное название. Кто еще о нем писал? Может быть, сделана хорошая документалка для телевидения?
6: Писал.
5: Может быть, есть какие-то картины, где предстает полководец, написанные при жизни.
6: Нет,
5: это важно.
6: Ну, есть прекрасные портреты. А вот о нем такой Хаджи Мурат Магуев был писатель. У него такой двухтомный был роман, назывался «Буйный терек». Вот там. Ну, он там тоже так. У него Ермолов все-таки, как сказать, абсолютный герой, а Паскевич такой, значит, немножко не герой.
5: И это человек, которого при жизни называли, да, вторым Суворовым.
6: Да, вот, к сожалению. Ну, «Жизнь и смерть» Вазир Мухтара Тынянова, там тоже...
5: Неодобрительно там о Паскевиче. Да, ох, как
6: нет,
5: неодобрительно.
6: Он упоминает, ну, роман был, значит, политический, вот, поэтому там акценты были расставлены в соответствии с той эпохой.
5: Это была программа «Архивные тайны», беседа с историком и писателем Владимиром Шигиным. Мы восстановили добрую память незаслуженно забытого полководца Ивана Федоровича Паскевича. А вы уже сказали, что есть памятник в Новгороде, тысячелетие России, 126 фигур, лучшие из лучших, избранные люди, творившие нашу историю, государственные деятели, полководцы, ученые, литераторы. Изображение Ивана Федоровича Паскевича там есть, удостоился по праву. С вами был Владимир Туз, всего доброго, до свидания.
4: Архивные тайны.
0: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
7: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
4: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон обли, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
1: Человек и время.
2: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старые полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
1: Человек и время.
0: Радиозвезда.
3: В апреле 1828 года ссыльный декабрист Иван Анненков и его невеста Прасковья Гебель обвенчались в Михаило-Архангельской церкви. Церемония проходила в Остроге. На это время с бунтовщика сняли кандалы. Это был мезальянс. Он – потомственный дворянин, поручик гвардейского кавалергардского полка. Его семья владела 5000 крепостных душ и обширными поместьями в Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Симбирской губерниях. Она – француженка. Настоящее имя – Жанетта Полина Гебель, обедневшая модистка. Но разве бывают препятствия для настоящей любви? Когда Анненкова арестовали, Прасковья Егоровна Гебель, так ее стали называть в России, бросилась на колени перед Николаем I.
4: «Ваше Величество, позвольте попросить, как милость и позволение, разделить ссылку с незаконным супругом. От всего моего сердца я приношу себя в жертву человеку, без которого я более не могу долго жить».
3: Император был тронут. Он не только разрешил Прасковье поехать в Сибирь, но и распорядился, чтобы московский градоначальник выделил ей на это путешествие 3000 рублей. А это, между прочим, годовое губернаторское жалование. Все закончилось благополучно. У молодой семьи родятся 7 детей. А вот писателя Александра Дюма настолько восхитила судьба Анненковых, что он сделал их главными героями своего романа «Учитель фехтования». Анненковы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. По газопроводу «Сила Сибири-2» достигнут прогресс, но к финализации соглашений с Китаем пока не подошли. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что конкретный результат по этому проекту будет уже в ближайшее время.
2: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Сила Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
1: Напомню, Владимир Путин 19-20 мая находился в Китае с официальным визитом. Президент там провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, затронув строительство газопровода «Сила Сибири-2». Зарплату в виде ежемесячной выплаты до 45 тысяч рублей ввели в Кировской области для бабушек и дедушек во время отпуска по уходу за внуками. Об этом ТАСС рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы уйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами и огородами. Но они вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому с удовольствием на год уйдут в декрет. Инициативу о введении зарплаты бабушкам поддержали депутаты Законодательного собрания Кировской области. Глава евродипломатии Кая Каллас разозлила европейских чиновников, сравнив торговые отношения с Китаем с раковой опухолью, пишет Политико. Ранее Каллас, говоря об отношениях Евросоюза с Китаем, заявила, что у Европы есть, цитата, «очень четкое понимание диагноза заболевания». Как пишет газета, после этого высказывания отношения между Еврокомиссией и главой евродипломатии ухудшились еще больше. Один из анонимных европейских чиновников выразил мнение, что дипломаты так не выражаются. Издание уточнило, что на высказывание главы евродипломатии пожаловалось 5 стран, однако какие именно, не сообщается. Фишинговую рассылку о якобы положительных выплатах обнаружила полиция. Мошенники рассылают сообщения о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор реквизитов банковских карт или попытка установить вредоносное программное обеспечение, добавили в МВД. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Ночью +18, +20, днем 26-28 градусов тепла.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее. Сальвадор Дали.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – секреты известных картин. Начнем с самого простого. Одна из картин Василия Суть.

0: Великого Меншиков в Березове. В свое время автора ругали за то, что он выбрал так называемый вытянутый вширь формат. Проще говоря, изобразил маленькую избушку и напихал туда огромное количество людей. Но Суриков-то задумал все очень просто и даже гениально. Вот в чем сюжет. Главному герою Меншикову, как пленнику, нестерпимо тесно в низкой избе. И вместе с тем он выглядит настоящим великаном. Если встанет, пробьет головой крышу. Так художник представлял его судьбу, взлет и падение некогда всесильного сподвижника Петра Великого. Но это не единственный секрет знаменитой картины.
1: 1883 год. Известный русский живописец Василий Суриков работает над картиной «Меншиков в Березове».
2: Лили, дорогая, сосредоточься. Голову чуть на меня. Ага, вот так. И не шевелись.
1: Жена художника Елизавета Августовна Шаре. Они познакомились в Петербурге, в католической церкви на Невском проспекте, куда Василий Иванович регулярно ходил слушать органную музыку. Ей 19, ему 29. О том, что у Лили ревматизм и врожденный порок сердца, Суриков узнал только после свадьбы. Впрочем, и сам художник не мог похвастаться отменным здоровьем. Однажды он подхватил такое воспаление легких, что даже врачи опустили руки. Выходила мужа жена, которая не отходила от него ни днем, ни ночью. Спасла. Однажды Елизавета Августовна позировала Сурикову в образе Марии, умирающей дочери Меншикова. Во время сеанса у Лили случился сердечный приступ. Последующая смерть супруги стала для художника страшным ударом. В отчаянии он переломал в доме всю мебель и сжег все свои рисунки. 2 года не брал кисти в руки. 10 лет счастья и 28 лет одиночества. Больше он никогда не женится. А первой картиной, которую Василий Иванович написал после кончины любимой Лили, стало полотно «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом». В образе слепого Суриков изобразил самого себя. Шаре Суриковы.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Художник Павел Федотов и его полотно «Сватовство майора». Вроде бы картина как картина. Талантливо написано. Но любители живописи середины 19-го столетия, глядя на это произведение искусства, неизменно и заразительно смеялись. И вот почему. Автор наполнил свою работу весьма ироничными деталями, понятными только зрителям того времени. К примеру, майор явно не знаком с правилами дворянского этикета. Он явился без положенных букетов для невесты и ее матери. А саму невесту родители-купцы нарядили в вечернее бальное платье. Хотя на дворе день, все светильники в комнате потушены. Девушка явно впервые примерила декольтированный наряд, смущена и пытается убежать в свою комнату. Вот в чем секрет этой картины. В юморе. И таких примеров множество.
5: Теперь буду знать.
6: Добрый день, а к музею изобразительных искусств не подвезете ли?
7: Садитесь, пожалуйста. В центре сейчас не протолкнешься, так что вокруг поедем. Свернем вот тут в переулок и... О, все. Картина Репина приплыли. И здесь пробка.
6: Успокойтесь, я тут живу. Все объездные маршруты знаю. Мы сейчас давайте налево повернем, да. И там никаких пробок. Кстати, а вы знаете, что Илья Репин никогда не писал картину «Приплыли»?
8: Как это не писал?
6: Вот так. На самом деле, холст, который все по ошибке называют картиной Репина «Приплыли», принадлежит кисти совсем другого художника.
8: Так.
6: Его имя Лев Григорьевич Соловьев. А называется эта картина «Монахи. Точка, да? Не туда. заехали.
7: Странно. Я столько раз слышал выражение «картины Репина приплыли». Правда, саму картину никогда не видел.
6: Да я тоже не видел, потому что ее не существует. А вот картину Льва Соловьева видел, и не раз. Это замечательное произведение.
7: Так, а что же там изображено?
6: Ну, представьте, там берег реки, купаются крестьянки.
7: Да.
6: Ну, кто-то из них уже в воде, а кто-то еще раздевается. И тут откуда ни возьмись лодка. Течение вынесло. А в лодке три монаха.
7: Три монаха?
6: Точно. Двое из них, молодые иноки, сидят на веслах. Они буквально застыли от удивления, мол, вот так встреча. Третий монах, что постарше, добродушно улыбается, дескать, ну вот, приплыли. Теперь же понятно, да, почему Лев Соловьев назвал свою картину «Монахи не туда заехали».
7: Да, понятно. Ну, а Репин тут при чем? Не зря же его народная молва вспоминает.
6: Не, ну это вообще интересная история. После революции, это дело было в городе Сумы, открылась художественная выставка. И на ней можно было увидеть картины Репина и как раз ту самую картину Льва Соловьева. Ага. Работы повесили на одной стене и в один ряд. Ну и посетители, понятное дело, очень хорошо знали творчество Репина, а про Соловьева...
7: Ну, понятно, никто не знал.
6: Ну да, и его картину
7: «Монахи не туда заехали»,
6: да, посчитали работой Репина. А раз монахи по сюжету плыли-плыли и приплыли, ну, можно сказать, совсем не туда, то картину прозвали...
7: «Картина Репина, приплыли».
6: Ну да, точно. А вот, кстати, и Музей изобразительных искусств, выхожу здесь... Спасибо вам. Всего доброго.
7: Счастливо. Значит, нет никакой картины Репина «Приплыли». Есть картина Льва Соловьева. «Монахи не туда заехали».
5: Теперь буду знать.
8: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Ученик Репина Исаак Бродский. Его картина «Аллея парка в Риме» долгое время считалась утраченной. Вообще-то, работ на парковую тему у художника было очень много. Даже очень-очень много. К примеру, в Третьяковке есть полотно Бродского «Аллея парка». Все бы ничего, но однажды специалисты обратили внимание на одну немаловажную деталь на холсте. Грубо говоря, чем дальше в парк, тем гуще краски. Почему? Решили проверить. И что бы вы думали? С помощью рентгенограммы исчезнувшая мистическим образом Римская аллея была найдена прямо под Советской. Проще говоря, первоначальный вариант автору не понравился, и он его зарисовал, то есть спрятал. Художник не стал счищать уже готовое изображение и просто внес в него ряд нехитрых изменений. Переодел прохожих по моде 30-х годов 20 века, убрал мраморные статуи и немного видоизменил деревья. Так, парой легких движений руки, солнечный итальянский парк превратился в образцовый советский.
9: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – секреты известных картин. Рембрандт и его полотно – выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга. Более 200 лет этот холст провисел в разных просторных залах дворцов и замков, пока его в 19 веке не обнаружили европейские искусствоведы. Поскольку казалось, что фигуры главных героев картины выступают на темном фоне, ее назвали «Ночной дозор», и под этим именем она и вошла в сокровищницу мировой живописи. И только во время реставрации в 1947 году обнаружилось, что этот самый «Ночной дозор» долгое время висел над камином и успел покрыться толстым слоем копоти. После расчистки оригинальной версии выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, на самом деле происходит днем. Положение тени от левой руки капитана Кока показывает, что время действия не позднее 2 часов дня. Вот такой секрет. И он не один такой.
5: Теперь буду знать.
7: Здравствуйте, а до Волхонки не подбросите к этому, к музею изобразительных искусств имени Пушкина?
13: Садитесь, Давненько я в этом музее не был. Интересно, вот что там сейчас за выставки, а?
7: А я вам расскажу. На этой неделе выставка французского художника, очень известного, и скульптора Анри Матисса.
13: Да.
7: Мастер был, ого-го, еще какие картины, краски какие. Но правда вот, что есть, то есть. Многие, ну, не понимают его творчество, и все.
13: Да, как говорится, обидеть художника может каждый.
7: Но это точно, и за примером-то далеко ходить не надо. Вот, например, в США произошел очень даже забавный случай как раз с одной из картин Матисса.
13: Забавный случай? Ну так расскажите.
7: Сейчас расскажу. Однажды в Нью-Йоркском музее современного искусства выставлялась эта знаменитая картина Матисса, название у нее «Лодка».
13: Так.
7: На ней такое небольшое суденышко, плывущее по волнам, и его зеркальное изображение в воде.
13: Ну, что-то пока вот ничего забавного не вижу. По-моему, ну, все естественно, так должно было выглядеть,
7: да? Да, и американцам тоже так казалось, что ничего необычного вроде в этой картине нету. Они с чистой совестью вывесили ее на обозрение почтеннейшей публики. Но какой после этого был скандал?
13: Подожди, скандал? Из-за чего? А, неужели подделка?
7: Да нет, что вы, конечно же, оригинал. Дело в другом совсем. Американцы повесили картину вверх ногами, понимаете?
13: Так.
7: Не смогли определить, где у Матисса лодка, а где ее зеркальное отражение в воде.
13: Ну, молодцы, ничего не скажешь. И что, никто так и ничего не заметил?
7: Никто, даже специалисты. Но, правда, американские все-таки специалисты-то. Да. Картина провисела вверх ногами 47 дней, точно помню. И журналисты потом подсчитали, что за это время, там, мимо полотна, глядя на него, да, успело пройти около 120 тысяч человек.
13: Да, ну смех, да и только. Ну, ошибку-то хоть исправили.
7: Не, ну, конечно, исправили. Правда, нескольких работников музеев все же уволили.
13: Понятно.
7: Ну, вот. А после этого забавного случая, кстати, с полотном Матисса-то, кто-то пошутил, что картину Малевича «Черный квадрат» можно демонстрировать на выставках 4 различными способами. И никто ничего не заметит.
13: Да.
7: Вот такая история, да. А вот, кстати, и Пушкинский музей. Спасибо вам, я здесь выйду.
13: Да, и правда, художника может обидеть каждый, но не каждый может его понять.
7: Это точно. Счастливо.
13: И вам счастливо.
5: Теперь буду знать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Лесной пейзаж с медвежатами, играющими на поваленном дереве, едва ли не самая известная работа Ивана Шишкина. Да вот только замысел картины ему подсказал другой художник, Константин Савицкий, Он же написал «Медведицу с тремя медвежатами». Знатоку Леса Шишкину косолапые никак не удавались. Как соавтор, Савицкий поставил на полотне и свою подпись. Казалось бы, и что с того? Пустяки. Но не все так просто. Больше всех возмущался купец и коллекционер Павел Третьяков. Он заказывал только Шишкина, то есть авторскую работу, а получил еще и Савицкого. Безобразие. Что, и платить сразу двоим? Так что ли? Третьяков пошел на принцип и подпись художника, которого не звали, кощунственно стер скипидаром. А вот Виктору Васнецову сюжет его новой картины никто не подсказывал. Он нашел его сам, случайно. И это секрет.
14: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
15: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочки. Грустные, уставшие, несчастные. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
14: Знакомая незнакомка.
15: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Алёнушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда. Буквально вся сжалась в комочек. Голова на коленях. Пальцы натруженные, огрубевшие. Ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорит до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
14: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
8: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш разговор.
16: Я шел по тропинке с двумя друзьями. Солнце садилось. Неожиданно небо стало кроваво-красным. Я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор. Я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом. Мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.
0: Это слова скандинавского художника Эдварда Мунка. Кто видел его картину «Крик», понимает, о чем идет речь. Непонятный амебообразный человек с расплывчатой головой стоит на мосту и неистово кричит тебе прямо в лицо. Жуть просто. Говорят, что некоторые очень впечатлительные зрители, когда видят это полотно, падают в обморок. Их можно понять. Так о чем же кричит Мунк? Как у него родилась идея вот такого ужаса? Есть одна версия. В 1883 году произошло несколько сильнейших извержений индонезийского вулкана Кракатау. Настолько мощных, что они изменили на 1 градус температуру атмосферы Земли. Обильное количество пыли и пепла распространилось по всему земному шару, добравшись даже до Норвегии. Несколько вечеров подряд закаты выглядели так, будто бы вот-вот настанет апокалипсис. Считается, что один из таких закатов и стал источником вдохновения художника. Вот и весь секрет.
14: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ усовершенствовали архитектуру нейросети для предсказания свойств молекул, повысив точность прогнозов за счет учета функциональных групп, сообщили в пресс-службе вуза. Новая модель анализирует молекулу на уровне атомов и крупных фрагментов, что делает результаты более объяснимыми. В вычислительных экспериментах предложенный метод показал более высокую точность по сравнению с традиционными алгоритмами. Самое мощное «Эль-Ниньо» — повышение температуры Тихого океана с 19 века — грозит миру уже этой осенью, сообщили ученые. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
2: Подходит теплая вода Тихого океана и меняется температура. Если она на 3-4 градуса меняется в этом холодном течении, да, его оно размывается, то тогда изменения погоды касаются, скажем, самой Южной Америки и Северной Америки. То есть идет дождь в этой пустыне, и рыба не ловится, так как в холодной воде больше кислорода, больше пищи, фитоизопланктона, понимаете? То есть это если небольшие градусы. И может в Северной Америке касаться такие перемены. То пожары там, то наводнения, вот сейчас пожары.
1: Напомню, в 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую «Великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек. Сибирские исследователи из Института теплофизики разработали гибридный метод охлаждения компьютерных микрочипов, сочетающий микроканальное и струйное охлаждение. Это решение эффективно отводит тепло от мощных процессоров, предотвращая перегрев. Вода в микроканалах кипит, забирая тепло и активно циркулирует через специальные микроотверстия. Технология обеспечивает безопасность, герметичность и равномерное охлаждение, делая процессоры мощнее и компактнее, добавили инженеры. Клонированная корова-звездочка, появившаяся на свет в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, впервые принесла потомство, тем самым доказав, что клоны способны к здоровому деторождению, сообщили ТАСС в «Прогресс Агро». Специалисты отмечают, что беременность и роды звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам и биотехнологам не пришлось прибегать к родовспоможению. Это редкий случай для клонированных животных, склонных к крупноплодию. Родившийся теленок растет в том же темпе, что и его ровесники. Напомню, проект по клонированию крупного рогатого скота реализуется на Кубани. Звездочка – первая клонированная корова, точная генетическая копия коровы-рекордсменки. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – секреты известных картин. Литературные герои «Войны и мира» всегда привлекали внимание художников различных жанров. Одним из самых известных иллюстраторов романа стал отец великого поэта Леонид Осипович Пастернак, который был лично знаком с Толстым. Изображения очень понравились Льву Николаевичу, ведь они соответствовали его замыслу. Но мало кто сегодня знает, что режиссер Сергей Бондарчук, задумавший снимать одноименный фильм, обратился именно к работам Пастернака, чтобы наиболее точно передать образы героев на экране. Поэтому Андрей Болконский в кино выглядит именно таким, каким его задумывал Толстой, а нарисовал Леонид Пастернак.
3: Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькую оживленную женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уже надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившую его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. «Совершенство» — так называют работу Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда». Проще говоря, это «Мона Лиза». Великолепное полотно, а улыбка женщины прекрасна своей загадочностью. Но, как недавно выяснилось, совершенство на картине не только таинственное, но еще и беззубое. Так, по крайней мере, считает известный американский искусствовед, а по совместительству стоматолог Джозеф Барковски. Пристально изучая увеличенные фотографии шедевра, он обнаружил шрамы вокруг рта Джоконды.
6: Она так улыбается именно из-за того, что произошло с нею. Выражение ее лица типично для людей, потерявших передние зубы.
9: Что ж, «Мона Лиза» до сих пор полна тайн и сюрпризов. К слову, многие французы сомневаются, что в Лувре находится именно подлинник шедевра. И основания для таких вот предположений действительно существуют.
10: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
11: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музее еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась «Мона Лиза», никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
10: Плутовство.
12: Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
11: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
12: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
11: Вальфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по одной картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
12: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего один раз, когда я был в гриме.
11: В 1913-м Эдуардо де Вальфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вальфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
10: Эдуардо де Вальфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о секретах известных картин. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды затекают, значит, кому-то будет труд. Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
16: Дальневосточный форпост России.
9: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Иоанна Безземельного.
2: Норфолк – одно из самых восточных графств Британии. Примерно с 13 века здесь две главные достопримечательности. Это местные болота, а также легенда об утраченном тут богатстве английского короля Иоанна Безземельного. Кстати, в тех самых болотах.
1: Цена вопроса.
2: Королем Иоанн был незадачливым. Потерял Нормандию, разругался со своими баронами и вступил в войну с французским принцем Людовиком. Пока соперник осаждал очередной замок, король решил перепрятать часть драгоценностей. По его приказу в обозы погрузили все ценное. 143 золотые чаши, 14 кубков и столько же серебряных блюд, 40 поясов, 6 застежек, 16 посохов и 52 кольца. А еще королевские регалии, среди которых 2 креста и 3 гребня из чистого золота, а также сосуд, украшенный жемчугом. Подарок Папы Римского.
1: Кладоискатели.
2: Доподлинно неизвестно, что случилось с королевским обозом. Но до конечной точки он так и не добрался, потерявшись где-то в лесах и болотах Норфолка. Земля разверзлась и произвела водовороты, которые тянули все – и людей, и лошадей, и золото. Напишут об этом дне британские монахи. Король выжил, но спустя неделю скончался от инфекции. С тех пор о судьбе сокровищ ходят разные легенды. По одной из версий, золото еще тогда украли французы и вывезли к себе на континент. Другие убеждены, все богатства перед смертью монарха растащили бароны. Но есть и те, кто верят, сокровища Иоанна Безземельного все еще покоятся на дне болот. Иначе как объяснить недавнюю находку британского фермера, который у себя на участке в Норфолке нашел железные гвозди от старой английской телеги, а рядом металлическую застежку, которой в 13 веке англичане крепили свои плащи.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт первый.
0: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день. Из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
7: Факт второй.
0: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
7: Факт третий.
0: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
7: Факт четвертый.
0: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6000 ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
7: Факт пятый.
0: В XI веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
7: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
8: Записки врача.
9: Как облегчить длительный перелет? Даже в пределах нашей огромной страны можно провести в воздухе 10 часов. Что уж говорить о путешествиях через океаны. Что знает по этой теме наука?
8: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
9: По возможности, места на такой перелет лучше выбирать заранее. Даже если эта услуга окажется платной, комфорт в этом случае намного дороже. Лучше всего выбирать Size Plus. По крайней мере, будет возможность периодически вытягивать ноги, и никто не будет прижимать вас откинутой спинкой впереди стоящего кресла. Подготовку к смене часовых поясов лучше начинать заранее. В удобную сторону они меняются только при путешествии с востока на запад. А вот в обратном направлении идет быстрое сокращение времени ночного отдыха, так что некоторое время до поездки лучше ложиться и вставать по расписанию места назначения. В противном случае, по прибытии в город с разницей во времени 7-9 часов, вы будете просто неработоспособны, потому что несколько дней будете жить как бы в противофазе. Обязательно возьмите с собой гелевую или надувную дорожную подушку под шею. В аэропорту за самую простую модель придется выложить ощутимую сумму, так что лучше озадачиться заранее и подобрать вариант, который вам подходит лучше всего. Необходимые дополнения – маска на лицо для сна, которая должна полностью отсекать свет со всех сторон, а также качественные беруши, которые обеспечат вас относительной тишиной. И не забудьте мягкие тапочки, чтобы переобуться на время полета. Одежду лучше надеть свободную, не обтягивающую и не сдавливающую. Если будете накрываться одеялом или пледом, пристегнитесь ремнем безопасности поверх него, чтобы вас не будили при попадании в зону турбулентности. Если ремень застегнут, но не виден, бортпроводники обязаны будут побеспокоить вас. Пейте достаточное количество воды. Воздух в салоне пересушен так, что может сказываться на состоянии слизистых и провоцировать сухой кашель. Запаситесь также любыми леденцами, они хорошо стимулируют выработку слюны. Обязательно пройдитесь по салону хотя бы пару раз. Венозный застой на фоне обезвоживания чреват образованием тромбов. По этой же причине лучше не употреблять в полете спиртные напитки. Периодически выполняйте простейшие упражнения, не вставая со своего кресла. Повороты головы, подтягивания, сокращение мышц ног. Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно возьмите их в ручную кладь и держите в ближайшем доступе.
8: Алексей Водовозов. Записки врача.
10: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил. Также в тренировке принимают участие министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Лукашенко подчеркнул, что ядерные учения военные России и Белоруссии совместно проводят ежеквартально, и они никому не угрожают. Президент Белоруссии также добавил, что находящиеся в стране российские генералы довольны совместной работой двух государств. Страховое покрытие по долгосрочным вкладам увеличат на 2 миллиона. Сейчас этот показатель оценивается в 1 миллион 400 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством, сообщил Михаил Мишустин.
2: Одной из ключевых задач на сегодня является стимулирование притока инвестиций в экономику. Правительство совместно с Банком России активно развивают соответствующие механизмы, в том числе и те, которые способствуют формированию так называемых длинных денег. Рассмотрим сегодня законопроект, который позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года. Для них страховая сумма увеличится с нынешнего 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей.
1: Кроме того, до 2 миллионов рублей также повысится сумма страховых выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от 1 года до 3 лет. Ранее для таких вложений, рассчитанных на 3 и более лет, страховое покрытие уже поднимали почти до 3 миллионов рублей. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым, который находится в России с официальным визитом. Стороны отметили, что межпарламентский диалог двух стран в последние годы приобрел содержательный и доверительный характер, сообщили в пресс-службе Совфеда. В ходе переговоров стороны затронули вопросы обучения казахских студентов в российских вузах, строительство в Казахстане международной образовательной школы «Сириус», а также сотрудничество на многосторонних парламентских площадках, включая Межпарламентский союз. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Решение включить уроки на тему искусственного интеллекта в школьную программу – это вклад в будущее России, ранее заявила ТАСС первый зампред комитета по информполитике Марина Ким. Напомню, с 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Уроки будут проходить в рамках информатики углубленного уровня. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Федор Толбухин.
1: . 1938 год. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
2: Я внимательно изучил ваше личное дело. Вы служили в царской армии, получили ордена. Затем в Красной армии служили и получили награды. Так кому вы служите, товарищ Толбухин?

0: Я служил, служу и буду служить России.
1: Хорошо. Это очень хорошо. Мы решили назначить вас начальником штаба Закавказского военного округа. Что скажете?
2: Тихий, спокойный, уравновешенный человек. Как вспоминал фронтовик генерал-лейтенант Василий Морозов, 57-ю армию Толбухина называли под Сталинградом войсками порядка.
3: Все чего-то бегали тогда, суетились, кричали, и тут солдаты Толбухина. Без какого-либо шума, спешки, продуманно и организованно стали вести оборонительные и частные наступательные бои и операции. Никакой паники и неразберихи. Вот что значит настоящий командир.
2: В годы Великой Отечественной Москва салютовала Красной Армии 355 раз. Больше 30 залпов прогремели в честь победоносных войск Федора Толбухина. Его армии освобождали Крым и Донбасс, Молдавию и Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. На фронте полководца в шутку называли шахматистом. Он предпочитал идти вперед не глупым кавалерийским наскоком, а заранее продуманным маневром, чтобы не допустить больших потерь. Генерал-лейтенант Василий Морозов утверждал:
3: «На войне мы все любили командование 57-й армии за исключительно внимательное и бережливое отношение к своим людям, к воинам, в каком бы звании они ни были. И это заслуга именно Толбухина».
2: «Человек с большим сердцем», так говорили о нем. После победы маршал Толбухин не забыл о своей родине, небольшом ярославском селе Андроники. Он подарил местному колхозу 2 автомобиля, 13 австрийских лошадей, тяжеловозов и дизельную электростанцию, а в родную школу отправил тетради, ручки, карандаши, книги и аккордеон для занятий музыкой. Страна лежала в руинах, и такая помощь была на вес золота. При жизни маршал Федор Иванович Толбухин не был удостоен звания Героя Советского Союза. Золотую звезду ему присудили, да-да, присудили, а не присвоили, только в 1965-м, через 16 лет после смерти, к 20-й годовщине Победы.
4: Федор Толбухин. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Тайная война.
5: История мирового шпионажа.
7: Мадам Гудшнекер, пани Котик, миссис Зубилина, фрау Дейч. Кодовое имя Эрна. Агентурный псевдоним Вардо. И все это один и тот же человек. Опытная советская разведчица, подполковник КГБ
8: Елизавета Зарубина.
7: Ее девичья фамилия Розенцвейг. В переводе с немецкого — ветка розового куста. Ее настоящее имя — Эстер или Звезда. По образованию филолог. Знала 6 языков, в том числе румынский, английский, французский. В 1924 году работала штатной переводчицей в торговом представительстве Советского Союза в Австрии. Там же от нашего резидента в Вене получила предложение сотрудничать с органами госбезопасности СССР под другой фамилией – Елизавета Горская. В 1928-м вышла замуж за нашего разведчика Василия Зарубина, после чего отправилась в первую служебную командировку во Францию. Психологический анализ, убеждение, внушение. Этими приемами шпионской игры Елизавета Зарубина владела в совершенстве. Она вербовала людей надолго и с первого раза. В одно время ей подчинялись сразу 22 тайных агента-нелегала. Дания, Австрия, Германия, США, Франция. В каждой стране свой человек. В Париже Зарубина смогла наладить связь с самым ценным информатором

0: советской разведки в гестапо Лемоном. С его помощью были получены секретные данные о создании крылатых ракет «Фау».
1: «Высылаю тактико-технические характеристики нового оружия. В достоверности сомнений нет. Подпись. Вардо».
0: Перед началом Второй мировой войны Елизавета Зарубина сумела завербовать гауптштурмфюрера СС Брайтенбаха. Он возглавлял тайный отдел по борьбе с коммунистическим шпионажем и регулярно предупреждал наших агентов о предстоящем аресте или подготовленных провокациях против советских дипломатов. Помимо этого, Брайтенбах передавал в Москву важную информацию о внутриполитическом положении в Германии и о ее секретных проектах. Секретарь немецкого посольства в Париже, служащий МИДа в Берлине, американские военные связисты в Европе – все они были завербованы и работали на Елизавету Зарубину. Опытная советская разведчица получала действительно очень важную информацию о потенциальном противнике. Личная переписка Риббентропа, фотокопии армейских приказов, документов, место расположения секретных объектов – все это немедленно передавалось в центр. И при этом ни одного провала.
2: Тайная война.
0: После Европы очередная срочная командировка. На этот раз в США. В 1944 году Елизавета Зарубина отправилась за океан, и совсем скоро в Москве уже знали о сепаратных переговорах американцев с представителями фашистской Германии. Кроме того, советская разведчица обратила внимание нашего руководства на разработку в США некоего секретного проекта, который впоследствии назовут «Манхэттенским». Информация о создании и возможном применении американцами атомного оружия была крайне важна для СССР. Елизавету Зарубину наградили орденом Красной Звезды. В Америке ее объявили персона нон грата и выслали из страны. В Советском Союзе неожиданно переквалифицировали в преподавателя разведшколы. Странная все-таки штука – судьба. 20 лет беспрерывной оперативной работы. Десятки результативных спецопераций. Эта женщина постоянно рисковала. Уходила от слежки, скрывалась в подполье. А однажды, просто переходя улицу, угодила под колеса пассажирского автобуса. Так невнимательность молодого водителя оборвала жизнь одной из лучших разведчиц 20 века. Ей было 87 лет.
2: Елизавета Зарубина. Тайная война.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Небо подло хмурится, холодок по улице, и тоска зовет меня. Пусть то, что не забудет.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, потомственный военный пилот, подполковник Сергей Каспрук, на вертолете К-52 обнаружил и уничтожил две диверсионно-разведывательных группы противника. Когда боевая машина получила серьезные повреждения, офицер смог посадить ее на необорудованную площадку, отремонтировать и вернуться к выполнению боевой задачи. За храбрость, мужество и отвагу подполковнику Сергею Каспруку было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: В первых числах сентября 1812 года генерал-губернатор Москвы Федор Васильевич Ростопчин получил письмо от фельдмаршала Кутузова. В нем главнокомандующий писал, цитата:
4: «Государь-император говорил мне о Яростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как его употребить удобнее?»
3: На первый взгляд ничего удивительного. В начале 19 века аэростаты в армии уже не были большой редкостью. С их помощью наблюдали за маневрами противника, оценивали численность вражеских войск и подавали всевозможные сигналы. Очевидно, что появление воздушного шара над полем боя вряд ли бы впечатлило французов. Так почему же, по словам Кутузова, аэростат готовился тайно? Незадолго до указанных событий, в мае 1812 года, в Москву прибыл немецкий инженер по фамилии Леппих. После приема у генерал-губернатора он отправился в село Воронцово, усадьбу князей Волконских. Там полным ходом шли приготовления к небывалому строительству. Франц Леппих обещал создать машину, которая сведет на нет численные преимущества наполеоновской армии. Боевой дирижабль. По расчетам Леппиха, огромный шар мог бы поднять в воздух до 40 человек и около 6 тонн груза, а именно ящиков с порохом. Их инженер предлагал обрушить на головы французов. В движение аэростат приводили гребцы. Для этого подвесную лодку оборудовали весельными установками, по одной с каждой стороны. Накануне Бородинского сражения пробный шар был готов. Начались испытания. Из огромных бочек с реагентами в оболочку аэростата подали водород. Все ждали, что вот-вот лодка устремится в небо. Но чудо не произошло. Тафта, из которой был сделан шар, плохо удерживала газ. Корабль завис в нескольких метрах от земли, после чего рухнул вниз. Стало ясно. Побеждать на Бородинском поле фельдмаршалу Кутузову придется без поддержки с воздуха. Времени на доработку проекта не оставалось.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости культуры. Россия и Китай договорились расширять совместное кинопроизводство и углублять прямые контакты между деятелями кино. Это следует из совместного заявления двух стран, опубликованного на сайте Кремля. Стороны намерены способствовать расширению совместного кинопроизводства, установлению углублению прямых контактов между деятелями, а также продолжение выполнения плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Выставка творческих работ представителей иностранных посольств открылась в новом здании Третьяковской галереи. Экспозиция называется «Краски мира». На ней представлено более сотни работ из разных стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. О значении выставки в эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Иван Лыкошин.
2: Это прекрасная возможность для укрепления диалога через культуру, для вывода этого диалога на новый уровень. Это выставка, которая объединяет не только авторов, как любая коллективная выставка, но объединяет страны и государства, что, как мне кажется, очень важно в текущий момент.
1: Посетить выставку можно вплоть по 23 мая включительно. Доходы российских театров в прошлом году выросли на 18%, достигнув 59 миллиардов рублей. Такую статистику в своем отчете привело Министерство культуры. Там добавили, что число посетителей увеличилось на 3,5% до 44 миллионов человек, а количество мероприятий достигло показателя в 208 тысяч. Особенно заметен прогресс на международной арене. Вместе с ростом числа показов и количества зрителей увеличились поступления от зарубежных гастролей и взлетели до уровня в 670 миллионов рублей. 8 русских романов вошли в топ-100 британского издания «Гардиан». Самую высокую позицию заняла «Анна Каренина», «Льва Толстого», 6-е место. Также в первой десятке списка «Война и мир», в полном перечне такие произведения, как «Лолита», «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» и «Жизнь и судьба». В Зале славы Музея Победы на Поклонной горе 22 мая наградят победителей конкурса «Моя родословная из Армении», сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие организовано фондом поддержки движения конкурсов. Работы детей о семейных историях и Великой Отечественной войны укрепляют дружбу народов. Программа включает экскурсию по экспозиции «Подвиг народа», возложение цветов к монументу скорби и выступление творческих коллективов. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: Андрей Тимофеевич Болотов. Русский ботаник и лесовод, один из основателей агрономии. Писатель, мемуарист и философ. Однажды летом, в последней четверти 18 века, в тульском имении Дворянинова случился настоящий переполох.
2: О, скорее пошлите за лекарем. Павел Андреевич, любовных яблок наелись.
1: Дядьки-доняньки окружили пятилетнего борчонка, который, как ни в чем не бывало, сидел себе на скамейке и уплетал помидор.
2: Ах ты!
1: Подошел отец, сидеющий 40-летний мужчина с военной осанкой. Нахмурив высокий лоб, он взял из рук сына большую красную ягоду и задумчиво осмотрел ее.
3: Мне нужно лекаря. Сейчас приготовлю отвар. Уложите, покуда его в комнатах.
1: Помещик Андрей Тимофеевич Болотов лекарям не доверял. Он сам хорошо знал, чем лечиться, если съел, например, что-нибудь ядовитое. Его статьи печатались в журналах под рубрикой «Предметы сельского домоводства». Ими интересовалась даже императрица. В одной из таких статей, к слову, томаты прежде им были описаны так.
3: Произрастание сие известно в натуральной истории под именем «яблочко любовное». Трава сего произрастания имеет острый и противный запах, и как она, так и плоды почитаются нездоровыми.
1: Вот же ж угораздило его высадить эти амурные растения в цветниках. Кто знает, очухается ли теперь ребенок. Но с мальчиком ровным счетом ничего плохого не случилось. Через час он уже удрал из комнат и носился по парку, жадно косясь на цветочные клумбы с помидорами. Ночью во втором этаже усадьбы, где располагался кабинет хозяина, можно было наблюдать такую картину. Андрей Тимофеевич сидел за столом. Перед ним лежал разрезанный на равные дольки помидор. Каждые 15 минут помещик по одной отправлял их в рот и чутко прислушивался к состоянию организма. Утром статью про томаты он дописал словами.
3: Однако во всякое время надлежит употреблять их в пищу.
1: Так бывший офицер Архангелогородского полка и адъютант генерала Корфа собственным опытом сделал открытие. Помидоры, что прежде выращивали только для красоты, есть можно. И даже вкусно.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: В армии Андрей Тимофеевич был, считай, что с пеленок. Свое первое унтер-офицерское звание, каптенармус, он получил в 10 лет. Не удивляйтесь, в 18 веке такое практиковалось среди дворянских детей. Командовал полком его отец, Тимофей Петрович Болотов. Мальчик находился при нем. Поначалу полковник сам обучал сына наукам. Немецкий и французский, арифметика и география. Болотов-старший был очень образованным человеком. Когда его не стало, Андрей продолжил заниматься сам. Изучил историю, фортификацию, геометрию. Настоящей страстью стало чтение и рисование. Говорят, что он всегда носил при себе книги и краски. 19-летний поручик взял их с собой даже, когда потребовалось отправиться к театру боевых действий. В 1756 году от Азии до Америки планету охватила Семилетняя война. Россия вступила в нее, чтобы не допустить усиления Пруссии. Наша армия разбила войска противника, захватила Берлин и присоединила к империи восточные земли королевства. Болотов на время осел в благоприобретенном Кёнигсберге. Нес караульную службу. Но вскоре обратил на себя внимание прекрасным знанием немецкого и был назначен переводчиком официальных бумаг при канцелярии генерал-губернатора. Как-то среди корреспонденции ему попалась на глаза одна вражеская газетенка. В ней анонимный автор живописал бесчинство, что якобы чинили наши казаки при штурмах прусских крепостей. Болотов сам участвовал в сражениях и видел все своими глазами. В своих воспоминаниях он очень забавно прокомментировал эту заметку.
3: Никто так бесстыдно не умел лгать, как прусаки. Им уже не в диковинку было сплетать иногда сущие лжи или, по крайней мере, из каждой мухи делать слона. Не приминули и в сей раз очернить поступки наших войск в глазах всего света. По повелению от двора их обнародованы были такие известия, которые без досады читать было не можно.
1: Всяких любопытных деталей в многочисленных дневниках, воспоминаниях и письмах Андрея Болотова не перечесть. Настоящий кладезь для историков, писателей, художников, артистов, всех, кто хочет достоверно погрузиться в атмосферу конца 18 века. Военных подробностей тоже много. Некоторые из них изумляют. Вот как он описывает взятие русскими войсками хорошо укрепленной крепости Кюстрин.
3: «Вся армия пришед под крепость расположилась перед оною. И как имели мы тогда изящную артиллерию, то граф Фермер ни минуты ни медля приказал ей наижесточайшим образом бомбардировать. Сие произведено было артиллеристами нашими с таким искусством, что с третьей бомбы город сей загорелся и в несколько часов превратился в пепел».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
1: Выйдя в отставку, Андрей Тимофеевич поселился в своем родовом имении Дворяниново. Из-за границы он привез с собой множество книг по сельскому хозяйству. Работы иностранных авторов скрупулезно дополнял и исправлял собственными наблюдениями. Так зарождалась русская агрономическая школа. Здесь он преследовал сразу два своих интереса. Первый из них – коммерческий. Угодья Болотова моментально расцвели буйным цветом, и поместье стало приносить хороший доход. Второй же – гастрономический. Питаться Андрей Тимофеевич предпочитал исключительно местными продуктами. Дожил он, кстати, до 95 лет. Редкий возраст для того времени. Слава его пышных садов очень быстро дошла до Екатерины II. Императрица попросила ученого взять в управление ее личные волости в Серпуховском уезде и под Тулой. Как он там развернулся, что понапридумывал, всего не охватить. Об усадьбе в Богородицке рассказывали чудеса. Кабинет физиотерапии в парке. Как вам? Электрический аппарат он увидел и зарисовал в Германии. Дома воспроизвел и стал лечить людей. Гроты с перископами, откуда в ненастье можно было любоваться природой. Жонглирующие шариками фонтаны. И надписи на скамейках. Например, «Возлюби ближнего своего». Он превращал в прекрасное все, к чему прикасался. И говорил:
3: «Я свою жизнь прожил в гармонии с Богом, с природой, с людьми и с самим собой.
1: Результатом этой долгой жизни стал гигантский объем научного и гуманитарного наследства. Не только в агрономии. Хотя описать 600 сортов русских яблонь, приложив к ним собственноручные иллюстрации акварелью, уже дорогого стоит. А еще, как скажут теперь, лайфхаки по сельскому быту. Ни много ни мало, 40 томов, плюс капитальные труды по севообороту, сохранению лесов, классификаторы лекарственных трав. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Многотомный социолого-исторический сборник его записок. Это распахнутое окно в 18 век. Он бережно собирал их для нас целых 30 лет, потому что считал, что прожить эту жизнь, не оставив полезных следов, неправильно и недостойно.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Болотов.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
0: От слов к делу.
1: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
0: От слов к делу.
1: Сами не летаем и другим не даем.
0: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Реклама. Птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дальневосточный форпост России.
6: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил. Российский лидер отметил, что вооруженным силам предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию по применению и при применении ядерного оружия, в том числе размещенного в Беларуси, а также провести практические пуски баллистических и крылатых ракет.
2: Использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
1: В рамках учений с космодрома Плесецк по полигону Кура запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». С акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения из подводного положения запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих Тихоокеанского флота с 295-й годовщиной со дня основания объединения. Он отметил подвиги моряков-тихоокеанцев в годы Великой Отечественной войны и добавил, что сегодня морские пехотинцы Тихоокеанского флота доблестно служат в зоне проведения специальной военной операции. Особые слова благодарности Александр Моисеев адресовал ветеранам, а также женам, матерям и детям военнослужащих, чья любовь и терпение помогают стоять на страже Отечества. Комиссии Балтийского флота проверяют готовность полигонов, соединений и воинских частей к новому учебному периоду. Он начнется 1 июня. Особое внимание уделяют интенсивности боевой подготовки с внедрением в практику работы органов военного управления и обучение войск новым, нестандартным способам боевых действий. В занятии по боевой подготовке широко внедряется опыт специальной военной операции. И сегодня в России день военного переводчика. Праздник начали отмечать с 2000 года по инициативе клуба выпускников Военного института иностранных языков. Военные переводчики играют важную роль в обеспечении связи и взаимодействия в международных операциях и учениях. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Люди моего поколения, и, конечно же, старше, то есть 30-35 лет, конечно же, смотрели легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это действительно легендарное кино, совершивший просто невероятный вклад в синематограф, ну и самое главное, породивший огромное количество мифов, связанных с ледовым побоищем. Мифы, на самом деле, связанные с ледовым побоищем, связаны с многими факторами. Естественно, это миф о атаке свиньей как строем, как таковым. Это, естественно, то, что битва происходила на льду, и рыцари были настолько тяжелые, что утонули. И один из таких главных мифов – это то, что «вставайте, люди русские, за Русь православную, все вместе против врага». Хочу сразу сказать, я ни в коем случае не умаляю именно военного и политического гения Александра Невского. Просто из-за особенностей исторической дидактики, то есть то, как это отражено в школьных учебниках истории, который не является частью исторической науки, а создан совершенно для других вещей, чтобы ознакомить жителя современного государства и кратко ему объяснить, кто он такой, кто его друзья на данный момент, кто его враги на данный момент, какие самые важные даты в жизни. Кратко, без углубления в контекст, потому что историческая наука – это полное погружение в контекст, изучение источников, и мы исходим от источников. Сперва контекст ледового побоища, а потом мы будем разбирать мифы. В конце 12 века, соответственно, папство и германские феодалы начали так называемый «драк нах Остен», то есть натиск на восток, на Прибалтику, где жили язычники, то есть балтийские и литовские племена, которых нужно было привести к вере христианской, католической и, соответственно, обложить налогами. В дальнейшем там был основан город Рига, появился рижский епископ, которому для сохранения, скажем так, своей безопасности, для продолжения христианизации региона и для того, чтобы защищать свои интересы,

0: понадобилось, грубо говоря, личное войско. И таким образом был организован Орден Меченосцев. Официально он назывался на данный момент «Братство Воинства Христова в Ливонии». Итак, в дальнейшем они пробрались на границы русских государственных образований, скажем так, точнее, государственных образований на пути из варяг в греки. В частности, Новгорода и Пскова. Еще раз, на этот момент это не единое государственное образование. Они не говорили, что вот мы братья православные славяне. Нет, они смотрели друг на друга как на конкурентов, скажем так. Если интересы сходятся, мы можем быть друг другу полезны. Если интересы, например, сталкиваются в каком-то смысле, и здесь это могло закончиться и полноценной войной. Ближе к XIII веку, соответственно, началась многолетняя борьба за сферы влияния. Этот регион, который между Псковом, Новгородом и, соответственно, землями епископства Рижского, то есть папские земли, это борьба за территорию интересов, потому что там находятся племена, которые и те, и другие настроены брать с них налог. И таким образом начали сталкиваться как раз именно лбами интересными. Самое главное, то, что мы еще должны понимать, то, что не было такого понятия, как национальное государство. Поэтому были люди, которые состояли в родственных отношениях с первыми лицами немецких земель, в том числе и с епископством, и у них были свои собственные интересы, в том числе и в Пскове и в Новгороде были, можно сказать, пронемецкие коалиции, потому что тоже, опять-таки, были свои интересы. Например, князь Ярослав Владимирович нашел убежище у епископа Дербского, который приходился ему, ну, скажем так, не кровным, но все-таки родственником. Он был князем псковским, если я не ошибаюсь, и как раз при помощи именно датчан и при помощи ордена он пытался вернуть себе власть. Еще раз говорю, национального понятия такого вот именно как вот мы русские, там, или, не знаю, мы славяне, такого не было. Это все-таки нужно смотреть в рамках контекста Средневековья. У него это не получилось, потому что Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, это сделать не позволил. И на долгое время установился мир между двумя конкурирующими, так сказать, группировками. Это государственное образование на пути из варяг в греки, в частности, Новгород и Псков, и как раз именно немецкие земли. Однако, как мы понимаем, у нас мир, а за спиной держит, как говорится, кинжал. Интриги были просто невероятны.
1: Крестоносцы и ледовое побоище. Область знаний.
0: Некоторое время спустя произошла катастрофа для ордена меченосцев под названием «Битва при Шауле» или «Битва при Сауле». Грубо говоря, когда орден перемещался из точки А в точку Б, местные племена зажали их в болотах, отчего лошади увязли, и погибло огромное количество орденских лиц, ордена меченосцев, в том числе и их магистров. И в итоге еще раньше были переговоры по поводу того, чтобы инкорпорировать орден меченосцев, то есть примкнуть к Тевтонскому ордену, а теперь это было решено окончательно, потому что иначе не будет возможности защищать эти земли. И в итоге так у нас появилось Ливонское ландмайстерство, то есть, грубо говоря, региональное отделение Тевтонского ордена. Поэтому да, Александр Невский сражался с рыцарями Тевтонского ордена. В русских землях тем временем тоже происходили политические движения. Например, Александр Ярославович был изгнан с княжеского места в Новгороде, но потом епископ приказал вступить на землю Новгорода, начать там грабежи, и поэтому Новгород был вынужден принять назад Александра Невского. Александр Невский начал чистки, но тем временем он все-таки продолжил свою политику по защите своих собственных земель и интересов, которые у него лежат. Вернули, соответственно, Псков в зону влияния Новгорода, точнее, в зону влияния русских государственных образований, потому что в Пскове, как я уже сказал, была пронемецкая партия на тот момент. И самое главное, то, что мы должны запомнить, еще раз, смотрим в контексте. Когда Александр Ярославич приходит как ответ на действия епископата в земли епископства и начинает там грабежи, это не значит, вот он гад-то какой грабит и все остальное. Смотрим в контекст источников. Нельзя рассматривать современной моралью то, что было в 13 веке, и с 13 века с той моралью нельзя смотреть то, что происходит сейчас. Нельзя так натягивать. Это как минимум глупо, как максимум неакадемично. Таким образом, это была основа и база войны. Можно недалеко отходить. Через 100 лет Гранд Шевоше или Великая Прогулка прогулка Черного принца, когда он сжег Францию просто в пепел, превращая ее, тем самым выбивая налогоплательщиков французской короны, те, кто приносит ему еду и прочие товары и услуги. Теперь самое интересное. Переходим к мифам. Миф первый. По поводу построения Тевтонского ордена свиньей, которые врывались как хряки, друзья, ничего этого не было. Первый, кто об этом начал писать, это историк Карамзин в «Истории государства российского». И нет, мы не можем использовать исторические труды, историографические, которые актуальны для XIX века. Потому что особенности историописания, которые есть в XIX веке, это буквально как написание романа. Там относились к источникам очень фривольно и добавляли очень много отсебятины. Это не значит, что они плохие. Нет, это просто они не актуальны для современной исторической науки. Серьезно, смотреть, вот именно изучать историю, допустим, Древней Руси по источникам Карамзина, ну, ребят, это, скажем так, как изучать войну Наполеона 1812 года только по «Войне и мир». Вот, по книге «Война и мир». Это такое себе, друзья. Там слишком много будет неточностей, также еще и привираний. Так вот, у нас нет ни единого источника, который говорил бы об этом как о построении. У нас новгородская первая летопись говорит, соответственно, прошибошейся свиньёю, и это у нас как такое эмоциональное описание, что отряд крестоносцев ворвался, соответственно, в строй русских, как свинья побежала к корыту. Потому что у нас нет упоминаний подобного построения какого-то в воинском искусстве тех лет. Этого нету в упоминании русских источников, то есть не только новгородская первая летопись, но и другие. Некоторые источники описывают столкновение Александра Невского с Тевтонским орденом буднично, потому что это было буднично, это не эпическое сражение, которое нам рисует. Александр Невский не герой Марвел, вот, это политик своего времени. То есть, скажем так, во-первых, не было такого масштабного сражения, во-вторых, у нас нету никаких источников о том, что они использовали данный строй. Битва по масштабам была очень невелика, с каждой стороны находилось по несколько сотен человек. Это нормально. Битва в феодальное время тех времен. Были пленены рыцари, а пленение на тот момент – это содержание в условиях, достойных этого рыцаря, которое обеспечит, скажем так, выполнение каких-либо требований, условий и сохранение интересов. Таким образом, как я еще раз говорю, то, что битва не являлась масштабной, и у нас не было вот этого построения свиньи, о котором вы часто слышали, и которое дублировалось, возможно, в школьных учебниках, дорогие друзья, это никак не принижает Александра Невского. Просто у него пропадает ореола невероятной эпичности Супермена, и мы начинаем понимать, что это был гениальный политик, стратег и, скажем так, полководец своего времени, который жил в свою эпоху.
1: Область знаний. Реклама.
2: Суставы и позвоночник подвергаются колоссальной нагрузке и с годами изнашиваются, особенно если не делать регулярную профилактику опорно-двигательного аппарата. Со временем в коленях, локтях и позвоночнике может появиться боль и дискомфорт, ограничение подвижности суставов и неприятные ощущения. Не позволяйте своему организму превратиться в беспомощное состояние. Поддерживайте свои суставы, давайте им регулярное питание правильными и необходимыми микроэлементами. Самое нужное, что может быть полезным для хрящей и костей, мы объединили в единое целое и создали концентрат Актиар – удивительный продукт для оказания пользы суставам, позвоночнику и костям человека. В комплексе концентрата Актиар содержится пептид рыбного коллагена, включающий в себя более 15 аминокислот, среди которых есть пролин и ряд других незаменимых для организма человека аминокислот. Состав продукта сбалансирован таким образом, чтобы организм получал питание, полезное для хрящевой и костной системы. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. Кроме того, в составе Актиар содержится 5 экстрактов лекарственных трав, гиалуроновая кислота, комплекс витаминов и микроэлементов, которые могут способствовать сохранению подвижности и эластичности суставов и позвоночника, а также поддержанию активности всего организма и сохранению функций ваших суставов, участвуя в формировании хрящей и связок. Полную информацию о продукте Актиар вы можете узнать по телефону 8 800 333 47 79, 8-800-333-47-79. Пусть ваши суставы будут здоровы и подвижны. Будьте активны и радуйтесь жизни.
3: Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. ОГРН 11-777-466-79-439.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
5: Область знаний.
0: Сражение на озере как таковом и проломление льда из-за тяжести доспехов и вооружения тевтонских рыцарей тоже не было. Согласно источникам, люди падали на траву. В дальнейшем, в более поздних источниках говорилось, что лед треснулся от звуков битвы, а вода стала алой, как кровь. Это романтическое преувеличение. По поводу веса доспехов и вооружения. Это 13 век, дорогие друзья. Эпоха кольчуг и эпоха бригантин. Рыцарь мог позволить себе полный кольчужный доспех. Русский витязь тоже пользовался русским, соответственно, кольчужным доспехом, а мог себе позволить еще и чешую. Вот, особенно если он богат. Весили они плюс-минус одинаково. Примерно треть человеческого веса. То есть 22-25 килограмм, крайне 30. Друзья, это немного. Примерно столько весят снаряжение МЧСника во время выполнения задачи по тушению пожара. И они тренируются для того, чтобы в них эффективно выполнять те задачи, которые на них наложены. Я вам еще круче скажу. Снаряжение современного штурмовика для выполнения задач в городе 42 килограмма, а не 23-25, которое было у человека в средние века. Это военный профессионал. А если мы берем еще морскую пехоту США, и у нее вылазка, например, на 2 недели, пулеметчик может таскать на себе 115 килограмм. Вот, в Великую Отечественную войну вес, переносимый пулеметчиком, как раз мог до 100 килограмм доходить. Вы можете посмотреть, соответственно, документы РККА, которые об этом описывают. Нет, рыцарский доспехи не были мифически тяжелыми. Как и у Александра Невского не было огромного меча, который весил 16 пудов. Друзья, это более позднее романтическое преувеличение, что вот насколько какой предок был. Нет, это то же самое, что миф о том, что автомат Калашников прошивают рельсу вдоль. Примерно миф точно такой же. Помимо этого, как мы уже сказали, на льду люди не сражались. Самое главное – это то, что доспехи у тевтонского рыцаря были не тяжелее, чем у русского военного профессионала, то есть боярина, витязя и так далее. У русских на тот момент была более легкая конница. Что это значит? Это не сражение в том плане, что таранным ударом нестись на человека с копьями, хотя русские войска и это знали, а как раз именно больше дальний бой. Особенность в чем? Потому что с кем ты чаще всего воюешь, от того ты больше всего набираться и будешь. В землях на пути из варяг в греки очень часто воевали как раз именно совместные вылазки с ордой, либо друг против друга. Это тактика легкой конницы. То есть маневренность, стрельба издали, вот, и редкие столкновения вблизи. Хотя и тяжелый таранный удар тоже знали.
1: Крестоносцы и ледовое побоище.
5: Область знаний.
0: Подытоживая. Александр Невский не является суперменом, а являлся политиком своих лет, и рассматривать его действия необходимо с точки зрения именно контекста эпохи. У рыцарского ордена, который там находился, был свой интерес, как у Александра Невского был интерес. Это те племена, которые должны были платить дань, и за эти интересы боролись. Единого государственного образования Русь и такого понимания, что вот мы, русские православные, сейчас вместе встанем против единого западного врага, не было, что не умаляет подвига Александра Ярославича. Не было никакой тактики врывания свиньей. Это более поздняя придумка уже в романтическую эпоху, когда историческая наука только зарождалась. Она еще в дальнейшем больше перерастала именно и облеплялась новыми данными, в том числе и в советское время, потому что более-менее слом именно по отношению к источникам начался во второй половине 20 века. Сейчас, когда мы идем от источника, мы не видим никаких указаний как раз на подобную военную тактику и ее обозначение. Те данные, которые у нас есть, это романтическая преувеличение о том, как быстро стремились рыцари ворваться в строи русских для того, чтобы их разбить, как свинья, которая бежит в корыто, которой только-только навалили помоев для того, чтобы она ела. Русский витязь и западноевропейский рыцарь были плюс-минус в одинаковой весовой категории, если мы говорим про доспехи и вооружение. Кольчуги были известны и использовались что в Западной Европе, что на территории Руси, а мечи и вооружение, подобное сложное вооружение для профессионалов, такое как мечи, Русь закупала на Западе, потому что было очень мало нормального месторождения железа, точнее, его фактически не было на территории Руси на тот момент. До Петровской эпохи нам пришлось очень долгое время страдать для того, чтобы заиметь нормальную сталь. Поэтому покупали, и это было нормально. На тот момент мы не могли делать качественную сталь, ее закупали, закупали клинки, а обвесы делали уже здесь, на месте. Таким образом, мы разобрали основные мифы, которые связаны с ледовым побоищем. Я надеюсь, по крайней мере, это мое личное пожелание, это то, что Александр Ярославич, с него спал этот ореол пафоса и лоска, который сделал его, однако, ближе к простому человеку, понимая, что он находился в 13 веке, смог рулить политикой, сохранить государственность и при этом еще вдобавок и защищать интересы того государственного образования, которым он руководил. Это делает его более человечным. Как человек своего времени, он сделал все, что мог.
1: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
5: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Использование ядерного оружия – это исключительная, крайняя мера обеспечения безопасности России и Беларуси. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Президент сегодня выступал на совместной с Беларусью тренировке ядерных сил.
2: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
1: На первом этапе учения была проведена внезапная проверка ядерных сил. Об этом доложил президенту начальник генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, войска и силы приведены в боевую готовность. Также была осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. Войска готовы ко второму этапу учений, подчеркнул он. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал оптимистичным факт дискуссии в Евросоюзе о кандидате для диалога с Россией. Официально Москва отметила заявление из Хельсинки и Берлина о необходимости контактов. Конкретики по кандидатуре пока нет. Диалог предпочтительнее конфронтации, подчеркнул представитель президента. Напомню, ранее Владимир Путин назвал предпочтительным партнером Герхарда Шрёдера, оставив выбор за европейцами. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Ведомство напомнило о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо, включая отказ от использования зарубежных ценовых индикаторов. Нарушение антимонопольного законодательства доминирующими компаниями преследуется по закону. Сейчас служба рассматривает 11 дел против участников рынка. Компании должны проинформировать дистрибьюторов о необходимости ответственного ценообразования. В Чите на сцене Краевой филармонии открылся 13-й Забайкальский международный кинофестиваль. Форум с девизом «Единство в многообразии» поприветствовал президент организации Александр Михайлов. Церемонию вели Максим Аверин и Любовь Толкалина. Коротко о погоде. В пятницу в Москве до 29 тепла, кратковременные осадки. В субботу местами небольшой дождь и плюс 22. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек и время.
2: В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
1: Человек и время.
2: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь – самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с Купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старые полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
1: Человек –

0: Дальневосточный форпост России.
1: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: «Кто так строит?»
3: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Любители автомобильных путешествий с комфортом.
2: Что?
4: Автодом. Автодом – это автомобиль с жилым помещением в прицепе или в салоне машины. В разных странах его называют по-разному – караван, трейлер или дом на колесах. Идея возить с собой крышу над головой возникла еще в древние времена. Особой популярностью она пользовалась у кочевых народов, бродячих артистов и военных. Однако для массового потребления дома-машины были разработаны только в начале 20 века в Германии. В них сиденья раскладывались в большую кровать, а на боковых дверях были оборудованы дополнительные полки для вещей и умывальник. Современные автодома существенно отличаются от своих предшественников по уровню оснащенности и комфорта.
2: Где?
4: Этот вид туристического транспорта очень распространен в странах Европы, Америки и Канады. Там хорошо развита система автокемпингов, специально оборудованных площадок для парковок домов на колесах. По уровню оснащенности стоянки делятся на несколько категорий, и подобны гостиницам имеют звезды. В самом простом варианте, как правило, бесплатном, это места для парковок без дополнительных удобств. В самом оснащенном кемпинге любители кочевого туризма могут разместить свой трейлер на отдельной площадке со всеми подведенными к ней коммуникациями. Кроме того, на охраняемой территории такого кемпинга могут располагаться прачечные, кафе, магазины, детские площадки, беседки для отдыха на природе, бани, сауны и бассейн.
2: Из чего?
4: Современные дома на колесах строят из тех же материалов, что и автомобили. Главное, они должны быть легкими и прочными, а их конструкция обладать хорошими аэродинамическими свойствами для простоты управления.
2: Как?
4: Все автодома делятся на два основных типа. Дом-прицеп и дом-фургон. Дом-прицеп следует за автомобилем на специальном креплении. Его легко отсоединить, оставить на парковке и продолжить путешествие налегке, возвращаясь к месту стоянки лишь для ночлега. Дома-фургоны составляют одно целое с кабиной автомобиля. Различаются они по длине и внутреннему убранству. Это могут быть микроавтобусы с откидными столами и сидениями, которые легко трансформируются в спальные места. Или роскошные двухэтажные апартаменты размером с грузовую фуру или автобус. Внутри таких автовилл есть все для комфортной жизни в долгих путешествиях. Гостиная, спальня, душевая комната и туалет, а также кухня, оборудованная всей необходимой техникой. И терраса, расположенная на крыше.
2: А что теперь?
4: По подсчетам социологов, каждая третья европейская семья ежегодно отправляется в отпуск в доме на колесах. При этом чаще всего они берут его в аренду только на время отдыха. Движение мобильного туризма с помощью автодомов так распространено во всем мире, что даже получило свое международное название – караванинг. Приверженцы этого способа передвижения утверждают, что дом, который всегда с тобой, дарит им полную свободу передвижения и позволяет в любой точке земного шара чувствовать себя как дома. Автодом.
2: Кто так строит?
5: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов. Про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В конце 19 века городская дума Санкт-Петербурга и владельцы столичной конки заключили договор, по которому никто, кроме них, владельцев, больше не мог организовывать на петербургских улицах массовую перевозку населения на другом виде транспорта. Не один десяток лет конка приносила им устойчивый доход. А тут набежали, понимаешь, конкуренты со своими бесовскими предложениями. Паровой трамвай, электрический. Не бывать этому. И тогда инженер и предприниматель Гартман нашел выход. Он пустил первый в столице электрический трамвай прямо по льду Невы. Владельцы конки пытались было через суд оспорить это решение, но безуспешно. Условия договоров не распространялись на водные пути сообщения.
1: Пути сообщения. Ледовый трамвай Петербурга.
2: Рафаил Карлович фон Гартман, российский инженер и предприниматель финского происхождения, владел пароходством, верфью, был учредителем акционерного общества сибирских железных дорог. При всем своем богатстве ратовал за технический прогресс и был большой придумщик. Это он предложил проект зубчато-колесной дороги от Бахчисарая до Ялты. Под его руководством были построены две линии электрического трамвая и фуникулеры в Нижнем Новгороде. Это он организовал трамвайное движение в Севастополе. И кто знает, как бы выглядел сегодня Петербург, если бы инженер реализовал свой проект по прокладке скоростной железной дороги по руслу канала Грибоедова. При этом канал предполагалось засыпать, а главную станцию устроить на месте Банковского моста. Этот проект городская дума с негодованием отвергла, и тогда Гартман взялся за ледовый Невский трамвай. На подготовку к его запуску потратили всего 28 тысяч рублей. Движение началось в январе 1895 года. Сначала организовали два маршрута. Первый от Сенатской площади к Васильевскому острову и Академии художеств. Второй от Дворцовой площади к Мытнинской набережной. Чуть позже к ним добавились еще два.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Шпалы и рельсы уложили прямо на лед. Трамваи получили питание от контактного провода, натянутого на деревянные столбы, тоже вмороженные в лед. На всех маршрутах дорога была однопутной с разъездами. Вагоны, сделанные из вагонов конки, вмещали 20 пассажиров и разгонялись до 20 км в час. Пользоваться ледовым трамваем можно было только зимой. С середины января по конец марта. Проезд стоил всего 3 копейки. В сравнении с санями, на которых петербуржцы традиционно пересекали Неву, на трамвае сделать это было и проще, и быстрее. Неудивительно, что новый вид транспорта приобрел огромную популярность. В один из сезонов количество пассажиров достигло почти 900 тысяч. Журнал «Всемирная иллюстрация» того времени писал:
3: во время движения вагона в неровных местах проволоки, соприкасающейся с электроприемником, появляются искры, производящие любопытное зрелище.
2: Необычный транспорт курсировал по льду до 1911 года. И за все 15 лет эксплуатации никаких серьезных происшествий с трамваями не произошло. Разве что однажды на одной из линий произошел обрыв проводов.
1: Ледовый трамвай Петербурга. Пути сообщения.
0: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
0: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Что вы говорите?
10: В этот раз мы расскажем не о самом слове, а о событиях, которые привели к его появлению. Дело было в начале 30-х годов прошлого века в Америке. Где-то в Лос-Анджелесе актер Реджинальд Денни увидел мальчишку. Тот запускал самолетик с инерционным моторчиком на резинке. После очередного недолгого полета модель упала и разбилась. Ребенок, конечно, расстроился, а эмоциональный Денни придумал себе новое занятие. Он решил сделать самолет, которым можно будет управлять дистанционно. И учредил компанию Radio Plane. Бизнес развивался неплохо, и Денни, конечно, не стал ограничивать сферу своих интересов детскими игрушками. В годы Второй мировой радиоуправляемыми самолетами заинтересовались американские ВВС. Чтобы рассказать об этом инновационном летательном аппарате, в 1944 году на завод «Радио Плейн» отправился фотограф Дэвид Коновер. Такое задание ему дал капитан киногруппы военно-воздушных сил Рональд Рейган. Фотограф на заводе не только снял удивительные самолеты, способные летать без человека на борту, но и познакомился с удивительной красоты девушкой по имени Норма Джин Догерти и убедил ее стать фотомоделью. Что в итоге? Рейган спустя много лет стал президентом Соединенных Штатов. Норма Джин вошла в историю как Мэрилин Монро, а Реджинальд Денни создал беспилотный самолет, или дрон. Почему было выбрано именно это слово? Все дело в пчелах, точнее, в низком монотонном жужжании трутней. Звук беспилотников почти такой же. Ну а трутень по-английски и есть дрон.
9: Да что вы говорите?
11: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии, быть инструментом поддержания глобального паритета. Об этом говорил Владимир Путин. Напомню, обе страны сегодня проводят первую совместную тренировку армии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
2: Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Владимир Путин при этом подчеркнул, Россия не намерена втягиваться в гонку вооружения. Впрочем, ядерная триада нашей страны будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заключил президент. Правительство одобрило законопроект о расширении страховки банковских вкладов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По данным агентства ТАСС, для депозитов сроком более 3 лет покрытие вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Выплаты по эскроу-счетам увеличатся в 3 раза до 30 миллионов. По словам Мишустина, меры повысят доверие к банковской системе и простимулируют долгосрочные инвестиции. Зарплату в виде ежемесячной выплаты до 45 тысяч рублей ввели в Кировской области для бабушек и дедушек во время отпуска по уходу за внуками. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы выйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами, огородами, но вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому они с удовольствием на год уйдут в декрет. Школьников на уроках информатики будут обучать, как проверять нейросети на ошибки, сообщил агентству ТАСС эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он уточнил, важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Решение включить уроки на тему искусственного интеллекта в школьную программу «Вклад в будущее России» ранее заявила первый зампред комитета по информполитике Марина Ким. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня день Тихоокеанского флота России.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
3: Если сгорбленный забегает, значит, кому-нибудь суд.
4: Пред нами огромные разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Дальневосточный форпост России.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Тихоокеанского флота. В 1639 году небольшой отряд казачьего десятника Ильи Москвитина спустился на ладьях по реке Улья и вышел к побережью Охотского моря. Землепроходцы соорудили тогда плотбище, проще говоря, верфь, на которой построили два 17-метровых коча, то есть два однопалубных парусно-гребных судна. Так началась история плавания русских корабельщиков по морям Тихого океана. И уже совсем скоро на Дальний Восток отправились новые экспедиции отважных первооткрывателей – Дежнева, Попова, Хабарова. Таинственный и загадочный край, богатый природными ресурсами, в том числе пушниной и золотом, привлекал все больше и больше исследователей. В результате в Охотском море был создан целый отряд из отечественных кораблей – «Фортуна», «Лев», «Восточный Гавриил». Они регулярно совершали транспортные и торговые рейсы на западное побережье Камчатки. Флотом это морское соединение назвать было трудно, но тут 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала особый указ.
7: Для защиты земель наших, морских торговых путей и промыслов, охраны побережий и островов Тихого океана, открытых нашими землепроходцами и мореплавателями, учредить постоянный военный порт и флотилию в Охотске. С тамошними народами поступать ласково и ничем их не озлоблять. А ежели кто из них захочет в российское подданство, тех принимать и ясак с них брать умеренный. Офицерам и рядовым нашим во всем чинить добрый порядок и между собою иметь согласие, дабы дело Божие и государственное не пресеклось.
5: Не пресеклось до сих пор. Более того, дата подписания этого документа, 21 мая 1731 года, сегодня считается днем рождения Тихоокеанского флота.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Интересная штука получается. Вот смотрите, Петр I построил флот Балтийский. Детище Екатерины Великой – флот Черноморский. А вот Анну Иоанновну по праву называют крестной матерью Тихоокеанского флота. Почему только крестной? Якобы потому, что она всего лишь подписала бумагу о его создании, составленную Сенатом. Что ж, Анну Иоанновну долгое время считали царицей ограниченной и малообразованной. Но это не так. На самом-то деле, государыня была правительницей очень даже дальновидной. Помимо основания флота в Охотске, она, говоря современным языком, еще и проспонсировала многие русские экспедиции, в том числе и военные, едва ли не...

0: и по всему Тихому океану.
1: Витасу Берингу нашему повелеваем построить 2 корабля: Святой Петр и Святой Павел, и отправиться на них к берегам новой большой земли, дабы выяснить, соединяется ли она с Азией и есть ли там поселение.
0: Под новой большой землей подразумевается, естественно, Северная Америка. Более того, по указу и под строгим надзором Анны Иоанновны на нужды второй камчатской экспедиции Беринга тратилось до 1/6 части всего государственного бюджета того времени. Но не только Америка интересовала русскую императрицу. Она отправила наши разведывательные корабли еще и в сторону Курильских островов, чтобы найти короткий путь в Японию.
1: Ежели встретятся суда иноземные, истинных целей своих не раскрывать, отвечая, что поход сей предпринят ради описания собственных берегов.
0: Вот так. В результате эти государевы наставления превратили обе камчатские экспедиции в крупнейшие военные и географические исследования первой половины 18-го столетия.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Его первое серьезное испытание на прочность – 1854 год. Крымская война. Кто-то скажет: «Погодите, погодите, вы ничего не перепутали? Где Севастополь и отважный адмирал Нахимов? А где Дальний Восток и Петропавловск-Камчатский? Какая Крымская война в Тихом океане?» Ничего мы не перепутали. Об этом просто мало кто знает. Сейчас расскажем подробнее.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
3: Имя на карте.
2: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
4: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
2: Почти 2 месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников-камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
3: Имя на карте.
2: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 машин.

0: матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
1: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
0: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
2: Имя на карте.
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Итак, в 1854 году, во время Крымской войны, объединенная англо-французская эскадра потерпела поражение у берегов Петропавловска-Камчатского. Европейские газеты того времени негодовали.
9: Борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед соединенной силой Англии и Франции. И две величайшие морские державы были осилены и разбиты ничтожным русским местечком.
8: Но этого Лондону показалось мало. Нужен был козел отпущения. Главный виновник несмываемого позора. Его нашли быстро. Дэвид Пауэлл Прайс, командующий той самой объединенной европейской эскадрой. Желтая пресса постаралась на славу. Флотоводца обвинили в трусости и... А вот дальше совсем интересно.
10: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
11: Парад побежденных.
12: 1803 год. Англия, Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх. на высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет, Мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
4: «Я же говорил, английский флот самый лучший. И вот тому доказательство. А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?»
12: Желающих нет. Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам. Затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя — Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел, остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов, только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны — не беда, справимся. Лодка против целого брига — трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно и одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75, 2200 вражеских солдат против 1000 русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. В враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса, русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех и застрелился с испугу. Где правда? Что же на самом деле произошло в каюте флагманского корабля английской эскадры? А вот что. Прайс стреляться не хотел. Он ведь трусом никогда не был. Помните историю с его платком на куполе собора Святого Павла в Лондоне? А ведь пугливым такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой, но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
11: Парад побежденных.
12: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ.

0: Русско-японская война. Она началась зимой 1904 года, когда стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали миноносцы противника. В первый же день боевых действий крейсер «Варяг» получил в неравном бою множество повреждений. Осмотр показал, исправить их невозможно. И вот тогда капитан Всеволод Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров, корабль взорвать, чтобы тот не достался врагу. Ну а дальше? А дальше была оборона Порт-Артура, которая продолжалась долгих 11 месяцев. Но об этом в следующей части нашей программы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские войска готовы к проведению второго этапа учений ядерных сил. Об этом доложил президенту начальник Генерального штаба вооруженных сил генерала армии Валерий Герасимов. Он также озвучил подробности проведения первого этапа учебных маневров.
10: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил, войска и силы приведены в боевую готовность, осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учений.
9: Напомню, сегодня президент совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил. В ней также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов. Районный суд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Четверо обвиняемых получили от 4 до 6 лет колонии и штрафы до 41 миллиона рублей. Все апелляции отклонены. Генеральная прокуратура взыскивает почти миллиард рублей. Известно, что фигуранты завышали стоимости, занижали характеристики объектов, похитив свыше 250 миллионов рублей. Федеральная антимонопольная служба направила нефтяникам письмо с рекомендацией соблюдать принципы ответственного ценообразования. Ведомство напомнило о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Компаниям советуют не использовать зарубежные ценовые индикаторы. Доминирующим игрокам рынка грозит нарушение закона за повышение стоимости. Сейчас служба рассматривает уже 11 дел в отношении участников рынка. В Свердловской области спасатели ликвидируют крупный лесной пожар. Сильный ветер, сухая погода осложняют работу сотрудников МЧС. Огонь не угрожает населенным пунктам. Но основная задача сейчас – это локализация и опашка кромки. На месте работают до 70 спасателей и вертолет Ми-8. К 22 мая силы увеличат до 90 человек и 10 единиц спецтехники. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
12: Реклама.
13: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Сегодня день Тихоокеанского флота России.
0: На На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. В числе защитников Порт-Артура в ходе русско-японской войны находились специальные батальоны моряков-пехотинцев, сформированные исключительно из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Командовал ими некоторое время один из самых опытных русских военачальников 20-го столетия. И наш следующий рассказ тому подтверждение.
8: Служивые люди. Воинские династии России.
5: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец «Петропавловск», на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
8: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. В 1904 году Порт-Артур обороняли 38 тысяч русских солдат и офицеров. Гарнизон крепости находился в окружении. Ждать помощи неоткуда. 100-тысячная японская армия атаковала цитадель ежедневно. К тому же у противника была возможность регулярного подвоза живой силы и боеприпасов. Но даже в условиях острого дефицита снарядов и вооружений наши бойцы пытались дать противнику достойный отпор.
14: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
14: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас делали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
14: Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
14: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
12: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Сегодня в составе Тихоокеанского флота ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Техника новая, сложная, поэтому личный состав флота проходит подготовку в специальных учебных заведениях. Об одном из них расскажем прямо сейчас.
14: От слов к делу. Военные училища России.
15: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенской готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
14: От слов к делу.
15: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
14: От слов к делу.
15: Где мы, там победа.
14: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Тихоокеанского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
2: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керем. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Был в Египте и снова поехал на экскурсию к пирамидам.
7: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
5: А вот и нет.
8: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить: возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
6: А кто же руководил нанятыми?
8: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемиуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех сочих фараонов».
5: А вот и да.
9: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
10: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
11: Человек в кадре. История одной фотографии.
12: 20-е годы 20 века. Лондон. Северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
13: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
11: История одной фотографии.
12: В особняке было много домашних животных: кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
13: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр.
12: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
11: Человек в кадре.
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
14: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
0: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
15: «Мы, управление дома, с ненавистью заговорил Швондер, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
16: на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но наша ядерная триада будет оставаться на уровне, цитата, «необходимой достаточности». Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Отдельно президент добавил, что российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Кроме того, Москва и Минск уже в следующем году планируют провести военные учения под названием «Щит Союза-2027». Впервые в новейшей истории России вручен Георгиевский крест первой степени за храбрость. На церемонии в Кремле Владимир Путин наградил Николая Куменова и Евгения Рощева, первых полных кавалеров этой награды. Георгиевский крест, восстановленный в 1992 году, имеет 4 степени и вручается по восходящей – от младшей к старшей. С 2010 года им награждают только солдат, сержантов и прапорщиков. Правительство одобрило законопроект о расширении страховки банковских вкладов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По данным агентства ТАСС, для депозитов сроком более 3 лет покрытие вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Выплаты по эскроу-счетам увеличатся в 3 раза до 30 миллионов. По словам Мишустина, меры повысят доверие к банковской системе и простимулируют долгосрочные инвестиции. Российский рынок защищен от колебаний цен на удобрения на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента Министерства сельского хозяйства Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Внутренние цены зафиксированы, отечественные производители защищены. По словам экспертов, конкуренты России с более высокой долей удобрений в себестоимости получат менее объемный и более дорогой урожай уже в следующем сезоне. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы обсудить с экономической точки зрения по порядку события, которые разворачиваются вокруг конфликта в Персидском заливе. С какой точки зрения, опять-таки, время, вот вам принадлежит фраза, в частности, о том, что сейчас идет война за время у нас. Давайте об этом попробуем поговорить и по полкам все разложить.
2: Да, действительно, вот сейчас мы наблюдаем, что Третья мировая, которая разворачивается, да, она разворачивается не так, как Первая мировая или как Вторая мировая, пока еще нет таких больших горячих конфликтов сверхдержав, и, ну, как бы считается, что без Германии мировая война не считается мировой. Но Германия скоро втянется, и тогда уже можно сказать, что да, вот все теперь засчитано. И мы видим, что идет первая война, война за гегемонию. Ведут ее Соединенные Штаты и Китай. И я был очень удивлен, когда сам Си Цзиньпинь на встрече с Трампом заявил о ловушке Фукидида. То есть термин, который в 2016 году вбросили американские политологи, потому что именно в 2016 году стало ясно, что мировой экономический вес переместился с берегов Атлантики в Азию, и совокупный ВВП стран Азии, ну, там и Китай, и Южная Корея, и Япония, и вокруг Индия, превысил суммарный ВВП Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза. И стало очевидно, что глобализация, начатая американскими транснациональными корпорациями, наднациональными структурами, там, банкирами, она привела к тому, что выгодополучателем становится Китай. Вот тогда они и заявили о том, что Китай – это новый главный соперник, что впереди холодная война, новая и так далее. Дальше это все развивалось. И тарифные войны Трампа первого срока, которые стоили мировой экономике 800 миллиардов долларов, ну, в принципе, не очень большая сумма по сравнению с теми потерями, которые сейчас идут. И вторая волна тарифных войн, которую Америка проиграла, и американцы сами констатируют, что Китай победил в этой торговой войне. Да, и, по сути, Китай победил в дипломатии. И можно сказать, что глава китайского МИДа Ван И, ну, обыграл Рубио, как вот в песне Высоцкого: «Китаец Мао раздолбал еврея Маркса», но тут дальше, в данном случае, латиноса Рубио. Ну, то есть американцы признали поражение в дипломатической войне. Они признали, что Китай готов принять вызов вот этой мировой анархии, потому что выстроил уже очень сильную экономику, экономику, в которой есть, ну, практически все, да, то есть вот это вот то, что Китай технологически сейчас почти сравнивается с Америкой, ну, там чипы, не чипы, это не так принципиально, да, Китай уже начинает выигрывать технологическую гонку в Соединенных Штатах. Китай выстроил независимые финансы, и мы видим, как резко падает доля доллара мировых валютных резервов центральных банков. Да, мы видим, что Китай не собирается останавливаться. И вот теперь мы наконец-то услышали от самого Китая, в лице его лидера, что да, Китай готов принять вызов, и ловушка Фукидида, это означает, что поднимающийся гегемон принял вызов падающего гегемона.
1: Что из этого следует?
2: Из этого следует, что противостояние надолго, и в данном случае мы уже понимаем вектора этого противостояния, потому что следующая война, которая ведется, вот первая война за гегемонию, вторая война за ресурсы. И происходящее в Персидском заливе – это война за ресурсы. Мы сейчас подробнее на ней остановимся. Дальше. Идет война за десубъективизацию, потому что страны теряют суверенитет. Теряют очень быстро. Посмотрите, во что превратилась Европа, во что превратились многие другие страны, которые сейчас будут примыкать либо к одному лагерю, либо к другому. Да, и вот, ну, те же самые вторичные санкции Америки, да, те страны, которые пытаются их соблюдать, просто показывают.

0: получилось, что у них суверенитета нет. И даже страшно становится за Индию, которая вот мечется между двух огней. Топить ли им сушеным навозом и ездить на слониках, или покупать российскую нефть. Да, и вот мечется, мечется, боится поссориться с американцами, а первичная энергия нужна, экономика-то растущая. А дальше. Война цивилизационная, да, потому что мы видим столкновение цивилизаций. Китайская цивилизация отдельно, да, ее будут пытаться использовать, давить и вернуть туда во времена опиумных войн. Наша цивилизация, которая сейчас подвергается атакам со всех сторон, и со стороны Запада, и Китай, он как бы не особо союзник, а партнер, да, пользующийся тем, что нам необходимо очень много всего, и поэтому выторговывают дисконты и скидки за нашу нефть и наши товары. Тюркский мир, да, мы видим экспансию турецкую, да, вот этот великий Туран, поддерживаемый англосаксами. И вот арабский мир, который сейчас борется с вот этим, по сути, то, что называется христианским сионизмом, на самом деле это ересь, да, но тем не менее, смотрите, как пока Иран принял вызов, вот, и несет потери, но тем не менее сражается. В то время как монархии Персидского залива настолько завязли уже в своих отношениях с Соединенными Штатами, что, по сути, становится такой жертвой, которая вот идет на заклание.
1: Но при этом мы же жили до последнего времени в парадигме той, что страны Персидского залива – это та самая Тихая гавань, в которую устремились все так называемые продвинутые силы мира, особенно после 22-го года. А сейчас все, эта тема уже закончилась окончательно, или все-таки процесс обратим?
0: Ну, вот эти вот продвинутые силы, они, во-первых, тупые и высокомерные. Если у них есть деньги, это не значит, что у них есть мозги. И на карту они давно не смотрели. Да? То есть такое ощущение, что географию на Западе, ну и среди наших там коррупционеров не особо это предмет пользовался успехом, популярностью. Ну, то есть достаточно было посмотреть, куда они инвестируют деньги, что там пустыня, посмотреть, что там было еще там 10-20 лет назад, что в этой пустыне выжить можно только, ну, не больше, чем там, 19 часов без воды. Но хотя бы почитать книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей». Да, вот там две главы «В пустыне и сердце пустыни», где он показывает, какая ценность воды там. Да, если нет воды, то все остальное бесполезно. Вода и есть жизнь. У нее нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, там, но без нее нельзя. И выстраивать миллионы мегаполисы в зоне, потенциальной зоне конфликта, а после публикации в 23-м году статьи Foreign Affairs, а Foreign Affairs – это рупор американского госдепа, по сути, конец Ближнего Востока, так назывался она, The End of the Middle East, конец Ближнего Востока, где американцы говорят, ну, я уже упоминал с вами в беседах эту статью, давайте напомним еще раз. Американцы говорят, мы 80 лет были архитекторами и экономики, и стабильности на Ближнем Востоке. Без нас, ну, там, или без британцев, ни капли нефти из земли бы не вышло. Да, без нас не было бы вот этого экономического процветания, да, без наших долларов, да, из нашей торговли. А почему-то региональные лидеры вдруг возомнили себя мировыми лидерами. Они вдруг решили, что они могут влиять на политику не только в своем вот этом оазисе, где они живут, но и вот, выносить эту политику за пределы региона. А это неправильно. В статье не было выводов о том, что их надо замочить. Но там все вот к этому шло.
1: Сделаем здесь паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. В Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
9: Сегодня в 20.00 на радио «Звезда».
10: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А в чем вот смысл той фразы, которую мы уже упомянули сегодня в эфире «Война за время»? А в чем заключается суть?
0: А в том, что мы перешли вот как раз к этой стадии. Вот все вот эти войны, они уперлись в то, что время – это тоже ресурс. Что время, оно либо позволяет выиграть, если вы ведете правильно себя, ваше экономическое поведение, время позволяет вам подготовиться к защите, к обороне или, наоборот, к какому-то прорыву стратегическому. И время, наоборот, если вы его теряете, является такое, ну, для вас таким надгробием. Да, потому что если вы проиграли гонку со временем, если вы потеряли свою экономику, если вы не подготовились, если решения были сделаны неверно, как вот те инвесторы, которые сейчас потеряют все, и деньги, и, возможно, жизнь в Эмиратах, потому что они не поняли, что время играет уже против этого региона. И вот сейчас, когда началась, уже 80 дней прошло, даже больше, войны в Персидском заливе, мы понимаем, как сильно это влияет на всю мировую экономику. Если конфликт на Украине, понятно, вот сейчас нас не берем, а берем Америку и Китай. Да, вот Запад и Китай, мы здесь в этом треугольнике отдельный такой жесткий острый угол, но вот они нас не считают какими-то врагами. Не случайно американские аналитические центры говорили: Россия изгой, но не соперник, Китай соперник, но не изгой. Да, и не случайно товарооборот Соединенных Штатов с Китаем там превышает 700 миллиардов долларов, а с Россией только 200 миллиардов.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
10: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть в сухом остатке мы имеем следующее. Война на Украине сегодня ослабляет Запад, а...
0: Да, Запад несет колоссальные издержки.
1: Война в Персидском заливе.
0: Ослабляет Китай. Да, и ослабляет глобальный юг. Потому что бенефициаром войны в Персидском заливе, как ни странно, являются Соединенные Штаты. Это американская нефтянка, нефтегазовый сектор, на который сейчас вот на подъеме. Они благодарят Трампу за то, что он начал, и особо там и не критикуют. Это американские ВПК, это американские банкиры. Да, потому что сейчас все денежки, которые там арабы у них держат, можно сказать, помните, как фильм «Леон», когда вот этот мафиози Тони говорил Леону: банк могут ограбить, а у меня вашим, твоим деньгам надежнее. Вот американцы сейчас будут вести себя с арабами, как вот этот мафиози Тони с Леоном. Вот вас ограбят, а у нас они надежнее, да, полежат. И сейчас, ну, опять же, американцы, вот доклад Морган Стэнли, о котором там много писал Блумберг, называется «Гонка со временем». Да, действительно, вот сейчас начинается гонка со временем, потому что тот удар, который получила мировая экономика из-за дефицита первичной энергии, миллиард баррелей нефти, не получил рынок, да, это по счету Bloomberg и Reuters, и недополучит, если война продлится еще там, полтора месяца, еще один миллиард. Да, это колоссальная проблема для всей мировой экономики. И вот сейчас главными гонщиками, как ни странно, являются вот в этой войне за время США и Китай, потому что США распечатали запасы, да, и они нарастили экспорт на 3,8 миллиона баррелей в сутки. Хотя, смотрите, Соединенные Штаты добывают 13 миллионов баррелей нефти, а потребляют ежесуточно 19. То есть, если они нарастили экспорт, то это, во-первых, реэкспорт, во-вторых, это запасы. И запасы нефти в Соединенных Штатах находятся на минимальных многолетних уровнях. Их потом придется пополнять. То же самое Китай. Да, Китай сократил импорт нефти на 5,5 миллионов баррелей в сутки. Он использует накопленные запасы, которые он делал на протяжении нескольких лет, когда цены на нефть были намного ниже. И это правильно было, кстати. Вот когда мы там иногда говорим о золотовалютных резервах, потерянных Россией, замороженных в Евроклире, там сейчас было очень хорошее, в принципе, решение нашего суда по поводу Евроклира. Может быть, мы когда-то вернемся к этой теме, потому что это очень важно, вот это судебное решение. Я напомню, тамплиеры были очень крутым орденом, по сути, такой глобальной организации. Но Гийом де Нагаре и Филипп IV судебным решением смогли оторвать бошку и забрать золото всем этим тамплиерам и сжечь их, как еретиков, потому что, ну, правосудие – это правосудие. И нет у европейцев сейчас никаких аргументов и оправданий в своих преступлениях. Но, тем не менее. Китай тогда, когда мы доходы от нефти и газа вот, вкладывали в доллары, в евро, в американские казначейские обязательства, я напомню, перед началом СВО Центральный банк ежедневно покупал доллары на сумму 500 миллионов, на полмиллиарда долларов Центральный банк ежедневно покупал. Все это прекратилось только 16 февраля. Когда стало ясно, что вот что-то произойдет, и нам пригрозили жесточайшими санкциями, еще до начала СВО. Китай вот в это время накапливал запасы. Он покупал нефть, он покупал металлы, он покупал уголь, государственные резервы, для того, чтобы потом это отдать своей экономике. Итак, вот сейчас Китай тратит 5,5 миллиона баррелей, поэтому это смягчает дефицит, вот 9,3 миллиона баррелей, там это вот такой буфер. Но этого не хватит. Да, через какое-то время, вот сейчас главный вопрос для мировой экономики, насколько хватит у Китая этих резервов, сколько он продержится. Полгода, год, да, а дальше все. Да, потому что дальше Ну, даже вот если сейчас, как в сказке «Тысяча одной ночи» по волшебству все будет разблокировано, без всяких условий, репараций, компенсаций. Вот глава Сауди Арамко Амин Наср, он сказал, что потребуется несколько месяцев для того, чтобы вывести оттуда танкеры, для того, чтобы разминировать Ормузский пролив, для того, чтобы восстановить портовую инфраструктуру, инфраструктуру там нефтеналивную и расконсервировать скважины. То есть вот сейчас уже нам до конца года гарантирована высокая нефть. Если блокада продлится дольше, а, скорее всего, она продлится дольше, то нам гарантирована высокая нефть и в следующем году. Сильно это экономике России не поможет, потому что, ну, вот статистика показывает, с 2013 года высокие цены на нефть уже не помогают экономическому росту. Да, экономика меняется, и в лучшем случае мы просто получим более сбалансированный бюджет, мы вернемся к закону о бюджете и к параметрам, которые изначально закладывались. В 2027 году, скорее всего, бюджет тоже будет сбалансирован, это поможет, но это не, нам не поможет, то есть это не, нас не это спасет. На самом деле, мы, может, успеем сказать, что нас спасет. Поэтому вот дефицит нефти, который возникает, но это не только дефицит первичной энергии, причем он возникает не из-за того, что Ормузский пролив перекрыт, а из-за того, что все остальные, ну, как бы 20% выпало, ну, есть же Канада, есть Соединенные Штаты, которые бурят и качают, есть и Мексика, есть и Бразилия, есть Северная Африка и Западная Африка, Россия, там, ну, места много где есть. А почему дефицит? А потому что это структурный кризис нефтегазовой отрасли, а потому что вот этот форсированный переход на зеленую энергию привел к колоссальному недофинансированию. И в разведку, в добычу, в развитие там, вот этой отрасли. Нам же говорили, нефть и газ – это что-то такое вот из прошлого века. Оно не нужно. Вот солнечные панели, ветряки, и все остальное, да, всех спасут. Ну, ну, давайте, попробуйте плавить сталь с помощью солнечных панелей.
1: Сделаем здесь паузу, продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости.
11: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
12: Продолжим. После новостей.
13: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
12: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
14: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом после совместной тренировки ядерных сил заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наши вооруженные силы продолжат принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС – новые модернизированные бомбардировщики.
15: Безусловно, будем отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
14: Напомню, в четверг в рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, об этом подчеркивают в Министерстве обороны. Доверительный политический диалог России и Вьетнама на высшем уровне продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство. Об этом заявил Андрей Белоусов на переговорах с вице-премьер-министром правительства, министром национальной обороны Вьетнама, генералом армии Фан Ван Зянгом. Глава нашего оборонного ведомства отметил, что российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, а приоритетное внимание в диалоге уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны и обменялись оценками обстановки в регионе и мире. Владимир Путин вручил золотую звезду Героя России родителям погибшего в зоне спецоперации лейтенанта Василия Марзоева. Перед участниками церемонии выступил отец героя Аркадий Марзоев. Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Министерства обороны Александру Рязанову. Владимир Путин передал золотую звезду вдове погибшего Альбине Рязановой. Также золотую звезду Героя России получили подполковник Иван Берестовский и полковник запаса, заместитель председателя правительства ДНР Илья Емельянов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
16: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов. Про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
17: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Но мы упомянули сейчас ту самую зеленую повестку, которая так активно двигалась вовне все последние годы, но что-то пошло не так, особенно в момент американо-израильской атаки на Иран. А если двинуться дальше и рассмотреть повнимательнее вообще, как будут чувствовать себя основные, скажем так, промышленные отрасли и что будет в мире в этом смысле?
0: Ну, не только промышленные, там еще проблемы сельского хозяйства.
1: Сельское хозяйство,
0: как вы
1: да.
0: Вот правильно заметили на своих каналах, что европейцы вспомнили про коровий навоз.
1: Да, это была действительно потрясающая вещь, потому что одно время они начали бороться с коровами, поскольку они вредят окружающей среде, а тут выяснилось, что нет, обратно снова надо, потому что газа не хватает, он очень дорогой.
0: Да, удобрений не хватает, а коровий навоз – это как бы азотное удобрение.
1: Но и это не решение проблемы, потому что тут важна скорость, а со скоростью у них не получается, не складывается.
0: Ну, кормить надо.

0: каргуч.
1: Хорошо, это их проблемы.
0: Опять же, дрова – это возобновляемые источники зеленой энергии. Кто поспорит, что хворост и дрова – это возобновляемые источники.
1: Возобновляемые, да.
0: Ну, вот поэтому вперед, вот, работайте, ребята, над озеленением и такой зеленой энергетикой. Но проблема в том, что голод – это серьезно, и это реальная опасность, реальная угроза. Потому что начало войны пришлось на посевные кампании, да, и в этом году продовольствие будет просто меньше собрано. Да, мы же тоже когда-то упоминали с вами в беседах Фрица Габера, человека, который избавил человечество от голода, но при этом уничтожил миллионы в газовых камерах. Тот, кто придумал, как синтезировать аммиак, и при этом придумал и те самые отравляющие газы, и тот самый циклон Б, которым нацисты травили в концлагерях своих жертв. Так, голод, понятно, это дестабилизация глобального юга. Это очень серьезный удар и рычаги влияния для американцев, потому что, знаете... Опять же, такой анекдот известный, когда американский Санта-Клаус прилетает в Африку, к нему бегут голодные детишки, и он такой говорит, выходит с вертолета и говорит: «Здравствуйте, дети!» Они говорят: «Здравствуйте, Санта! А вот подарков я вам не дам. Почему, Санта? А вы плохо кушали».
1: Да, черный юмор.
0: Понимаете, вот сейчас те, кто будут управлять продовольствием, да, они же получают рычаги влияния на страны Африки, на страны, которые могут быть подвержены голоду. Да? Это цинизм, доведенный до такого совершенства, ну, такого людоедского. Вот что будет. Но и они пострадают, потому что переходим к самому интересному. Первичная энергия – это инфляция. Да, человечество переживет цены на нефть со $150 за баррель, даже 200, да, потому что та денежная масса, которая уже напечатана, в принципе, она позволяет все это покрывать просто эмиссией. Мы видим цены на доллар, на золото, на металлы, там, на все. И вот если пересчет на золото, нефть должна быть давно уже стоить 200. Да, просто она отстала в своем росте, допустим, от других компонентов, которые пользуются мир, там, ну, тех же самых металлов. Но когда мы говорим о том, что дефицит углеводородного сырья – это не только энергия, которая просто, ну, как инфляцию поднимет, но и дефицит того, что нас окружает, потому что, ну, вот первичная продукция переработки нефти, мы уже тоже говорили, этанол, бензол, там, пропилен, да, или вот газы переработки – это аммиак, карбамид, ну, опять же, удобрение метанол, полиэтилен, гелий. Да, и сразу все сыпется, да, вот сразу вот это и полиэтилен, и поликарбамид, полиуретан, и прочий пластик, да, его физически становится меньше. Дальше, вот после метана, ну, если мы говорим про газопереработку, там, формальдегидные смолы, и там пластмасс, краска, клей, там, дальше там все эти азотные удобрения, азотная кислота, полимер, растворители, там, моторные масла, и все это незаменимо мировой экономике. Да, вот все у нас, посмотрим, что нас окружает, мы увидим огромное количество продукции нефтепереработки. То есть и миллионы, миллиарды единиц потребительских товаров, да, вот мы теряем сырье, мы теряем промежуточную продукцию, мы теряем полуфабрикаты компонента, мы не получаем конечные товары. И список отраслей, которые попадают под это, там, это химическая и пищевая промышленность, да, это и машиностроение, там, и производство мебели, это электротехника, это кабели, а вы из чего сделаете обмотку для этих кабелей, да, это и авиапромышленность, дорожная отрасль, у вас нет асфальта, это строительство, там энергетика, связь, косметика, ну, все подряд, да, текстильная промышленность, бытовая электроника, все сыпется. Вот все, без чего невозможен современный мир. И получается, что вот эти глобальные цепочки создания стоимости, производственные цепочки, они, вот любой компонент, который туда входит, его нельзя выкинуть. Вам не привезли куда-то там этилен, вы не сделали там что-то. Дальше вы не сделали обмотку для кабеля. Не сделали обмотку для кабеля, вы не можете...

0: там, построить какой-то электродвигатель там, или дом, там, или дата-центр. Ну, просто физически. Может быть, вы цемент найдете, а чем вы его наполните? Дальше получается, что вот эти глобальных цепочек, они дальше распространяются по мировой энергетике, по транспорту, по логистике. Да, везде проблемы. Сразу везде проблемы. Там просто идет каскад проблем. И мир балансирует на грани, потому что запас прочности мировой экономики сейчас как раз упирается в... А причем там же еще есть запас финансовой прочности, который очень слаб, потому что 350 триллионов долларов – это мировой долг. Вот сейчас все это увеличит и долг, и финансовую нагрузку. Да, и вот все вот эти проблемы, и весь этот запас прочности, он зависит от того, как долго продержится Китай на своих запасах. Да, потому что Китай, он как раз является, как всемирная фабрика, он замыкает на себе большинство вот этих вот производственных мировых цепочек. Да, вот все вот эти вот полуфабрикаты, углеводородное сырье, компоненты, которые производятся в разных странах, они стекают в Китай миллионами путей. Да? И из Китая выходят также миллионами путей вот эта продукция конечная. То есть все бесчисленные пути поставок замыкаются на Китай, и, соответственно, бесчисленные пути торговые, они идут из Китая. Вот почему я говорю, что Китай сейчас очень уязвим от того, что происходит в Ормузском проливе. Потому что если Ормуз перейдет под контроль США, вот из США и Израиля нажмут таран, все понятно. Главные пострадавшие – это конкуренты Соединенных Штатов. Это Европа, это Китай. Да, они на коленях будут там просить привезти им нефть и газ из Америки. Да, ну, если убрать Россию из этого уравнения. Да, если Китай выиграет, просто пойдя на прямую поддержку Ирана, ну, тогда проблема у союзников США, проблема у арабского мира, проблема у нас. Китай, ну, проблема у Соединенных Штатов, да. Но если Соединенные Штаты превратят вот этот конфликт во что-то очень длительное, в новую Илиаду, да, ведь список кораблей, танкеров, военных кораблей, сухогрузов там уже больше, чем список кораблей ахейцев, вот, застрявших в Персидском заливе, то главным проигравшим будет Китай, потому что Китай уже не сможет вот так вот обеспечивать себя всем необходимым, все вот это вот, все эти цепочки посыпятся, порвутся. Да? И вот почему я говорю, что сейчас война за время. Да, кто сможет победить, кто сможет продержаться вот этот год? Да, как говорила Алиса Селезнева ученикам 6 В, вам главное пережить 26-й год.
1: Хорошо. А если тогда к нам обратиться и к делам государства российского? Что это для нас означает, учитывая, ну, вообще перспективы для всех, мягко говоря, не очень приятные?
0: Ну, знаете, мы, наверное, такое хорошее исключение вот в этом. Потому что мы уже натренированы в кризис, мы обладаем обширным человеческими и природными ресурсами, да, гигантской территорией, и мы, к сожалению, вот в этой глобализации были вытеснены на периферию мировой экономики. Да? Почему вытеснены? Ну, потому что стартовые позиции у нас были отвратительные. Развал Советского Союза, полнейшее предательство. Вот тот потенциал, который был у Советского Союза мобилизационный в виде накопленных запасов металлов, там, черно-цветных, там, мощностей металлургии, разведанных месторождений, запасов нефти и газа. Вот когда началась глобализация, Советский Союз проиграл. Вот это все превратилось в сырье для глобализированной экономики. И нам просто прописали сырьевую зависимость. Да, все наши наработки технологические, авиакосмические, там все, вот все, что у нас было хорошего, да, и в электронике тоже, тоже у нас были реально очень хорошие идеи, ну, та же самая троичная логика, которая использовалась в космических кораблях. Все было выброшено. И вот у нас сейчас выход из этой ситуации. Нам главное вот сейчас не не упасть. Да, нам главное продержаться и выиграть эту войну за время, потому что выход из этой ловушки сырьевой там же, где и вход. Как в лабиринте, да, вот если наши противники попадают в эту сырьевую ловушку, ну, или те, кто будут друг с другом бороться, то это означает, что мы увидим новую модель глобализации, новую экономику, и у нас снова появляется возможность вернуть себе и технологическое развитие, и индустриальное развитие. Ну, понимаете, вот просто современный мир, он делится на три части. Постиндустриальный – это западный мир. Индустриальный – это Китай, ну, отчасти там Германия, там, и доиндустриальный. Причем все перемешано, потому что те же самые миллионы мигрантов, которые работают в развитых странах, это доиндустриальная экономика, это неквалифицированный труд. Да, и вот сейчас, когда было такое деление крайне несправедливое, сейчас это противостояние, вот эта вот новая Пелопоннесская война, Афины-Спарты, ловушка Фукидиды, где штата Афина, Китай-Спарта или наоборот, кто же знает теперь, они пусть сами для себя выберут роли. Да, для нас означает выход вот из этой зависимости. Да, мы какое-то время еще будем поставлять там нефть и газ в Китай, но мы прекрасно понимаем, что чем дольше это противостояние, тем слабее будут силы, которые негативно влияют на нас. Да, и тем больше у нас возможностей вот сейчас, ну, и подкопить капитал, потому что, ну, как бы... Главное в экономике сейчас, любой экономике, это ресурсы, капитал и технологии. То, что укрепляется рубль, это тоже прекрасно, можно успеть купить технологические линии, купить какое-то оборудование, да, то, что мы пока сами не можем произвести, да, необходимо для модернизации экономики. Но вот, говорю, сейчас война за время, и в этой войне за время мы обязаны выиграть. Потому что если мы чем дольше мы держимся, тем больше проблем в это время возникает у всех остальных игроков, которые мнят себя полюсами мира.
1: У нас, в общем, несколько минут остается до конца этой программы. Давайте тогда еще пару слов скажем относительно будущего европейцев. Вот у нас борьба за время, война за время, да? И в этом смысле у нас есть, ну, вполне себе хорошие перспективы. А что у европейцев?
0: А знаете, время – это ресурс очень хороший для музеев. Ну, чем старше экспонат, тем он ценнее. Да, и Европа превращается в музей. Ну, потому что если там теряется промышленность, если там теряется субъектность, если там возникает желание повоевать, которое может кончиться для них печально, то что останется? Останутся Нотр-Дам де Пари, останется Колизей, Пизанская башня.
1: Вообще вспоминаются наши беседы в эфирах, ну, если не десятилетней давности, то давности 8-7-летней точно. Я о чем? О том, что тогда, помните, мы начинали беседу о развороте вектора с запада на восток, и в те времена казалось, что эти беседы, ну, какие-то совершенно фантастические, потому что это были времена, когда еще по Болотной бегали наши нынешние поуехавшие, когда еще никто из них не был объявлен иноагентом, и вообще в целом эта тусовка правила бал. Но не так, в общем-то, много времени прошло, и мы совершенно другой мир уже видим, и, собственно, если взять Китай, ту самую Поднебесную, да, как они сами себя называют, каков их взгляд был на европейцев всю дорогу? Это варвары.
0: Да,
1: и ощущение, что сегодня мы постепенно и мягко возвращаемся в ту самую эпоху.
0: А мы вернулись в стихотворение Блока «Скифа». Да, для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Да, и вот я рекомендую просто еще раз всем перечитать, посмотреть стихотворение Александра Блока «Скифа».
1: Но процесс на текущий момент необратим.
0: Ничего необратимо. Ну, как бы стрела времени, она вообще необратима, да, потому что, как бы, хотя физики говорят, что времени не существует, это просто процесс движения материи в пространстве, но мы не можем развернуться обратно в Европе, к Европе после того, что они сделали, к Соединенным Штатам. Китай, который наконец-то восстанавливает свою империю, потому что КНР, напомню, это был антиимперский проект. Коммунистический Китай противоставлял себя вот этим китайским империям. Они строили другое общество. А сейчас потихонечку, становясь центром силы, они возвращаются к своей настоящей матрице Поднебесной империи.
1: Очень интересная беседа. Спасибо вам большое, Александр. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, друзья, в национальном мессенджере МАКС подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Дядюшка. Спит.
10: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
11: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
12: Факт второй.
14: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
12: Факт третий.
14: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
12: Факт четвертый.
14: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6000 ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
12: Факт пятый.
14: В XI веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
5: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
9: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
5: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
9: На ней целое поколение выросло.
5: Осторожно, яд. Откуда?
9: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
15: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
15: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент, напомню, выступил на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027».
1: Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности обеих стран, подчеркнул Владимир Путин. Районный суд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Четверо обвиняемых получили от 4 до 6 лет колонии и штрафы до 41 миллиона рублей. Все апелляции отклонены. Известно, что фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики объектов, похитив 251 миллион рублей. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены получить иранский высокообогащенный уран для последующего уничтожения. При этом ранее в Тегеране заявляли, что рассматривают передачу 400 килограммов материала России вместо Вашингтона. Наша страна готова принять уран в любом формате. США также требуют прекращения обогащения урана в Иране на 20 лет. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовые, допустимые и недопустимые, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С 2026 по 2027 учебный год систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Президент Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук заявил, что исключение ряда брендов из параллельного импорта не оставит россиян без электроники. Сохраняются трансграничный ввоз, поставка из дружественных стран и российские аналоги. С 27 мая из списка исключат ряд популярных производителей техники, в то время как смартфоны Apple, Nokia, Samsung в перечне по-прежнему останутся. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют «новое поколение интеллектуалов». Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда», в студии ведущие Василий Щипков
3: и Николай Щипков.
2: Мы продолжаем говорить на наших передачах про цифровой суверенитет. И сегодняшнюю тему мы хотели бы назвать следующим образом: «Цифровой суверенитет и аналоговый мир». Пусть небольшая интрига сохранится в

0: администрации президента России Максима Станиславовича Орешкина.
1: Да, Максим Станиславович выступал в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». То есть вот обсуждались вызовы современные, значит, которые есть, да, в системе образования. Эта тема последние года довольно острая. И вот я бы хотел зачитать цитату, от которой мы как раз и собираемся оттолкнуться. Сейчас, очевидно, следующим этапом применения искусственного интеллекта мы сможем создать в какой-то момент времени объективную систему измерения знаний ребенка. Более того, экзамен как таковой становится ненужным. Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека. Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно. В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек со своим субъективизмом или желанием как-то повлиять на результат, а искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации. Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее.
0: Я просто скажу для понимания, для комментария. Вот Максим Орешкин часто выступает с лекциями, с выступлениями перед совершенно разной аудиторией, как эксперт, в том числе в сфере коммуникации, в цифровой сфере, в финансовой сфере. И он о чем говорит на разных выступлениях? К сожалению, полного видео этого выступления мы не нашли. Эта цитата была прочитана по
1: сообщениям информационных агентств.
0: По официальным, да, информационным агентствам. Вот. Но в его лекциях звучит, в общем-то, повторяется одна мысль, что цифровая трансформация современной жизни очень глубокая и пронизывает все сферы жизни человека. И не замечать эту трансформацию, не думать про то, как взять ее на вооружение или как ее управлять, невозможно. То есть можно очень долго говорить о том, что мы должны сохранять старые формы, не спешить внедрять эти технологии, но все равно эти технологии приходят. И вот, в частности, в одном из выступлений он говорил о том, что вот этот искусственный интеллект уже не просто является таким опцией, которую кто-то использует, там студенты, школьники, а о том, что он уже повсеместно распространен. Я это подтверждаю. Сейчас я говорю безоценочно, но я это подтверждаю, потому что в своей студенческой аудитории, у которой я преподаю, и иногда задаю самостоятельные домашние задания, письменные задания, я, конечно, догадываюсь и вижу, когда ребята пишут сами или когда они пишут сами с использованием ИИ или вообще целиком ИИ за них пишет. И я как-то с ними так откровенно, открыто говорю, разговариваю и говорю, ну, студенты, да, будущие коллеги, понятно, что вы пользуетесь всеми современными технологиями, мы тут не живем в мираже, поднимите руку, в принципе, кто в своей учебе использует искусственный интеллект. Разговор был такой откровенный, спокойный, я никого не ругал, все подняли руки. Все подняли руки. Может быть, за исключением одного человека, но, по-моему, даже и он поднял руку. Я говорю, кто из вас зарегистрирован на вот этих сервисах, которые предоставляют услуги по искусственному интеллекту? Все подняли руки. Я говорю, кто зарегистрирован с платной подпиской? Но с платной подпиской уже только половина. Кто уже пользуется так более, так скажем, профессионально, более глубоко, более полно, с платной подпиской вот там, половина аудитории были руки. То есть факт есть факт. Как в 90-е годы появился интернет, появились сайты, где можно было скачать рефераты бесплатно и так далее, тогда, казалось бы, все, мы отменяем учебу. Так же и сейчас происходит следующая ступень развития, когда искусственный интеллект, в принципе, вот, может решить любую задачку в учебнике за любой класс, написать любое сочинение. Вот.
1: Никто не спорит с тем, что искусственный интеллект, да, за последние годы вошел в нашу жизнь. Мы несколько с тобой программ наших посвящали вопросам искусственного интеллекта в целом. Вот сегодня, мне кажется, что как бы фокусом нашего разговора станет не искусственный интеллект сам по себе, А то, насколько его внедрение с точки зрения общества, государства, вообще культуры, должно быть глубоким, да, где граница этого внедрения.
0: Я бы даже сказал,

0: ощущение, а его приход. Для большинства сфер нашей жизни, экономики, он просто пришел. Этот искусственный интеллект. Понятно, есть те, кто его развивает, те, кто его толкает, кто заинтересован, но для обывателей или просто для людей, для любых сотрудников, для заводов, предприятий, он просто туда приходит. И, конечно, когда мы читаем такие фразы о том, что, в принципе, на устном экзамене не нужен учитель, меня как педагога, ну и тебя в том числе, это немножко тревожит. Я бы сказал такое, знаете, такое зловещее, холодок такой зловещий пробегает по спине.
1: В этом есть тревожность,
0: при
1: конечно.
0: При этом, вот я только что сказал, что да, все студенты им пользуются, для всех это очевидно. Мы можем закрывать глаза и говорить о том, что, знаете, мы делаем вид, как будто этого нет. Но это есть, и это повсеместно.
1: Одно дело пользоваться. Совсем другое разговор о том, что, в принципе, преподаватель теперь не нужен, потому что можно в системе образования заменить преподавателя искусственным интеллектом. Причем, если вспомнить, например, научную фантастику 20 века, где можно вспомнить примеры, да, таких рассказов или романов научно-фантастических, где описано общество, где детей учат искусственный интеллект. Там обычно шла речь о том, что искусственный интеллект учит, он выдает информацию. Гораздо реже шла речь о том, что он оценивает. Вот в выступлении Орешкина нас с тобой зацепило в этом выступлении именно то, что такое дается утверждение, что искусственный интеллект может беспристрастно оценивать ученика и являться таким нейтральным актором. Вот так можно выразиться. Поэтому, конечно, здесь разговор о тревожности, но, с другой стороны, ты правильно говоришь, приход действительно искусственного интеллекта, и мы с тобой хорошо понимаем, что цифровое пространство постоянно расширяется, что оно все сильнее внедряется в жизнь, и что государству для выживания, любому государству, особенно если это государство, как наша страна, претендует на суверенитет, контроль над цифровым пространством, управление процессами в цифровом пространстве, в том числе в сфере науки и образования, безусловно, необходимо.
0: Да, есть очень простой закон, очень простое жизненное правило. Если не ты управляешь современными технологиями, то современные технологии начинают управлять тобой. Тут очень тонкий такой философский момент. Всегда были люди во все времена, условные лудиты, которые выступали против технологий и уходили из крупных городов, создавали свои коммуны. Вот в Америке, да, есть такая коммуна, которая превратилась уже в туристический центр, это группа амишей. Есть такие амиши, да, они там в 19 веке ушли, увидели, когда началась вот эта индустриализация, появление электричества, они принципиально там ездят только на...
1: Ну, ездят на телегах, каретах.
0: Да, они используют электричество, ну, вот. Якобы. Ну, понятно, сейчас это уже в туристическую такую точку превратилось. Реальность там уже не такова, как она была.
1: Но изначально посыл, конечно, был
0: то
1: такой.
0: То есть всегда, да, у человека есть страх перед этими технологиями. Во многом он обоснован, потому что действительно новые технологии меняют нашу жизнь. Меняют нашу жизнь. И поэтому вот этот тезис я еще раз повторю. Да, если не мы управляем технологиями, то они управляют нами. И главный вопрос... как правильно этими технологиями управлять. И через короткую паузу мы продолжим об этом говорить и перейдем к вопросу о том, что же такое цифровой суверенитет.
2: Брат 2. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней

0: 12-летней девочки Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
5: Вот мы с тобой обсуждаем, что значит новые технологии, да, как они входят в нашу жизнь. И понятно, что мы берем темы, которые нас с тобой волнуют, вот образование, например, потому что это напрямую затрагивает нашу с тобой основную профессию. Но может показаться, что мы вот разговариваем с точки зрения, действительно, что мы такую лудистскую позицию занимаем, что как не сделать так, чтобы... Вот мы с тобой паникуем по поводу того, что искусственный интеллект нас скоро заменит. Честно говоря...
6: Нас как преподаватель.
5: Нас как преподаватели, да. Честно говоря, я не паникую по этому поводу, вот в том смысле, что меня заменит. Я не верю, что преподавателя действительно можно заменить вот в таком смысле. Что появятся какие-то курсы, которые читает искусственный интеллект, вероятно. Вот. Что искусственный интеллект будет оценки выставлять, вероятно. Но если убрать всех преподавателей полностью, да, то есть вот так вот технократически подчинить себе всю вертикаль образования, это образование очень быстро, оно как бы духовно вымрет изнутри, да, это образование, например, совершенно не может в себе нести функцию там воспитания. В этом образовании совершенно невозможно, искусственный интеллект не может воспитывать. Он может какие-то программы в человека пытаться заложить, установки, но в нем нет теплоты, нет общения. Мы с тобой много очень это обсуждали на других программах. Поэтому, конечно, часть, может быть, какого-то там репетиторства, повторения, будет, так сказать, отдано искусственному интеллекту. Но все образование, я не думаю.
6: Продолжим через короткую паузу.
4: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
5: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков.
6: И Василий Щипков.
5: Продолжаем обсуждать цифровой суверенитет и аналоговый мир.
6: Я предлагаю дать определение цифровому суверенитету. Мы много об этом говорим, понимаем, о чем идет речь, понимаем, что в расширяющейся глобализации культуры вымирают, не могут существовать, не могут сохранять свою независимость, не могут воспитывать детей по своим ценностям, если... они не управляют самими собой, они не управляют процессами, если у них нет суверенитета. У них нет суверенитета в военной сфере, в политической сфере, в экономической сфере. И сегодня много мы говорим о том, что без суверенитета не просто в технической, но в цифровой сфере мы не можем существовать. Суверенитет в цифровой сфере я бы предложил...
5: Ну, обычно, представьте, обычно как понимается цифровой суверенитет на таком самом-самом-самом базовом очевидном уровне? Это наличие суверенного программного обеспечения. Да? Ну, мы понимаем, что есть как бы две стороны. Да? Есть железо, условно говоря, с чем, так сказать, в чем мы отстаем, да, от других больших центров, потому что это завязано на производственные мощности, на очень сложный процесс производства микрочипов и так далее. Это вот одна сторона, да, собственное железо, которое невозможно, соответственно, извне взломать. А второй момент – это, так сказать, программное обеспечение на этом железе тоже должно быть свое. И вот если остановиться на этом, то полного определения, на мой взгляд, цифрового суверенитета дать, да, невозможно.
6: То есть, мы говорим, что базовое определение, да, что ты сейчас сказал, что это свой хард, свое железо и свой софт, да, свое программное обеспечение. Фиксируем. Да, это свои сервисы, это массовые сервисы, это свой мессенджер, свои социальные сети, свой поисковик. То есть это цифровая инфраструктура, которая обеспечивает разнообразное, вариативное, разностороннее функционирование всех социальных, значит, отношений в цифровой сфере. Банковская сфера, мы все пользуемся приложениями банков в телефоне и так далее, госуслуги, запись к врачу, оценки ребенка в электронном формате и так далее, и так далее. И это становится частью нашей жизни, и очень важно, чтобы эта система функционировала надежно, и чтобы она была полностью наша.
5: Так, это понятно. Это первый уровень определения. В чем проблема? В чем недостаточность этого определения?
6: Недостаточность в том, что нужно подняться чуть-чуть повыше и посмотреть на эту проблему еще с более такого высокого положения, с высокого ракурса. На мой взгляд, для того, чтобы страна была суверенной в цифровой сфере, в каждой стране такого рода должен сохраняться свой собственный аналоговый уровень всех процессов. Я сейчас поясню, о чем идет речь.
5: Не цифровой, аналоговый, то есть не цифровой.
6: Не цифровой уровень.
5: Физический, реальный.
6: Цифровизация, как, знаете, как такой ураган, как воронка, она затягивает все страны, все народы. И я думаю, что и наши слушатели, наверняка кто-то из вас пробовал сделать над собой такой эксперимент, когда вы уставали от социальных сетей, от того, что постоянно к вам в ленту, в сообщения приходит лишняя информация, которая забивает голову, и вы от этой информации уставали, вы думали, как было хорошо, когда у нас были кнопочные телефоны, и когда не было вот такого обилия информации, которая сжирает просто время человека, его утомляет, и его опустошает. И наверняка кто-то из вас даже пробовал перейти на кнопочный телефон, пробовал уйти из социальных сетей хотя бы на время, пробовал перестать пользоваться мессенджером. Может быть, у кого-то из вас это получилось. Но все-таки большинство людей, кого я знаю, кто под влиянием каких-то очень больших эмоций, накопившегося вот этого раздражения, хотел разорвать связь с этим.
5: Потом очень быстро возвращался, понятно.
6: Да, его хватало на неделю, он возвращался назад.
5: Мы понимаем, если ты хочешь в современном обществе функционировать, если ты хочешь что-то делать в нем, ты привязан к цифре.
6: Я говорю про другое. Я говорю про то, что быть с цифрой намного легче, чем быть без цифры. То есть даже если человек просто рождается и ничего не делает, он обязательно попадает в цифровой мир. Сам. Он для этого ничего не делает. И так же происходит со странами и народами. Вот в эти цифровые взаимоотношения попадают как в воронку абсолютно все. И это она затягивает. Это и такой исторический процесс, исторически обусловленный, очевидно, неизбежный. И получается, что если раньше, да, там, мобильный телефон или доступ к каким-то сервисам был привилегией, то теперь это базовая норма. А привилегией становится ситуация, когда ты можешь не полностью пользоваться этими всеми сервисами.
5: Да, быть выключенным,
6: выключенным из этого.
5: Да.
6: Кто может быть выключенным из этого? Только те люди, у кого есть помощники, секретари, тот, кто их обслуживает, кто там находится, а человек ограждается от этого. Кто это? Это, ну, можно назвать некие обладающие там, властными ресурсами, некие элиты.

0: сложно себе представить,
1: людей.
0: Да, сложно себе представить, что крупные чиновники, да, там, высшее какое-нибудь руководство, значит, крупные бизнесмены, сложно себе представить, что они сидят в соцсетях постоянно и сами там что-то пишут. На самом деле, да, мы можем видеть их активность присутствует, но сами они не поглощены этим
1: процессом. Я думаю, на самом деле, что, понимаешь, даже крупный чиновник уровня министра, это человек, который абсолютно включен в цифровые процессы, потому что у него огромная многозадачность, у него огромная вот вся эта необходимость быть в курсе.
0: Ну, ты только что сказал, что, значит, только там 1% может позволить себе делегировать.
1: Да, это тот процент, который еще выше. То есть это единица людей.
0: Тут уже начинается, да, там 1%, 0,5%. Это не важно. Есть как прослойка людей, которые могут себе делегировать. Понятно, что это не большая часть населения.
1: Да. Как это относится к цифровому суверенитету? Вот теперь представьте, что цифровой мир является не возможностью, не опцией, не одним из способов жизни, а это является единственным способом жизни в современном мире.
0: Ну, мы очень хорошо увидели, так сказать, очень большой минус этого в связи, опять же, с угрозами последних лет, безопасности, значит, атак беспилотников и так далее, когда раз... выключается мобильный интернет, и люди оказываются в ситуации, когда они не могут в магазине расплатиться или даже снять деньги из банкомата, потому что ничего не работает. Вот, соответственно...
1: Вот у меня была ситуация, я припарковал в центре Москвы автомобиль и не мог заплатить за платную парковку.
0: Да, не у тебя одного.
1: И мне пришел штраф, я думаю, ни одному мне, и я его не могу никак оспорить, потому что как я докажу, что вот эта связь не работала. Это, понимаете, такие мелкие... бытовые вещи, которые мы сейчас начинаем чувствовать в связи с напряженной обстановкой, в связи с отключениями, с беспилотниками и так далее, но это как бы заставляет нас думать, а что же будет в будущем? Что же будет через 10, 20, а то 50 или 100 лет? В каком мире мы будем жить?
0: Строго говоря, можно сказать так, что цифровой суверенитет – это не только независимость цифры, это еще и независимость от цифры. И только те страны, народы, культуры и общества, которые могут сохранить вот это вот пространство независимости от цифры, те народы обладают реальным суверенитетом.
1: Вот продолжим говорить по поводу этой мысли, этого тезиса через короткую паузу.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом после совместной тренировки ядерных сил заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наши вооруженные силы продолжат принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики.
5: Безусловно, будем отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
4: Напомню, в четверг в рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи решены в полном объеме.

0: Это достигли цели, подтвердив заданные характеристики, об этом подчеркивают в Министерстве обороны. Доверительный политический диалог России и Вьетнама на высшем уровне продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство. Об этом заявил Андрей Белоусов на переговорах с вице-премьер-министром правительства, министром национальной обороны Вьетнама, генералом армии Фан Ван Зянгом. Глава нашего оборонного ведомства отметил, что российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, а приоритетное внимание в диалоге уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны и обменялись оценками обстановки в регионе и мире. Владимир Путин вручил золотую звезду Героя России родителям погибшего в зоне спецоперации лейтенанта Василия Марзоева. Перед участниками церемонии выступил отец героя Аркадий Марзоев. Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Министерства обороны Александру Рязанову. Владимир Путин передал золотую звезду вдове погибшего Альбине Рязановой. Также золотую звезду Героя России получили подполковник Иван Берестовский и полковник запаса, заместитель председателя правительства ДНР Илья Емельянов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
2: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
1: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
2: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
1: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера. На радио «Звезда».
3: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
4: В эфире радио «Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков
5: и Василий Щипков.
4: Продолжаем обсуждать цифровой суверенитет, независимость цифры и независимость от цифры.
5: И теперь представим ситуацию, что через 50-100 лет цифра будет еще более тотально распространена в жизни всех народов, всех государств, повсеместно, во всех сферах. Это значит, что в жизни вообще всех цивилизаций этот цифровой слой будет несводимый, его нельзя будет отменить. А это значит, что те структуры, силы, технологии, которые могут повлиять на эту сферу, смогут повлиять не просто на свет в вашем доме, да, и не просто на функционирование там, того или иного мессенджера, а что, в принципе, смогут повлиять очень глубоко на жизнь всех-всех людей.
4: Ну, вот можно привести такой пример, что до середины 20 века не существовало ядерного оружия. И до того, как ядерное оружие появилось, сказать, суверенитет обеспечивался другими средствами. Как только появилось ядерное оружие, стало понятно, у страны, у которой нет ядерного оружия, нет суверенитета. И мы до сих пор живем в этом мире. К ядерному оружию теперь добавляются, да, цифровые структуры, цифровые сервисы. И опять же, вот то, что мы обсуждали, на самом нижнем уровне можно сказать, нужно иметь свои просто структуры. Но ни одна цифровая структура не является, так сказать, абсолютно неприкасаемой, устойчивой,
5: да, к этим
4: проблемам.
5: То есть, если какая-то часть нашей жизни цифровизована, любая часть жизни,
4: полностью цифровизована.
5: От школьных дневников до денег и так далее, любая сфера жизни, там какой-нибудь умный дом, стиральная машина, вот все что угодно. Это значит, что это дает удобство, комфорт, но в то же время это значит, что эта часть жизни, вот это реально материальная, физическая часть жизни, эти предметы, которые с этим связаны, они становятся уязвимыми. То есть, если раньше вирус, попавший в компьютер, он уничтожал ваши файлы и вымогал за них там деньги, то теперь вирус, попадая в эту систему, он уже приобретает ваши, там, условно говоря, персональные данные, или, вот ладно, не берем этот уровень, но он, предположим, портит ваше белье, которое вы стираете в машине. Да, или, например, изменяет оценки.
4: Да, белье в машине, это ладно.
5: Или изменяет оценки там, в электронном дневнике.
4: Да, мы начали со школы. И что, если искусственный интеллект, да, его начнет, так сказать, взломали его, и вся система образования, значит, неправильно работает.
5: Дело даже не в самом искусственном интеллекте, а в том, что если эта сфера подвержена цифровизации, это значит, что она становится уязвимой. Вот этот тезис я хотел бы просто озвучить и закрепить.
4: То есть, короче говоря, наличие аналоговых альтернатив – это купирование угроз цифрового пространства.
5: Да, то есть цифровизация сферы дает колоссальные преимущества, но в то же время делает эту сферу уязвимой для новых угроз. То есть это очевидная вещь, просто нужно просто про это постоянно говорить. Это не значит, что нам не нужно заниматься цифровизацией, но это значит, что нужно столько же говорить о уязвимости, которые возникают в связи с этой цифровизацией. Тогда процесс будет сбалансированный. Сейчас не только Россия, но и другие страны
4: несбалансированные.
5: Да, эти процессы стимулируются бизнесом, крупным бизнесом, который видит колоссальные преимущества в этой цифровизации, в искусственном интеллекте.
4: Большую потенцию прибыли, естественно.
5: В проникновение во все сферы жизни людей. Там открываются новые рынки сбыта. Да, если у нас, условно говоря, такую картину представляем, активно начнет внедряться система, бытовой уровень, умный дом, который тоже будет цифровизовываться и как-то делать, что-то с этим будет происходить, то для компаний, кто этим занимается, и вообще для всех других сфер
4: целый услуг, новый рынок.
5: Целый новый рынок. То есть цифровизация открывает эти новые рынки.
4: Ну, понятно, капитализм, он требует постоянной экспансии. Вот, экспансия географическая невозможна, и поэтому последние десятилетия экспансия как бы идет вовнутрь. То есть новые рынки, они возникают внутри цифровизации, там, технологического прогресса и так далее. Вот Илон Маск хочет на Марс лететь, да, туда экспансию устраивать, капитализма, или там на Луну. Вот, а можно гораздо легче и гораздо более рентабельно, да, вот такая экспансия вовнутрь, поэтому, конечно, крупный бизнес подталкивает государство, говорит, субсидируйте нас.
5: Это естественный процесс, именно поэтому цифровизация спешит вперед. Знаете, как были великие географические открытия, прибыли во много раз превышали колоссальные риски. Там есть статистика, сколько кораблей уходило в плавание, и какой процент из них возвращался после бурь, столкновения с местными жителями и так далее. Возвращались там немногие. Но, тем не менее, те прибыли, которые там, знаете, 2 из 5 кораблей каравана возвращались, и они покрывали вообще всю эту экспедицию.
4: Во много раз. Да.
5: Точно так же цифровизация, она покрывает все-все-все риски во много раз, но
4: пока что.
5: С точки зрения государства и народа, людей, и вообще вопросов суверенитета и стабильности, конечно, вот эти риски должны быть озвучены.
4: Вот мы начали с того, что цифровизация, да, со слов Орешкина, неизбежно проникает в школу. И, понятно, сначала школа, потом высшая школа. Но, на мой взгляд, я думаю, что здесь ты со мной согласишься, школа российская должна быть аналоговым пространством как раз. Чем меньше в школе, так сказать, цифровизации, тем лучше в каком-то смысле.
5: Знаешь, вот, да, ты эту мысль уже озвучила, я хотел ее просто поддержать. Мы на эту тему с тобой не раз говорили, что, по большому счету, для того, чтобы государство вот в этом цифровом будущем, тотальном цифровом будущем, сохранило свою независимость, свою суверенность, в обществе должен сохраниться минимальный аналоговый контур. О чем я говорю? Да, вот мы говорим, школьное образование, желательно, чтобы оно было аналоговым пространством. Полностью аналоговым оно не может быть. Уже
4: по определению,
5: вся коммуникация уже через чаты осуществляется. Родительские чаты с учителем, оценки, уже это не полностью аналоговое пространство, но, наверное, это более эффективно, проще добраться до учителя и так далее. Но я сейчас говорю вообще тотально про все сферы. И сфера военная, и промышленная сфера, и сфера государственного управления, и медицины, и образования, и воспитания. Вот все ключевые сферы жизни общества неизбежно продолжат погружаться в цифру, неизбежно будут возникать новые сервисы, неизбежно будет сокращаться бумажный документооборот, все бумажное будет сокращаться. Но в будущем для того, чтобы чувствовать все-таки себя самостоятельным, на мой взгляд, во всех этих сферах должен сохраняться несгораемый минимальный аналоговый уровень. То есть, условно говоря, чтобы...
4: Дублер такой.
5: Да, чтобы в случае чего можно было на крышу поставить тарелку и смотреть телевизор, знаете, с такой срябью, но, по крайней мере, увидеть, что там транслируют. Или включить радио, не цифровое, а вот обычные там волны, и что-то послушать. Это вот такой пример.
4: Я уже не говорю про печатный мир, библиотеки, учебники.
5: Да, чтобы в случае какой-то ситуации, чтобы там город, любой город мог взять и напечатать газету, и ее распространить по всем домам.
4: Чтобы были станки, чтобы были...
5: Да.
4: Понятно.
5: То есть,
4: здесь о чем идет речь? Вот можно себе такую ситуацию представить? Я бы так сказал. Если мы говорим про угрозы правильно говорить не если какая-то угроза, а когда она произойдет. Знаете, правила техники безопасности, известная, да, такая фраза, что техника безопасности пишется кровью по итогу несчастных случаев. Самолет упал, ввели новое правило. Вот в данном случае лучше не ждать, пока условный самолет упадет. Ну вот, пока случится коллапс, после которого станет очевидно, что аналоговый уровень на самом-то деле нужен. Лучше, так сказать, к этому кризису готовиться заранее, а он неизбежно будет, на мой взгляд.
5: Да, потому что если мы смотрим в горизонт там, условно неких 50 лет вперед, вот представим себе ситуацию, что есть разные государства с разным уровнем достатка и суверенитета, и, естественно, есть государства небольшие, общества небольшие, которые не могут себе позволить никакого аналогового уровня. Они подключены глобальным или к собственным цифровым сервисам, и затем в жизни или в мире происходят некие события военного плана, политического плана, любого плана, что вот по какой-то причине эти технологии хотя бы на время исчезают. Что происходит с этим государством? У этого государства пропадает собственный политический суверенитет за несколько дней.
4: Да,
5: это очевидная вещь.
4: То есть невозможно принимать решения, система не работает. То есть система управления обществом, оно как бы разрушается.
5: Да, и обществом, и даже система управления правительством, да, государственными органами. Поэтому, конечно, если существует именно такая старая проводная телефонная связь, которая существует там, да, в любом крупном государстве, никак не связана ни с общей телефонной сетью, ни с мобильными системами связи, а вот просто вот такая, что называется, по старинке. Вот, это надежно. И эту связь никакие государственные органы не ликвидируют.
4: Ну вот, например, США, да, недавно устроила блицкриг против Ирана. Этот блицкриг не удался. Во многом потому, что Иран 50 лет жил под санкциями, и там цифровизация не достигла таких масштабов, таких размеров, как в других крупных странах, в том числе крупных странах региона. Да, там можно сравнить Саудовская Аравия и так далее. Я думаю, что Саудовская Аравия не пережила бы такого блицкрига, а Иран пережил. Вот, поэтому это, конечно, устойчивая система.
5: Даже если сервера, даже если сам софт, который обеспечивает цифровую инфраструктуру, очень такой национальный, суверенный, полностью никак независим, не зависит от каких-то западных программных пакетов, даже в этом случае цифра всегда хранится на физических носителях. И она может быть распределена, если это критическая информация, она там не может храниться на зарубежных серверах, она хранится на наших серверах.
4: Ну, это очевидно уже.
5: Но если происходят какие-то, знаете, я сейчас такие крайние какие-то случаи представляю, какие-то диверсии, теракты или просто физическое уничтожение этих серверов, даже если эта система рассредоточена в каком-то степени, вот, то вот происходит коллапс некий.
4: Поэтому мне кажется, что государство должно на законодательном уровне поддерживать это, что должны быть законы писаться, да, это должно обсуждаться в качестве, конечно, угрозы.
5: Да, знаете, когда ты открываешь какое-нибудь кафе, тебе нужно, чтобы получить там разрешающие документы, тебе нужно выполнить определенные правила безопасности там, в области пищи, пожарной безопасности.
4: Санитарная, вот. Да, пожарная.
5: Когда открывается школа или университет, тоже помещение, здание, учебные программы должны соответствовать нормам.
4: Охрана должна быть.
5: Понятно, вот когда мы говорим про цифровизацию, особенно государственной сферы, на мой взгляд, может быть, не сейчас, может быть, позже, но мы обязательно вернемся в дискуссию и в разговоре к тому, что во всех этих устанавливающих документах должен быть прямо отдельный пункт, который будет гласить о том, сохраняются, если мы переходим на этот сервис, если мы цифровизуем эту сферу, сохраняется ли у нас какое-то минимально аналоговое дублирование этой сферы.
4: Да,
5: аналоговое дублирование этой функции. Угу. Для того, чтобы не получилось так, что у нас большинство функций имеют только цифровое выражение и никакого аналогового. И, на мой взгляд, в будущем большинство государств мира, если мы берем классификацию ООН, не смогут иметь аналоговый контур.
4: Да, я думаю, что крупные игроки, конечно, будут иметь свой аналоговый контур, и это будет одним из факторов, их сохранения их суверенитета. Вот. И поскольку мы все время говорим, и сейчас для России это важнейшая вещь, да, защита от угроз, сохранение суверенитета, может быть, даже в стратегию национальной безопасности имеет смысл добавить подобный пункт.
5: Но это должна быть какая-то дискуссия, общественная дискуссия, чтобы это было сформулировано. Мне кажется, что к этому подошло время, потому что действительно это становится очевидным. И особенно подталкивает эту мысль то, что, как я уже сказал, только считанные государства смогут обеспечить этот действительно дорогостоящий контур. Сейчас мы говорим, что цифровизация очень сложная и дорогая, но сохранение аналогового контура – это дорого, это сложно.
4: Поэтому гораздо проще и дешевле его сохранять сейчас, чем потом восстанавливать, когда вопрос
5: абсолютно, об этом станет. Абсолютно поддерживаю этот тезис.
4: В эфире была программа «Брат-2» на радио «Звезда». В студии были ее ведущие Николай Щипков
5: и Василий Щипков.
4: Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Макс. До новых встреч.
5: До свидания.
3: «Брат-2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
6: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».
7: Я ничего не помню, кем я был в прошлой жизни. Ты ничего не помнишь,

0: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, товарищи.
4: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
5: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
6: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
7: Ростов! Тебе на «В».
8: В-в-в-в-в. Владимир.
9: На «Р». Рыбинск.
7: Ха! Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем!
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина. Зайти в гости к Снегурочке. Увидеть, как делают сыр и черную соль.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Человек и время.
1: В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
0: Человек и время.
1: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с Купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старое полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
0: Человек и время.

Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии, быть инструментом поддержания глобального паритета. Об этом говорил Владимир Путин. Напомню, обе страны в четверг провели первую совместную тренировку армии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
2: Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Владимир Путин при этом подчеркнул, Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада нашей страны будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заключил президент. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Литва открыла воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по российским регионам. При этом официально Вильнюс обвиняет Москву и Минск в угрозах, хотя дроны летят с Украины. Вольфович назвал действия прибалтийских лидеров пиаром и безумием. Напомнил, что при пролете украинских дронов литовские руководители прячутся в бомбоубежищах. Посольство России в США потребовало от Государственного департамента обеспечить экстрадированным россиянам Олегу Ольшанскому и Сергею Ивину надлежащие условия содержания, гуманное обращение и медицинскую помощь. Дипломатическая миссия поддерживает контакт с гражданами и адвокатами, оказывает консульско-правовую помощь. Суд присяжных начнет рассмотрение дела не ранее 1 сентября. Россия, напомню, были арестованы в Болгарии в декабре. Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против России, а также отмывания денег. Федеральная антимонопольная служба направила нефтяникам письмо с рекомендацией соблюдать принципы ответственного ценообразования. Ведомство напомнило о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Компаниям советуют не использовать зарубежные ценовые индикаторы. Доминирующим игрокам рынка грозит нарушение закона за повышение стоимости. Сейчас служба рассматривает уже 11 дел в отношении участников рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
3: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
0: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
3: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: В 1936 году известный русский гравер, главный художник госзнака Иван Дубасов, получил задание срочно подготовить эскизы для новых советских банкнот номиналом 1, 3 и 5 рублей. Требований к дизайну оказалось немного. На одном целковом следовало изобразить шахтера-стахановца с отбойным молотком на плече. На трешке – красноармейца с винтовкой. А на пятирублевой купюре – парашютистку на фоне самолета. Что касается оборотной стороны, там следовало указать номинал. И не только на русском, но и еще на 9 основных языках страны Советов. Дубасов проделал блестящую работу. Эскизы чиновникам понравились. Но затем настало время критики. «Что-то мы, товарищи, здесь не додумали. Падающая с неба на землю советская женщина — это нетипично. Давайте-ка заменим этот персонаж». На переделку у Дубасова времени не было. Все, что оставалось художнику — изобразить вместо парашютистки парашютиста. Вопрос был закрыт. Эти банкноты как появились во второй половине 30-х, так и прослужили вплоть до 1947 года. А когда настало время очередной денежной реформы, госзнак поручил разработку дизайна новых купюр все тому же Ивану Ивановичу Дубасову.

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно. Пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу Пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца-пса. «Я красавец! Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито?» — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно?» — спрашивается. Филипп Филиппович — человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося псодворника. В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак. Пес изучил звонок Филиппа Филипповича, два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?» «Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз», — возмущенно говорила Зина. «А то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал». «Никого драть нельзя», — волновался Филипп Филиппович. «Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешала сова, хулиган?» «У-у-у-у!» — скулил пес под Лиза и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет. «Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались», — расстроенно докладывала Зина. «Ведь на стол вскочил какой мерзавец! И за хвост ее цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал! Морда его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить!» И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову. Причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте. Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью». На следующий день на пса надели широкий, блестящий,

важный момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда. Но пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением. А когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни. Федор Швейцар собственноручно отпер переднюю дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил: «Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный!» «Еще бы! За шестерых лопает!» — пояснила румяная и красивая от мороза Зина. «Ошейник все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, проследовал в бельэтаж, как барин.

0: Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен. Именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли. Вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. «Вон!» — завопила Дарья Петровна. «Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!»
1: «Чего ты? Ну чего лаешься?» — умильно щурил глаза пес.
0: «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через 2 дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчиком головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчика в голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудела, как на пожаре, а на сковороде ворчала, пузырилась и прыгала. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, клокотала, лилось.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
0: Вечером потухала каменная пасть. В окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо, и глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете Черноусова, и пасхальный розан свисал с него. «Как демон пристал!» — бормотала в полумраке Дарья Петровна. «Отстань! Зина сейчас придет! Что ты, чисто тебя омолодили!» «Нам это ни к чему!» — плохо владея собой и хрипло отвечал Черноусый. «Да чего вы огненная!» Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами. И если в Большом театре не было Аиды и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной, едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резала желтые упругие мозги. К берегам священным Нила тихо напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате. В пёсьей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филиппычем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела выходная дверь. «Зинка в кинематограф пошла», — думал пес. «А как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, надо полагать, телячьи отбивные». И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал, и утренний завтрак, полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку, съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на свое собственное отражение. Но днем, после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, во вторник приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филиппыча неприятно и неожиданно прозвенел телефон.

Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. «Отлично!» — послышался его голос. «Сейчас же везите! Сейчас же!» Он засуетился, позвонил, и вошедший Зини приказал срочно подавать обед. «Обед! Обед! Обед!» В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение. «Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он. И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу доктору Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. «Когда умер?» – закричал он. 3 часа назад, – ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан. «Кто такой умер?» Хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. «Терпеть не могу, когда мечутся». «Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей!» — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. «Зина, к телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать. Ты нужна, доктор Борменталь. Умоляю вас, скорей, скорей!» «Не нравится мне, не нравится!» Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно. «Пойти, что ли, пожрать? Ну и в болото!» — решил пес, и вдруг получил сюрприз. «Шарику ничего не давать!» — загремела команда из смотровой. «Усмотришь за ним, как же? Запереть!» И Шарика заманили и заперли в ванной. «Хамство!» — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате. «Просто глупо!» И около 1/4 часа он пробыл в ванной, в странном настроении духа. То в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. «Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», — думал он. «Две пары уже пришлось прикупить, и еще одну купите, чтобы вы псов не запирали». Но вдруг его яростную мысль перебила. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности. Солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич — вольные псы-побродяги. «Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь. Зачем лгать?» — тосковал пес, сопя носом. «Привык. Я барский пес. Интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция. Бред этих злосчастных демократов». Потом полутьма ванной стала страшной. Он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. У-у-у-у, как в бочку пролетело в квартире. «Сову раздеру опять!» Бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал. А когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом. Почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза. И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню. Но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем. «Зачем же я им понадобился?» — подумал он подозрительно. «Бог зажил, ничего не понимаю». И он поехал лапами по скользкому паркету. Так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович.
Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках. В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пес сегодня больше всего возненавидел тяпнутого. И больше всего за его сегодняшние глаза, обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол. «Ошейник, Зина», — негромко молвил Филипп Филиппович, — «только не волнуй его». У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на нее. «Что ж, вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам. Хоть бы я знал, что будете делать со мной».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Зина отстегнула ошейник. Пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный, мутящий запах разлился от него. «Фу, гадость! Отчего мне так мутно и страшно?» — подумал пес и попятился от тяпнутого. «Скорее, доктор!» — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович. Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел. В голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей!» — мелькнуло в голове. «За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро. А на нем в лодках очень веселые, загребные, небывалые, розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. «На стол!» — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филиппыча и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего. На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Барменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппыч, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками, наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно: «Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету». Он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: «А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему». Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарик. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину. Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Барменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком, обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: «Готово». Зина открыла кран над раковиной, и Барменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом. «Можно мне уйти, Филипп Филиппович?» — спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса. «Можешь». Зина пропала. Барменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика. И тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: «Ну, Господи, благослови! Нож!» Барменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облегся в такие же черные перчатки, как и жрец. «Спит?» — спросил Филипп Филиппович. «Хорошо спит». Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Барменталь набросился хищно, стал комьями марли давить шариковую рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками, зажал ее края, и она высохла. На лбу у Барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росою ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!» Инструмент мелькнул в руках утяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Барменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завелись короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах. Семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнулся в нее комком марли и скомандовал: «Шейте, доктор, мгновенно кожу». Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. 14 минут делали. Сквозь стиснутые зубы пропустил Барменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. «Нож!» — крикнул Филипп Филиппович. Нож вскочил ему в руки, как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые золотые коронки и одним приемом навел на лбу шарика красный венец. Кожу с бриттыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул: «Трепан!» Барменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе шарика маленькие дырочки, сантиметры расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более 5 секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливает дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через 3 крышку черепа с шарика сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга, серый, с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Барменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Барменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушарие мозга. И в это время Барменталь начал бледнеть. Одной рукой охватил грудь шарика и хрипловато сказал: «Пульс резко падает». Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Барменталь с хрустом сломал стеклянную ампулу, насосал из нее в шприц и коварно кольнул шарика где-то у сердца. «Иду к турецкому седлу», — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду шарика, и Барменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. «В сердце?» — робко спросил он. «Что вы еще спрашиваете?» — злобно заревел профессор. «Все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо?» Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника. Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса. «Живет, но еле-еле», — робко прошептал он. «Некогда рассуждать тут, живет, не живет», — засипел страшный Филипп Филиппович. «Я в седле, все равно помрет. Ах ты, чух, к берегам священным, придаток давайте». Барменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных в Европе, ей-богу», — смутно подумал Барменталь. Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же комочек где-то в глубине между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарную нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил. «Умер, конечно». «Нитевидный пульс», — ответил Барменталь. «Еще адреналину». Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел. «Шейте!» Барменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир. Сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры. Другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть шарика и кровь. Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул. «Папиросу мне сейчас же, Зина! Все свежее белье и ванну!» Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил. «Вот, черт возьми, не сдох. Ну, все равно и сдохнет. Эх, доктор Барменталь, жаль пса. Ласковый был, но хитрый».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
1: Глава пятая. Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Барменталя. Тонкая, в пище лист форматом. Исписана почерком Барменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок. В дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 22 декабря 1924 года, понедельник. История болезни. Лабораторная собака, приблизительно 2 лет от роду. Самец. Порода дворняжка. Кличка Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое. После недельного пребывания крайне упитанный. Вес 8 килограммов. Знак восклицательный. Сердце, легкие, желудок, температура в норме. 23 декабря. В 8:30 вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика. И вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга, гипофиз, и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце. Показания к операции. Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Ф.Ф. Преображенский. Ассистировал доктор И.А. Барменталь. В ночь после операции грозные повторные падения пульса, ожидание смертельного исхода, громадные дозы камфоры по Преображенскому. 24 декабря. Утром улучшение. Дыхание вдвое учащено, температура 42 градуса, камфора, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому. Физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41 градус. Камфора, питание клизмами. 27 декабря. Пульс 152, дыхание 50. Температура 39,8 градусов. Зрачки реагируют. Камфора под кожу. 28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот. Температура 37 градусов. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое. 29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызванный для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура нормальна. Запись карандашом. Вечером появился первый лай. 8 часов 15 минут. Обращает внимание резкое изменение тембра и тона. Понижение. Лай вместо слова «гау-гау» на слоге «АО». По окраске отдаленно напоминает стон. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат. Вес 30 кило за счет роста, удлинения костей. Пес по-прежнему лежит. 31 декабря. Колоссальный аппетит. В тетради клякса. После кляксы торопливым почерком. В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял слово «А-Б-Ир». В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано «1 декабря», перечеркнуто, поправлено «1 января 1925 года». Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня, крупными буквами, «засмеялся». Вопрос. Вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр Валк». «Абыр». Косыми буквами карандашом. Профессор расшифровал слово «Абыр Валг». Оно означает «глав рыба». Что-то чудовищ. Недописано. Второе января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста. В тетради вкладной лист. Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату. История болезни профессора Ф.Ф. Преображенского. В 1 час 13 минут глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. В моем и Зины присутствии пес, если псом, конечно, можно назвать, обругал профессора Преображенского по матери. Перерыв в записях. 6 января. То карандашом, то фиолетовыми чернилами. Сегодня, после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает, что такое. Я теряюсь. Прием у профессора прекращен. Начиная с 5 часов дня, из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственная вульгарная ругань и слова «Еще парочку». 7 января. Он произносит очень много слов. «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе. Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дребловатой кожей. В области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок. Ей-богу, я с ума сойду. Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. Фонограф, фотографии. По городу расплылись слухи. последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны. О каком черту марсианине? Ведь это кошмар. Еще лучше в вечерней. Написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок. Скрипка и моя фотографическая карточка. И под ней надпись «Проф Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое. Новое слово. Милиционер. Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома «ФФ». После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и так далее. Что творится во время приема? Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут. В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем? Сами не знают.
0: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Ирина Адоевцева. Фрагмент из книги «На берегах Невы». Читает Нона Троиновская.
1: Мы выходим гурьбой из подъезда. Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому. «Подумай только, Николай Степанович!» Беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам. «Меня объявили двойным агентом, и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел!» «Да-да, поверить трудно, не раз сидел!» И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным звенящим смехом. «Меня обвинили в спекуляции, арестовали, как злостного спекулянта!» «За яйцо!» — кончает он, весь исходя от смеха. «За одно яйцо!» «Было это в Киеве!» И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гоголь-моголя. От сытости, конечно, когда голоден, мечтаешь о корке хлеба. Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и значит, все в порядке, и можно вернуться домой. Но по дороге, тут же, рядом, на рынке, бородатый мужик продавал шоколад Эйнем, золотой ярлык, любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гоголь-моголь. Ему до зареза захотелось шоколаду. «Сколько стоит?»
2: 40 карбованцев».
1: Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только 32 карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль. Отдать за нехватающие карбованцы только что купленное яйцо. «Вот», — предложил он мужику-торговцу, — «вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и 32 карбованца за шоколад, себе в убыток». Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка: «Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за 7 карбованцев купил яйцо, а сам за 8 перепродает! Держите его, милиционер, где милиционер?» Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер. Баба надрывалась: «За 7 купил, за 8 перепродает, спекулянт проклятый!» Мандельштама арестовали. И он до вечера просидел в участке. Во время ареста раздавили яйцо, и кто-то украл у спекулянта проклятого его 32 карбованца. Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты. Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим только мы трое: Гумилев, Мандельштам и я. Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний. «А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил 10-фунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел «На каменных отрогах». Я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне: «Это вам». Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его, надел свою шубу, схватил банку и наутек, чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы. Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа, как в лихорадке. Ведь гололедица, того и гляди, поскользнешься и прощай священный дар. Ничего, донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод, от волнения. Зато какое наслаждение! Какое высокое художественное наслаждение! Я двое суток не выходил из дому, все наслаждался. Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам. Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну, конечно, банка варенья была не 10-фунтовой, а фунтовой, если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка. И только много лет спустя, уже здесь, в Париже, я убедилась, что в рассказе Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно 10-фунтовой, подаренный Мандельштаму в минуту восторга, когда душа жаждет жертв, проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж. подарено после настолько потрясшего молодого поэта чтения на каменных отрогах, что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья и никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история спекуляции с яйцом, несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда. Мы уже давно идем по бесконечно длинной бассейной. Темно, снег кружится и скрипит под ногами. А в Тифлисе... Но Гумилев перебивает его. Это все очень забавно и поучительно, но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи, ведь тебе до мойки.
2: Как до мойки? Мандельштам растерянно останавливается. Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно, я думал... Он оборачивает ко мне испуганное лицо. Я был уверен, что вы меня пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.
1: Нет, не найдется, отрезает Гумилев. Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. Даже на площадку перед дверью. Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав. Пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной, такой несчастный, потерянный, как бездомная собака. Я замерзну. Я не дойду один. Идите ночевать к Николаю Степановичу на клеенчатом диване в прихожей. С решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится, мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице. Но Гумилев не сердится, а смеется. Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пущу тебя ночевать к себе. И чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке. Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный. Я перед тобой образец осторожности и благоразумия. Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление. Это я-то легкомысленный. Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека. Он подскакивает, по-петушиному задирая голову. Знаю, знаю, успокаивает его Гумилев. Не кипятись. Ты отчаянный трус из породы легкомысленнейших трусов. Действительно, очень редкая порода. Трус – оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится. Но Мандельштам повторяет. Из породы легкомысленнейших трусов. Надо запомнить, да чего правильно. Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные, вдохновенно задушевные ночные разговоры до утра. А завтра новый день, безумный и веселый. Веселый, очень веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 20-21 года, и веселье их действительно было не лишено безумия. Холод, голод, аресты. Расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе.
0: Мы читали фрагмент из книги Ирины Адоевцевой «На берегах Невы».
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но наша ядерная триада будет оставаться на уровне, цитата, «необходимой достаточности». Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Отдельно президент добавил, что российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Кроме того, Москва и Минск уже в следующем году планируют провести военные учения под названием «Щит Союза-2027». Впервые в новейшей истории России вручен Георгиевский крест первой степени за храбрость. На церемонии в Кремле Владимир Путин наградил Николая Куменова и Евгения Рощева, первых полных кавалеров этой награды. Георгиевский крест, восстановленный в 1992 году, имеет 4 степени и вручается по восходящей, от младшей к старшей. С 2010 года им награждают только солдат, сержантов и прапорщиков. Правительство одобрило законопроект о расширении страховки банковских вкладов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По данным агентства ТАСС, для депозитов сроком более 3 лет покрытие вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. По словам Мишустина, меры повысят доверие к банковской системе и простимулируют долгосрочные инвестиции. Российский рынок защищен от колебаний цен на удобрения на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента Министерства сельского хозяйства Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Внутренние цены зафиксированы, отечественные производители защищены. По словам экспертов, конкуренты России с более высокой долей удобрений в себестоимости получат менее объемный и более дорогой урожай уже в следующем сезоне. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Что вы говорите?
3: Ай-яй-яй, это что за неряха такая? Все у тебя разбросано, комната не убрана, полы не вымыты, одежда не поглажена. Да, неприятная ситуация. И как-то сразу возникает сомнение, а можно ли доверять этому человеку? Ведь наверняка и в делах он такой же несобранный. В существительном «неряха» приставка «не» играет сегодня ключевое значение. Отрицание чего-то важного само по себе создает определенный настрой, заставляет отвернуться. А может, зря все это? Что если разбросанные по углам вещи – это такой особый порядок, а битком набитая, чем попала сумка – реальная необходимость? Что лучше – внешняя чистота или удобство и комфорт? И вот мы подошли к важнейшему вопросу. Если существует неряха, значит и ряха должна быть. И она есть. Точнее, когда-то была. Корень этого слова хорошо нам всем знаком. Правда, в немного измененном виде. Наряд, обряд, ряженый, порядок, рядиться. Какое слово ни возьми, а везде что-то связанное с одеждой. А что же ряха? Кто это? Что за противоположность неряхе? Словари говорят, ряха – это женщина-чистюля. Щеголь в юбке. Но много ли таких? В последнее время не очень. Мы привыкли одеваться не столько красиво, сколько удобно, практично. Иногда даже слишком однообразно. А значит, в той или иной степени неряхой можно назвать каждого, даже если в доме у нас полный порядок.
2: Да что вы говорите? А вот была история.
4: Быть избранным во французскую академию можно было только после смерти одного из 40 ее членов. Причем на вступлении нужно было обязательно произнести хвалебную оду своему предшественнику. Однажды больного и уже парализованного академика аббата Буамона посетил претендент на избрание аббат Мори. Так и этак он пытался расспросить Буамона о юности, об этапах его научной карьеры. Буамон сначала отмалчивался, а потом прошептал: «Аббат, вы, кажется, снимаете с меня мерку для гроба».
2: Да уж, была история.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
6: Глава 12. «А мы к вам, все! И Прасковья Ильинична тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть», — щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь.

0: Марта Михайловна тоже хотели быть, прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже 3 недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которой давно уже увивалась и ухаживала, и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком вместе с косточками.
1: «Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня. Еще вечером», — запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления. «Но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?»
0: «О, Боже мой, Марья Александровна, какие вы правы-с!» Сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью. «Мэ, ма шармант!» — защебетала Анна Николаевна. «Ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром!» «Еще сегодня Петр Михайлович сказал Калисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это не идет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером, да и думаем. Поедем-ка к Марье Александровне, да и решим все разом. Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся. Так ли, Монанш?» прибавила она, игриво целуя Марью Александровну. «Ах, Боже мой, Зинаида Афанасьевна! Но вы каждый день все более хорошеете!» Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине. «Да и мне нечего делать больше, как хорошеть!» сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи. «Ах, черт бы их взял! Я и не подумал об этом театре. Изловчились сороки», — прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства. «Тем более, мой ангел», — прибавила Анна Николаевна, «что у вас теперь этот милый князь? Ведь вы знаете, в Духанове у прежних помещиков был театр. Мы уже справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавеси, даже костюмы. Князь был сегодня у меня. Я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре. Вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться, ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет. Он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо».
2: «Конечно, возьмут ролюс. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать», —
0: многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.
3: Анна Николаевна не обманула Марью Александровну. Дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и камильфотностью. Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрелась необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если бы пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостью приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось, самые естественные, но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай. Все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашении сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. тотчас же посыпались вопросы у Ча.

0: счастья. И даже тут нашли случай кое о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове, и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту. Видела все, что происходило в каждом углу комнаты. Слышала, что говорилось каждой из посетительниц, хотя их было до 10, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеевича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеевича можно было кое-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.
1: «Марья Александровна, Афанасий Матвеевич с нами совсем говорить не хочет!» — вскричала одна смелая, востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. «Прикажите ему быть поучтивее с дамами!»
2: «Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось», отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь.
3: «Такой, право, неразговорчивый. Он и со мной почти ни слова не говорил».
2: «Почему ж ты не отвечаешь Филисате Михайловне, Афанас? Что вы его спрашивали?»
4: «Но...» «Матушка, ведь ты же сама...»
0: пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятил от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю, но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, все было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увести от нее князя, поссорив его с ней в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание. Дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
0: Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить со своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.
6: «Ах, боже мой, Павел Александрович!» — вскрикнуло несколько голосов.
7: «Ах, боже мой! Да ведь это Павел Александрович! Как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева, Павел Александрович!» —
0: пропищала Наталья Дмитриевна.
7: «Скрылся?» —
0: повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. «Странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать», прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну. Марья Александровна затрепетала. «Как? Неужели и этот болван бунтуется?» — подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. «Нет, это уж будет хуже всего». «Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка?» «По службе, разумеется», — выскочила дерзкая Филисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза. «Отставка? Какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге», — сухо отвечал Мозгляков.
7: «Ну так поздравляю вас», — продолжала Филисата Михайловна. «А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович. Тотчас слетишь».
8: «Разве одни учительские в уездном училище? Тут еще можно найти вакансию»,
0: — заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.
6: «Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки?» включила Филисата Михайловна.
0: Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеевичем, который протягивал ему руку. Мозгляков приглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:
9: «Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам, дурак я или нет».
0: «Зачем откладывать? Это и теперь видно», — громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха. Мозгляков поспешно отвратился, испугавшись ее громкого голоса.
6: «Вы... от Бородуева?» — решилась, наконец, спросить Марья Александровна.
0: «Нет, я от дядюшки».
6: «От дядюшки? Так вы, значит, были теперь у князя?»
8: «Ах, боже мой! Так, значит, князь уж проснулись, а нам сказали, что они все еще почивают», прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марью Александровну.
0: «Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна», отвечал Мозгляков. «Он проснулся, и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили сначала у вас, а потом уж окончательно здесь. Так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того не крепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтобы откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как, например, сегодня. А там уж его примет с рук на руки Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать. За это я отвечаю». Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела, как будто онемевшая от изумления. «С горестью признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила».
8: «Так они завтра чем свет уезжают? Как же это-с?»
10: проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне. «Как же это так?» — наивно раздалось между гостями. «А мы слышали, что... Вот, право, странно!» Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания. И вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была, бесспорно, самая эксцентрическая дама в Мордасове. До того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в 7 часов, закусывала. Для желудка, как она выражалась. И после закуски обыкновенно была в самом эмансипированном состоянии духа, чтоб не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.
11: «А, так вот вы как, Марья Александровна!» закричала она на всю комнату. «Вот вы как со мной поступаете? Не беспокойтесь, я на минутку. Я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать, верно ли то, что мне говорили. Ага. Так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна, сиди себе дома, да чулок вяжи. Весь город назвали, а меня нет. А давеча? Я вам и друг, и монанж, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевной. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которой вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна, не надо мне вашего шоколаду а-ля Санте, буквально для здоровья, по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя, дома. Тьфу!»
12: «Это видно-с», — заметила Наталья Дмитриевна.
10: «Но помилуйте, Софья Петровна!» — вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады. «Что с вами? Образумьтесь, по крайней мере!»
11: «Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна! Я все знаю! Все! Все узнала!» кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой.
12: «Все узнала! Ваша жена Стасия прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его до пьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто то не хочет больше брать замуж. Да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, герцогиня в кружевах. Тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница. Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать. Я и почище вас людей видовала. Я у графини Залихватской обедала. За меня обер-комиссар Курочкин сватался. Очень мне надо ваше приглашение. Тьфу!»
10: «Видите ли, Софья Петровна, — отвечала Марья Александровна, выходя из себя, — уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в таком виде. И если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры.
12: Знаю-с. Вы прикажете меня вывести своим людишкам? Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте. Выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной. Мне наплевать на ваш шоколад. Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал. Сейчас домой принесли. Тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой матрешке вовремя вашу корову загонять, чтобы она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться. Пфу!
10: Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.
8: «Я думаю, они выпились», —
10: сладко произнесла Наталья Дмитриевна.
3: «Но только какая дерзость!»
12: «Quelle abominable femme!» —
10: какая отвратительная женщина.
7: «Вот так уж насмешила!
12: Ах, какие они неприличности говорились! Только что же это она про сговор говорила? Какой же сговор?» Насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.
3: «Но это ужасно!»
10: Разразилась, наконец, Марья Александровна. «Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества. Нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их...
8: «Князь! Князь!» — закричали вдруг все гости.
12: «Ох, боже мой! Сэшер Пранс! Ну, слава богу, мы теперь узнаем всю подноготную!» —
10: прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глава 13. Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своей особой до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром, конечно, несерьезно, что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности. Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что все дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.
3: «Ах, боже мой, вот и князь! А мы вас ждали, ждали!» — закричали некоторые из дам.
4: «С нетерпением, князь, с нетерпением!» — пропищали другие.
5: «Мне это чрезвычайно лестно!» — шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар.
2: Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались только Анна Николаевна и Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеевич почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресло близ камина.
4: «Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете?» — пропищала Фелисата Михайловна.
5: «Ну да, медам, уезжаю. Я немедленно хочу ехать за границу».
4: «За границу, князь, за границу!» — вскричали все хором. «Да что это вам вздумалось?»
5: «За границу!» — подтвердил князь, охорашиваясь. «И знаете, я особенно хочу туда ехать для новых идей».
4: «Как это для новых идей? Это об чем же?» — говорили дамы, переглядываясь одна с другой.
5: «Ну да, для новых идей», — повторил князь с видом глубочайшего убеждения. «Все теперь едут для новых идей. Вот и я хочу получить новые идеи».
4: «Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка?» Включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.
5: «Ну да, мой друг, ты не ошибся», — неожиданно отвечал дядюшка. «Я действительно в старину к одной масонской ложе за границей принадлежал и даже имел, в свою очередь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много сделать для современного просвещения и уж совсем было положил во Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю отпустить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был человек. Потом вдруг, встречая его в Париже, франтом таким, в бакенах, идет по бульвару с мамузелью, поглядел на меня, кивнул головой. И мамзель с ним такая бойкая, востроглазая, такая заманчивая.
4: «Ну, дядюшка, да вы после этого всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете!» — вскричал Мозгляков, хохоча во все горло.
5: «Ты совершенно угадал мои желания, мой милый!» — отвечал князь без запинки. «Я именно хочу их отпустить всех на волю!»
4: «Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить?» — вскричала Филисата Михайловна. «Конечно, все разбегутся», — тревожно отозвалась Анна Николаевна.
5: «Ах, боже мой, неужели они и в самом деле убегут?» — вскричал князь с удивлением.
6: «Убегут-с, тотчас же все убегут-с, и вас одного и оставят-с», подтвердила Наталья Дмитриевна.
5: «Ах, боже мой! Ну, так я их не отпущу на волю! Впрочем, ведь это я только так!»
4: «Этак-то лучше, дядюшка!» — скрипел Мозгляков.
2: До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл, и что это вовсе не натурально.
4: «Позвольте, князь, — начала она громко и с достоинством, — вам отрекомендовать моего мужа Афанасия Матвеевича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме».
2: Афанасий Матвеевич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили.
5: «Ах, я очень рад, — сказал князь. — Афанасий Матвеевич, позвольте, я что-то припоминаю. Афанасий Матвеевич, ну да, это тот, который в деревне. Шарман, шарман, очень рад. Друг мой! — вскричал князь, обращаясь к Мозглякову. — Да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выходила. Как бишь это, муж в дверь, а жена, ну да, в какой-то город, и жена тоже поехала.
4: «Ах, князь, да, это верно. Муж в дверь, а жена в Тверь. Тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли», — подхватила Филисата Михайловна.
5: «Ну да, именно в Тверь. Я все забываю. Шарман, шарман. Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами познакомиться», — говорил князь, не вставая из кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеевичу. «Ну, как ваше здоровье?»
4: «Он здоров, князь, здоров», — торопливо ответила Марья Александровна.
5: «Ну да, это и видно, что он здоров. И вы все в деревне? Но я очень рад. Да какой он краснощекий и все смеется!»
2: Афанасий Матвеевич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг ни с того ни с сего самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александровну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.
4: «Как вы почивали, князь?» — спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеевичу, чтобы он немедленно убирался на свое место.
5: «Ах, я очень хорошо спал!» — отозвался князь. — И знаете, видел один очаровательный сон. Очаровательный сон.
4: — Сон? Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны! — вскричала Филисата Михайловна.
6: — И я тоже слюблюсь очень-с, —
2: прибавила Наталья Дмитриевна.
5: «Очаровательный сон», — повторил князь со сладкой улыбкой. «Но зато этот сон — величайший секрет».
7: «Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это должно быть удивительный какой-нибудь сон», — заметила Анна Николаевна.
5: «Величайший секрет», — повторил князь с наслаждением, подзадоривая любопытство дам.
7: «Так это должно быть ужасно интересно!» — кричали дамы. «Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви!» — вскричала Филисата Михайловна. «Но признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!» «Признайтесь, князь, признайтесь!» — подхватили со всех сторон. Князь торжественный с упоением внимал всем этим криком. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.
5: «Хотя я и сказал, что мой сон — величайший секрет», — отвечал он наконец, «но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совершенно его отгадали».
7: «Отгадала!» С восторгом вскричала Филисата Михайловна. «Ну, князь, теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица. Непременно откройте, здешний или нет. Миленький князь, откройте. Душенька, князь, откройте. Хоть умрите, да откройте!» — кричали со всех сторон.
5: «Медам, медам, если вы уж хотите так настоятельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это самая очаровательная и, можно сказать, самая непорочная девица из всех, которых я знаю», — промямлил совершенно растаявший князь.
7: «Самая очаровательная и здешняя? Кто же бы это?» — спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.
6: «Разумеется, те, которые здесь первые красавицы считаются с...»
2: — проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с ней и все посмотрели на Зину.
1: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Андре Моруа. Фрагмент из романа «Три Дюма». Читает Егор Серов.
1: Дюма никогда не отличался постоянством в любви. И хотя Мелани Вальдор оставалась его ангелом, Дюма окружал еще целый сон ангелов. Второстепенного значения. Он увлекался не только Вирджини Бурбье из комедии «Францесс», но, очевидно, и малюткой Луизой де Прео, которая, исполняя роль пажа в «Генрихе III», показывала прихорошенькие ножки. И, конечно же, Мари Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница, актриса Бель Крельсамер, по сцене Мелани Серре, игравшая в турне герцогиню де Гиз. Фермен представил ее Дюма в конце мая 1830 года. У этой красавицы были черные, как смоль, волосы, бездонные глаза лазурной синевы, нос прямой, как у Венеры Милосской, и жемчужные зубки. Она пришла просить ангажемент, Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась 3 недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Бель сняла квартиру на Университетской улице неподалеку от Дюма. Она жила в доме номер 7, он в доме номер 25. В июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жари, имение Вильнавов, около Клиссона, и Дюма стал проводить все свободное время у Мелани II. Бель Крельсамер, умная еврейка, вскоре приобрела на Дюма сильное влияние. В июле, когда Антони был почти закончен, Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир, он хотел осмотреть недавно завоеванный город. Бель Крельсамер собиралась проводить его до Марселя. Она, разумеется, не одобряла его поездки. Любовь, считала она, должна побеждать любопытство. 26-го утром Дюма пришел к ней и заявил, что она может распаковывать чемоданы. Монитор опубликовал указы министерства Полиньяка, направленные против свободы печати. Для Дюма, как и для многих других, эти указы предвещали крушение монархии. Республиканец в душе, он искренне надеялся, что Париж восстанет. «То, что мы увидим здесь, будет поинтереснее того, что я мог бы увидеть там», — сказал он. Затем он позвал своего слугу. «Жозеф, иди к оружейнику и принеси мое двуствольное ружье и 200 патронов 20-го калибра». Звучная реплика в стиле мелодрамы, но продиктована она была подлинной храбростью. Когда 3 славных дня июльской революции обернулись драмой, и притом драмой, имеющей шумный успех, Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого. Роль была сыграна с лихостью, не свободной, однако, от тщеславия. Целых 3 дня он носился по Парижу, метался между улицами, где шли бои, и местами, где создавалось общественное мнение, ратушей, академией, конторой националя. В мемуарах он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах. В перерыве между 2 перестрелками он спешил то к больной матери, от которой скрывали происходящее, то к Бель на Университетскую улицу. «Там были в курсе всех событий. Я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться. Лишь под этим условием меня выпускали из дому».

Он шел по направлению к сене, когда вдруг увидел, что на башнях Нотр-Дам развивается трехцветное знамя, и застыл на месте, не помня себя от счастья. Двуствольное ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев. Студенты, воспитанники политехнической школы, рабочие братались, объединенные общей ненавистью к бурбонам. Толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы. Драма сбилась на водевиль. Капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд. «Куда вы идете?» «В ратушу». «Зачем?» «Сражаться». «Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны. Так вы меня знаете? Я дежурил у Адеона, когда первый раз давали Христину. А, кстати, когда же мы увидим Антони? Как только закончим революцию». Они распрощались. Дюма зашел к своему другу, художнику Летьеру. Колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Летьера отправили на университетскую улицу успокоить одну дорогую моему сердцу особу, а именно Бель Крельсамер. На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюильри вместе с народом и нашел там, в библиотеке герцогини Берийской, экземпляр Христины в лиловом бархатном переплете. Он унес его и подарил молодому Феликсу де Виолену. В ратуше провозгласили свержение бурбонов. Ломать легко, а как будут строить? Кто может добиться единства в стране? Способен ли Лафайет возглавить республику? Нет. Он боялся ответственности в той же мере, в какой искал популярности. Тьер и Лафит предлагали герцога Орлеанского, но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафайет сказал: «Мы не смогли бы сделать и 4000 выстрелов». Не хватало пороха. Но разве нет порохового склада в Суассоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть. «Генерал», — сказал он Лафаэту, — «хотите, я привезу вам порох». Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воинам революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. Вилле-Котре его встретили настоящей овацией. Вид его кабриолета с развивающимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улицы даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить Дюма к себе на обед. Он отправился к своему бывшему сослуживцу Пайе и рассказал ему о событиях трех дней. Рассказ его прерывался восторженными криками, но ехать в Суассон ему отсоветовали. «Разве может один человек, ну пусть даже несколько человек, справиться с роялистским гарнизоном?» Однако Дюма поехал, и все обошлось благополучно. В своих мемуарах он сильно драматизирует этот эпизод. По его словам, он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона виконту де Линьеру. В этот момент в комнату вбежала госпожа де Линьер с криком: «Сдавайся немедленно! Сдавайся, мой друг! Негры опять взбунтовались! Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго! Отдай приказ! Умоляю тебя!» Линьеры впоследствии утверждали, что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох Национальной гвардии Суассона. Но какое это имеет значение? Ведь сам автор, по-видимому, глубоко уверовал в свой рассказ и весьма увлекательно описал этот подвиг, достойный Горация как леса Тирольского. Да и потом, как разобраться, где тут истина? Отчет Александра Дюма генералу Лафаэту об изъятии пороха был опубликован 9 августа 1830 года в «Мониторе», и тогда никто не опровергал его. Точно известно также, что он привез 3500 килограммов пороха в ратушу и что его бывший покровитель, герцог Орлеанский, которому вечером того же дня предстояло сделаться королем Франции, сказал ему, быть может, не без улыбки: «Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму». После этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром. Мелани Вальдор, возвращение которой он побаивался, она в это время находилась в Вандее с мадам Вильнаф, Дюма писал: «Все кончено.

0: Как я тебе не раз предсказывал, революция продлилась всего 3 дня. Мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие, что меня заметили Лафайет и герцог Орлеанский. Вслед за этим последовала ответственная миссия в Суассон, где я в одиночку захватил запасы пороха, что окончательно укрепило мою военную репутацию. Герцог Орлеанский, по всей вероятности, станет королем. И тебе придется адресовать свои письма иначе. Не сердись на меня за мою леность. Я уверен, ты поймешь, как мне трудно покинуть Париж в такое время. И все же я так хочу видеть тебя, что при первой же возможности сяду в почтовую карету хотя бы только для того, чтобы сжать тебя в объятиях. Повторяю, в моем положении многое должно измениться. Я не могу тебе об этом сказать в письме, но тем не менее знай, твоего Александра ждет большое будущее. И через несколько дней. Не тревожься, ангел мой, все идет хорошо. Герцога Орлеанского вчера провозгласили королем. Я провел вечер при дворе, а августейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно, как и раньше. Я написал тебе сегодня 3 письма и послал их по 3 разным адресам. Прощай, любовь моя, тебе не стоит приезжать сейчас в Париж. Я думаю, что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой. Я уезжаю послезавтра, любовь моя, предприму небольшое путешествие, после чего приеду к тебе. Я счастлив, что могу уехать сейчас из Парижа. Когда ты получишь мое первое письмо, я буду уже в пути». Он и в самом деле попросил Лафаэта послать его в Андею для формирования, как говорил он, национальной гвардии на случай нового шуанского мятежа. А главное, он хотел повидаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствие Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая мать, пригласила Дюма провести несколько недель в Жарри. Лафайет, который тогда пытался всем и во всем угодить, дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам. Дюма тотчас же заказал себе немыслимую форму — кивер с красными перьями, серебряные эполеты и пояс, васильковый мундир и 3-цветную кокарду. В Вандее, где национальной гвардии не было и в помине, и где, невзирая на все приказы префектуры, не вывесили ни одного 3-цветного знамени, Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани, которая, узнав о похождениях своего любовника, посылала при подстрекательстве матери глупейшие письма Мари Дорваль и Бель Крельсамер. Дюма покинул Вандею 22 сентября, оставив Мелани совершенно больной. Дюма, Мелани. «Как ты себя чувствуешь, любовь моя? Ты должна понять, что только жестокая необходимость заставила меня уехать. Ради Бога, ангел мой, не расстраивайся так, это вредит твоему здоровью. И верь, непременно верь в то, что между нами существует чувство, более глубокое, чем сама любовь, которая переживет все наши размолвки. Я не увижу ее по возвращении в Париж, мой ангел. И все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней, чисто по-дружески, чтобы объяснить причину разрыва. Но он, этот разрыв, произойдет, сколько бы она ни плакала. Театр утешит ее. Прощай, любовь моя. Я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь. Если я остановлюсь хотя бы 2 часа в Блуа, я напишу тебе». Как это напоминает излияние Бальзака в письмах госпоже Ганской. Поневоле задумаешься, стоит ли завидовать великим людям. В Париже он застал статус-кво, от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета, и прямо пропорционально ему росла любовь к королю. Дюма верил в эту любовь, потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности. Он написал отчет о своей миссии, назвав его «Вандейскими записками». В них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа, давал мудрые советы и в конце склонялся к стопам государя.
1: Вы читали фрагмент из романа Андре Моруа «Три Дюма».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент, напомню, выступил на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск. Отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027».
1: Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности обеих стран, подчеркнул Владимир Путин. Районный суд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Четверо обвиняемых получили от 4 до 6 лет колонии и штрафы до 41 миллиона рублей. Все апелляции отклонены. Известно, что фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики объектов, похитив 251 миллион рублей. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены получить иранский высокообогащенный уран для последующего уничтожения. При этом ранее в Тегеране заявляли, что рассматривают передачу 400 килограммов материала России вместо Вашингтона. США также требуют прекращения обогащения урана в Иране на 20 лет. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовые, допустимые и недопустимые, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С 2026 по 2027 учебный год систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Президент Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук заявил, что исключение ряда брендов из параллельного импорта не оставит россиян без электроники. Сохраняются трансграничный ввоз, поставка из дружественных стран и российские аналоги. С 27 мая из списка исключат ряд популярных производителей техники, в то время как смартфоны Apple, Nokia, Samsung в перечне по-прежнему останутся. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов. Про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радиозвезда».
4: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: Шестое мая 1937 года. США. Авиабаза Лейкхерст в Нью-Джерси. Американский журналист Сэм Шейл наблюдает, как на посадку заходит самое большое в мире воздушное судно – дирижабль «Гинденбург».
3: У меня было задание сфотографировать его интерьер. Шутка ли? 245 метров, исполин. А внутри прогулочные галереи, кухня с рестораном, душевые комнаты, оранжереи, роскошная мебель. Диаметр дирижабля 42 метра. Это же самый настоящий «Титаник», только летающий.
5: И вот уже рабочие на земле закрепляют сброшенные сверху длинные швартовочные канаты. Всего-то пару минут и посадка.
3: как вдруг на корме Гинденбурга неожиданно показался какой-то странный белый дымок. Потом еще и еще, а затем яркая вспышка и возгорание. Я успел поднять фотоаппарат и нажать на кнопку, при этом даже не смотрел в видоискатель. Снимал, что называется, с бедра. В ту же секунду раздался мощный взрыв. Дирижабль рухнул, а меня отшвырнуло в сторону, да так сильно, что камера вылетела из рук. Но один снимок я все-таки сделал.
4: История одной фотографии.
5: Пожар начался в газовом отсеке Гинденбурга. В этой катастрофе погибли 36 человек. 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один служащий авиабазы.
3: На моем фото нет людей. Погибших и раненых я не снимал. Жуткая трагедия. Страшная. Даже вспоминать больно.
5: Фотография Сэма Шейра была опубликована всеми новостными агентствами. Этот снимок назвали «печальным символом крушения Гинденбурга». Так закончилась, едва начавшись, эра пассажирского дирижаблестроения.
4: Человек в кадре.

течение 5 лет до прихода к власти Наполеона во Франции производили аэростаты. Их успешно использовали для разведывательных целей. В 1799 году Бонапарт объявил, что собирается побеждать на земле, а воздух оставить птицам. 12 шелковых аэростатов разрезали на платье для придворных дам.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Здесь было пусто и тихо. Несколько официанток, негромко переговариваясь, убирали посуду и снимали скатерти. Тая стояла на своем месте и наливала какому-то парню шипящую воду из бутылки. Когда я подошел, она несколько секунд смотрела на меня, словно не узнавая, и вода пролилась мимо стакана. Розовая и шипящая, она растеклась по светлому мрамору. Я постоял так, ничего не говоря, потом взял бутылку из Таиных рук и поставил ее. Она нахмурила брови и, пристально глядя на меня, сказала каким-то странным и недоверчивым голосом: «Почему синий?» Я сказал: «А что, разве не красиво?» Она все еще смотрела на меня недоверчиво и словно изучая, словно ища каких-то особых примет, некогда бывших и известных ей одной. И непонятно мне было, как она меня встречает. Похоже, что совсем отвыкла. Стоит чужая и прохладно вежливая. Только интересуется, что с человеком сделалось, почему лицо у него не такое, как у всех, а голубое, изрытое, в пятнах. Она сказала, словно раздумывая, автоматически вытирая лужицу на мраморе своими расторопными руками: «Почему некрасиво? Не знаю. Необыкновенно как-то. Было лицо, а вдруг вот так». Она наклонилась ко мне через прилавок.
3: «Думаешь, сюрприз сделал? Как бы не так. Уже сообщили. Я давно тебя поджидаю».
2: Я сказал: «Кто сообщил?»
3: «Беспроволочный телеграф. Дружки твои, товарищи. Так что вот, я уже давно жду».
2: Она показала глазами на мое лицо.
3: «Как это получилось?»
2: Я сказал: «Развел фосфору для хлопушек в кружке. Чересчур круто замесил, а в комнате жарко. Тесто-то и высохло, а в нем ложечка торчит, которую замешивал. Хозяйкин мальчик, 5 лет, подходит и к ложечке тянется. Я его оттолкнул и инстинктивно сам за ложечку это схватился. Ну, все в дыму, ночь в Крыму, ничего не видно. Хорошо глаза не выжило. Тебе нравится? Волнующий рассказ».
3: Она откинулась назад.
2: «Это правда довольно верно», — подметил гражданин Аберман там в душе. «Красивая она, статная, спину держит, как королева, и бровь какая надменная, и улыбка повелительная. Да, надо признать, есть в ней, что там говорить, есть». Она сказала:
3: «Даже не поздоровались?»
2: «Неважно», — сказал я, — «хорошо, что увиделись».
3: «2 года прошло», — сказала она.
2: «Интересно, как все на земле. 2 уже года. Большой срок». Она поглядела куда-то вдаль и бросила:
3: «Вы в Ташкенте долго как сидели? Что так? Там, говорят, девушки интересные».
2: «И в Свердловске тоже интересные», — сказал я, — «и в Вологде».
3: «Нет, в Ташкенте всех лучше», — упрямо сказала она. «Там наездницы красивые».
2: И она снова приблизила ко мне свои глаза. В них кипело злость, как лава в кратере вулкана. Брови у нее сошлись на переносице. Я улыбнулся. «В Риге, вот где девушки», — сказал я миролюбиво. «Ну, да и в Таллине тоже».
3: Она ничего не ответила мне и отвернулась. С другой стороны к буфету подходил Лыбарзин.
2: Я стал к нему спиной и, отступив на шаг, спрятался за кофейным аппаратом. Он весело сказал: «Дайте, пожалуйста, сигарет с фильтром». Я не оборачивался. Тая прошла мимо меня и взяла со стеклянной полочки пачку. Когда она вернулась на место, я услышал, как Лыбарзин тихим заговорщицким голосом произнес: «Как уберетесь, я провожу вас. Разрешите?» Она промолчала. Он еще более понизил голос.
3: Может быть, зайдем куда-нибудь, посидим часок где-нибудь в тепле и уюте, разопьем бутылочку твиши?
2: Что вы, сказала Тая, я не пью.
3: Ну, какое же это питье, проворковал кавалер. Просто отдохнем. Сидишь, котлетку по-киевски жуешь, оркестр стеляшку дует. Разве плохо?
2: Здорово, сказал я. Как будто знакомый голос. Лыбарзин узнал меня и заморгал глазами.
3: «Здравствуйте», — сказал он растерянно. «Вы уже приехали?»
2: «Нет еще», — сказал я. «Это я тебе снюсь». Он улыбнулся и затоптался на месте. Он не знал, что делать дальше. Я мешал ему. Ему хотелось договориться с Таей, а тут свидетель, третий лишний, а Тая смотрит на нас независимо, со спокойным любопытством. Кто знает, что она хочет сказать? Он переминался с ноги на ногу, и на него просто жалко было смотреть. Неловко как-то. Но я вовсе не собирался помогать ему. Меня раздражал ее вид. Будто она хотела сказать «А что? А почему бы и нет? А тебе какое дело? Захочу и пойду с ним в ресторанчик кушать котлетку. Ты мне не указ». Меня от этого тошнило. И в эту минуту я твердо решил, пусть между нами все пошло к черту, мы все равно разойдемся, не прощу голубую «Волгу» никогда, но уж Лыбарзина-то между нами не будет. Не из той он колоды. Пусть кто угодно, но Лыбарзина не пущу в свою судьбу. Не могу видеть подкрашенные бровки, потные руки, платочек на шейке, томные эти улыбочки. Если эта дура сама не понимает, я ей покажу сейчас. Держитесь, крашеные бровки. Я сказал.
3: Ты что так быстро укатил тогда?
2: Вызвали, сказал он с достоинством. В Пензу. Для укрепления программы.
3: А, читал, сказал я. Статья в пензенском рабочем. Что это они так на тебя навалились? Может, ты и вправду частенько сыплешь, но за что же безвкусицы обвинять? Пошлая манера, заигрывание с публикой — это слишком.
2: Он покраснел. «Враги у всех есть, дядь Коля». Он скорбно поджал губки. «Ах, вот что! Ты пострадал, значит, от тайных интриг своих коварных соперников. Козни, знаете, зависть».
3: «Да, конечно», — сказал я.
2: «Все-таки ты чересчур поспешно уехал. Проститься надо было». «Спешка, дядь Коль. Реклама, реквизит, билеты. Все один, дядь Коль, все сам. Знаете наши порядки».
3: «Ну, все-таки хорошо, что встретились», — сказал я добродушно.
2: Он подумал, что пронесло, и засуетился. «Конечно, хорошо, все-таки старые товарищи. Таисия Михайловна, нет ли у вас винца хоть какого-нибудь? Мы бы выпили со свиданницем».
3: «Но нет, не пронесло». Он ошибался.
2: «Не надо вина», — сказал я. «Денег нет».
3: «Запрещено», — сказала Тая.
2: «Давно не торгуем».
3: Я сказал: «Нет, Лыбарзин, нет-нет, денег нету».
2: Он сказал с широким жестом: «А у меня есть, я заплачу». Я сказал: «Нет, так не пойдет. Я сам за себя всегда плачу. Но раз у тебя есть деньги, отдай мне 100 рублей, что брал в Ташкенте». Это было хуже, чем нокаут. Я даже пожалел его. Ни к чему это было. Не в моем характере. Это во мне тот другой нокаут работал, который я получил в душе.
3: «Лыбарзин», — сказал упавшим голосом,
2: — «в получку отдам, дядь Коль. Ладно, сейчас у меня нету такой суммы».
3: Тая стояла с каменным лицом. Она и брови не повела. Так только глянула на меня мельком. А я успел увидеть, что там, на дне ее глаз, где раньше клокотала лава, теперь прыгает смех. Она опустила ресницы. Я сказал: «Жаль. Ну, на нет и суда нет. До получки я, конечно, дотяну, не помру с голода. А выпить для встречи надо бы. Коньяку, что ли? Налей-ка, Тая».
2: Она испуганно посмотрела на меня и хотела было сказать, что нету, запрещено и еще что-нибудь. Но я смотрел на нее строго, прямо в глаза, и она вдруг поняла что-то и смутилась, и наклонилась куда-то под стойку и достала бутылку армянского «Три звездочки», единственного, который я пью, и налила две рюмки. Я сказал: «И себе, Тая, налей, в честь моего приезда. Ничего». Она не ответила ни слова. Взяла маленькую и налила себе. Лыбарзин обиженно надул губки. «Ну как же это, Таисия Михайловна, ведь я ж просила, вы отказали. Запрещено. Для меня запрещено, а для Николая Ивановича...» Тая сказала ему ласково и увещевательно, как маленькому: «Нельзя вам равняться». У него разбежались глаза. Я такого никогда не видел. Один зрачок в левом углу глаза, а другой в правом. Феерия пантомима. Он пробормотал: «Не буду я пить». Но я сделал вид, что не расслышал. «Ну, — сказал я, — за здоровье Таисии Михайловны». И выпил. Сразу за мной выпила и Тая. Лыбарзин выпил третьим. Тая нарезала ломтиками крупное желтое яблоко. Издали кто-то махнул мне рукой. Это был Панаргин, помощник Вани Русакова. Высокий и медлительный, он подошел ко мне и быстро сунул для рукопожатия шершавую руку. Небрежно кивнул Лыбарзину. Тая отдельно. Лицо у него было в крупных, сползающих к низу морщинах. Выражение глаз, красных и воспаленных, тревожное. «Выпьешь?» — сказал я.
4: «Не до того», — прогудел Панаргин.
2: И так как мне было хорошо известно, что ему всегда было именно до того, я спросил его: «Что с тобой?»
4: «Плохие дела, брат», — сказал Панаргин мрачно.
2: «Говори скорей».
4: «Лялька болеет, а Русакова нет».
2: «Где же он?»
4: «Завтра объявится. Черт его дернул лететь самолетом. Теперь припухает в Целинограде. У них там невзлетная погода».
2: «Что с лялькой?»
4: «Болеет, ну, не знаю. Вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим».
2: Я сказал: «Пошли».
4: «Будь друг», — обрадовался Панаргин. «Сделай милость. Ум хорошо, а два, сам знаешь, стонет, не ест. Беда на мою голову».
2: «Бежим», — сказал я, выгрызая зернышки из яблока. «Тая, заверни мне булочек десяток». Она кивнула.
4: «Я не за себя», — сказал Панаргин. «Ты не думай, ляльку жалко. Ведь это какая артистка, безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон. Лучше любого человека».
2: «Не конючь», — сказал я. «Сейчас поглядим. Пойдем». Я обернулся к Тае. Она протянула мне пакет. Там лежали плюшки. «За мной», — сказал я Тае. «Ладно?» «Не беспокойся», — сказала она. Лыбарзин делал вид, что плохо понимает, о чем мы говорим с Панаргиным. Ему не хотелось идти с нами и возиться с какой-то больной слонихой. У него, вероятно, были кое-какие денежки в кармане, и он томился возле Таи. В нем еще жила надежда на бутылочку Твиши, на тепло и на уют, и на оркестр, который дует стиляшку. Я сказал: «Я сегодня у тебя ночую, Тая». И пошел на конюшню.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
5: Глава пятая. Да, конечно, слониха была больна. Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки, прикованная тяжелой цепью к чугунной тумбе. Глаза ее были печально прикрыты, длинный безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, покрытый редкими травинками волос, на африканскую хижину, стоящую на четырех безобразных подпорках столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья, несоразмерно маленький хвост, складки грубой, шершавой и на ощупь сухой кожи — все это выглядело усталым, обвислым и хвором. Я подошел к ней спереди, прямо со лба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками, и протянул его ей. Я был рад ее видеть. Я сказал ей негромко: «Лялька». Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами. Потом открыла свой человеческий грустный глаз. Давненько мы не виделись с ней, давненько, что и говорить. И вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца. Но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили, встречались каждый день. И сейчас Лялька меня узнала мгновенно, я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить «ура» во весь свой мощный хобот. Видно, ей не до того было, сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала. И глаза ее пожаловались мне. Они искали сочувствия у старого друга. Она два раза похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала: «Вот как привелось свидеться, скверный брат дела». И все-таки она сделала над собой усилие и, немного приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо. «Узнала», — сказал Панаргин голосом полным нежности. «Ну что за животное такое? Девочка ты моя». «Да», — сказал я. «Узнала, милая». И я вынул из пакета плюшку и протянул ее Ляльке. «Лялька», — сказал я, — «лялька на булку». Она снова подняла свой слабый хобот. Дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую, пахучую булку на раскрытой ладони, но Лялька нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушно, немощно и на этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе. «Что такое?» — сказал я. «Еду не берет. Температура, по-моему». «Ну да», — сказал Панаргин. «Простыло, наверное. Здесь сквозняки, черти бы их побрали. Устроили ход на задний двор, а дверь не затворяют. Дует прямо по ногам, ее и прохватило. Она же хрупкая. Не понимают, думают, раз слон, так он вроде паровоза. Все нипочем, и дождь, и ветер. А она хрупкая. Кашляет. Да нет, не слышно. А дышит трудно. И давно она так? Да с утра. И завтракала лениво. И обратил внимание, плохо ест». Я зашел сбоку и стал обходить Ляльку постепенно вдоль туловища и прикладывал ухо к наморщенной и шуршащей Лялькиной коже. Где-то далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие однообразные звуки, словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса. «Бронхит, по-моему», — сказал я. «Только мне воспаление легких, боже упаси. По-моему, надо кальцикса ей дать. Ей встряска нужна, и согреть надо. Что ей кальцикс? Вот уж верно, как говорится, слону дробинка. Вот так стоять и конючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками, и глаз у него был острый, хозяйский, но его помощники были людьми нерешительными, не самостоятельными. Воспитал на свою голову. А теперь вот слонихе худо, а этот долговязый бедолага маялся и робел, как мальчишка. «Тащи ведро», — сказал я твердо и повелительно, — «и посылай за красным вином. Не найдут, пусть возьмут портвейн у бутылки 4. Водки вели принести».
6: «Во-во, и сахарку кило 3. Сейчас, сейчас мы ее вылечим. Не может быть, вылечим».
5: Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать.
2: Ему теперь нужно было только подчиняться и, возможно, лучше исполнить распоряжение. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность и выказал рвение.
6: «Генка!»
2: — крикнул Панаргин, и сейчас же перед ним вырос ушастый униформист.
6: «Что, дядь Толик?»
2: Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек.
6: «Беги в гастроном, возьми 4 бутылки красного или портвейну и водки захвати пол-литра. Да единым духом, пока не закрыли!»
5: «Банкетик», — сказал Генка сочувственно. «Беленького, пожалуй, маловато. А чем закусывать будете?»
6: «Я тебе дам банкетик», — сказал Панаргин и не сильно стукнул Генку по затылку. «Своих не узнаешь. Беги мигом, тебе говорят. 5 минут на все дело, ну!»
2: Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину: «Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальцию и аспирину, тащи сюда, хуже не будет. Экспериментальная медицина». Он зашагал наверх. Его циркульные ноги перемахивали через 4 ступеньки сразу. А я подхватил ведро и прошел в туалетную и нацедил горячей воды, так чуть меньше половины. Когда я вернулся к ляльке, она приветственно шевельнула хоботом, и, честное слово, она выглядела куда веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. Верно, я серьезно говорю, в лялькиных глазах сверкнула вера в человека, в дружбу. Она поняла, что еще не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди. Я поставил ведро на пол и стал поджидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе. Очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне и думал об этой больной артистке. И вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Я сидел тогда в партере и смотрел его работу. Это было после какого-то длительного и хлопотного переезда, и животные нервничали. Но Русаков был человек железный, не давал никогда поблажки ни себе, ни животным, и поэтому сейчас на репетиции было много щелчков бича и всяческих нудных повторений, понуканий, принуждений. Была возня с реквизитом и со светом, под конец Русаков совсем охрип, и тут ему вывели медведя Остапа. Русаков стал репетировать с ним вальс, но у Остапа было не танцевальное настроение. Не до вальса ему было. И весь вид его был какой-то взъерошенный и озлобленный. Он так и нарывался на скандал. И в конце концов получил-таки по носу. Но не смолчал, а быстро и ловко рванул Русакова за руку между большим и указательным пальцами. И кровь закапала дробными каплями. Собаки тут же кинулись на Остапа, но Русаков остановил их повелительным окриком, и Панаргин с рабочим загнали медведя в клетку. Русаков сел тогда со мной рядом, а молоденькая сестричка натуго перебинтовала ему порванную руку. Когда она ушла, Русаков посмотрел на меня и сказал с виноватой улыбкой: «Можешь себе представить, Коля? Я устал». Он сидел, откинув голову и закрыв глаза, строгий и подобранный, похожий на утомленного учителя средней школы. Черный костюм, белый воротничок и галстук особенно подчеркивали это сходство. Он откинул голову назад, стали видны капли тяжелого пота. Они обсыпали его надбровья. Он сидел так молча уже несколько секунд, и я подумал, что он задремал. Но он вдруг открыл совершенно ясные и трезвые глаза. Он сказал негромко: «Главное — перевести дух». И крикнул резко и звонко: «Ляльку!» И вот тут-то я увидел чудо.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Лялька вышла в манеж весело и охотно, даже торопясь. Во всяком случае, походка, ритм всех четырех ее движущихся ног напоминал, пусть мешкотную, чуть-чуть неуклюжую, но все-таки резвую рысь. Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным войлочным ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра, потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится от нечего делать и что это еще не работа. Но Русаков толкнул меня локтем и сказал: «Смотри, смотри, что будет». Его нельзя было узнать. Он оживился, подался вперед. Глаза его блестели, и усталость как будто исчезла с его худого лица. А между тем лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу, сначала одну, а затем и другую, поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом, очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту такую крохотную по сравнению с ней самой площадку всеми четырьмя ногами. Здесь она аккуратно и педантично одну за другой проделала стойку на трех точках, на двух и, наконец, рекордный трюк — стойку на одной точке. После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, значит, как говорят в цирке, продавала работу. И веселая обаятельная улыбка все время не сходила с ее, так сказать, уст. Было удивительно видеть эти тонны мяса, мускулов и кожи в таких неестественных положениях. И особенно были странными моменты перехода с одного трюка на другой, когда она искала баланс и так безошибочно переносила центр тяжести своего огромного тела с одной ноги на другую. Поработав на тумбе, лялька сошла на землю и пошла по первой писте манежа. Изящная в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс. Чугунный слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя бессмертную мелодию Штрауса. Так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторяла всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо. Униформисты застыли в фарганге, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики и уборщицы, гримеры и пожарники — все, затаив дыхание, следили за веселой, добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг. Вдоволь повальсировав, лялька три раза встала на оф, то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак финального приветствия зрителям, и как будто неуклюже, но в сущности очень ловко развернувшись, двинулась на конюшню всей своей мешковатой рысью, изображая отчаянную спешку, цирковой темп, блеск, подъем и кураж. Это была великая артистка цирка. Я проникся к ней любовью и уважением. И мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной прямо на пол несколько бутылок вина. Я открыл их и стал вливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой. Пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издалека протянула хобот к ведру. С Сверху спустился Панаргин. Он всыпал в ведро большую банку сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток 30 кальцикса. Я размешал все это гладкой палочкой, которую протянул мне Генка, и долил водки. Слониха все еще тянулась к ведру. Я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить. «Здоровье прекрасных дам», — сказал Генка. «Поможет, как думаешь?» — спросил Панаргин. Его грызла тревога, он не мог сдержать себя. «Вот если бы помогло». «Должно помочь», — сказал я. «Тебе бы помогло, вот и ей поможет. Она не хуже тебя». Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза.
3: «Она лучше него», — сказал Генка. «Сравнения нет, насколько она лучше. О, глаза закрыла? Благодарность, значит, имеет. А этот?
4: Я ему вчера 3 клетки распозагаженные вычистил. А кто видал пол-литра? Вы, дядь Коль, видели?»
3: «Нет», — сказал я, — «не видел».
4: «И я тоже не видел», — сказал Генка. «Они все ловчат, чтоб попользоваться, скряги эти цирковые, полуначальники. А я не обязан задыхаться в медвежьем дерьме. Мое дело манеж».
2: «Настырный ты очень», — сказал Панаргин глухо. «Скромности в тебе нет. Тут видишь, какое несчастье. А он склоки свои затевает». Я сказал, ему полагается. «Сам как сумеешь, а рабочему отдай. Давайте, тащите сено сюда, да побольше».
4: «Будь сделано», — сказал Генка и обернулся к Панаргину.
3: «Пошли, что ли? А пол-литра, чтобы завтра мне предоставить после вечернего представления. Даешь клятву?»
2: «Ладно», — сказал Панаргин. «Ты у кого хочешь, выцыганешь».
3: «Ладно, завтра расчет».
4: «При свидетелях», — сказал Генка. «Вот они, свидетели. Дядь Коля и Лялька. Обмани, попробуй».
2: Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо. «Она теперь поспит, слышь? Ей надо укрыться потеплее, потому сено тащи, чтобы его по грудь ей было, понял?» Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом.
4: «Конечно, понял, дядь Коль», — сказал Генка. «Неужели же нет?»
2: «Ну, — сказал я и дал ему немного денег.

0: Перебьешься как-нибудь?» «Ни за что не возьму. Что вы, дядь Коль?» Генка стал отпихивать мою руку. Его косые уши стали еще косее. Видно, он не на шутку смутился. «Слушай», — сказал я, — «у меня много, понимаешь? Получка, суточные, гостиничные, целый карман. А у тебя, видно, туго. Возьми. Будут — отдашь. И не валяй барышню, я сегодня злой». Он взял. «Спасибо», — сказал он, отвернувшись. «А то весь прохарчился». Из-за угла вышел Борис. За ним, конечно, следовал Жек. «Вот он где», — сказал Борис. «А мы, как дураки, дежурим у буфета». «А буфет закрыт», — добавил Жек. «И все буквально разошлись». «Куда столько сена?» — спросил он у Панаргина. Тот волочил на своей спине целую горку. «Куда надо», — сказал я. Панаргин сбросил сено у Лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку. Он тащил поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи. «Последишь, Генк?» — сказал я. «Ладно, главное теперь тепло». «Без него найдется, кому последить», — сказал Панаргин ворчливо. «Только и света в окошке, что профессор Гена». Я стал набрасывать ляльки на спину сена и увидел, что ей хочется спать. Медленно и тяжело согнула она ноги и, убедившись, что на полу мягко и ей будет удобно, повалилась на бок. Мы стали укрывать ее сеном. «И попону можно», — сказал Борис. «Дело не помешает». Он обратился ко мне. «Вот что», — сказал он, присев на корточки и тоже засыпая ляльку сеном. «Было совещание по случаю приезда знаменитого артиста на гастроли. Поступили разные предложения, но остановились вот на чем. Тут недалеко открылся ресторан. Современная обстановка, первоклассная кухня. Так что можно организовать роскошный банкет на 3 персоны. В смысле, поужинать. Ко мне, понимаешь, нельзя, поздно, всех перебуторим». Он погладил ляльку. «Это мы тебя после в семейном кругу как следует почествуем», — добавил Борис. «А сейчас пойдем поедим, поговорим. Мальчишеская встреча. Как? Или у тебя какие-нибудь личные дела, интимные встречи, а?» «Вполне возможно», — сказал Жек. «Он что, рыжий, что ли?» «Пошли», — сказал я.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Жюль Верн. Фрагмент из романа «Таинственный остров». Читает Алексей Рассашанский.
1: «Мы поднимаемся?» «Нет, напротив, мы опускаемся. Хуже того, мистер Сайрес, мы падаем. Выбросить балласт. Последний мешок только что опорожнен. Поднимается ли шар?» «Нет. Я как будто слышу плеск волн. Корзина над водой. До моря не больше 500 футов». В воздухе раздался властный голос. «Все тяжелое за борт. Все». Эти слова слышались над безбрежной пустыней Тихого океана 23 марта 1865 года, около 4 часов дня. Все, разумеется, помнят жестокую бурю, разразившуюся в этом году во время равноденствия. Барометр упал до 710 миллиметров. Страшный норд-ост дул, не утихая, с 18 по 26 марта. Он произвел невиданные опустошения в Америке, в Европе и Азии на территории в 1800 миль, между 35-й параллелью северной широты до 40-й южной параллели. Разрушенные города, вырванные с корнем леса, берега, опустошенные нахлынувшими горами воды, сотни кораблей, выброшенных на берег, целые области, разоренные смерчем, все сметавшим на своем пути, тысячи людей, раздавленных на суше или поглощенных водой. Вот последствия этого неистовствовавшего урагана. Он произвел больше опустошений, чем бури, уничтожившие Гавану и Гваделупу 25 октября 1810 года и 26 июля 1825 года. То самое время, когда на суше и на воде происходило столько ужасных бедствий, в воздухе разыгрывалась не менее страшная драма. Аэростат, уносимый смерчем, вертелся в бешеном вихре, словно маленький шарик. Непрестанно крутясь в воздушном водовороте, он несся вперед со скоростью 90 миль в час. Под нижней частью шара качалась корзина с 5 пассажирами, едва видимыми в густых, пропитанных водяной пылью облаках, нависших над самым океаном. Откуда взялся этот шар, беспомощная игрушка страшной бури? В какой точке земли поднялся он на воздух? Он не мог, разумеется, пуститься в путь во время урагана. А ураган длился уже 5-й день. Значит, шар примчался откуда-то издалека, ведь в сутки он пролетал не менее 2000 миль. Во всяком случае, его пассажиры не имели возможности определить пройденное ими расстояние. Им не на что было ориентироваться. Это покажется удивительным, но они даже не чувствовали уносившего их страшного ветра. Перемещаясь и кружась в воздухе, они не ощущали вращения и движения вперед. Их взгляды не могли пронизать густого тумана, обволакивавшего корзину. Все вокруг было окутано облаками, такими плотными, что трудно было сказать, ночь ли сейчас или день. Ни луч света, ни шум населенного города, ни рев океана не достигали ушей воздухоплавателей, пока они держались на большой высоте. Лишь быстрый спуск открыл аэронавтам, какой опасности они подвергаются. Воздушный шар, освободившись от тяжелых предметов, снаряжения, оружия и провизии, вновь поднялся в верхние слои атмосферы, достигнув высоты в 4500 футов. Пассажиры его, услышав под собою плеск волн, решили, что наверху безопаснее, чем внизу, и, не колеблясь, сбросили за борт даже самые необходимые вещи, всячески стараясь сберечь каждую частичку газа летательного снаряда, поддерживающего их над бездной. Прошла ночь, полная тревог. Она могла бы сломить людей, более слабых духом, и когда снова настал день, ураган как будто начал стихать. С утра 24 марта появились признаки успокоения. На заре облака, уже более редкие, поднялись выше. Через несколько часов смерч совсем утих. Ветер из бурного сделался очень свежим, и скорость перемещения воздушных потоков уменьшилась вдвое. Это все еще был бриз на три рифа, как говорят моряки. Но все-таки погода стала гораздо лучше. К 11 часам нижние слои атмосферы почти очистились от облаков. Воздух был пропитан прозрачной сыростью, которую чувствуешь и даже видишь после сильных бурь. Ураган, видимо, не распространился дальше на запад. Он как будто сам себя уничтожил. Может быть, после прохождения смерча он рассеялся в электрических разрядах, подобно тайфунам в Индийском океане. Но к этому времени стало заметно, что аэростат снова медленно и непрерывно опускается. Газ мало-помалу уходил, и оболочка шара удлинялась и растягивалась, приобретая яйцевидную форму. Около полудня шар находился на высоте всего лишь 2000 футов над водой. Он имел объем 50 тысяч кубических футов, и благодаря такой вместимости мог долго держаться в воздухе, либо поднимаясь вверх, либо перемещаясь в горизонтальном направлении. Чтобы облегчить корзину, пассажиры ее выбросили за борт последние запасы провизии и даже мелкие вещи, находившиеся у них в карманах. Один из воздухоплавателей, взобравшись на обруч, к которому были прикреплены концы сетки, старался как можно крепче связать нижний выпускной клапан шара. Становилось ясно, что шар больше нельзя удержать в верхних слоях воздуха.

0: на которой можно было бы укрепить якорь. Под ними расстилался безбрежный океан, где все еще бушевали огромные волны. На 40 миль в окружности не было видно границ водной пустыни, даже с высоты, на которой они находились. Беспощадно подстегиваемые ураганом, волны в какой-то дикой скачке неслись друг за другом, покрытые белыми гребешками. Ни полоски земли в виду, ни корабля. Итак, нужно было во что бы то ни стало приостановить снижение, чтобы аэростат не упал в воду. Этой цели, по-видимому, и стремились достигнуть пассажиры корзины. Но, несмотря на все их усилия, шар непрерывно опускался, продолжая в то же время стремительно нестись по направлению ветра, то есть с северо-востока на юго-запад. Положение несчастных воздухоплавателей было катастрофическое. Аэростат, очевидно, не подчинялся более их воле. Попытки замедлить его падение были обречены на неудачу. Оболочка шара все более и более опадала. Утечку газа нельзя было задержать никакими средствами. Шар опускался все быстрее и быстрее, и в час дня между корзиной и водяной поверхностью оставалось не более 600 футов. Водород свободно уходил в отверстие оболочки шара. Освободив корзину от ее содержимого, воздухоплавателям удалось несколько продлить свое пребывание в воздухе. Но это означало лишь отсрочку неминуемой катастрофы. Если до наступления ночи земля не появится, пассажиры, аэростат и корзина навеки исчезнут в волнах океана. Оставался один способ спасения, и воздухоплаватели воспользовались им. Это, видимо, были энергичные люди, умевшие смотреть смерти в лицо. Ни одной жалобы на судьбу не сорвалось с их губ. Они решили бороться до последней секунды, сделать все возможное, чтобы задержать падение аэростата. Его корзина представляла собой нечто вроде ящика из ивовых прутьев и была не способна держаться на волнах. В случае падения она неминуемо должна была утонуть. В 2 часа дня аэростат находился на высоте каких-нибудь 400 футов. И в эту минуту раздался мужественный голос человека. Ему отвечали не менее решительные голоса. «Все ли выброшено?» «Нет, остались еще деньги. 10 000 франков золотом». Тяжелый мешок тотчас же полетел в воду. «Поднимается ли шар?» «Да, немного, но он сейчас же снова опустится».
1: «Можно еще что-нибудь выбросить?»
0: «Ничего».
1: «Можно. Корзину. Уцепимся за веревки. В воду корзину».
0: В самом деле, это было последнее средство облегчить шар. Канаты, прикрепляющие корзину к шару, были перерезаны, и аэростат поднялся на 2000 футов. Пассажиры забрались в сеть, окружающую оболочку, и, держась за веревки, смотрели в бездну. Известно, как чувствительны воздушные шары ко всякому изменению нагрузки. Достаточно выбросить из корзины самый легкий предмет, чтобы шар тотчас же переместился по вертикали. Аэростат, плавающий в воздухе, ведет себя с математической точностью. Понятно поэтому, что если облегчить его от значительной тяжести, он быстро и внезапно поднимется. Это и произошло в данном случае. Но, покачавшись некоторое время в верхних слоях воздуха, шар снова начал опускаться. Газ продолжал уходить в отверстие оболочки, которое невозможно было закрыть. Воздухоплаватели сделали все, что было в их силах. Ничто уже не могло их спасти. Им оставалось рассчитывать только на чудо. В 4 часа шар был на высоте всего лишь 500 футов. Внезапно раздался звонкий лай. Воздухоплавателям сопутствовала собака. Она вцепилась в петли сетки.
1: «Топ что-то увидел!»
0: — закричал один из аэронавтов. И сейчас же другой громко крикнул.
2: «Земля! Земля!»
0: Воздушный шар, который все время несся на юго-запад, покрыл с утра расстояние во много сотен миль, и на горизонте действительно появилась гористая полоса земли. Но до этой земли оставалось еще миль 30.

0: Чтобы достигнуть ее, если шар не отнесет в сторону, нужно лететь по крайней мере час. Целый час. А вдруг шар в это время потеряет весь оставшийся в оболочке водород? В этом был весь ужас положения. Воздухоплаватели ясно видели берег, которого надо достигнуть во что бы то ни стало. Они не знали, остров это или материк. Им не было даже известно, в какую часть света занесло их бурей. Но до этой земли, обитаема она или нет, гостеприимна или сурова, необходимо еще добраться. Однако скоро стало ясно, что аэростат не может больше держаться в воздухе. Он летел над самой водой. Высокие волны уже не раз захлестывали сетку, увеличивая этим ее тяжесть. Шар накренился на бок, точно птица с подстреленным крылом. Полчаса спустя шар находился на расстоянии не больше мили от земли. Опустошенный, обвисший, растянутый, весь в крупных складках, он сохранил лишь немного газа в верхней части оболочки. Пассажиры, цеплявшиеся за сетку, стали для него слишком тяжелы и, вскоре очутившись по пояс в воде, должны были бороться с бушующими волнами. Оболочка шара легла на воду и, раздувшись как парус, поплыла вперед, подгоняемая ветром. Быть может, она достигнет берега. До земли оставалось всего два кабельтовых, когда раздался страшный крик, вырвавшийся одновременно как бы из одной груди. В шар, которому, казалось, уже не суждено было подняться, ударила огромная волна, и он сделал неожиданный прыжок вверх. Словно еще более облегченный от груза, аэростат поднялся на 1500 футов и, попав в боковой воздушный поток, полетел не прямо к земле, а почти параллельно ей. Две минуты спустя он приблизился к этой полоске суши и упал на песчаный берег. Волны не могли уже его достать. Пассажиры шара, помогая друг другу, с трудом высвободились из веревочной сети. Облегченный шар снова подхватило ветром, и он исчез вдали, словно раненая птица, которой на мгновение вернулась жизнь. В корзине были 5 пассажиров и собака, а на берегу оказалось только 4 человека. Их 5-го спутника, очевидно, унесла волна, обрушившаяся на сетку шара. Это и позволило облегченному аэростату в последний раз подняться на воздух и несколько мгновений спустя достигнуть земли. Едва 4 потерпевших крушение, а их вполне можно так назвать, почувствовали под ногами твердую землю, как тотчас же закричали, думая об отсутствующем товарище. «Быть может, он попытается достигнуть берега вплавь. Спасем его!»
1: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «Таинственный остров».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии, быть инструментом поддержания глобального паритета. Об этом говорил Владимир Путин. Напомню, обе страны в четверг провели первую совместную тренировку армии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
2: Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Владимир Путин при этом подчеркнул, Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада нашей страны будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заключил президент. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Литва открыла воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по российским регионам. При этом официально Вильнюс обвиняет Москву и Минск в угрозах, хотя дроны летят с Украины. Вольфович напомнил, что при пролете украинских дронов литовские руководители прячутся в бомбоубежищах. Посольство России в США потребовало от Государственного департамента обеспечить экстрадированным россиянам Олегу Ольшанскому и Сергею Ивину надлежащие условия содержания, гуманное обращение и медицинскую помощь. Дипломатическая миссия поддерживает контакт с гражданами и адвокатами, оказывает консульско-правовую помощь. Суд присяжных начнет рассмотрение дела не ранее 1 сентября. Россия, напомню, были арестованы в Болгарии в декабре. Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против России, а также отмывания денег. Федеральная антимонопольная служба направила нефтяникам письмо с рекомендацией соблюдать принципы ответственного ценообразования. Ведомство напомнило о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Компаниям советуют не использовать зарубежные ценовые индикаторы. Доминирующим игрокам рынка грозит нарушение закона за повышение стоимости. Сейчас служба рассматривает уже 11 дел в отношении участников рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тобольск. Памятник композитору Алябьеву. Он стоит в сквере на базарной площади. Высокий, бронзовый, на гранитном постаменте. В левой руке у него шляпа с тростью, а на ладони высоко поднятой правой руки он держит птицу. И, конечно, это соловей. Александр Алябьев, автор чудного одноименного романса на стихи Антона Дельвига «Соловей мой, соловей». А Тобольск — это родной город композитора и место его ссылки.
1: Имя на карте.
2: Родился Саша Алябьев в 1787 году в Тобольске в семье вице-губернатора. Получил прекрасное домашнее образование, владел французским и немецким языками, прекрасно играл на фортепиано и уже в детстве пробовал что-то сочинять. Когда отца назначили президентом Берг-коллегии, семья переехала в Петербург. В 1812 году для Александра Алябьева начались настоящие приключения. Он отправился добровольцем в действующую армию. Гусар Алябьев воевал отчаянно, под стать своему командиру Денису Давыдову. Часто приводят фрагмент его послужного формуляра.
3: «Будучи ж употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исполнял данные поручения».
2: Это именно он, гусар ахтырского полка Алябьев, взял в плен наполеоновского маршала Бертье.
1: Имя на карте.
2: Однажды в доме Александра Алябьева, уже подполковника в отставке, играли в карты. Одного из игроков, помещика Времева, заподозрили в нечестной игре и побили. А спустя 3 дня этот пожилой гипертоник умер. Отчего, неясно до сих пор. Но главным подозреваемым, а потом и обвиняемым в убийстве, стал Алябьев. Следствие тянулось 3 года, и все это время композитор сидел в московской тюрьме. Его вину так и не доказали. Но для страстки, чтоб другим безобразие творить неповадно было, лишили дворянского звания и сослали в Тобольск. И не простили до конца жизни. По слухам, столь серьезно Алябьева наказали за близость к декабристам.
1: Имя на карте.
2: В Тобольске Алябьев написал тот самый «Вечерний звон», что так душевно исполнил хор зэков в фильме Шукшина «Калина Красная». И еще около 200 романсов, 6 опер и 20 музыкальных комедий. А прославленный «Соловей» был написан раньше, в московской тюрьме. В одиночной камере, где композитор провел 3 года в ожидании суда по обвинению в убийстве. Ему разрешили поставить туда фортепиано. В порядке исключения. Тобольск. Памятник композитору Алябьеву.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава 11. На улице они уселись в один из тех кэбов, что выстроились в длинную очередь вдоль здания ассамблеи. Господин Семенов велел кучеру следовать за экипажем невзрачного господина, а по дороге рассказал Невельскому о причинах этой погони. Мужчина, указанный шотландским бароном Волмаксе, был чиновником британского министерства иностранных дел. Этой ночью, согласно сведениям, полученным господином Семеновым от его осведомителей в Портсмуте, он должен был встретиться с каким-то русским. Если этот русский окажется сотрудником российско-американской компании, то подозрения господина Семенова о контактах руководства компании с английскими шпионами могли подтвердиться. «Сейчас мы его прижмем», — взволнованно говорил он, выглядывая постоянно из кэба. «Получим от него место встречи и явимся туда вместо него. Нагрянем, будто снег на голову».
3: «А как мы его, позвольте узнать, прижмем?»
2: «Послушайте, Геннадий Иванович, у вас ведь есть свои хитрости в этой вашей корабельной жизни, о которых вы не слишком распространяетесь?»
3: «Есть, разумеется».
2: «То и мне разрешите не обо всем ставить вас в известность, хорошо?»
1: Место, куда они приехали следом за невзрачным господином, заметно отличалось от пышной и залитой светом ассамблеи Олмакс. Тут было таинственно, полутемно, и все происходило как будто шепотом. Невельской и господин Семенов шли по анфиладе дурно освещенных комнат, в которых скорее угадывались, нежели просматривались какие-то люди. Вслед проходящим летели сдавленные смешки, неясное бормотание, вздохи и бесконечные шепотки. Это место служило для изящной лондонской публики следующей ступенью после предварительных мероприятий в Олмакс. За тем исключением, разумеется, что здесь не решались вопросы заключения брака. Сюда приезжали те, для кого эти вопросы были давно решены и также давно скучны.
2: «Вот это повезло так повезло!» — воскликнул господин Семенов, когда экипаж невзрачного господина остановился рядом с двухэтажным особняком, расположенным в переулке неподалеку от улицы Хеймаркет. «Это же дом Люсиль Гран. Она нынче в большой моде у них тут, в Лондоне».
1: Пока приехавший дипломат выбирался из своего экипажа, Невельскому было объяснено, что Люсиль Гран — известная балерина, что родом она из Дании, но танцует повсюду и несколько лет назад выступала с успехом в Санкт-Петербурге. Однако была вынуждена покинуть Россию по причине травли со стороны русских танцовщиц.
2: «Наши сельфиды, они ведь чистый огонь, Геннадий Иванович. И потом, ну где на всех балерин великих князей напасешься? Своим бы хватило, куда тут еще датчанкам?»
1: Господин Семенов привесел, рассмеялся и потянул Невельского за рукав.
2: «Идемте, я заодно вас с ней познакомлю. Прелестнейшая особа».
3: «А вы разве знакомы?»
2: «Обижаете. Кто же, по-вашему, сделал ее лондонской знаменитостью? Да кабы не я, она партию Катарины-разбойницы ни за что бы не получила. Нет, Люсиль мне по гроб жизни теперь обязана. Об этой разбойнице вот уже 3 месяца только и разговоров по всей Европе. А танцевать, между прочим, должна была Карлотта Гризи. Но она, как всегда, с мужем повздорила, а он сейчас в Королевском театре здесь, на Хеймаркет, у них царь и бог. Вот в этот момент мы и предложили ему нашу беглянку».
1: Не уточнив, кого он имел в виду под этим «мы», господин Семенов спрыгнул с подножки кэба и зашагал к дому так энергично, как будто его ожидал там не только давно уже необходимый ужин, но и крайне желанный десерт. Сама балерина, которую они обнаружили в единственной ярко освещенной во всем доме комнате, оказалась настолько красива, настолько тонка и воздушна, что Невельской по давней привычке, заведенной у него для встреч с подобными особами, немедленно опустил голову и постарался занять место подальше от роскошного канделябра. Так меньше было заметно и, следовательно, являлось не столь оскорбительным для красивых людей его изрытое детское оспой лицо. Пока он мирился с неловкостью, оставшись в комнате балерины и даже не пытаясь сделать вид, что участвует в разговоре ее веселых друзей, господин Семенов прижимал дипломата, который, как ему заблаговременно поведала горничная, уединился для важного разговора с одной дамой, пожелавшей остаться инкогнито. «Знаем мы эти важные разговоры», — сказал он перед уходом. «Сюда, на Хеймаркет, мужчины со всего Лондона вот уже лет 100, если не больше, только за этими разговорами и съезжаются. И все говорят, говорят, никак не наговорятся». Господин Семенов, усмехаясь, вышел из комнаты и примерно через 10 минут вернулся ровно с такой же усмешкой. «Поверите ли, Геннадий Иванович, какая удача! Так называемая собеседница нашего дипломата оказалась женою...» Он едва не произнес какое-то, очевидно, известное в Лондоне имя, однако в последний момент передумал и махнул рукой. «Впрочем, что нам с этих неверных жен? Мы теперь можем преспокойно отужинать, а утречком у нас очень славная встреча. Дипломат на нее решил не ходить, а вот мы с вами явимся туда непременно. Пора уже выяснить, чем наши соотечественники на чужбине здесь промышляют».
3: «Вы положительно уверены, что это будет русский человек?»
1: «Можете не сомневаться, иначе стал бы я весь этот огород городить. И давайте уже поедим, наконец, я просто гомерически голоден». Пока они закусывали тем, что осталось после вечернего приема у балерины, ее подгулявшие друзья отправили горничную за китайцами. «С жиру бесятся», — пояснил господин Семенов. «У них теперь опиум в большой моде. И вы знаете, ни у одной только богемы. Даже и приличное общество, я вам доложу, не чурается. Азиатчина, одним словом. А нас при этом варварами считают. И водки у них днем с огнем не найти. Они ведь из-за этого самого опиума и затеяли в Китае нынче сыр-бор». Поглощаясь ничуть не скрываемым энтузиазмом остатки паштетов, он снова вскочил на любимого конька и просветил Невельского в той области, где крылись причины недавней войны Англии против Китая. «Покупают они у китайцев много, Геннадий Иванович. Любой восточный товар здесь очень в цене, а те у английских купцов брать в ответ ничего не хотят. Все у них есть, говорят, ничего от британцев им не надо. Отсюда перекос идет сильный в торговле и совсем не в пользу англичан. Оттого Ост-Индская компания разобиделась. Торговый баланс не в ее пользу. Долго думали, чем приводить китайских купцов, да ничего не придумали. Не желает азиат европейского товара, хоть ты тресни. Живет себе, как ему хочется, свое только ест, пьет. А лордам местным, разумеется, не сидится. У них в одном месте зудит, когда они кому-то своего интереса навязать не могут. В итоге догадались китайцам опиум бенгальский предложить, для чего закупили на него целую монополию. И вот это у них, доложу я вам, вдруг пошло. Таким товаром китайский купец вполне заинтересовался. Вскоре завалили дешевым опиумом весь Китай. Народ потихоньку разлагается, крестьяне работать не хотят. В ответ император эту торговлю запретил. Но англичанина разве остановишь? Он как изобрел свой паровоз, так всех им и давит. Сначала под полой торговал, а потом войска привел, чтобы знал китайский народ, какой продукт ему нужен. Теперь вот о каких-то еще тайпинских идеях там заговорили. Проповедники вроде китайские, а говорят все больше об Иисусе Христе. Не удивлюсь, если этих тайпинов англичане к ним завезли. Поговорят, поговорят, а потом, глядишь, какой-нибудь бунт устроят. Заварушка начнется, императору станет уже не до англичан. Под шумок можно будет еще опиуму продать, да немало так. Думаю, с гору хорошую где-нибудь в Гималаях выйдет».
2: Слушая весьма увлеченного предметом своей речи господина Семенова, Невельской время от времени косился в сторону хозяйки особняка. Она продолжала веселиться в кругу своих друзей, состоявшем исключительно из мужчин. Много и звонко смеялась, иногда легко вскакивала с диванчика и, ко всеобщему оживлению, становилась в какую-нибудь красивую позу. Тонкие руки ее то замирали над головой, то властно опускались на бедра, то широко и уверенно разлетались по сторонам. И тогда она словно парила секунду или две посреди шумной гостиной. Лицо озарялось по очереди горделивой улыбкой повелительницы, испуганным взглядом маленькой девочки, капризной гримасой соблазнительницы и плутовки, всем тем арсеналом, которым она владела для своей последней роли в театре и для обольщения без того готовых с легкостью обольститься ее красотой мужских сердец. Балерина открыто наслаждалась пылающими изо всех углов ее гостиной жаркими взглядами, впитывая их каждым сантиметром своей поверхности, как впитывает солнечные лучи нежный и в то же время жадный цветок. «Какова?» — отвлекался иногда господин Семенов от предмета разговора, замечая рассеянность своего собеседника и одобрительно успевая что-то сказать на датском языке хозяйки дома. Та всякий раз отвечала ему с улыбкой, однако содержание этой улыбки было иным, нежели то, что сияло в ней по отношению ко всем остальным мужчинам. Балерина нисколько не хотела понравиться господину Семенову. Она улыбалась ему с видом смиренной послушницы, из чего Невельской сделал вывод не только о зависимом ее статусе, но и об искреннем уважении, какое она испытывала к его спутнику. По-отечески кивнув ей, господин Семенов возвращался к своему монологу. Балерина продолжала показывать эффектные позы из недавнего спектакля о каких-то разбойниках, а Невельской перескакивал мыслями на мать и на ее давнюю тревогу насчет необходимости найти ему подходящую жену. Вот уже несколько лет в ее письмах большое место уделялось пространным сообщением о той или иной девушке в имениях по соседству. Геннадию Ивановичу надлежало, по мысли матушки, поскорее наведаться в Дракино, дабы не упустить хорошую партию. Женихи в Солигаллическом уезде водились в изрядном количестве, и далеко не каждого из них, отслужившие во флоте отцы, отправляли в морской корпус. Федосия Тимофеевна, присмотревшая сыну уже не одну замечательную невесту, с неудовольствием и даже досадой наблюдала, как они одна за другой уходят от нее под чужой кров. А Невельской, к еще большему раздражению матери, не то что делать предложение, даже являться в родной дом на время положенного ему отпуска не спешил. Чувство вины за это свое небрежение сильно усугублялось теперь нынешним крайним положением его матери. И все же, глядя на безмятежно резвившуюся перед своими ночными гостями красавицу, Невельской не мог не испытывать определенного облегчения при мысли о том, что до сих пор свободен от обязанностей супруга. Все разговоры и общее поведение господина Семенова в этот день, а также факт прикомандирования к нему не самого последнего на линейном корабле офицера, красноречиво свидетельствовали об одном. Офицер этот зачем-то нужен. И нужен не одному господину Семенову, но также адмиралу Литке и великому князю Константину, поскольку без их ведома ничего подобного не произошло бы. Раз уж за этим стояли фигуры, которым полностью доверял император, то и задача для офицера наверняка готовилась чрезвычайная. Невельской решил, что после назначения командиром на фрегат «Паллада» его направят в Восточный океан, чтобы противостоять англичанам. С учетом присутствия в регионе крупных корабельных соединений возможного противника, русский фрегат не мог быть отправлен в одиночестве, а это, в свою очередь, означало командование как минимум отрядом кораблей. От неожиданных перспектив Невельского охватывало волнение. Однако он понимал,
3: насколько серьезны могут быть грядущие столкновения с британским флотом, и оттого радовался, что до сих пор не женат. Единственное, чего он никак не мог взять в толк, это причина, по которой ему все еще не было прямо сказано о грядущем назначении. Почему господин Семенов ходил все вокруг да около, а Федор Петрович Литке и вовсе устранился от своих полномочий командира, не отдавая Невельскому простой и ясный приказ? Отчего великий князь вот уже несколько дней обходился без вахтенного офицера? Зачем было нужно сопровождать господина Семенова в его похождениях по балам и модным гостиным? А главное, с какой подоплекой письмо о положении матушки оказалось предъявлено ему только сейчас, хотя с момента ее ареста прошло уже около полугода? Все эти вопросы, он чувствовал, являлись частями одной головоломки, решив которую, он бы наверняка понял, чего от него ждут и почему не говорят об этом прямо.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
3: Глава 12. Выйдя уже под утро из дома датской танцовщицы, господин Семенов и Невельской направились по улице Хеймаркет в сторону площади Пикадилли. Добраться им нужно было до Риджинс-парка, но господин Семенов, несмотря на приличное расстояние, предложил прогуляться пешком. «Времени еще предостаточно, а хорошая прогулка нам с вами не повредит. Через несколько дней снова в море, и до самого Кронштадта гулять будем только от одного борта до другого». Невельской молча кивнул, и они зашагали по пустынному тротуару. Газовые фонари на углах улиц еще горели, хотя где-то за домами скоро должно было взойти солнце. Торговцы овощами уже волокли свои тележки в сторону рынка. Лица их отливали той же зеленью, что и товар в повозках. Серая предрассветная дымка покачивалась над их головами между серых каменных домов, иногда опускаясь ближе к мостовой. И тогда эти люди в неопрятной одежде казались не столько людьми, сколько духами еще спящего города. Если бы не грохот колес по камню, призрачная картина была бы идеальной. Мелькающие тут и там в этой дымке публичные женщины, не успевшие скрыться в свои потайные норы, довершали ее нереальность. А их затертые и помятые лица выплывали из полумглы подобно предупреждающим знакам в богатом на отмели фарватере. После бессонной ночи в голове у Невельского было так же пусто, звонко и неприкаянно, как на площади Пикадилли в этот ранний час. Миновав ее по неровному булыжнику, спутники направились дальше на север по Риджин-стрит. А Невельской, дабы заполнить звенящую пустоту, вернулся мыслями к тому, что его волновало. Задача, которую вот-вот должны были перед ним поставить, судя по всему, превышала все привычные для него мерки и представления. Он и без того готов был служить отчизне и флоту до последнего своего дыхания. Однако сейчас это давно знакомое и понятное ему чувство умножалось приливом честолюбия и отчетливым ощущением избранности, от которых шаг его становился уверенней, осанка прямей, а лицо еще строже. «Куда это вы припустили, Геннадий Иванович?» — подал голос господин Семенов, примиряясь к размашистой ходьбе моряка. Ко всему прочему, Невельской не просто хотел, а по-настоящему жаждал исполнить свой долг перед матушкой. Правда о самом себе, заключавшаяся в понимании сыновней его нелюбви к матери,
1: все ближе подвигало его к решению пожертвовать собой ради нее. Шагая уже по Портленд-Плейс, он пришел к выводу, что вдвойне обязан дать согласие даже на смертельно опасное дело. Врученное ему накануне письмо, скорее всего, являлось предложением. Если бы он любил мать, как любит свою мать всякое обычное человеческое существо, у него имелось бы хоть это оправдание перед самим собой. Но поскольку любви этой давно не существовало, Невельской был обязан теперь заменить ее чем-то равным по силе и красоте. И это что-то могло быть только одним — решительной и прекрасной жертвой. Ридженс Парк встретил их утренним благоуханием и гвалтом птиц. На главных воротах висела тяжелая цепь, но господина Семенова это ничуть не смутило. Уверенно пройдя влево от основного входа несколько метров, он раздвинул кусты, за которыми обнаружилась приоткрытая металлическая калитка. «Здесь теперь сад Королевского ботанического общества», — сказал он. «Публику допускают всего два раза в неделю, так что нам вряд ли кто-нибудь помешает. Кстати, на это у наших господ-шпионов, очевидно, и был расчет». Они прошли по пустынной липовой аллее, обрамленной стриженными изгородями. Тут и там белели массивные каменные вазы, небольшие изящные фонтаны и клумбы, заросшие светлыми весенними цветами. По сравнению с Петербургом, в это же время года цветов здесь было гораздо больше. «Атлантические течения у них тут на климат влияют», — пояснил господин Семенов, подметив задержавшийся на клумбе взгляд своего спутника. «Не в пример нашим, так сказать, пенатам, или, напротив, как раз в пример». Он слегка рассмеялся, а Невельской, склонившийся, чтобы попить из готической башенки белого колодца, покачал головой. «Да есть ли на свете хоть что-нибудь, чего вы не знаете?» «Все знать на свете, дорогой Геннадий Иванович, никому не положено. Но что до меня и Туманного Альбиона, тут уж позвольте, здесь мы кое-чего изучились». То, что он впервые за все время их знакомства употребил в своей речи слово «ерс», говорило, очевидно, об особенно хорошем расположении духа господина Семенова в этот момент, а также о растущем в нем уважении к своему спутнику. Видимо, Невельской вел себя именно таким образом, как от него ожидалось, и развязка их совместного путешествия была близка. Еще через 5 минут они вышли к огромному зданию, которое господин Семенов сначала назвал «ротондой», а потом «Колизеем». Гигантская постройка посреди парка действительно напоминала очертаниями древнеримский амфитеатр, хотя была не идеально круглой. По сути, она являла собой колоссальный в размерах многоугольник с длиной сторон примерно в 7-8 метров. Помпезно украшенный вход обрамляли 6 колонн дорического ордера. «Впечатляет?» От удовольствия господин Семенов даже потер руки, как будто сам имел отношение к строительству этого архитектурного колосса. «Временная, между прочим, постройка. Единственно ради наслаждения публики, так сказать».
3: «А что там внутри?» То ли от утренней свежести, то ли от неожиданного впечатления, Невельского пробил озноб, и он, поежившись, застегнул на все пуговицы свой сюртук.
6: «Не спешите, Геннадий Иванович, еще 5 минут, и все сами увидите».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Войдя в здание, они оказались в полной темноте. Несколько секунд Невельской еще слышал своего спутника, но потом гулкие шаги его, бормотание и возня затихли где-то справа. И моряка охватило такое чувство, словно он выпал ночью за борт. Корабль ушел своим курсом, а он остался один посреди бескрайней, бездонной и совершенно бессмысленной пустоты. В какой-то момент ему даже показалось, что его покачивает на волнах. Однако это, скорее всего, было следствием ночи, проведенной без сна и общей усталости. Внезапно все вокруг осветилось. Беспощадное сияние ослепило Невельского. Он крепко зажмурился и через мгновение услышал смех приближавшегося к нему господина Семенова.
3: «Извините, что не предупредил», — проговорил тот. «Очень хотелось вас удивить».
2: «Вы меня удивили». Защищая ладонью глаза от чрезвычайно яркого света, Невельской осторожно приоткрыл их и, сколько было возможно, огляделся по сторонам. Внутри здания оказалось пустым и напоминало эллинг для строительства больших кораблей, хотя никакого свода над головой разглядеть он не смог. Стены уходили вверх и терялись где-то за той гранью, куда достигало газовое освещение.
3: «Мне говорили, что вы темпераментом горячи свыше всякой меры», — продолжал тем временем его спутник. «Вот я захотел сам убедиться, правду ли говорят. Жаль было упускать такую возможность. Признайтесь, вы не ожидали ничего подобного».
2: Невельской убрал ладонь ото лба и пожал плечами.
4: «А вы думали, что я от неожиданности на вас наброшусь?»
2: Господин Семенов опять рассмеялся.
3: «Не всякий справится с гневом в такой ситуации, особенно ежели наклонность имеется. Впрочем, идемте. Главное еще впереди».
2: Приступы ярости, на которые намекал господин Семенов, охватывали Невельского в самые неподходящие минуты. Однако на службе и вообще во всех сферах его жизни, имевших какое бы то ни было общественное значение, он эту свою слабость искусно скрывал. Когда его подмывало задушить кого-то, а в корабельном и придворном быту такое случалось нередко, он осторожно брал этого человека за пуговицу сюртука и вращал ее 5 раз в одну сторону и 5 в другую. Если пуговица оставалась на месте, никто и не замечал в этом особой странности, потому что главное было считать обороты. Пока Невельской их считал, дабы ненароком не сделать 6 или 8, тогда пуговице точно пришел бы конец, ярость его отступала, и максимум, что от нее витало поблизости, лишь небольшое желание двинуть кулаком собеседнику в челюсть. Но с этим соблазном он уже мог совладать и сам. Будучи истинным, закоренелым и темным в своих порывах холериком, он умудрялся при помощи верчения пуговиц долгие годы сходить за умеренного сангвиника, и глубочайшие омуты, в которых клубилась тьма, не были заметны никому, кроме него одного. Впрочем, как только что выяснилось, его нынешний спутник о них все же знал. Более того, наводил о них справки.
3: «Полагаю, нам лучше подняться», — сказал господин Семенов, направляясь к дальней стене. «Раз уж мы с вами тут оказались, грех будет не воспользоваться моментом».
2: В каком ключе он собирался воспользоваться моментом и в чем именно этот момент состоял, господин Семенов не удосужился пояснить. Поэтому Невельской молча наблюдал за ним в ожидании, пока это станет понятным само собой. Спутник его остановился там, где из голой стены выступали зачем-то 2.5 метра перила, после чего обернулся и поманил его рукой.
3: «Ну же!»
2: — крикнул он, открывая небольшую дверцу в стене, напоминавшую дверь сейфа.
3: «Поспешите, господин лейтенант, наш друг скоро явится, а пока его нет, я вам кое-что покажу».
2: Невельской подошел ближе и разглядел за дверцей рычаг. Господин Семенов стоял, положив на него руку, и всем своим видом показывал, что сейчас произойдет нечто из ряда вон выходящее.
3: «Вы лучше за перила возьмитесь», — предупредил он. «Я понимаю, что к высоте вы привычны, однако мало ли что».
2: Он резко опустил рычаг, в стене зашипело, и часть пола у них под ногами пришла в движение. Оказалось, что они стоят на широкой платформе, с двух сторон огороженной высокими перилами, и платформа эта начала плавно подниматься вдоль отвесной стены.
3: «Ну как? Впечатляет?»
2: Лицо господина Семенова светилось неподдельной детской радостью.
3: «Представьте, они уже и здесь паровую машину установили. Англичанину дай волю. Он свой пар, пожалуй, и к нашим лаптям приладит, и выяснится, что сапоги-скороходы бывают не в одних только сказках. А? Каково, Геннадий Иванович?»
2: В полном восторге он указывал пальцем вниз, туда, где все дальше уходил от них прочный, обшитый дубовой доской пол ротонды. А Невельской, не выпуская из рук округлых балясин, осторожно заглядывал через край платформы, которая со своей третьей стороны не была защищена никакими перилами.
3: «Можно было бы, конечно, по лестнице взойти», — продолжал его спутник. «Но зачем, когда еще на таком чуде выпадет прокатиться? Паровой лифт в городе! Это же надо было придумать! Не на шахте где-нибудь, а в самом что ни на есть центре Лондона. Американцы, говорят, гидравлический лифт изобрели, только пар, думается, все же надежней».
2: Искреннее восхищение господина Семенова по адресу британской инженерной и строительной мысли, легко уживавшееся в нем с таким же искренним раздражением по поводу всего, что касалось англичан, вообще было настолько узнаваемо русским сочетанием несочетаемого, что Невельской даже в этих обстоятельствах не смог удержаться от улыбки. Платформа у них под ногами звучно заскрипела. В стене продолжало шипеть, однако подъем проходил ровно, почти без рывков. За те полминуты с небольшим, что они двигались вверх, Невельского качнуло всего один раз, да и то безопасно. Он инстинктивно держался подальше от края, время от времени касаясь плечом темной стены, медленно уползавшей вниз. Примерно в середине подъема они вошли в темную зону, куда не достигал свет газовых рожков снизу, но уже через пару мгновений платформа осветилась падавшим в этот огромный провал сиянием сверху. Свечение с каждой секундой становилось все ярче, и, наконец, они прибыли в залитую утренним солнцем галерею, которая опоясывала по окружности всю ротонду. Галерея представляла собой крытые мостки с перилами, выступавшие над стенами ротонды на метр, а кое-где полтора. Там, где мостки расширялись, на перилах были установлены большие подзорные трубы для более детального, очевидно, и подробного изучения городских окрестностей. Сойдя с платформы, господин Семенов щедрым жестом обвел галерею, словно приглашал к столу угоститься, а затем с торжественным видом двинулся по ней вокруг ротонды.
3: «Вы присмотритесь получше!»
2: С лукавым от чего-то видом обернулся он к своему спутнику.
3: «Отсюда практически весь Лондон как на ладони!»
2: Невельской оперся локтями на перила и стал смотреть вниз. Вид с такой высоты действительно открывался великолепный. Небольшая облачность придавала ему слегка размытый характер, однако разглядеть почти все можно было, даже не прибегая к помощи подзорной трубы. На улицах уже появились кэбы, а продавцы зелени со своими грохочущими тележками наоборот исчезли. Звуки вообще не долетали на эту высоту. Из-за отсутствия ветра не было и того привычного для всякого моряка посвистывания, какое начинается едва поднимешься по мачте выше первых от палубы рей. Птицы тоже по какой-то причине молчали. Постояв так минуту или две, Невельской стал тяготиться этим безмолвием. Его охватило странное чувство, испытанное им однажды в детстве, когда он вошел на скотный двор и не услышал привычной коровьей жизни. Из-за эпидемии оспы скот было велено тогда в поместье забить, и тишина в опустевшем коровнике больше всего в тот момент рассказала ему о смерти. Звуки не то что исчезли, они застыли, окоченели, как труп, но остались на тех же местах, где торжествовали при жизни. Точно так же неподвижны сейчас перед Невельским были и суда на Темзе. Ни одно из них не смещалось ни вдоль, ни поперек этой странной, как будто замерзшей реки. Да и сама река находилась явно не на своем месте. Она была слишком близко к парку. Впрочем, опустив глаза к подножию ротонды, Невельской никакого парка внизу не обнаружил. «Все верно!» — засмеялся господин Семенов, отвечая на его вопросительный взгляд. «А я все жду, когда вы поймете. Глаз у вас точно алмаз. Другие минут по 10 ни о чем не догадываются, а вы за пару минут углядели».
5: «Это все нарисовано?»
2: Невельской удивленно обвел рукою город вокруг ротонды.
3: «Натурально!»
2: — воскликнул радостно его спутник. «Перед вами крупнейшая в мире панорама. Снята, правда, не с этой точки, а с купола Святого Павла. Оттого и река близко. И Риджинс-парка внизу, разумеется, нет. Изготовлено господином Хорнером посредством художества и сложной системы зеркал».
5: «А небо?»
2: Невельской поднял голову. «И небо, смотрите, вон там, в том углу, оно слегка провисает. Полотно неудачно натянуто. Впрочем, этакой мелочи уже никто и не замечает. За общим, так сказать, эффектом. Великолепно придумано, согласитесь?»
5: Невельской кивнул и хотел выразить свое восхищение. Но в этот момент платформа у входа на галерею дрогнула, заскрипела, а затем ушла вниз.
3: «Вот и наш друг», — сказал господин Семенов, и в голосе его не было уже и следа искрившейся в нем за секунду до этого веселости.
5: «Что нам надлежит делать?»
2: — спросил Невельской.
3: «Ничего, просто стойте там, где стоите. Само все решится».
2: Минута, может, чуть больше, в течение которой они ждали возвращения платформы, тянулась так медленно, что Невельской успел, как ему показалось, даже физически устать от этого ожидания. Спина у него неимоверно вдруг затекла, ноги одеревенели, и все его тело неистово требовало движения. Однако вид господина Семенова, застывшего наподобие всех изображенных в панораме объектов, требовал и от него ровно такой же неподвижности. Поэтому Невельской стоял, практически не шевелясь, и напряженно прислушиваясь то к шипению пара в трубах, то к приближавшемуся поскрипыванию платформы. Наконец, над краем галереи показалась голова в шляпе. Взгляд поднимавшегося мужчины перескочил с господина Семенова на Невельского. Зрачки его вздрогнули, и он отступил на шаг назад. Лицо у него на одно мгновение стало обиженным и беспомощным, как у обманутого ребенка. Развязанные концы галстука, небрежно лежавшие на лацканах сюртука, говорили о том, что прибывший тоже не спал всю ночь, проведя ее, скорее всего, за игрой, а также о близком его знакомстве с тем человеком, которого он ожидал здесь увидеть. Господин Семенов шагнул в его сторону, однако незнакомец резко поднял правую руку, словно удерживал его от дальнейших движений. Все трое замерли, а после этого произошло то, чего Невельской совершенно не ожидал. Мужчина в шляпе оглянулся, как будто рассчитывал увидеть позади себя что-нибудь еще, кроме провала в несколько десятков метров. Затем некрасиво оскалился, помотал головой и упал спиной в пропасть. Через пару мгновений снизу долетел ослабленный расстоянием звук удара. Они оба бросились к платформе, но увидели только неясное пятно далеко внизу. Подробностей отсюда было не разглядеть.
5: «Насмерть!»
2: Переводя дыхание, проговорил Невельской.
5: «Похоже, что так». «Ну зачем? Он даже не успел ни о чем спросить нас». «Ему и не надо было спрашивать, Геннадий Иванович. У вас ведь флотские эполеты. Кого-кого русского офицера он тут встретить не ожидал». Невельской выпрямился и отошел от края платформы.
6: «Вы что же, нарочно меня сюда привели, чтобы он прыгнул?»
5: «Ну, на такую реакцию, надо признать, я не рассчитывал. Однако посмотреть, как он поступит при виде вашего мундира, да, в известном смысле это входило в планы».
6: В сердцах Невельской даже всплеснул руками. «А если это не тот, кто был вам нужен? Как вы теперь узнаете, русский ли он вообще?»
5: «Да полно вам, Геннадий Иванович! Разве же вы сами не заметили, как он сиганул? И это при одном только виде ваших эполет. К тому же я его знаю. Вернее, знал».
6: «Правда?
5: Вот вам крест!» Господин Семенов осенил себя крестным знамением. «Встречал его в министерстве у графа Нассельроде».
6: «Нассельроде?» Невельской в растерянности снял фуражку и рукавом вытер взмокший лоб. «Неужели граф Карл Васильевич мог отдать своему подчиненному такой приказ?
5: Чтобы прыгнуть-то? Ну, нет, разумеется. Это он без приказу».
6: «Да как вы можете знать, что без приказу?»
5: «Да так, Геннадий Иванович, подобного рода вещи по приказу не делаются. Ради такого, знаете ли, надобно убеждение иметь».

0: слушаете «Радиозвезда». Владимир Обручев. Фрагмент из романа «Земля Санникова». Читает Сергей Кирсанов.
1: С конца июля солнце стало заходить не только за гребень северной окраины котловины, но и за горизонт. Начались темные ночи, которые быстро удлинялись. Появились и первые признаки осени. Стрижи, гнездившиеся в обрывах скал, собирались в большие стаи, молодежь упражнялась в полетах, готовясь к дальнему путешествию. Уцелевшие гуси и утки также собирались в стаи и перелетали с озера на озеро. Ночные туманы стали гуще и утром дольше висели в котловине. Путешественники еще определенно думали о зимовке на земле Санникова и добывали охоты и запасы на зиму, которые их жены коптили или вялили, а сало топили и собирали в мешки, сшитые из толстых кишок. Но в конце первой недели августа произошло событие, явившееся началом целого ряда других, имевших крупные последствия. В ночь на 8 число путешественники были разбужены сильным подземным ударом. Сначала с просонок им показалось, что кто-то изо всех сил ломится в дверь землянки. Потом они расслышали глухой гул, словно от проходящего тяжелого поезда. Опять землетрясение, догадался орден. Землянка была тускло освещена потухавшим костром. При его колеблющемся свете видны были встревоженные лица поднявшихся с постелей мужчин и женщин. Но вот удар повторился. Послышался треск и скрип балок, сверху посыпалась земля, огонь костра вздрагивал, предметы, висевшие на колышках стоек и под навесами, качались, из земли доносилось зловещее шипение. «Хотя наша землянка построена прочнее других, все-таки надо уходить на волю», — сказал Горюнов, хватаясь за одежду. Женщины дрожащими руками застегнули свои пояски и, схватив одежду в охапку, бросились к двери. Мужчины, одеваясь на ходу, последовали за ними. Ночь против обыкновения была теплая и очень ясная, благодаря значительному северному ветру, унесшему туман. Поляна была освещена луной, висевшей уже над западной окраиной котловины. Несмотря на гул ветра в листве близкого леса, то справа, то слева, то спереди слышен был грохот от глыб, валившихся с обрывов. Из землянки вождя доносились крики женщин, плач детей, возгласы мужчин. Часть ее населения также выбежала уже на воздух и одевалась. Вскоре за ними последовали и остальные, и все сгрудились вблизи выхода, с тревогой глядя на небо и обмениваясь замечаниями. Амнундок подошел к путешественникам. Он был сильно испуган. «Опять трясется земля, белые люди», — сказал он с укором. «Правду сказал великий шаман, что с приходом белых людей начнутся бедствия анкелонов. С тех пор, как вы пришли, земля тряслась два раза, и вампу нападали на нас. Но вампу воевали с вами всегда, и земля тряслась прежде тоже не один раз», — возразил Горюнов. «Нет, никогда еще земля не тряслась так сильно, и вот смотри, месяц какой красный. Это предвещает большую беду», — ответил Амнундок. «Новый сильный удар заставил его покачнуться, многие стоявшие попадали. Послышались крики женщин, плач детей. На глазах у всех один из откосов землянки Амнундака обрушился всей массой, и столб густой пыли взвился в воздух, деревья закачались. «Все ли вышли из жилища?» — воскликнул вождь. «Все, все!» — послышалось в ответ. «Нет, не все!» — поправил женский голос. «Моя мать, Мату больная, осталась лежать. Она сказала, что ей все равно, где умирать». «Но так она умерла», — прибавил мужчина. «Навес обрушился на нее». «Раскидайте землю и бревна и освободите женщину скорее», — приказал Амнундок. «Принесите огня и дров, разведите костер». Но анкелоны боялись входить в жилище. С упавшего навеса они стали снимать дерн, опасливо поглядывая на соседние бревна. Ануир храбро вошла в свою землянку и вынесла на доске кучу горящих углей. Орден и Горюнов принесли дров, и вскоре запылавший костер внес некоторое успокоение, и весь род собрался вокруг него, кроме нескольких воинов, производивших раскопки. Удары продолжались, и при каждом они отбегали в сторону, хотя на них ничего не могло уже рухнуть. Земля все время гудела, деревья качались. Все люди присели, потому что на ногах было трудно стоять.

0: грохот падающих камней не затихал. «Великая беда пришла для анкелонов», — шептал Амнундок, глядя на вздрагивавший при ударах костер. Путешественники заметили уже не один косой враждебный взгляд, брошенный на них тем или другим из воинов, и особенно женщин. А Ноэн, сидевшая возле ордена, в промежутке между ударами встала и присоединилась к женщинам, сидевшим по другую сторону костра. Ее примеру последовали избранницы Горюнова и Костякова, и только Аннуир и Раку остались на месте. «Мы как будто становимся зачумленными», — вполголоса сказал Горюнов, обращаясь к товарищам. «Ничего, солнце взойдет, все успокоятся и забудут ночные страхи», — беспечно ответил Костяков. «А луна стала еще красней», — заметил орден. «От обвалов, очевидно, поднялась сильная пыль. Особенно сильный удар прокатился по котловине с громким гулом, подбросило даже дрова в костре, рассыпавшиеся в стороны. Снова послышались крики ужаса. Некоторые люди, сидевшие на корточках, попадали. Собаки жалобно завыли. Землянка вождя с глухим треском рухнула вся, кроме центральных столбов, окруженных теперь облаком пыли. Работавшие воины попадали, а вскочив, разбежались. «Мы погибаем! Земля рушится! Пришел конец нашему племени!» — стонали мужчины и женщины. Последние прижимали к груди плачущих детей. На всех лицах с расширенными глазами отразился ужас. Когда затих грохот обвалов, жуткая тишина охватила поляну, потому что и ветер внезапно прекратился. Все стали невольно прислушиваться. И вот тишину нарушили далекие, но ясно различимые звуки бубна, магически подействовавший на анкелонов. «Шаман наш жив! Шаман призывает духов земли успокоиться!» — послышались возгласы радости. Этот сильный удар действительно оказался последним, и после него на более слабые уже не обращали внимания. Люди у костра начали дремать. Их разбудил гул военного барабана соседнего стойбища, то короткие, то длинные удары которого чередовались друг с другом и прекрасно доносились в ночной тишине. Им вторили более далекие других стойбищ. Все встрепенулись и слушали с напряженным вниманием. Когда эта зловещая музыка затихла, Амнундок сказал Горюнову с укором: «Много наших жилищ разрушено в эту ночь. Убито несколько женщин и детей, поломаны кости у многих, попорчено утварь и оружие. Большая беда постигла нас, белые люди. Вы не захотели отвратить ее. Вот ваше жилище цело, а мое развалилось». «Потому что вы очень плохо строите свои жилища», — ответил Горюнов сердито. «Вот теперь постройте их попрочнее, и они не будут валиться и давить людей». «Много поколений жило в наших жилищах, и никогда не бывало, чтобы они падали», — возразил вождь. «Нет, когда пришла беда, ничто не поможет. Мы не колдуны». Он хотел прибавить «как вы», но воздержался. Путешественники, впрочем, поняли его вполне. В это время успокоившиеся воины наконец разворотили обрушившийся первым навес землянки и вытащили старую Матту. Она, конечно, была мертва. Ее дочь и две другие женщины развели отдельный костер в стороне, положили ее возле него и начали оплакивание по ритуалу, прославляя ее прижизненные добродетели. Остальные продолжали спокойно дремать у костра. По приказу Амнундока барабан разнес по стойбищам весть о разрушении землянки вождя и смерти одной женщины. Приближался рассвет, и у путешественников глаза стали слипаться. Землетрясение, очевидно, кончилось, и слабые удары ощущались все реже и реже. Землянка выдержала испытание, и в нее можно было вернуться. Когда путешественники, сговорившись, поднялись и направились к своему жилищу, их провожали завистливые и частью враждебные взгляды некоторых проснувшихся анкелонов. Амнундок дремал, уткнув лицо в колени. За белыми людьми последовали только Аннуир и Раку. Остальные не двинулись с места среди других женщин, а Аннуэн еще раньше присоединилась к плакальщицам. Горюнов и Костяков оказались в роли покинутых.
1: Мы читали фрагмент из романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но наша ядерная триада будет оставаться на уровне, цитата, «необходимой достаточности». Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Отдельно президент добавил, что российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Кроме того, Москва и Минск уже в следующем году планируют провести военные учения под названием «Щит Союза-2027». Впервые в новейшей истории России вручен Георгиевский крест первой степени за храбрость. На церемонии в Кремле Владимир Путин наградил Николая Куменова и Евгения Рощева, первых полных кавалеров этой награды. Георгиевский крест, восстановленный в 1992 году, имеет 4 степени и вручается по восходящей – от младшей к старшей. С 2010 года им награждают только солдат, сержантов и прапорщиков. Правительство одобрило законопроект о расширении страховки банковских вкладов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По данным агентства ТАСС, для депозитов сроком более 3 лет покрытие вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. По словам Мишустина, мера повысит доверие к банковской системе и простимулирует долгосрочные инвестиции. Российский рынок защищен от колебаний цен на удобрения на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента Министерства сельского хозяйства Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Внутренние цены зафиксированы, отечественные производители защищены. По словам экспертов, конкуренты России с более высокой долей удобрений в себестоимости получат менее объемный и более дорогой урожай уже в следующем сезоне. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
4: «Это ваша лошадь?» — спросил полковник, когда они вышли на крыльцо. «Да, граф. Отвяжите ее и сделайте мне честь. Пройдите со мною несколько шагов по улице». Зарецкий, ведя в поводу свою лошадь, отошел вместе с графом Синекуром шагов 100 от дома золотых дел мастера. Поглядывая вокруг себя и видя, что их никто не может подслушать, полковник остановился, кинул проницательный взгляд на Зарецкого и сказал строгим голосом: «Теперь позвольте вас спросить, что значит этот маскарад? Я хотел узнать, жив ли мой друг, который, будучи отчаянно болен, не мог выехать из Москвы в то время, как вы в нее входили. И у вас не было никаких других намерений?»
5: «Никаких! Клянусь вам честью!»
4: «Очень хорошо. Вы храбрый и благородный офицер. Я верю вашему честному слову. Но знаете ли, что, несмотря на это, вас должно по всем военным законам расстрелять, как шпиона?» «Знаю. И вы решились, чтобы повидаться с вашим другом?» «Да, полковник. Для этого только я решился надеть французский мундир и приехать в Москву. Признаюсь, я до сих пор думал, что одна любовь оправдывает подобные дурачества. Но минуты дороги. Малейшая неосторожность может стоить вам жизни. Ступайте скорей вон из Москвы. Я еще не виделся с моим другом. Отложите это свидание до лучшего времени. Мы не вечно здесь останемся. Надеюсь, граф, Но если мой друг жив, то я могу спасти его.
5: Спасти?
4: То есть увезти из Москвы.
5: Так поэтому он военный?
4: Да, граф. Но, может быть, ваше правительство об этом не знает?
5: Извините. Я теперь знаю, что ваш друг офицер, следовательно, военнопленный и не может выехать из Москвы.
4: Как, граф, вы хотите употребить во зло мою откровенность?
5: Да, сударь. Я поступил уже против совести и моих правил, спасая от заслуженной казни человека, которого закон осуждает на смерть как шпиона. Но я обязан вам жизнью. И хотя это не слишком завидный подарок, прибавил полковник с грустной улыбкою, а все я, не менее того, был вашим должником. Теперь мы поквитались, и я, конечно, не допущу вам увезти с собою пленного офицера. Но знаете ли, полковник, кто этот пленный офицер? Какое мне до этого дело? Знаете ли, что вы успели уже отнять у него более, чем жизнь?
4: Что вы говорите?
5: Да, граф, этот офицер — Рославлев.
4: Рославлев? Жених?
5: Да, бывший жених Полины Лидиной.
4: Возможно ли? — вскричал Синекур, схватив за руку Зарецкого.
5: Как? Это тот несчастный? Что вы мне напомнили?
4: Ужасная ночь. Нет, во всю жизнь мою не забуду. Без чувств, в крови, у самых церковных дверей, сумасшедшая, боже мой, боже мой!»
5: Полковник замолчал, лицо его было бледно, посиневшие губы дрожали.
4: «Да», — вскричал он наконец, — «я точно отнял у него более чем жизнь. Он любил ее».
5: «Что ж, останется у моего друга», — сказал Зарецкий, «если вы отнимете у него последнее утешение, свободу и возможность умереть за отечество».
4: «Нет-нет, я не хочу быть дважды его убийцей. Он должен быть свободен. Если б я мог, хотя этим вознаградить его за зло, которое, клянусь Богом, сделал ему невольно. Вы сохранили жизнь мою, вы должны спасти его. Ступайте к нему. Я готов для него сделать все. Да, все. Но ради Бога не говорите ему. Послушайте, он был болен. Быть может, он не в силах идти пешком».
5: «У самой заставы вас будет дожидаться мой человек с лошадью. Скажите ему, что вы капитан Данвиль, он отдаст вам ее. Прощайте, я спешу домой. Ступайте к нему, ступайте!»
4: Полковник пустился почти бегом по площади, а Зарецкий, поглядев вокруг себя и видя, что он стоит в двух шагах от желтого дома зелеными ставнями, подошел к запертым воротам и постучался. Через минуту мальчик в изорванном сером кафтане отворил калитку.
5: «Это дом купца Сиземова?» — спросил Зарецкий, стараясь выговаривать слова, как иностранец.
6: «Да, сударь. Да кого вам надобно? Здесь стоят одни солдаты. Мне нужно видеть самого хозяина».
5: «Хозяина?» — повторил мальчик, взглянув с робостью на Зарецкого.
6: «Да у нас, сударь, ничего нет».
5: «Не бойся, голубчик, я ничем вас не обижу. Подержи мою лошадь».
4: Мальчик, посматривая недоверчиво на офицера, выполнил его приказание. Зарецкий вошел на двор. Небольшие сени разделили дом на две половины. В той, которая была на улицу, раздавались громкие голоса. Он растворил дверь и увидел сидящих за столом человек 10 гвардейских солдат. Они обедали.
7: «Здравствуйте, товарищи!» — сказал Зарецкий. Солдаты взглянули на него. Один отвечал отрывистым голосом. «Бонжур, месье!»
4: Но никто и не думал приподняться со своего места.
7: «Как пройти к хозяину дома?» — спросил Зарецкий. «Ступайте прямо, а он живет там, в угольной комнате», — отвечал один из солдат. «Эй, старуха!» — продолжал он, застучав кулаком по столу. «Хлеба!»
8: «Что, батюшка, извольте?» — сказала старуха, лет 60, войдя в комнату.
7: «Подойди сюда, старая ведьма! Хлеба!»
8: «Нет, батюшка».
7: «Нет, батюшка! Хлеба! Ну же, черт возьми!»
5: «Не трогайте эту старуху, друзья мои», — сказал Зарецкий. «Вот вам червонец, вы можете на это купить и хлеба, и вина».
7: «Спасибо, мой офицер», — сказал один усатый гренадер. «Подождите, друзья, я сбегаю к нашей маркетанше. У ней все найдешь за деньги».
5: Зарецкий, сделав рукой знак старухе идти за ним, вышел в другую комнату.
4: «Послушай, голубушка», — сказал он вполголоса, — «ведь хозяин этого дома купец Сиземов».
8: «Да, батюшка, я его сожительница».
4: «Тем лучше. У вас есть больной?»
8: «Есть, батюшка. Меньшой наш сын».
4: «Неправда». «Русский офицер?»
8: «Видит Бог, нет!» — вскричала старуха, побледнев, как полотно.
4: «Тише! Тише, не кричи!»
5: «Его зовут Владимиром Сергеевичем Рославлевым?»
8: «О, Господи! Кто это выболтал?»
4: «Не бойся! Я его приятель и также русский офицер!»
8: «Как, сударь?»
4: «Тише, бабушка, тише! Пройди меня к нему!»
8: «Ой, батюшка! Ой, батюшка! Да правда? «Да правда ли вы изволите говорить?»
4: «Увидишь сама, как он мне обрадуется. Веди меня к нему скорее».
8: «Пожалуйте, батюшка. Только Бог вам судья, если вы меня, старуху, из ума выводите».
4: Пройдя через две небольшие комнаты, хозяйка отворила потихоньку дверь в светлый и даже с некоторой роскошью убранный покой. На высокой кровати с ситцевым пологом сидел, облокотясь одной рукой на столик, поставленный у самого изголовья, бледный и худой, как тень, Рославлев. Подле него старик с седой бородою читал с большим вниманием толстую книгу в черном кожаном переплете. В ту самую минуту, как Зарецкий показался в дверях, старик произнес вполголоса: «Житие преподобного отца нашего».
9: «Александр!» — вскричал Рославлев.
4: «Нет, батюшка», — прервал старик, — «не Александра, а Макария Египетского».
9: «Тише, тише, мой друг», — сказал Зарецкий. «Так точно, это я. Но успокойся. Ты в плену?» «Нет, мой друг. Но как же ты попал в Москву? Что значит это французский мундир?
4: Я расскажу тебе все, но время дорого. Отвечай скорее. Можешь ли ты пройти хотя до заставы пешком?»
9: «Могу. Слава Богу, ты спасен».
4: «Как, сударь?» — сказал старик, который в продолжении этого разговора смотрел с удивлением на Зарецкого.
9: «Вы русский офицер? Вы надеетесь вывести Владимира Сергеевича из Москвы?»
4: «Да, любезный, надеюсь. Но одевайся проворней, Рославлев, в какой-нибудь сюртук или шинель. Чем простее, тем лучше».
8: «За этим дело не станет, батюшка», — сказал старух. «Платье найдем. Да извольте видеть, как он слаб, сердешный. Где ему и до заставы-то дотащиться?»
4: «Не бойтесь», — сказал Рославлев, вставая, — «я почти совсем здоров».
8: «Марфа Андреевна», — прервал старик, — «вынька из сундука Ванечкин сюртук. Он будет в пору, его милости».
4: «Да где Андрюшина калмыцкая сибирка?»
8: «В подвале, Иван Архипович, я засунула ее между старых бочек».
4: «Принеси же скорее. Ну что ж, Мавра Андреевна, стоишь, ступай».
8: «Да как же это, батюшка Иван Архипович?» — отвечала старуха, перебирая одной рукой концы своей шубейки. «В чем же Андрюша-то сам выйдет на улицу?»
4: «Полно, матушка, не замерзнет и в кафтане.
8: Скоро будут морозы, да и теперь уж по вечерам-то холодновато».
4: «Я и сам не соглашусь», — прервал Рославлев, — «чтобы вы для меня раздевали ваших детей».
9: «И, Владимир Сергеевич, что вы слушаете мою старуху? Дело ее бабье, сама не знает, что говорит».
4: «Я вам заплачу за все чистыми деньгами», — сказал Зарецкий.
9: «Слышь, Марфа Андреевна, эх, матушка, вот до чего ты довела меня на старости. Пошла, сударыня, пошла!»
4: Старуха вышла.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
4: «Нет, господа», — продолжал Иван Архипович, — «я, благодаря Богу, в деньгах не нуждаюсь. А если бы это было, так скорее сам в одной рубашке останусь, чем возьму хоть денежку с моего благодетеля. Да и она не знает, что мелет. У Андрюши есть полушубок. Да он же теперь, слава Богу, здоров. А вы, батюшка, только что оправляться стали. Извольте-ка одеваться. Вот ваш кошелек, бумажник», — продолжал старик, вынимая их из сундука. «В бумажнике 500 ассигнациями, а в кошельке, не помню, 50, не помню, 60 рублей серебром и золотом. Потрудитесь перечесть».
9: «Как вам не стыдно, Иван Архипович?
4: Деньги счет любит, батюшка». «Мы перечтем их после», — сказал Зарецкий, пособляя одеваться Рославлеву. «Ну вот твою казну, ну что ж, положи ее в боковой карман, вот так. Ну, Владимир, как ты исхудал-то, бедняжка!»
8: «Извольте, батюшка», — сказала старуха, войдя в комнату. «Вот Андрюшкина сибирка. Виновата, Иван Архипович. Ведь я совсем забыл, у нас еще запрятано на чердаке 2 тулупа, да лисья шуба».
4: «Теперь», — прервал Зарецкий, — «надень круглую шляпу или вот этот картуз, если позволите, Иван Архипович».
9: «Сделайте милость, извольте брать все, что вам угодно.
4: Ну, Владимир, прощайся, да в поход».
9: «А где же мой Егор?» — спросил Рославлев.
8: «Сошел со двора, батюшка», — отвечала старуха.
4: «Скажите ему, чтобы он пробирался как-нибудь до нашей армии. Ну, прощайте, мои добрые хозяева».
8: «Позвольте, батюшка», — сказал старик.
4: «Все надо начинать со крестом и молитвою. А коль мепач, когда дело идет о животе и смерти. Милости прошу присесть. Садись, Марфа Андреевна».
9: «Извините», — сказал Зарецкий, — «нам должно торопиться».
4: «Садись, Александр», — прервал в полголоса Рославлев. «Не огорчай моего доброго хозяина». «Я очень уважаю все наши старинные обычаи», — сказал Зарецкий, садясь с приметным неудовольствием на стул. «Но сделайте милость, чтобы это было покороче». Старик не отвечал ни слова.
9: Все сели по своим местам. Молчание, наблюдаемое в подобных случаях всеми присутствующими, придает что-то торжественное и важное этому древнему обычаю и до ныне свято сохраняемую большей частью русских. Глубокая тишина продолжалась около полуминуты. Вдруг раздался шум, и громкие восклицания французских солдат разнеслись по всему дому. «За здоровье императора! Да здравствует император!» — загремели грубые голоса в близком расстоянии. Казалось, солдаты вышли из-за стола и разбрелись по всем комнатам. Старик, а вслед за ним и все встали со своих мест. Оборотясь к иконам и положа три земные поклона, он произнес тихим голосом: «Матерь Божья, сохрани раба твоего Владимира под святым покровом твоим, да сопутствует ему ангел Господен, да ослепит у ночи врагов наших, да соблюдет его здравым, невредимым и сохранит от всякого бедствия. Твое бо есть Господа, еже миловати и спасати нас». «Аминь», — сказала старуха. «Да здравствует любовь и вино!» — заревел отвратительный голос почти у самых дверей комнаты. «Скорей, мой друг, скорей!» — сказал Зарецкий. Рославлев молча обнял своих добрых хозяев, которые разливались горькими слезами. «Владимир Сергеевич!» — проговорил всхлипывая старик. «Я долго называл тебя сыном. Позволь мне, батюшка, благословить тебя». Он перекрестил Рославлева, прижал его к груди своей и сказал: «Ну, Мавра Андреевна, проводи их скорей задним крыльцом. Христос с вами, мои родные, ступайте с Богом, ступайте, а я стану молиться». Старуха вывела наших друзей на улицу, простилась еще раз с Рославлевым и захлопнула за ними калитку. «Теперь, мой друг, не прогневайся», — сказал Зарецкий. «Я сяду на лошадь, а ты ступай подле меня пешком. Это не слишком вежливо, да делать нечего. Надобно, чтоб всем казалось, что я куда-нибудь послан, а ты у меня проводником. Постарайтесь только, сударь, дойти как-нибудь до заставы, а там я вам позволю ехать со мною». «Ехать? Но где же ты возьмешь лошадь? Это уж не твоя забота. Прошу только со мной не разговаривать, глядеть на меня со страхом и трепетом и не забывать, что я французский офицер, а ты московский мещанин». Проехав благополучно поперек площади, покрытый неприятельскими солдатами, Зарецкий принял направо и пустился вдоль Средней Донской улицы, на которой почти не было проходящих. Попадавшиеся им изредка французы не обращали на них никакого внимания. Через несколько минут показались в конце улицы стены Донского монастыря, а вдали за ними гористые окрестности живописной Калужской дороги. «Что, Владимир?» — спросил Зарецкий. «Ты очень устал. Ну, что ж ты не отвечаешь? Не бойся, здесь никого нет!» — продолжал он, оглянувшись назад. «Что это? Куда девался Владимир? А вот где он! Как отстал-то, бедняжка! Эй, поторапливайся, негодяй!» — закричал он сердитым голосом, осадя свою лошадь. Но Рославлев, казалось, не слышал ничего и стоял на одном месте, как вкопанный. «Что ты, Владимир?» — сказал Зарецкий, подъехав к своему приятелю. «Не отставай, братец! Да что ты уставился на этот дом? Вижу, брат, вижу, куда ты смотришь. Ты глядишь на эту женщину, вон, что стоит у окна, облокотясь на плечо французского полковника. О, да, она в самом деле хороша, немножко бледна. Впрочем, нам теперь не до красавиц. Полно, братец, ступай!» «Так... я не ошибаюсь!» — вскричал Рославлев. «Это она! Тише, мой друг, тише!» «Так точно, боже мой! Это граф Синекур! Да, это он! Прощай, Александр! Что ты, Владимир, опомнись!» «Злодей!» — продолжал Рославлев, устремив пылающий взор на полковника. «Я оставил тебя ненаказанным, но ты был в плену, и я не видел Полины в твоих объятиях. А теперь дай мне свою саблю, Александр! Или нет?» — прибавил он, схватив один из пистолетов Зарецкого. «Это будет вернее! Он заряжен, слава богу!» Зарецкий соскочил с лошади и схватил за руку Рославлева. «Пусти меня, пусти!» — кричал Рославлев, стараясь вырваться. «Слушай, Владимир!» — сказал твердым голосом его приятель. «Я здесь под чужим именем. И если буду узнан, то меня сегодня же расстреляют как шпиона».
10: «Как шпиона?»
9: «Да. Теперь ступай, если хочешь, к полковнику. Я иду вместе с тобою».
10: Рославлев не отвечал ни слова. Казалось, он боролся с самим собою. Вдруг сверкающие глаза его наполнились слезами. Он закрыл их рукой, бросил пистолет. И прежде чем Зарецкий успел поднять его и сесть на лошадь, Рославлев был уже у стен Донского монастыря.
9: «Тише!» — закричал Зарецкий, с трудом догоняя своего приятеля. «Тише, Владимир! Ты эдак не дойдешь и до заставы!»
10: «Не беспокойся!» — отвечал Рославлев, остановясь на минуту, чтобы перевести дух. «Теперь я чувствую в себе довольно силы, чтоб уйти на край света. Вперед, мой друг, вперед!» Через несколько минут они были уже за Калужскую заставою. У самого въезда в Слободу стоял человек с верховой лошадью.
9: «Я капитан Данвиль», — сказал Зарецкий, подъехав к нему. «Отдай лошадь моему проводнику».
10: Слуга пособил Рославлеву сесть на коня, и наши приятели, выехав в чистое поле, повернули в сторону по первой проселочной дороге, которая, извиваясь между холмов, покрытых рощами, терялась вдали, среди густого леса.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
10: Наши путешественники ехали сначала скорой рысью, наблюдая глубокое молчание. Но когда на восьмой или девятой версте от города, миновав несколько деревень, они увидели себя посреди леса и уж с полчаса не встречали никого, то Зарецкий начал расспрашивать Рославлева обо всем, что с ним случилось со дня их разлуки. «Ну, Владимир, — сказал он, дослушав рассказ своего друга, — теперь я понимаю, отчего побледнел Синекур, когда вспомнил о своем венчании. Ах, батюшки, да знаешь ли, что из этого можно сделать такую адскую трагедию в стиле мадам Радклифф, что у всех зрителей волосы станут дыбом. Кладбище, полночь и вдобавок сумасшедшая Федора. Какие богатые материалы. Ну, свадебка. Я не охотник до русских стихов, а поневоле вспомнишь Озерова. Там был не Гименей, Мегера там была. То есть косматая Федора, которая, вероятно, ничем не красивее греческой Фурии. Но вот чего я не понимаю, мой друг. Ты поступил как человек благоразумный. Не хотел видеть изменницу, ссориться с ее мужем, и имея тысячу способов отомстить твоему беззащитному сопернику, оставил ее в покое. Это доказывает, что и в первую минуту твой рассудок был сильнее страсти. И с тех пор прошло довольно времени. Твое грустное положение и болезнь должны были тебя совершенно образумить. И, несмотря на это, ты готов был сейчас сделать величайшее дурачество в твоей жизни. И все для той же Полины. Ну, конечно, что и говорить, она очень недурна собою. Сложена прекрасно. Если сверх этого у ней маленькая ножка, то, может быть, и я сошел бы от нее с ума на несколько дней. Но бесноваться целый месяц... «Ах, мой друг», — прервал Рославлев, — «ты не знаешь, что такое любовь. Ты не имеешь понятия об этом блаженстве и мучении нашей жизни. Да, Александр, я и сам был уверен, что спокойствие возвратилось в мою душу. Несколько раз, испытывая себя, я воображал, что вижу Полину вместе с ее мужем. И мне казалось, что я могу спокойно смотреть на их взаимные ласки и даже радоваться ее счастью. Нет, я обманывал самого себя. Когда сейчас я взглянул нечаянно на окно этого дома, когда увидел, что женщина, почти лежащая в объятиях французского полковника, походит на Полину, когда я узнал ее... Александр, я почувствовал тогда... Да сохранит тебя Бог от подобного чувства. Холодная, ледяная смерть по всем жилам и весь ад в душе. Эх, мой друг, ты не знаешь еще, каким мучением способна душа наша. Какие неизъяснимые страдания мы можем и, вероятно, прибавил тихим голосом Рославлев, должны переносить, томясь в этой ссылке, на этой каторге, которую мы называем жизнью, из которой, несмотря на это, даже и ты не захочешь расстаться, — прервал с улыбкой Зарецкий. — Полно, братец! Вы все чувствительные меланхолики, пренеблагородные люди, вечно жалуетесь на судьбу, вот хоть ты! Я желал бы знать, казалась ли тебе жизнь каторгой, когда ты был уверен, что Полина тебя любит. Но я ошибался, мой друг. — Да разве от этого ты менее был счастлив? «Вот то-то и есть, господа, пока все делается по-вашему, так вы еще и туда, и сюда, чуть не так и пошли поклепы на бедную жизнь, как будто бы век не было для вас радостной минуты. Но что все прошедшие радости пред настоящим героем, эй, моншер, и то, и другое забывается. Конечно, я понимаю, что твоего самолюбия должно быть очень обидно для него, да?» «Эх, братец, какое самолюбие!» «Да, любезный, не прогневайся! Самолюбие в этом случае играет пребольшую роль!
11: Что ни говори, а ведь досадно, как отобьют невесту. Да только смешно от этого сходить с ума. Посердился, покричал и будет. Вот то-то же поневоле нахвалишь наших неприятелей. Кто лучше их умеет пользоваться жизнью? Француз не задохнется от избытка сердечной радости, но зато и не иссохнет от печали. Посмотри, как он весел, как всегда доволен собою, над всем смеется, все его забавляет. Заговорит дело, есть что послушать, все знает. Заговорит вздор, так же заслушаешься. Какая веселость в каждом слове. И как милы эти фразы, в которых нет ни на волос здравого смысла. Конечно, и у них есть исключения, но они так редки. Печальный француз. Не правда ли, что это даже странно слышать? Отчего они так счастливы? Именно от того, что душа их не способна к сильным впечатлениям. Они, как бы это сказать-то по-русски, они слегка только прикасаются к жизни. Знаешь ли что, мой друг, если ты хочешь непременно сравнивать с чем-нибудь жизнь, то сравни ее с морем, но только ради бога не с бурным. Это уже слишком старо. А с каким же, Александр? Да просто с нашим петербургским, когда оно замерзнет. Катайся по нему сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что под этим блестящим льдом таится смерть и бездонная пучина. Не останавливайся на одном месте, не надавливай, скользи только по гладкой его поверхности. То есть не принимай ничего к сердцу, прервал Рославлев, не люби никого. Не жалей ни о ком. Беги от несчастного, он может тебя опечалить. Старайся не испортить желудка и как можно реже думай о том, что будет с тобою под старость. То ли ты хотел сказать, Александр? О нет, мой друг, я не желаю быть эгоистом. И в то же время не хочешь ни о чем горевать. Да разве это возможно? Да, конечно, не спорю, тут есть, по-видимому, какое-то противоречие. Однако ж, я не менее того уверен, что эта философия ничем не лучше моей. Грех таить, Александр, что у меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и сам заговорил вздор. По-моему, жизнь должна быть вечной ссылкою, а по-твоему, беспрерывным праздником. Благодаря Богу и то, и другое для нас невозможно, Александр. Тот, кто вечно кручинится, и тот, кто всегда весел, оба эгоисты.
12: Это почему?
11: А потому, что человек, не способный делить ни с кем ни радости, ни горя, любит одного себя.
12: Почему ж одного себя? Можно любить и приятеля, разумеется, до некоторой степени.
11: А до какой степени простирается эта любовь к приятелю в человеке, который для того, чтобы с ним повидаться и спасти его...
12: И полно... «Маншер, что за важность? Ты видишь, я целеханик».
11: «Вижу, мой друг. Но, признаюсь, удивляюсь и желал бы знать, как ты уцелел».
12: «Ты еще более удивишься, когда узнаешь, что я, будучи в Москве, вызывал на дуэль капитана французских жандармов».
11: «Неужели?
12: Представь себе, он вздумал меня расспрашивать. Я пустился ему лгать, что есть мочь, и этот грубиян осмелился сказать мне в глаза, что я говорю неправду».
11: Ах, он невежа.
12: Разумеется, я вспыхнул, закидал его французскими фразами.
11: И он не догадался, что ты русский.
12: А почему бы он догадался?
11: Да помилуй, не может же быть, чтоб ты так хорошо говорил по-французски, как настоящий француз.
12: Не может быть? Да знаете ли, сударь, как я был воспитан в доме своей тетушки. Знаете ли, кто с 5-летнего возраста был моим гувернером?
11: Известна ли вам знаменитая фамилия аббата Григри, который плохо знал правописание, но зато говорил самым чистым парижским языком?
12: Знаете ли, что я на 10-м году не умел еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербург дивился моему французскому выговору? И все знакомые поздравляли тетушку с племянником, который, как две капли воды, походил на француза. Как теперь помню, добрая тетушка всякий раз крестилась и говорил со слезами: слава Богу, я знала наперед, что в Сашеньке будет путь. Чему ж после этого удивляться, что меня приняли за француза?
11: Хорошо, мой друг. Согласен, по выговору не можно было догадаться, что ты русский. Но нельзя же, чтобы не было в твоей манере ухватков.
12: В какой манере? Постой, братец. Я сейчас представлю тебе лихого французского кавалериста, который только что вырвался из Пале-Рояля. Посмотрим, заметишь ты во мне хоть что-нибудь русское».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Залецкий развалился небрежно на седле, подбоченился и надел на бекрень свою французскую фуражку. В продолжении сих приготовлений к роли, которую он готовился играть, из-за куста выглянули две весьма некрасивые рожи. Одна с рыжей бородою, а другая, по-видимому, обритая недели две тому назад и обезображенная огромным рубцом. Небольшой черный галстук, единственный остаток от прежнего наряда, доказывал, что это лицо принадлежало какому-нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замечая этой засады, продолжали ехать потихоньку.
3: «Ну что?» — спросил Зарецкий, отпустив несколько парижских фраз. «Заметен ли во мне русский, который прикидывается французом? Посмотри на эту небрежную посадку, на этот самодовольный вид, а? Что, братец? Да здравствует император и веселье! Споем!»
2: Зарецкий пришпорил свою лошадь и, заставив ее сделать два или три прыжка, запел. «Любимец дам красоток, в любом краю я был, с мужьями не короток, а женам очень мил». Вдруг раздался выстрел, и человек 10 вооруженных крестьян высыпало на дорогу. Прежде чем Зарецкий успел опомниться и рассмотреть, кто на них нападает, второй выстрел ранил лошадь, на которой ехал Рославлев. Она закусила у дела и понесла вдоль дороги. Зарецкий пустился вслед за ним, но в несколько минут потерял его совершенно из вида. Ослабевший от болезни, Рославлев не мог долго управлять своей лошадью. Выскакав на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной из них, ведущей в самую глубину леса. Несколько раз принимался он снова ее удерживать, но все напрасно. Наконец, проскакав еще версты две, она повалилась на землю. Рославлев, видя, что лошадь его издыхает, решился идти пешком по дороге, которая по всем приметам должна была скоро вывести его на жилое место. Едва он успел сделать несколько шагов, как ему послышались в близком расстоянии смешанные голоса. Сначала он не мог ничего разобрать и не знал, должен ли спрятаться или идти навстречу людям, которые, громко разговаривая между собой, ушли по одной с ним дороге. Вдруг ясно выговоренный немецкий «Черт возьми!» раздался от него в двух шагах, и кто-то повелительным голосом закричал: «Ну же, черт возьми, вперед!» Рославлев кинулся в сторону, но было уже поздно. Из-за кустов показалась целая толпа неприятельских мародеров.
3: «Хальт!»
2: — закричал высокий баварский кирасир, прицелясь в него своим карабином. Человек 20 солдат разных полков и наций окружили Рославлева. «Господа, что вы от меня хотите?» — сказал Рославлев по-французски. «Я бедный прохожий».
3: «Бедный?» — заревел на дурном французском языке баварец. «А вот мы тотчас это увидим».
4: «Вы все бедны!» — запищал итальянский вольтежор, схватив за ворот Рославлева. «Знаем мы вас, господа, русские проклятья!»
5: «Тише, товарищ!» — сказал повелительным голосом французский гренадер. «Не обижайте его, он говорит по-французски».
3: «Так что ж», — возразил другой французский полупьяный солдат в уланском мундире, сверх которого была надета изорванная фризовая шинель, «может быть, этот негодяй иммигрант?»
5: «В самом деле», — прервал важным голосом гренадер, «прочь все, посторонитесь, я допрошу его».
4: «Клянусь богом, что это?» — вскричал итальянец. «На этом еретике крест!»
5: «Так он не француз», — сказал с презрением солдат в фризовой шинели.
4: «Да еще и золотой!» — продолжал итальянец, сорвав с шеи Рославлева крест, повешенный на тонком шнурке.
5: «Оставишь ли ты его в покое, чертов итальянец!» — скричал гренадер, оттолкнув прочь итальянца. «Не бойтесь ничего и отвечайте на мои вопросы. Кто вы?»
6: «Московский мещанин». «Вы русский?»
5: «Да». «Отчего вы говорите по-французски?»
6: «Я учился».
5: «Хорошо. Это доказывает, что вы уважаете нашу великую нацию». «Тише, господа! Прошу его не трогать!» «Не можете ли вы нам сказать, есть ли вооруженные люди в ближайшей деревне?»
6: «Не знаю».
5: «Не знаешь, Доннерветтер?» — заревел баварец. «Как тебе не знать? Говори!»
6: «Я шел все лесом и ни в одной деревне не был».
7: «Он лжет!» — закричал итальянец. «Прикладом его! Клянусь телом господним! Так он заговорит!»
6: «Тише, господа!» — прервал гренадер. «Этот варвар уважает нашу нацию, и я никому не дам его обидеть». «В самом деле, а если я хочу его обижать?» — сказал баварец. «Не советую».
7: «Право, так что ж ты так поговариваешь? Уж не думаешь ли ты, что баварский кирасир не стоит французского гренадера?»
6: «Как, черт возьми, ты смеешь равняться с французским солдатом, этот презренный немец? Да знаешь ли ты...»
7: «Я знаю, что должен повиноваться моему капитану, но если всякий французский солдат...»
6: «Да знаешь ли ты, животное, что такое французский гренадер? Знаешь ли ты, что между тобой и твоим капитаном более расстояние, чем между мной и баварским королем?»
7: «Что, что?»
6: «Да, такой болван, как ты, никогда не будет капитаном, а каждый французский гренадер может быть вашим государем!»
7: «Проклятье! Да это как? А вот так! Мой родной брат из сержантов в одну компанию сделался капитаном. Правда, он отнял 2 знамя и 3 пушки у неприятеля. Но разве я не могу взять 2 знамён и отбить целую батарею? Следовательно, буду, по крайней мере, полковником, а там генералом, а там маршалом, а там при первом производстве и в короли. А если на ту пору вакансия случится у вас...»
6: «Правда, правда, он прав!» — закричали все французские солдаты.
7: «Ну, немецкая харя!» — продолжал гренадер. «Понял ли ты теперь, что значит французский солдат?»
4: Баварец, закиданный словами и совершенно сбитый с толку, не отвечал ни слова.
6: «Господа!» — сказал гренадер. «Не надобно терять времени, до Москвы еще далеко, ступайте вперед. А мне нужно кое о чем расспросить по секрету этого русского. Вперед, черт возьми, двигайтесь!»
4: Вся толпа двинулась вперед по дороге, а гренадер, подойдя к Рославлю, сказал вполголоса:
6: «Не бойтесь, француз всегда великодушен, но вы знаете право войны. Есть ли у вас деньги?»
4: «Я охотно отдам все, что у меня есть».
6: «Не беспокойтесь», — продолжал гренадер, обшаривая кругом Рославлю. «Я возьму сам. Книжник, ну так и есть, ассигнации. Терпеть не могу этих клочков бумаги. Они имеют только цену у вас, а мы берем здесь все даром. Ага, кошелек, серебро, прекрасно, золото. Ну, прощайте».
7: «Ла валер! Ну что ж ты», — сказал французский улан, идя навстречу гренадеру. «Ты один знаешь здешние места. Куда нам идти?»
6: «Все прямо. Да там 2 дороги. Не может быть, когда я тебе говорю, что 2. Да это от того, что у тебя двоится в глазах. Неправда. Вот, например, я вижу, что на этом русском только 1, а не 2 шинели. И для того не возьму ее, а поменяюсь. Мой плащ вовсе не греет. Да это, кажется, шуба. Скидай ее, товарищ».
4: Рославлев повиновался. Улан сбросил с себя фризовую шинель и надел его сибирку.
7: «Однако ж, русские вовсе не глупы», — сказал он, уходя вместе с гренадером. «И если они сами изобрели эти шубы, то, черт возьми, эта выдумка не дурная».
4: Когда Рославлев потерял из вида всю толпу мародеров и стал надевать оставленную французом шинель, то заметил, что в боковом ее кармане лежало что-то довольно тяжелое. Но он не успел удовлетворить своему любопытству и посмотреть, в чем состояла эта неожиданная находка. В близком от него расстоянии раздался дикий крик, вслед за ним загремели частые оружейные выстрелы, и через несколько минут послышался шум от бегущих по дороге людей. Рославлеву нетрудно было отгадать, что французские мародеры повстречались с толпой вооруженных крестьян. И в то самое время, как он колебался, не зная, что ему делать, идти ли вперед или дожидаться, чем кончится эта встреча, 5 французских солдат, преследуемых крестьянами, пробежали мимо его и рассыпались по лесу.
7: «Вот еще один!» — вскричал молодой парень, указывая на Рославлева. «Пришиби его!» — заревел высокий мужик с рыжей бородою, и вмиг целая толпа вооруженных косами, ружьями и топорами крестьян окружила Рославлева.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
4: Посреди большого села, на обширном лугу или площади, на которой разгуливали овцы и резвились ребятишки, стояла ветхая деревянная церковь с высокой колокольней. У дверей ее, на одной из ступеней, поросшей травой лестницы, сидел старик лет 80,
8: в зеленом сюртуке с красным воротником, обшитым позументом. С полдюжины медалей различных форм и величины покрывали грудь его. Он разговаривал с молодым человеком, который стоял перед ним и по наряду своему, казалось, принадлежал к духовному званию.
9: «Нет, Александр Дмитриевич, — говорил старик, покачивая головою, — рано ли, поздно ли, а не сдобровать нашему селу. Чай злодеи-то больно на нас зуб грызут».
8: «Оно есть за что, — сказал молодой человек, — ведь мы у них как бельмо на глазу. Да Бог милостив, кой-как до сих пор с ними справлялись. Смелым Бог владеет, Кондратий Пахомыч».
9: «Конечно, батюшка, за правое дело Бог заступа. А все-таки как проедут в Москве, что в нашем селе легло 105-6 французов. Да пришлют сюда полка два».
8: «Так что ж, будем драться».
9: «Вот то-то и горе. Вы станете драться, а я что буду делать? Протягивай шею, как баран».
8: «Эх, Кондратий Пахомыч, да на людях и смерть красна».
9: «Не о смерти речи, батюшка. Когда вы, народ молодой, себя не жалеете, так и мне, старику, торговаться. Да каково подумать, что эти злодеи наругаются над моей седой головою? Пожалуй, насмех живого оставят. Старость, старость. Как бы прежние годы, так я бы 3 поджаров французов на 1 штык посадил. Небось, турки их дюжея, да и тех бывало. Как привусь нанизывать-то, господи, боже мой, считать не поспевают. Вот как мы с батюшкой, графом Суворовым, штурмовали Измаил, тогда был нашим капитаном его благородие, Сергей Дмитриевич, царство ему небесное. Отец, а не командир, что за молодец! Ах, как теперь гляжу, мигнуть не успели, а уж наш сокол на стене, вся рота за ним, ура!
8: Ты уж мне это рассказывал, Кондратий Пахомович. Да.
9: Вот, батюшка, тогда дело другое. И подраться-то был куражнее, знал, что живой в руки не дамся, а теперь что я? Мало ребенка одолеет. Пробовал вчера стрелять из ружья. Куда тебе так в руках ходуном и ходит? Метил в забор, а подстрелил батькину корову.
8: Да что, отец Егор, вернулся, что ли? Да нет еще. Я слышал, будто бы его французы в плен захватили.
9: Ах, они разбойники уж и попов стали хватать. А того не подумают басурманы, что это к наш брат-старик и без исповеди умрет.
8: Видно, узнали, что он из нашего села. Ведь французы-то называют нас бунтовщиками.
9: Бунтовщиками? Ах, они проклятые. Да как бы они смели это сказать? Разве мы бунтуем против нашего государя? Разве мы их гладим по головке?
8: Так в том-то и дело, что не гладим. Они говорят, не мешайся не в свое дело, а мы толкуем, клин клином выбивают.
9: Эх, батюшка, да перестанешь ли ты говорить-то не по-русскому?
8: Привык, Пахомыч. У нас на перерве без латинской пословицы ступить нельзя.
9: Да что вы, в Перервинском монастыре все латыши, что ли, а не русские?
8: Знаешь ли, как это не по нутру нашим мужичкам-то? Что, дескать, за притча такая? Кажись, церковник-то, что к нам пристал, детин бравый, а все по-французскому, говорит. По-французскому, невежды. «Александр Дмитриевич!» — раздался голос колокольни. «Не как наши идут!» «Наши ли, Андрюша?» — сказал семинарист, подняв кверху голову. «Посмотри-ка хорошенько. Точно наши. Вот впереди Ерема Косой да солдат Потапыч. Они ведут какого-то чужого. Не как французы изловили».
9: «Навряд француза», — сказал, покачав головой старый унтер-офицер. «Они бы уж его дорогою 10 уходили. А не захватили ли они, как бронницкие молодцы, какого-нибудь изменника или шпиона?
8: Да что! То ты, Пахомыч, боже сохрани. Будет с нас и того, что один русский осрамился и служил нашим злодеям.
9: Эх, батюшка, в семье не без урода.
8: Вот уж наши ребята из-за рощи показались. Пойдем, Кондратий Пахомыч, в мирскую избу. Если они в самом деле захватили какого-нибудь подозрительного человека, так надо бы на его порядком допросить, а то, пожалуй, у наших молодцов и правый будет виноват. По золоту хорош. Да полно тебе язык-то коверкать. — прервал с досадой старик. «Что за латыш в самом деле? Смотри, Александр Дмитриевич, не сдобровать тебе, если ты заговоришь на мирской сходке этим чухонским наречием». «Чухонским!» — повторил сквозь зубы семинарист. «Чухонским! Невежда, варвар! Полно бормотать-то! Ведь я дело говорю. Пойдем!» «А ты, Андрюша», — продолжал инвалид, обращаясь к молодому парню, который стоял на колокольне, «лишь только завидишь супостатов, тотчас и знать давай. Пойдем, Александр Дмитриевич».
2: Мирская изба, построенная на том же лугу или площади, против самой церкви, отличалась от прочего жилья только тем, что не имела двора и была несколько просторнее других изб. Когда инвалид и семинарист вошли в эту управу сельского благочиния, то нашли уже в ней человек 5 стариков и сотника. Сержант и наш ученый-латинист, поклонясь присутствующим, заняли передний угол. Через несколько минут вошли в избу отставной солдат с ружьем, а за ним широкоплечий крестьянин с рыжей бородою, вооруженный также ружьем и большим поварским ножом, заткнутым за пояс. В сенях и вокруг избы столпилось человек 200 крестьян, по большей части с ружьями, отбитыми у французских солдат.
8: «Ну что, братцы, — спросил сотник, — захватили ли вы в селе Богородском французов?»
10: «Нет-ста, Никит Пахомыч, — отвечал рыжий мужик, — ушли пострелы. А бают они с утра до самых полуден уж буянили на барском дворе. Приказчика в гроб заколотили. Слышь ты, давай им все калачей, а на наш хлеб так и плюют».
7: «Ах, они безбожники! — вскричал сотник. — Плевать на дар божий! Эка нехресть проклятая!
10: Ишь! «Какие приходники!» — сказал один осанистый крестьянин в синем кафтане. «Трескали б разбойники то, что дают! Ведь матушка рожь кормит всех дураков, а пшеничка по выбору!»
7: «Народ-то в Богородском такой несмышленый!» — промолвил рыжий мужик. «Гонца к нам послали, а сами разбежались по лесу. Им бы принять злодеев-то с хлебом и солью, да певца, да венца, да того и другого. Убаюкали бы их, голубчиков, а мы бы тут как тут нагрянули врасплох, да и кота их чем не попало.
8: Как мы шли назад, — сказал отставной солдат, — так наткнулись в лесу на французов. На тех ли самых, на других ли? Лукавый их знает. Ну, что, ребятушки, — вскричал сержант, — расчесали, что ли, их?
7: Как пить дать, Кондратий Пахомыч?
8: Неужто ли и отпору вам не было?
7: Как не быть? Мы, знаешь, сначала из-за кустов как шарахнули. Вот они приостановились, да и ну отстреливаться. А пуще какой-то в мохнатой шапке командир, что ли, их... Так и загорланил. Алон, комрад! Да другие-то прочие. Не так, чтобы очень. Все какая-то вольница. Стрельнули раза три, да и в рассыпную. Не знаю, сколько их ушло, а кучка порядочная в лесу осталась.
8: Ну, что за притча такая? Сказал сотник. Откуда берутся эти французы? Бьем, бьем, а все их много.
10: Видно, сват Пахомыч, прервал крестьянин в синем кафтане, они как осенние мухи. Да вот погоди, как придет на них Егорий с гвоздем да Никола с мостом, так все передохнут.
7: «Мы, Пахомыч, — сказал рыжий мужик, — захватили одного живьем. Кто его знает, бает по-нашему и стоит на том, что он православный. Он наговорил нам с три короба, вишь, ушел из Москвы, и русский-то он офицер, и вовсе не икшается с нашими злодеями, и то, и сё, и дьявол его знает. Да все лжет, проклятый, не верьте, француз он».
8: «А почему ж ты это так думаешь?» — спросил семинарист.
7: «Ну, если в самом деле говорит правду».
8: «Правду? Да кое уж черта ему было таскаться вместе с французами!
7: Но разве он не мог с ними повстречаться так же, как и вы?»
10: «А зачем же он?» — прервал солдат. «Вот этак сейчас назад ехал верхом вместе с французским офицером. И на лошадь-то его подстрелил?»
7: «Как с французским офицером?»
10: «Да так же».
7: «Но почему ты знаешь, что это французский офицер?»
10: «Почему знаю? Вот еще что!» «Нет, господин церковник, мы получше твоего знаем французские-то мундиры. Под Устерлицем я на них насмотрелся. Да и станет ли русский офицер петь французские песни?» «А он так горло и драл!»
8: «А тот, что мы захватили, ему подтягивал», — примолвил рыжий мужик. «Я сам слышал».
7: «Я хоть и не слыхал», — прервал солдат, — «да видел, что они ехали дружно, рядышком, словно братья родные».
8: «Так что же калякать?» —
6: — вскричал сотник. «Вестим он француз, не так ли, православные?»
8: «Так, Никит Пахомыч, так», — повторили все старики. «А если француз,

0: было оглядок. Так не лучше ли его хорошенько допросить?
1: «Да, да скажет он тебе правду, дожидайся», — прервал лысый старик.
0: «Погодите, братцы», — заговорил крестьянин в синем кафтане, «коли этот полонянник подоподлинно не русский, так мы такую найдем улику, что ему и пикнуть нечего будет. Невелика фигура, что он бает по-нашему. Ведь французы на все смышлены, только бога-то не знают. Помните ли, ребята, как мы их сотни полторы в одно утро уходили? Был ли хоть на одном из этих басурманов крест господин?»
2: «Ни на одном не был, Терентий Иванович», — отвечал сотник. «Я сам видел».
1: «Так и на этом не будет, коли он француз. А если православный, так носит крест, не правда ли?»
2: «Правда, Терентий Иванович, правда», — повторили все присутствующие. «Так давайте ж его сюда, посмотрим, есть ли у него на шее-то отцовское благословение».
0: Два крестьянина, вооруженные топорами, ввели Рославлева в избу.
2: «Ваня», — сказал Терентий одному из них, — «расстегни-ка ему ворот у рубахи, вот так».
0: «Что вы делаете, ребята?» — прервал Рославлев.
2: «Я точно русский». «Ладно, брат, увидимся, русский ли ты. Ну что, Ваня, есть ли на нем крест?» — спросил сотник.
1: «Не, Пахомыч, ни креста, ни образа».
2: «Видите, православные», — сказал ружей Ерема. «Чего же вам еще? В колодец его!» — завопили почти все крестьяне.
0: «Послушайте, братцы!» — вскричал Рославлев. «Видит Бог, на мне был крест, да меня ограбили французы.
2: А что с ним?» «Растабаровать!» — подхватил сотник. «Тащите его! В колодец!»
0: «Да что вам дался колодец?» — прервал Ерема. «И так все колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня, что ты смотришь басурману-то в зубы? Обухом его!»
2: «И то правда!» — закричали другие мужики. «Пришиби его!»
0: Один из крестьян, которые караулили Рославлева, вынул из-за пояса свой топор.
3: «Постойте, дедушки!» — прервал сержант. «Эк, у вас руки-то расходились! Убить недолго! Ну его!» «В самом деле ограбили французы, и он действительно русский офицер», — примолвил семинарист.
2: «А это что?» — вскричал Ерема, вынимая из бокового кармана Рославлевой шинели кошелек с деньгами.
1: «Что, брат, видно, они тебя грабили?» «Да не дограбили, смотрите, православные, и деньги-то не наши!»
2: «Эта шинель не моя», — сказал Рославлев. «Один из французов поменялся со мной насильно».
1: «А деньги-то дал в придачу, что ли?» — закричал Ерема. «Ах ты, проклятый басурман! Что мы тебе, олухи достались? Да что с тобой калякать? Ваня, хвати-ка его по маковке! Что ж ты? Полно, брат, не переминайся, а не то я сам!» — примолвил Ерема, вынимая из-за пояса свой широкий нож.
2: «Погоди, кум, не торопись!» — сказал Иван.
1: «Послушай-ка, молодец, ты боишь, что с тебя сняли крест французы? Ну, а какой он был? Деревянный или серебряный?»
2: «Нет, золотой», — отвечал Рославлев.
1: «Ладно. А на каком он висел? Гайтане, на черном или красном?»
2: «Нет, на зеленом шелковом шнурке».
1: «Что, ребята, ведь он бает правду. Вот и крест я вынул его из кармана у одного убитого француза».
2: «Да поверьте мне, братцы», — сказал Рославлев. «Я вас не обманываю, я точно русский офицер».
0: «И впрямь православные», — примолвил Терентий. «Уж не русский ли он?»
2: «Точно русский», — подхватил семинарист. «А если русский, — возразил отставной солдат, — так он изменник».
1: «Изменник?» — повторил с негодованием Рославлев.
2: «Вестимо, изменник!» — закричал Ерема. «Ради чего ты ехал с французским офицером, а?»
1: «Мой товарищ также русский офицер, а нарядился французом для того, чтобы выручить меня из Москвы. Эк, с чем подъехал!»
2: «На вас пошлюсь, православные, но станет ли русский офицер петь эти басурманские песни?»
0: «Вестимо, не станет!» — закричали крестьяне.
2: «Клянусь вам Богом, ребята», — продолжал Рославлев. «Я и мой товарищ, мы оба русские. Он — гусарский ротмистр Зарецкой, а я — гвардии поручик Рославлев».
3: «Рославлев?» — повторил с необычайной живостью сержант. «А как звали вашего батюшку?»
2: «Сергеем Дмитриевичем».
1: «Не припомните ли, сударь, где он изволил служить капитаном?»
2: «Он служил капитаном при Суворове в фоногорийском полку».
1: «Ну так и есть!» — воскликнул с радостью сержант, вскочив со скамьи.
2: «Ваш благородие! Ведь батюшка ваш был моим командиром, и мы вместе с ним штурмовали Измаил!»
3: «Слышите ли, братцы?» — сказал семинарист.
1: «Слышим-ста!» — отвечал Ерема. «Да что нам-то? Что до этого?»
3: «Как что?» — прервал сержант. — Да разве сын моего командира может быть изменником? Ну, статочно это дело, не правда ли, дедушки?
0: Все крестьяне встали со своих мест, поглядывали друг на друга, один почесывал голову.

0: голову, другой пожимался, но никто не отвечал ни слова.
1: «Что это, братцы?» — продолжал сержант. «Неужели вы и мне, старику, верить не хотите?»
2: «А верить-то мы тебе верим», — отвечал Ерема. «Да ведь не все сыновья в отцов родятся, Пахомыч».
1: «Всяко бывает, конечно», — примолвил Терентий. «Да ведь недаром же и пословица «недалеко яблочко от яблони падает». Ну, как вы думаете, православные?»
0: «Как ты, Терентий Иванович?» — отвечал сотник и старики.
1: «А по мне вот как. Уж если Кондратий Пахомыч за него порукаю, так нам и баять нечего. Поклон его благородию, да милости просим в передний угол. Так ли, православные?» «Ну, коли так, то так», — повторили все в один голос крестьяне. «Милости просим, батюшка».
2: «Ваня», — сказал Терентий, — «сбегай ко мне да принеси-ка жбан браги, каравай хлеба и попроси у Андреевны пирог с кашею. Чай его милость проголодаться изволил».
1: «Забеги к моей старухе», — примолвил сотник, — «да возьми у нее штоф Ерофеичу».
0: «Благодарю вас, добрые люди», — сказал Рославлев. «Я хоть и не обедал, а что-то есть мне не хочется».
3: «Чу!» — вскричал сотник. «Что это? Французы, французы!» — загремели сотни голосов на улице. Все бросились опрометью из избы, и в одну минуту густая толпа окружила колокольню.
2: «Эй, Андрюша, где французы?» — спросил сотник.
4: «Вон там, у дальней засеки», — отвечал мальчик.
2: «Много ли их?»
4: «Много, Пахомыч, и конных, и пеших, видимо-невидимо».
3: «Ну, ребята», — сказал сержант, — «смотрите, стоять грудью за нашу матушку Святую Русь и веру православную».
1: «Стоять-то мы рады», — прервал сотник. «Да слышь, Кондратий Пахомыч, их идет несметная сила. Так что ж,
2: не одолеешь, кормилец, много ли нас?»
0: «Да и французов-то, верно, не больше», — сказал Рославлев. «Они растянулись по дороге, да так издали, и кажется, что их много».
1: «Ох, батюшка», — подхватил Терентий, — «хитры они, злодеи, не пошлют мало. Ведь они, басурманы, уж давным-давно до нас добираются».
5: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году». Продолжение завтра. В это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент, напомню, выступил на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск. Отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027».
1: Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности обеих стран, подчеркнул Владимир Путин. Районный суд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Четверо обвиняемых получили от 4 до 6 лет колонии и штрафы до 41 миллиона рублей. Все апелляции отклонены. Известно, что фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики объектов, похитив 251 миллион рублей. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены получить иранский высокообогащенный уран для последующего уничтожения. При этом ранее в Тегеране заявляли, что рассматривают передачу 400 килограммов материала России вместо Вашингтона. США также требуют прекращения обогащения урана в Иране на 20 лет. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовое, допустимое и недопустимое, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С 2026 по 2027 учебный год систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Президент Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук заявил, что исключение ряда брендов из параллельного импорта не оставит россиян без электроники. Сохраняются трансграничный ввоз, поставка из дружественных стран и российские аналоги. С 27 мая из списка исключат ряд популярных производителей техники, в то время как смартфоны Apple, Nokia, Samsung в перечне по-прежнему останутся. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Старая фаворитка и бриллиантовый князь. «Ах, дорогой князь, не говорите мне ничего в пользу вашего друга. Я могу чувствовать наклонность только к благородному сердцу, и все поступки ему чуждые внушают мне неодолимое отвращение». Фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова сказала эти слова давнему приятелю, бриллиантовому князю Александру Борисовичу Куракину. Они сидели в небольшой гостиной покоев верхнего этажа Смольного монастыря, куда уже не раз удалялась от двора Екатерина Ивановна, теперь, видимо, навсегда утратившая фавор. Император Павел Петрович был увлечен новой привязанностью. Окно было открыто. Жаркий июльский день только еще начинался. Свежее дыхание вод и растений увлажняло воздух. Испещренный цветами зеленый ковер муравы спускался с прихотливой сетью узких дорожек от самых стен белого квадратного здания до Невы. Посредине луга помещались мраморные солнечные часы и прелестная группа. Амур с крылышками бабочки, как бы летящий за тенью квадранта, но связанный по рукам и ногам цепями, конец которых держит разум. На часах была надпись: «Любовь подвластна разуму». «Вы знаете нашего друга», — мягко возразил князь Куракин. «Вы знаете, что когда новое чувство овладевает его сердцем, оно вместе с тем господствует над всеми его помыслами. Тогда все то, что раньше имело для него значение, все, что было для него полезно, дорого, приятно, перестает существовать для него. Но и новое стареется. Время излечит нашего друга от увлечения, и основные чувства возьмут верх. Но только о том говорю, дорогая, что вы имеете еще достаточно власти над императором, чтобы смягчить опалу, постигающую ваших друзей. Душа у него прекраснейшая, честнейшая, великодушная и невиннейшая, знающая зло лишь с дурной стороны. Сердце! — с горестной восторженностью воскликнула 40-летняя смолянка. Сердце Павла! О, кто же лучше меня может знать все возвышенное благородство этого сердца? Но слуга Иван, отвратительный Иван, знаете, князь, Иван Кутайсов поклялся перед людьми, которых считает своими клевретами, и сказал точно в этих выражениях, что он сумеет дать чувствам своего господина какое будет угодно ему направление. «Негодяи бывают болтливыми», — заметил Куракин. «Это может быть благодеяние природы, снабдившей и ядовитых змей погремушками». Нелидова не слышала остроумного сравнения князя. Негодование увлекло ее. Она говорила: «Слуга заронил и укрепил мысль завести связи совсем иные, чем те, которые его господин имел со мной. Стремится воспалить воображение господина порочным удовольствием. Он нашел сообщников в этой девушке и ее услужливом отце. Я удаляюсь с их пути. Что же еще вы хотите от меня?» «Я уже это объяснял вам», — сказал Куракин. «Посещение Смольного императором в день тезоименитства государыни дает возможность вам видеть его». «Почему вы хотите, чтобы я виделась с ним?» — с досадой сказала Нелидова. «Встреча с ним возбудила бы во мне только неприятные чувства. В его поступках проявилась низость. Да, не спорьте, князь, низость. Лабасес. И как будто это французское слово имело особую силу доказательности», фрейлина умолкла и с решительным видом поднесла к слегка вздернутому носику флакончик с солью. В небольшой гостиной, заставленной прихотливой мелкой мебелью, ширмами, фарфоровыми фигурками, миниатюрная Нелидова сама казалась фарфоровой маркизой с крошечными ножками в башмачках, с высокими красными каблучками, с ручками ребенка, со старомодной прической поднятых, высоко пудренных волос. Бриллиантовый. Князь получил это название в Екатеринины дни, когда являлся в кафтанах, усыпанных бриллиантами, с бриллиантами на башмаках, шпаги, табакерки. Павел заставил вельможу скрыть свои роскошные вкусы. Ни широкого охвата ум, ни старый опытный придворный, изяществом полной фигуры, движениями и словами поддерживавший славу екатерининского двора, при котором воспитался, он был чужд утонченностям чувств, свойственным старой смолянке, представлявшей невиданное еще в истории дворов Европы явление платонической фаворитки монарха. Только рыцарственная фантазия Павла могла годами питаться такой эфемерной связью. Совершенный эгоист, высокий ценитель благ тленных, гастроном, любитель роскоши, драгоценных камней, искусств, прекрасных женщин, в застольной мужской беседе циник, князь Куракин понимал, что именно в этой отвлеченности и бесплотности уз, связывающих императора и фрейлину, основание того, что и он сам, и все лица, связанные с ним и Нелидовой, в сущности держались при дворе на тончайших паутинах. Дунул знойный ветер чувственности, и эти паутины оборвались. Иван, из Бродобреев шагнувший в обер-гардеробмейстеры и, наконец, в обер-шталмейстеры, рассчитал верно, противопоставив стареющей Дульцинее государя меланхолическую чувственность знаменитой московской красавицы, девицы Лопухиной. Положение князя Куракина было чрезвычайно трудное. Он просил отставку. Император со странным хохотом и непонятными жестами сказал, что он сам знает, когда князь ему более не понадобится. Но брат князя, генерал-прокурор Алексей Куракин, уже был отставлен. Финансовые операции, вспомогательная касса для дворянства, им задуманная, и различные предложения, настоящими авторами которых были Спиранский, молодой даровитый попович, выдвинутый князем Алексеем и числившийся в его канцелярии, и проректор Роберт Вуд, комиссионер голландского банкира Гоппа, настроили против генерала-прокурора канцлера Безбородко и государственного казначея графа Васильева, лиц, пользовавшихся чрезвычайным доверием государя. По мнению Безбородко и Васильева, генерал-прокурор садится не в свои сани и подал планы неудобные и корыстолюбивые. Князь Алексей Куракин был смещен, а место его занял отец новой фаворитки, князь Лопухин. Отставлены были одновременно барон Буксгевден и генерал Ховен, женатые на интимных институтских подругах Нелидовой. Мало того, опала обрушилась и на барона Гейкинга, президента юстиц-коллегии, женатого на дочери престарелой начальницы Смольного, стацдамы Делафон, прозванной всеми воспитанницами монастыря Гутен-мама, добрая мама. Князь Александр Борисович Куракин рассчитывал на содействие близких к Нелидовой французских эмигрантов. Этих лиц он ожидал сегодня к определенному часу в гостиной Нелидовой, к которой приехал заранее, чтобы приготовить ее к предположенному совещанию. Но более чем когда он нашел старую монастырку, полную восторженно благородных чувств, совсем не отзывчивую к практическим планам придворного. Тем не менее, он терпеливо продолжал обработку почвы в нужном ему направлении. В день тезоименитства императрицы Марии Федоровны, 22 июля, император с приближенными вельможами должен был пожаловать в Смольный на полдник и увеселение воспитанниц. В эти посещения Павел Петрович проявлял все обаятельнейшие стороны противоречивого характера своего, как будто общество прелестных малюток и целомудренных девушек-детей отгоняло от него мрачные фантомы больного воображения. Это была лучшая минута для объяснения Екатерины Ивановны со своим прежним коронованным рыцарем-поклонником. Екатерина Ивановна была слишком умна, чтобы не понимать намерений бриллиантового князя, но гордость ее была возмущена. Какая низость!» — с горечью повторяла она про себя полюбившееся слово. «Не возмущайте моего уединения!» — в то же время говорила она. «Здесь, в милом монастыре, я найду себе тысячу радостей в жизни с людьми, которые меня воспитали». «Но мадам Делафон чрезвычайно стара и едва ли долго может служить вам охраной», — попытался возразить Куракин. «Меня переживут некоторые из дам здешнего чрезвычайно приятного общества». «Монастырь все же монастырь. Ядовитые жало престарелых ос оттачивает скука». «У меня прекрасная библиотека. У меня моя арфа, мои карандаши. Все предметы, которые так хорошо служили мне развлечением в моменты, когда мне приходилось страдать. У меня, милостью моего императора, достаточные средства, чтобы благотворить зябнущей, ногой и голодной нищете, которая находит тропинку в эти монастырские стены. Какое наслаждение в милосердии к страждущим человечества! Неистощимое наслаждение! И, наконец, главное — вера. Утешение религии, ничем не развлекаемых размышлений о величии божества, о ничтожестве и суете всего земного. Посмотрите, князь, поднимаясь на красных каблучках и грациозно протягивая ручку к окну, продолжала Нелидова. Посмотрите, на той стороне Невы тихое пристанище. Там, в тени плакучих берез, я найду последнее убежище. Так близко от родного монастыря, где я была так счастлива, так бесконечно счастлива. Князь посмотрел в направлении, в котором простирала ручку Екатерина Ивановна, и на другом, Охтинском берегу, с большим неудовольствием увидел между кудрявыми березами мелькающие кресты кладбища. Бриллиантовый князь, преданный тленным прелестям красоты рисованной и красоты живой, честолюбию и утонченностям стола, терпеть не мог напоминаний о смертном часе. Он не сказал ни слова, только крякнул и понюхал табаку из драгоценной табакерки, которую держал в руках. Лукавый блеск мелькнул в умных глазах миниатюрной фаворитки, но сейчас же погас. Она опустилась опять в кресло, безнадежно бросив ручки на пестренькое свое платьице. «Мне не должно его видеть». «Нет, не должно», — по-детски складывая плаксиво губки, прошептала она. «Его счастье будет всегда одним из предметов самых горячих моих молитв. Но это все, чем я могу и хочу ему содействовать». «Нунций его святейшества, граф Литта», — возвестил, появляясь лакей. «Ее высочество, принцесса Тарант, и его сиятельство, граф Шуазель Гуфье».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
4: Обломки королевской Франции. Брат чрезвычайного посла мальтийского ордена Нунция Литта, высокий молодой человек с идеально правильным итальянским лицом в черной сутане и башмаках с пряжками, как духовная особа, входил первым. Но в дверях он посторонился и с глубоким поклоном пропустил в гостиную престарелую принцессу, шедшую под руку с Шуазелем. Бывшая статс-дама несчастной королевы Марии Антуанетты, пережившая ужасы революций, принцесса являлась живой реликвией старого Версальского двора и былой славы королевской Франции. Она была одета так же, как и в дни величия Людовиков, но голова ее, отягощенная высокой пудренной прической, постоянно дрожала, так что принцесса, чтобы скрыть это сколь возможно, подносила руку с кружевным платком и незаметно поддерживала подбородок. Граф Шуазель Бопрё, принявший имя Шуазель Гуфье после женитьбы на последней из фамилии Гуфье, происходивший от славного адмирала эпохи Франциска I, был посланником в Константинополе, когда разразилась революция. Он нашел убежище в России, обласканный Екатериной в царском селе как автор прелестного сочинения «Живописное путешествие по Греции». Императрица даже хотела назначить графа президентом академии на место Дашковой, но его смешные увлечения одной известной кокеткой высокого полета заставили ее отменить это решение. Императрица лишь купила замечательные серебряные сервизы графа. Император Павел покровительствовал графу. Он был допущен в интимный круг императора как знаток действительно несравненный искусств, назначен был президентом Академии художеств, пост, который привлекал и русских знатоков, и покровителей искусств, и прежде всего графа Александра Сергеевича Строганова. Мало того, император доверил Шуазелю знаменитую библиотеку Варшавы и пожаловал обширные земли в Самогитии. Маленького роста, с громадными черными бровями, с носом попугая, с красным цветом лица, причесанный с буклями и косой, как требовала гатчинская мода, введенная Павлом Петровичем, в долгополом старопрусском кафтане он носил только маленький крест Людовика в бутоньерке. Нелидова встала и пошла навстречу гостям. Три низких реверанса, которыми она приветствовала принцессу, вызвали ответный реверанс принцессы Тарант, после чего они взяли друг друга за руки и с безмолвным умилением посмотрели взаимно друг на друга. «Принцесса, при каких обстоятельствах мы видимся с вами?» — сказала Нелидова. «Как еще недавно кажется то время, когда мы впервые узнали друг друга. Как свежо воспоминание о путешествии графа и графини Северных, 1781 год». Голова принцессы Тарант задрожала от внутреннего волнения еще заметнее, так что она изо всей силы схватила себя за подбородок, силясь поддержать ее. «Весь мир изменился с тех пор в немного лет, дорогая мадемуазель. Весь мир. Гнев Божий постиг Францию и потряс престолы королей Европы. Безумие народов готовит им гибель». Но какие прекрасные дни напомнили вы мне? Какие прекрасные дни!» Принцесса усаживалась в кресло. Улыбка восхищения порхала возле ее тонких губ, озаряя отцветшее, но нарумяненное лицо. «Прелестные воспоминания, счастливые времена!» — отозвался граф Шуазель. «Помните, князь, наше путешествие?» Обращаясь к Куракину, оживленно заговорила Екатерина Ивановна. «Вы ведь были тогда в свите великого князя». «Ах, он был тогда еще великий князь. Помните Вишневец, где нас принимал польский король Станислав Август? И он уже не король. А потом Вена, Неаполь, Рим, древность и художество, самая приятная погода и этот милый, добрейший папа Пи VI. И потом Милан, Турин и, наконец, Париж». «Водоворот людей, вещей и событий», как сказал тогда его высочество. На всех бывших в гостиной, кроме нунция Литты, нахлынули, видимо, такие волнующие воспоминания, что несколько мгновений длилось молчание. В умах собеседников быстро сверкающие вереницы прошли картины недавних еще, но безвозвратно былых приемов, празднеств, балов, в Версале, Трианоне, Шантильи, которыми чествовали Людовик XVI и Мария Антуанетта русских гостей, сына Северной Астреи с прекрасной супругой, инкогнито объезжавших дворы Европы. Действительно, старая французская монархия представлялась тогда цесаревичу Павлу во всем блеске своего величия, невыразимой прелести, утонченной роскоши, нравов, обхождения, просвещения. Павел Петрович очаровал французское общество. В Версале? Да, в Версале. Он производил впечатление, что знает французский двор как свой собственный, сказал князь Куракин. А в мастерских наших художников, заметил граф Шуазель, он обнаружил такое знание искусств, которое могло только сделать его похвалу более ценной для художников. Я могу это засвидетельствовать, потому что король... Он внезапно остановился и, закрыв руками лицо, прошептал: «Ах, то был король Людовик XVI. Повелел мне сопровождать графа Северного в его посещениях мастерских», — докончил, открывая лицо граф. В особенности он осмотрел с величайшим вниманием мастерские Грёза и Гудона. «В наших лицеях, академиях», — сказала принцесса Тарант, — «своими похвалами и вопросами Павел Петрович доказал, что не было ни одного рода таланта и работы, который не возбуждал бы его внимания, и что он равно знал всех людей, знания или добродетели которых делали честь их веку и их стране. Его беседы и все слова, которые остались в памяти, обнаружили не только весьма проницательный, образованный ум, но и утонченное понимание всех оттенков нашего языка. Это было общее мнение». «Во время придворного бала в Версале, в свою очередь рассказал князь Куракин, толпа придворных окружила короля. Тут же находился цесаревич, и на замечание Людовика XVI, что их теснят, великий князь сказал: «Извините, Ваше Величество, я в эту минуту считал себя за одного из подданных ваших и, подобно им, находил, что чем ближе к вам, тем лучше. Улыбка восхищения появилась на устах старых куртизанов. Так был в стиле Версаля этот утонченный образец лести, напомненный Куракиным. Опять помолчали, погруженные в сладкие воспоминания. Бриллиантовый князь воспользовался минутой, чтобы перевести беседу на события дня. Лица всех выразили крайнюю озабоченность. «Знаете ли вы, князь, — сказал Шуазёль, — кому, собственно, ваш брат обязан немилостью? Граф Федор Головкин сумел представить планы Роберта Вуда свои корыстными. Граф Федор? Якобинец? Приятель Платона Зубова? А! Слегка вскрикнул пораженный князь. «Да-да!» — обращаясь к нунцию, продолжал он. «Все Головкины, якобинцы! Но неужели вы не могли бы разъяснить вашему брату Юлию, приобретающему столь сильное влияние на императора, что наше общее дело — борьба с якобинством и восстановление потрясенных революцией основ общества может пострадать, если происки таких лиц, как Федор, увенчаются успехом?» Молчавший до сих пор нунций пожал плечами. «Мое влияние на брата ограничено», — сказал он. «Тем более, что он всецело поглощен орденом и своей женитьбой на вдове Скавронской». «Он женится на Скавронской? На племяннице покойного Потемкина? И государь соглашается на этот брак?» «На днях графиня Скавронская, невеста моего брата, будет принята при дворе и даже включена в число особ высочайшей фамилии». «Невероятно!» — изумился князь Куракин. «Все, что связано с именем Потемкина, до сих пор было ненавистно императору. Графине пришлось покинуть столицу, а теперь...» Нунций не сказал ничего на последнее восклицание князя, при всей придворной опытности, сбитого с толку на этот раз неожиданностью события. «Вы забыли, князь?» — тихо напомнила Нелидова, «что покойный супруг графини Екатерины Васильевны — внучатый брат Петра Третьего». «Я должен вам сообщить нечто еще более важное», — сказал граф Шуазёль. «Граф Буксгевден ссылается в его эстлянский замок Лодде». Зловещее молчание охватило всех сидевших в гостиной. Екатерина Ивановна вдруг решительно поднялась на красные каблучки. Тонкие брови ее свела глубокая морщинка. «Теперь, когда честный Буксгевден удаляется в изгнание, я знаю свой долг», — сказала она решительно. «Я должна разделить это изгнание с ним и с его женой, моей дорогой подругой». «Да, князь, я согласна видеть вашего друга завтра на нашем монастырском празднике, но лишь для того, чтобы высказать ему мою уверенность, что он не воспользуется своей властью воспрепятствовать мне последовать за своей добродетельной подругой в ссылку, куда он ее отправляет». «Но, моя милая Екатерина Ивановна», — заговорил растерянно бриллиантовый князь, «такое заявление может вызвать крайний гнев государя. А вы знаете, что в припадках гнева он забывает все, и вы напрасно кладете голову в пасть льва?» «Вы забыли, князь, что император — рыцарь», — сказала маленькая фаворитка. «Еще не было примера, чтобы он обошелся хотя бы только невежливо с дамой». «Как? А его поступок с госпожой Жеребцовой?» — возразил Куракин. «Говорят, она написала письмо к государю на другой день по восшествии его на престол. Письмо было прелестно. И что же? Император распечатал его, плюнул на бумагу и велел Кутайсову так отдать ей». Нунций и граф Шуазёль улыбнулись. «Фуй, князь! Как вам не стыдно передавать такую низкую сплетню?» — в негодовании сказала Нелидова. «Возможно ли, чтобы император поступил так с письмом женщины, хотя бы это и была низкая куртизанка и сестра Платона Зубова? Однако Жеребцова сама рассказывала это летом, и прибавляла, что не простит государю такого поступка с ней, настаивал Куракин, озлобленный на то, что фантастическое решение старой монастырки губило все его надежды на завтрашний день. И если это сделал, то, вероятно, слуга, а не господин. Этот презренный Иван способен именно на такую лакейскую выходку. Но довольно об этом, князь. Мое решение вам известно, оно неизменно. Ибо это мой долг. Дорогой граф, — обратилась она к Шуазюлю, — вы хотели посмотреть мои рисунки, чтобы исправить погрешности вашим несравненным карандашом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Сердце фрейлины Нелидовой. «Дорогая мадемуазель», — сказала, поднимаясь, принцесса Тарант, — «теперь я оставлю вас. Князь», — обратилась она к Куракину, — «вы не откажетесь проводить меня к госпоже де Лафон?» «О да, принцесса, я должен засвидетельствовать свое почтение высокой начальнице и воспитательнице прелестных монастырок», — отвечал князь. Начались взаимные реверансы и поклоны. «Идемте, князь, припомним былое прекрасное время с госпожой де Лафон». С этими словами старая стацдама Марии Антуанетты удалилась из покоев фрейлины Нелидовой. Екатерина Ивановна, между тем, передвигаясь быстро и неслышно на высоких каблучках, собрала рисунки и карандаши и все это представила на суд Шуазёля. Это были виды различных мест – Павловска, Гатчины, Петергофа и Царского села, пасторальные сцены к идиллиям французских поэтов и несколько изображений императора Павла Петровича в домашней обстановке. Шуазель рассматривал с улыбкой неизменного восхищения рисунки и рассыпался в самых утонченных комплиментах. Нелидова предлагала ему карандаши, но Шуазель отстранял их, уверяя с полной искренностью, как казалось, что поправлять в этих прелестных рисунках решительно нечего. Он передавал рисунки нунцию, который с самыми разнообразными ужимками немой адорации на подвижном лице, каждый раз, взглянув на бумагу, кланялся художнице. Это привело Екатерину Ивановну в детский восторг. Забыв все горести, она весело улыбалась. Один из рисунков особенно заинтересовал графа. Он изображал лунную ночь, стремительно текущие воды реки, темные деревья над ней и обломленную колонну на берегу. В то время как другие рисунки с тщательной тушевкой и врисовкой всех мелочей, казалось, были начерчены перышком беззаботной калибри, в этом изображении проявилась неожиданная сила скорбного выражения и движения. «Это прекрасно», — сказал нунций. Но Екатерина Ивановна поспешно взяла из его рук рисунок. Брови ее свелись, и опять набежала морщинка между ними. «Ах, как попал сюда этот рисунок», — сказала она. «Это изображение ужасного призрака моего несчастного детства. Это река в Смоленском селе нашем, Клемятине, с глубокими, черными, стремительными водами, с мрачными, старыми, тенистыми деревьями. Мне рассказали о духах, живущих в черной воде. Как это? Водяники. Седые, злые старики и девушки с зелеными волосами, которые завлекают прохожих и топят их. И там была еще одна несчастная, крестьянская девушка, лишившаяся рассудка от жестокого обращения своих господ. Она часто бродила в речных тростниках, плакала и хохотала. Ах, и теперь часто мне снится все это, и я просыпаюсь с бьющимся сердцем, в слезах». Екатерина Ивановна взяла рисунок и поспешно заперла его в один из пузатых с инкрустациями и толпою фарфоровых фигурок на верхней крышке шкафчиков на ножках, теснившихся среди другой прихотливой мебели гостиной. «Дорогой граф, лучше оцените вот эти рисунки», — продолжала она, отбирая несколько листков. «Государыня-императрица Мария Федоровна дала мне мысль для них. Стих «Люцилия». Где можно чувствовать себя лучше, как не в недрах собственной своей семьи? Я полагаю поднести эти рисунки высоким гостям нашего монастырского праздника». Она задумалась на мгновение и сидела, подперши пудренную головку. Граф и нунций с особенным выражением рассматривали идиллические семейные сцены, поднесение которых Павлу Петровичу теперь имело значение весьма ясного намека. «Гнев Юпитера есть гнев Вселенной», — сказала маленькая фаворитка. «Когда он улыбается, вся природа радостно блещет. Щебечут птицы, сверкают ручейки, цветы умильно раскрывают венчики и благоухают. Люди согласно, мирно предаются трудам и заботам. Но когда отец богов и людей в гневе, сверкают молнии, ревут ветры, клубятся тучи, природа в смятении и ужасе, столетние дубы падают, вырванные с корнями, подавляя при падении гнезда птичек с их малютками, и в сердцах людских бушуют дикие страсти, зависть и вражда, все нестройно, все несчастно. Уже ли невысокая заслуга, найдя путь к сердцу владыки, охранять в нем безмятежный мир и тем самым благотворить всей вселенной? Павел улыбается и ликуют подвластные ему бесчисленные народы. Павел в гневе, все трепещет и ужасается. Что говорю? Разве вся Европа не отражает малейшее движение русского царя? Единая опора чести, порядка, законной власти, трона всей Европы, Павел. Хранительница сердца Павлова, смирительница бурь в нем зреющих, есть хранительница и благо народов, благо всей Европы. Вот высокий жребий, с которым ничто не может сравниться. Что же будет теперь, когда сердце Павла в руках низкой куртизанки, направляемой своекорыстными интриганами, пробудившими в нем желание чувственных удовольствий? Но будет об этом. Скажите, граф, вы еще не окончили ваше живописное путешествие в Грецию? Как восхитительны были последние отрывки, прочтенные вами. Императрица была чрезвычайно ими заинтересована. Моя работа подвигается постепенно. Надеюсь, что она будет окончена, скромно отвечал граф Шуазер. Во всяком случае, возможность окончания этого труда в моих руках. Но безумный вихрь революции, развратные правила и буйственное воспаление рассудка, поправшие закон Божий и повиновение установленным властям, лишив лучших людей Франции их отечества, изгнали и меня. Вместе с тем, я лишен возможности кончить мой прекрасный дом в Париже, павильон и далее на авеню Ньюи. Поверите ли, мадемуазель, там все было сработано по античным образцам древних Афин с совершенной точностью, изяществом, высоким искусством. И граф с увлечением пустился в подробное описание павильона и далее. Нунций, уже не раз слышавший эти описания, вежливо скучал, терпеливо ожидая их окончания. Нелидова вставляла свои замечания, показывавшие, что она обладает значительными сведениями в искусстве и жизни античной древности. Сердце виконта Талейрана. «Садись в мою карету, Нунций», — говорил граф Шуазель, выходя из Смольного. «Я тебя довезу до палаца Юлия. А дорогой мы поговорим о многом». Теперь он особенно походил на злого попугая со своим крючковатым носом, насмешливыми глазами и едкой улыбкой на губах, маленький и быстрый в движениях. Он впрыгнул в карету, как птица в клетку. За ним Нунций занес свой квадратный экклезиастический башмак. Граф приказал опустить занавески окон и ехать медленно, как будто карета была пустая. «Кажется, можно считать несомненным, Нунций, что эта роза, в приятном обществе, которой мы только что были, отцвела и увяла навсегда. В ней нет благоухания, и замок Лоды будет для нее гербарием. Видел ли свет что-либо подобное?» — со злой усмешкой продолжал Шуазель. «Старая дева — платоническая фаворитка императора. С этим покончено и навсегда. Черные глаза Лопухиной, ее 21 год и свежесть беленького личика по законам природы не могли не возобладать над 40 годами и чувственным прекраснодушием, как говорят тяжелые немцы, нашей приятельницы». «Что делает теперь граф Юлий?» — спросил Шуазель Нунция. «Брат устраивает свои дела. Вдова Скавронская обладает 2 миллионами ежегодного дохода», — отвечал Нунций. «Она еще прекрасна. как вдова внучатого брата Петра III, отца императора, она в фантазии его заняла место родственницы и будет считаться принадлежащей к высочайшей фамилии. Приготовляя все для торжества бракосочетания, брат запирается с художником и поэтом Тонче, и они вместе сочиняют торжественную кантату. Кантату по случаю счастливейшей свадьбы ее превосходительства сеньоры графини с его превосходительством сеньором графом. Переходя с французского на итальянский язык, с улыбкой говорил нунций. «Когда же будет свадьба?» «Осенью, в октябре». «А как же с обетом безбрачия Бальи и командора ордена?» «Применение к обстоятельствам», — пожал плечами нунций. «Два командорства приносят брату 300 тысяч франков дохода. К тому же сам будущий гроссмейстер ордена, император Павел, не исполняет обета. Разве что ему захотелось бы избавиться от опеки прекрасной супруги». «Когда примет гроссмейстерство государь?» — спросил граф. «Не знаю. Во всяком случае, скоро. Мальтийский орден вмещает в себя древнейшие дворянские роды всей Европы, явится оплотом против якобинства и безбожия потрясающих монархии. Но, кроме того, святейший отец возлагает большие надежды, что когда император-схизматик станет во главе ордена, подчиненного римскому престолу, когда таким образом и сам он подчинится его святейшеству, то это будет шагом к соединению церквей. Событие радостное и давно ожидаемое всем христианством. Святейший отец готов даже переселиться на Мальту под охрану русского отряда и предпринять паломничество в Петербург для личной беседы с императором. Над этой особой задачей работает аббат Губер, столь счастливо излечивший мучительную зубную боль императрицы Марии Федоровны, перед которой оставалось бессильным искусство придворных врачей. «Аббат Губер? Иезуит?» — изумился Шуазель. «Но ведь он в сношениях с первым консулом Наполеоном Бонапартом, якобинским исчадием адского заговора, погубившего престол Капетов». «Послушайте, граф», — сказал нунций, взяв его за руку. «Ты ведь знавал когда-то виконта Талейрана?»
3: «Талейран?» — вскричал Шуазель. «О, это товарищ моего детства, интимный друг юности и первых шагов моих при дворе. Но ведь то было давно. Я еще знавал епископа Талейрана. С тех пор он, увлеченный вихрем революции, был последовательно министром иностранных дел конвента, директории и, наконец, первого консула Бонапарта. Милый друг, я видел его в Вене, и виконт Август Талейран Перегор шлет тебе со мной дружеский привет и напоминает о нежных чувствах былых дней. Они живы в сердце виконта.
4: Очень рад, но орудие Бонапарта... Я легитимист, приверженец монархии Капетов, имея законного короля Людовика XVIII в Метаве, — подсказал, улыбаясь нунций.
3: «Пока в Метаве», — строго сказал Шуазель, «но мощное покровительство императора Павла, коалиции монархов Европы и золота Англии скоро возвратят несчастному отечеству законный порядок, а трону Франции и Наварры наследника святого Людовика».
4: «И я первый буду приветствовать это счастливое событие», — сказал с важностью молодой нунций.
3: «Но Бонапарт и виконт Талейран,
4: конечно, они не станут работать на осуществление планов коалиции. Виконт Талейран занят иной идеей — видеть Наполеона Бонапарта императором французов. Это величайшая тайна, величайшая», — прошептал нунций, онемевшему от изумления Шуазелю.
2: «Виконт Талейран напоминает поэтому о юношеских днях и узах дружбы графу Шуазелю Гуфье. Сладко улыбаясь, вкрадчивым шепотом сказал нунций на ухо своему спутнику. Красное от природы лицо графа стало пламенным. «Как же согласить с дружбой Толейрана дело, которому я предан?» — спросил граф. «Очень просто», — беззаботно отвечал нунций. «Поднявшись на высоту Святого Престола, на холмы Рима и Ватикана, с этой всемирной высоты все примиряется и объединяется. Благое дело — преклонение выи императора-схизматика и с ним миллионов диких руссов под иго единой спасающей церкви, под власть первосвященника Рима и Вселенной. Благое дело — коалиция монархов против масонов и якобинцев и адского духа времени, потрясающего и разрушающего основы европейских обществ. Благое дело и реставрация монархии Капетов. Но благим же делом с высоты Святого Престола явится и то, что чистейшие руки святейшего отца Папы Пия VII возложит корону на императора французов, ныне первого консула Наполеона Бонапарта, и с тем вместе возвратят клирикам Франции их права и имущество. Нунций торжественно умолк. И граф несколько мгновений хранил молчание, пораженный грандиозностью планов, развернутых перед его воображением нунцием. Вдруг попугай тряхнул клювом, острый пламень соображения озарил его круглые глазки, и с жаром пожав руку нунция, он сказал: «Проезжая через Вену, передай виконту Толейрану выражение самых пламенных дружеских чувств от товарищей невинных игр детства графа Шуазеля Гуфье. Прелестные воспоминания, счастливые времена, леса, поля прекрасной Франции, приют невинности и мира. О, моя мать! О, невинность! Прелестные, прелестные воспоминания! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Благоговею перед вами!»
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Монастырский праздник. 22 июля, в день ангелодержавной покровительницы императрицы Марии Федоровны, с раннего утра Смольный кипел жизнью. Хотя уже накануне все было заготовлено, а обдумано за целые месяцы раньше, хотя императорская чета и августейшие гости должны были прибыть только к монастырскому полднику, а солнце еще невысоко поднялось над вершинами парка, все, начиная с начальницы Софии Ивановны де Лафон до последней воспитанницы из мелюзги коричневой самого младшего возраста, хлопотали, волновались, суетились, оглашая дортуары и длинные галереи монастырского здания щебетом французского языка. За месяц до празднества вышел императорский указ, позволяющий дамам обеих столиц и в провинции от известного чина носить платья, сшитые по новейшей французской моде. И София Ивановна спешно заказала праздничные платья монастырок модного покроя. Было известно, что разрешение дано императорам в угоду и по просьбе новой фаворитки Лопухиной. Многочисленные роялисты французской эмиграции увидели в этом опасный для их планов политический шаг императора. Якобинская мода узурпаторов власти древнего престола Франции получала права гражданства в монархической России. Мало этого, император опять-таки по просьбе Лопухиной разрешил танцевать вальс, до сих пор ненавистный ему танец революционного мещанства. Это были как бы первые признаки какого-то нового курса, входившего с новой фавориткой и стоявшей за ней партией. Правда, французские эмигранты Петербурга не встретили в опасениях своих сочувствия среди дам и любовниц, находивших, что политика политикой, а мода модой.
3: Дамы приняли с восторгом разрешение, благословляли императора, и Лопухина сразу приобрела среди них сочувствие. Ее фавор принес дамам освобождение от старых ужасных мод. Если главной причиной недовольства среди мужского населения было введение мундиров и кафтанов старопрусского образца, смешных косичек и безобразных буклей, если и для мужчин было несносно одеваться,

поспешно обучить сколько можно за короткий срок вальсу воспитанниц старшего возраста. Нелидова находила, что указ не может касаться Смольного, где девицы должны одеваться по форме, а не по моде. Однако, кроме двух-трех преданных Нелидовой старых воспитательниц, она ни в ком не нашла сочувствия. Все хором восстали, указывая, что цвета лент останутся установленные, а в этом и все. Покрой же платьев надо новый, так как императрица, великие княгини, княжны и все дамы, которые прибудут с ними, будут одеты в эти чудные, прелестные, восхитительные греческие хитоны и блестящие эшарпы. Что касается вальса, то большинство воспитанниц и учить не нужно, так как они сами как-то давно успели ему научиться. София Ивановна де Лафон колебалась. Она знала, что на праздник прибудет и Лопухина со своим отцом, только что получившим княжеский титул. Она знала, что исполнение указа будет приятно императору, и при долгом обсуждении решила против Нелидовой. Екатерина Ивановна ужасно рассердилась, топнула ножкой и заявила, что хотя бы весь свет шел за новой модой, она не наденет неприличного хитона и не станет танцевать еще более непристойной пляски немецких мещанок с деревенских ярмарок и базаров. Она будет одета по-старому. С этим Нелидова вышла. Многие насмешливо посмотрели вслед развенчанной фаворитки, понимая ее состояние. Особенно не любившие ее подумали про себя. «Ну и будь вырежена чучелой Гороховой, если тебе этого хочется». Почтенная начальница Смольного заявила, что так как она и более преклонных лет дамы явятся, конечно, в старинном наряде, приличном их возрасту, то Екатерина Ивановна будет не одна. Это замечание еще более порадовало враждебных маленькому монстру, как они прозывали Нелидову, воспитательниц. Приготовления были уже закончены. Когда во всех соборах и церквах зазвонили, и торжественный красный звон понесся над широким лоном Невы. Звонили и в Смольном. Парадно одетые девицы всех возрастов, прелестные в легких новых платьях и лентах, отслушали богослужение в монастырском храме. Вскоре начался и съезд вельмож, приглашенных на празднество. Одни в каретах прибывали со стороны Невской перспективы, но большинство причаливало с Невы к пристани монастырского парка на гребных судах и шлюпках. Между тем, воспитанницы по возрастам выстроились в тени подстриженных деревьев широкой аллеи, осененной темной зеленью мощных ветвей. В руках их были корзины с цветами. Впереди у самой пристани поместились начальница, воспитательницы, девицы с арфами, долженствовавшие составлять аккомпанемент хоровому пению всеми тремястами воспитанницами приветственного гимна державной покровительницы. Среди арф находилась и лучшая арфистка института Екатерина Ивановна, выделявшаяся пудренной головкой, старомодным платьем, шнуровкой и башмачками на красных каблучках. Но она была немало не смешна и напоминала фарфоровую куколку времен Версаля и Трианона, грациозная, исполненная скромного достоинства. Странное смешение глубокой печали, чувства и задорного улыбающегося ума в ее личике делало его замечательным даже среди юных, прелестных, цветущих девушек, греческие хитоны которых вольными струящимися складками и как бы облачными узлами, подобранные разноцветными лентами, выгодно выставляли стройный стан и всю прелесть девственно круглившейся груди и обнаженных рук. Среди вельмож и дам, толпившихся на мраморной, украшенной статуями и цветущими померанцевыми деревьями пристани, находился и поэт Державин. Подойдя к госпоже де Лафон, он высказал восхищение собранием столь благородных и благовоспитанных девиц и сравнивал их со стаей белых птиц, весной собирающихся на берегах Волги. Загрохотал императорский салют над Невою. Вельможи и дамы разделились на две группы по бокам пристани. Госпожа де Лафон орлиным взглядом полководца, готового к сражению, окинула ряды воспитанниц. Девицы с арфами попробовали еще раз строй инструментов

0: и дрожащие звуки струн, словно испуганные, пролепетали и умолкли. Воспитательницы в последний раз обошли ряды, оправляя волосы и ленты девиц. Старичок-итальянец, отставной сопрано папской капеллы, преподаватель пения, встал на ступеньки пьедестала мраморного фавна, дувшего в семиствольную флейту под тенью дуплистой живописной липы, и поднял руку, готовясь дать знак хору и орфисткам. Все затаились. В каждой груди колотилось и замирало сердце. Глаза всех были устремлены на пристань, и широкая лона реки, все горевшая ослепительными искрами отраженного в нем июльского солнца. Одна из воспитанниц зажгла курение на двух античных треножниках по углам пристани, и серебристый дымок, поднявшись облачками, стал ароматными струйками разноситься чуть веявшим теплым ветерком. Но это курение было напрасно. И так весь сад благоухал. Благоухали роскошные цветники партеров, цветущие деревья. Благоухали и раи прелестных девушек всех возрастов от 12 до 17, а может быть и выше, судя по формам, так как точность в сообщении лет поступавших воспитанниц не соблюдалась. Благоухали их корзинки с цветами, благоухала и толпа вельмож и дам на пристани. Салют грохотал. Императорский катер вдруг выдвинулся среди речного плеса и стал заворачивать к пристани. Весла гребцов, сверкая, поднимались и опускались, и, казалось, катер налетит на мраморные ступени. Но он вдруг подошел плавно бортом.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Белоруссии, быть инструментом поддержания глобального паритета. Об этом говорил Владимир Путин. Напомню, обе страны в четверг провели первую совместную тренировку армии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
2: Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Владимир Путин при этом подчеркнул, Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада нашей страны.